года по 16 лет. Их произвела на свет спившаяся без определенного места жительства женщина, которая умерла сразу после родов. Они не знали имени ни ее, ни своего отца. Росли в детдоме, откуда в возрасте 12 лет успешно сбежали, до изнеможения устав от бездушных наказаний и от скудной, как они называли, собачьей еды. Первое время бродяжничали, ходили по квартирам, жалостливо рассказывая, если не захлопывали перед носом дверь о своих несчастьях. Одна сердобольная бабушка, снабдив их поношенной одеждой и вкусными пирожками с капустой, шепнула по секрету, что недалеко стоит заброшенный деревянный домик, где последним жил какой-то бомж, который совсем недавно умер. «Если еще никто не занял, считайте, что вам повезло», — торопливо наставляла старушка, сочувственно поглядывая на их одинаковые личики. «Там вроде бы и из вещей кое-что есть, и печка. А к себе не могу вас взять, сама на птичьих правах у дочки с зятем». За ее спиной раздался грозный голос, и она испуганно захлопнула дверь. А близняшки на скорости сбежали вниз, чтобы пирожки и одежду не отобрали. Подсказанная старушкой времяночка оказалась неплохой. Правда, вместо печки они обнаружили только старенькую керосинку. Зато в небольшой комнатушке стояли две кровати, стол и даже табуретка. В обшарпанном шкафу с восторгом нашли кое-что из постельных принадлежностей и кухонной утвари. Хозяйственный, видать, мужик был, заливая смехом, разглядывая каждую находку, воскликнула Милка. Довольная, она носилась по комнате, переставляя вещи, выбрав себе кровать поновее, застелила ее рваным клетчатым пледом, найденным в шкафу. «Подключайся!» — весело крикнула она сестре, которая растерянно озиралась по сторонам. «Возьми ведро и сходи за водой, надо пол помыть». «А если нас выгонят?» — тихо спросила Оленька. «Да кому нужна эта халабуда?» — уверенно выкрикнула Милка. «Воюй! Там во дворе колонка! Да и керосину бы где-то раздобыть, печку нашу зажечь!» Так они и обрели крышу над головой. К немалому удивлению Оленьки никто их не выгонял. Видно, о негодном сарайчике забыли. Ведь в нем ни света, ни воды, только шаткие стены да крыша. Начали искать работу, чтобы как-то прокормиться. Да где там? В условиях кризиса многие маялись без заработка, а они без документов, кому нужны-то? Милка первое время бодрилась и Оленьку старалась поддержать. «Чего нос вешаешь? Продержимся. Гляди, сколько на мусорках выброшенных бутылок, бумаги, железа. Только не ленись, собирай и сдавай. Да мы с тобой еще и разбогатеем, малая». Так снисходительно она называла сестру, чувствуя себя по какой-то причине старшей. На большой загородной свалке они нашли детскую коляску и приспособили ее под перевоз тряпья и макулатуры в пункты приема вторсырья. Но разбогатеть им не удавалось, платили копейки, едва на хлеб хватало. А тут еще беда пришла. Один мужик, с которым близняшки встречались у мусорных баков, положил глаз на Милку и начал ее потихоньку спаивать. Иногда, перепутав сестер, он подходил к Оленьке, но та испуганно отскакивала от него, выкрикнув: «Я не Милка!». Мужик удивленно переводил взгляд с одной сестры на другую и хрипло хохотал. «Надо же! Еще не выпил, а в глазах уже двоится!». Пьяная Милка неестественно добрела и заплетающимся языком наставляла сестру. «Ты, Оленька, зря не пьешь! Вон какая скучная всегда. И правда ведь, жизнь у нас с тобой собачья. Вот ты и глотни хоть разок этой радости, увидишь, как рукой снимет тоску и море по колено. Васька мне сегодня полбутылки с собой дал, добрый он». Она протянула спиртное к Оленькиному лицу, но та категорически замотала головой. «Не, не буду.
и ты не пей. Ведь тебя и так уже в милиции записали. Теперь в тюрьму могут посадить». 2 месяца назад, после какой-то пьяной разборки, Милку поставили на учет в милиции и предупредили, что в следующий раз наказание будет строже. «В тюрьму так в тюрьму. Там хоть харчи казенные», — усмехнулась Милка и, достав папиросу, таинственно мигнула одним глазом. «Может быть, хоть это попробуешь?» «Нет, и курить не буду», — упрямо отмахнулась Оленька. «Пожалеешь», — пьяно протянула Милка. «Папироска-то ведь непростая, а с начинкой золотая. Ладно, я ее на завтра сберегу». Оленька тогда в этих делах не разбиралась и не знала, что сестра уже и к наркотикам пристрастилась, коноплю курила. Однажды вечером, когда Оленька жарила на керосинке картошку, Милка вбежала в комнату с бледным перепуганным лицом и сообщила. «Сейчас менты поганые явятся». «Милиция? Зачем?» – растерялась Оленька. «Выгонять нас отсюда? Я же говорила». «Да нет», – сморщилась Милка, – «не затем». Вдруг она упала на колени перед сестрой и с плачем взмолилась. «Выручи меня!» «Да что случилось-то?» – изумленно спросила та. И Милка лихорадочно затараторила. «Слышь, там на лугу мешок с коноплей. Выкинуть я уже не поспею. Они по пятам идут. Ваську уже схватили. Очень тебя прошу, скажи, что мешок твой. Тебе на первый раз ничего не будет. Ты ведь не на учете в милиции, а меня точно загробастают. Как пить дать?» Дверь резко распахнулась. Вошли 2 милиционеров. Один, увидев мешок в углу, схватил его и грозно спросил: «Чей?» Но тут, разглядев 2 сестер, удивился: «Да вы что, близняшки? А ну-ка, кто из вас у нас на учете?» «Я», — подавленно ответила Оленька, — «и мешок мой». Протокол составили быстро и ее увели. Только на суде, когда Оленьке объявили срок тюремного заключения, 5 лет строгого режима, она растерянно заплакала, а сердце обожгла горькая обида на сестру. «Обманула меня, обманула». Несмотря на развратный образ жизни сестры, Милку она очень любила и жалела. Ведь единственная родная душа. Но теперь, после ее хитрого предательства, Оленька как будто омертвела. Все внутри стало бесчувственным, неживым. Сокамерницы научили ее играть на гитаре. И вскоре она уже громко пела в блатной манере тюремные куплеты. К концу срока Леха, как переименовали ее подруги по несчастью, уже не могла обойтись без выпивки и наркотиков, которые предприимчивые зэковки доставали умело и регулярно. А еще в заключении Оленька забеременела и родила мальчика. Сколько ни допытывалось начальство, как это произошло, от кого, ничего не добились. Так что пришла в тюрьму одна, а вышла с 2-летним сыночкой Славиком. «Оленька, это ты?» – испуганно встретила сестру Милка, с опаской глядя на огрубелое лицо сестры и непонимающе переводя взгляд на мальчика, которого сестра держала за руку. «Нет, Пушкин!» — зло сверкнула взглядом Оленька. «Скажи спасибо, что я не одна теперь, а с сыночком. Убила бы за твою подлость». «Только не дерись!» — боязливо законючила Милка, с опаской поглядывая на свою неузнаваемую, одетую по-мужски сестру. «Слугой тебе буду до гроба!» То-то удовлетворенно хлопнула ее по плечу Оленька. «Кровать побыстрее найди для сынка моего. Потесниться придется». Милка кивнула головой на внимательно разглядывающего темную комнатушку Славика и без слов помчалась выполнять задание. Позже она рассказала сестре, что после ареста ее и Васьки места себе не находила, совесть мучила, что так предательски Оленьку вместо себя в тюрьму отправила. «Да что уже переменишь?» А тут, промышляя по мусоркам, Библию нашла. Толстую, почти новую, с крестом на черной обложке. «Надо же, какие гады есть! Святые книжки выбрасывают!»
отвлеклась на минутку от рассказа Милка, но сестра ее нетерпеливо оборвала. «Давай, ври дальше». «Не обманываю я, чистую правду говорю. Книжка эта сначала будто кипятком меня ошпарила, а потом словно кто-то рану обвязал. Ожог этот маслом смазал. Мягко, совсем не похожая на себя», — поведала Милка. «Правда, я мало что поняла там», — призналась она, «но с наркотой и пьянством завязала, точно говорю. Эх, если бы еще кто объяснил, как в ту другую жизнь войти». «В книжке-то этой, сестричка, Христос о другой жизни рассказывает, и все о любви, да о любви говорит. А где и как это все найти? Если б кто объяснил». «Ладно, хватит», — резко остановила ее Оленька и насмешливо продолжила. «Оставь эти сказки, никакой любви нет. Может, в книжках только. Ты лучше думай, как теперь мальчишку прокормить». И нам с тобой с голоду не сдохнуть. Я ведь теперь работник плохой. Через несколько дней Оленька занемогла. Ослабевший организм требовал хорошей пищи, лечения. А где ж все это взять? Ночью она поняла, что умирает, и позвала Славку. «Сынок, сыночек!» Тот проснулся, подошел к ее кровати. Глядя на багровое лицо матери, которая силилась что-то сказать, заплакал. «Мамочка, не умирай!» Сердце ее вздрогнуло, и она впервые обратилась к небу. «Бог, если ты есть, или подними меня, или сразу умертви. Душа стонет, так мальчишку жалко. Неужели тоже сиротой останется?» Вдруг сразу крепко заснула, а утром поднялась бодрой, легкой, как будто и не было болезни. Но только нестерпимо хотелось уколоться. Впервые почувствовала при этом стыд. Ведь вчера Богу молилась, и Он помог. А она, как свинья, опять грязи ищет. Однако не в силах сопротивляться жгучему желанию, властно обратилась к Милке. «Вот немного денег. Пойди-ка побыстрее, принеси мне уколоться. Ты ведь знаешь где. Только быстрее, малявка». Милка хотела что-то возразить, но не посмела. Встретившись взглядом, с Оленькой поняла, та сейчас вне себя и может сделать что угодно. Поэтому молча взяла деньги и ушла. «Быстрее!» — я сказала. Опять услышала она себе вслед. Прошел час, потом два, но Милка не возвращалась. Оленьке стало так плохо, что она вся мокрая от пота, скрипя зубами, только шептала страшные ругательства в адрес сестры, стараясь не разбудить спящего Славку. «Что же могло случиться?» — размышляла она в отчаянном нетерпении, мучительно стеная от невыносимого состояния. Все тело, казалось, разламывается на куски. Может быть, Милка сама укололась на мои деньги и потому не возвращается? Но ведь она убеждала, что завязала с этим. «Не в силах больше терпеть», — Оленька опустила голову. Взмолилась. «Бог, ты есть, теперь я знаю, ведь ты уже один раз ответил мне. Сейчас прошу, умертви меня, не могу выдержать этой пытки. Я гадкая женщина и не имею права обращаться к тебе, но помоги еще только один раз». К своему изумлению она почувствовала, что ужасная ломка в теле проходит, а желание уколоться ослабло. С трудом поднялась, чтобы приготовить еду сыну, который уже проснулся, а потом опять упала на кровать. Милка вернулась только вечером. Глаза ее сияли. «Точно укололась, так я и знала», — досадливо подумала Оленька, но злости на сестру почему-то не было. «Родненькая моя, ты даже не представляешь, что со мной произошло!» — воскликнула Милка и, подсев на кровать, нежно взяла сестру за руку. «Да что с тобой?» — напряженно спросила та, пытливо глядя в лицо Милки. Никогда раньше сестра не называла ее так. «Когда я вышла из дома, то в отчаянии стала думать о том, как мне быть», — взволнованно начала свой рассказ Милка. «Покупать тебе наркотики я ни за что не хотела. Видела, что ты совсем ослабла.
этот укол бы тебя добил. К тому же меня опять начала мучить совесть. Ведь это я во всем виновата. И за это ты попала в тюрьму. Я шла по улице и даже не замечала, что плачу. И тут меня остановила какая-то женщина. Спросила, что случилось, не может ли она чем-то помочь. Вот я и выдала ей все-все. Знаешь, у нее было такое лицо, ну, в общем, доброе. И когда я рассказывала, она плакала вместе со мной, а потом сказала, что идет сейчас в церковь, на христианское собрание. Предложила мне пойти с ней и объяснила, что там можно помолиться и за тебя. Да я на все была готова, лишь бы ты не умерла. Но когда мы туда пришли и началась проповедь, я вдруг поняла, что сама нуждаюсь в помощи, что я грешница перед Богом, и сначала мне у Него нужно выпросить прощение. В общем, покаялась я. И Христос простил и принял. А потом все за тебя молились. Оленька, я понимала, что очень задерживаюсь, что ты ждешь и волнуешься, но я знала, что Господь тебя не оставит и поможет. А сейчас, родненькая моя, я у тебя прошу прощения за то, что тогда подставила тебя милиции, да и за все остальное. Прости ради Христа. Слушая Милку, Оленька беззвучно плакала и гладила по голове Славика, который замер, прижавшись к матери всем тельцем, а потом тихо сказала: «Так вот, значит, почему моя ломка закончилась. За меня молились святые люди. Неужели он и меня может простить?» «Может, родненькая», — подтвердила Милка. «Он хочет быть нашим отцом. Значит, мы с тобой уже не будем сиротами?» Поднимаясь с кровати, спросила Оленька. «Конечно нет», — воскликнула Милки. «У нас будет вечный отец и семья братьев и сестер». В этот вечер произошло чудо приобретения и Оленькиной души, когда она в покаянии обратилась к Богу. «Как хорошо, что я назвала сына Славкой», — обрадованно сказала она, наблюдая, как сынок поднимался с колен. Малыш действовал по примеру мамы. «Теперь он будет славить Бога». «А я радуюсь тому, что раньше мы с тобой были одинаковыми только снаружи. А теперь и близняшки по духу», — объявила Милка, обнимая Оленьку. «Мы похожи в Иисусе Христе, друг на друга природою новой. Он нас в праведность Божью одел и омыл водной банею слова. Место есть за Господним столом и для тех, кто из черного списка. Ждет тебя, блудный сын, отчий дом, даже если ты пал очень низко. Ищет Бог изнемогших душой, никудышних, пропащих, ничтожных. Для таких в мир Спаситель пришел. Он неправедным, грешным поможет, извлечет из глубокого рва и на стон покаяния ответив, восстановит в сыновьих правах, разорвав сатанинские сети». Рассказ из стихотворения Светланы Тимохиной.

Когда верстался номер, а мне сказали: «Я хотел уже раньше вам писать, но все не решался. Дело в том, что я предлагаю братьям читать «Забытый алтарь» и часто получаю ответ: «Читать эти газеты не буду». А теперь еще в сентябрьском алтаре вы написали, что какой-то пресвитер церкви выбрасывает алтарь в мусор. Я не знаю причины, почему он так поступает. Сестра Галина, не обижайтесь на мои слова, но я получаю от некоторых братьев нашей церкви ответ, что вы якобы исключены из церкви. Некоторые говорят, что вы якобы являетесь членом харизматической церкви. Я им отвечаю, что об этом ничего не знаю. Решил спросить у вас. Еще раз прошу прощения за мои такие слова. Ваш брат во Христе, Якоб Виба, Оснабрюк, Ленгерих. Дорогой брат Якоб, очень благодарна вам за честное письмо, что написали и прямо спросили о том, что вас смущает. Они стали разносить дальше эти слухи или шептаться за углом, как это, оказывается, делают другие. Отвечаю на ваши вопросы. Нет, из церкви меня не исключали. Я являюсь членом христианской общины братских меннонитов. Меннонитенбрюдергемайнде. У нас более 250 членов церкви. Если кому-то нужно, могу дать номер телефона пресвитера церкви. В этой церкви покаялся и принял крещение и мой муж. В церкви принято святое водное крещение по вере, полным погружением. Сестры на собрании покрывают голову, не носят брюк. Гимны поются в размеренном и благоговейном темпе под аккомпанемент рояля, скрипки, гитары. Что еще могу сказать? Покаялась я перед Господом во Второй Алматинской церкви евангельских христиан-баптистов в 1991 году в Казахстане. К харизматической церкви никакого отношения не имею. Харизматическое, как и экуменическое движение, не одобряю и принадлежать к ним не имею никакого желания. Хотя читатели, не писатели в нашей газете могут быть и из разных церквей. Мы не всегда это можем знать. Мы смотрим по содержанию присылаемого в редакцию материала, не противоречит ли он Библии. Руководит нашим издательством мой муж, брат во Христе. Я свои обязанности главного редактора выполняю нештатно. Происходящее с этими клеветническими измышлениями оцениваю как происки врага душ человеческих. Ему не нравится, что алтарь становится все более и более популярным, особенно в тюрьмах. Очень больно, что враг нашел возможность тормозить проповедь Евангелия через христиан, распространяющих клевету. Будем искать защиты и сил у Господа. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты крепость моя. Псалом 35. Ваша Галина Вольф.

кто я такая? Поговорю с алтарем, и мне радостно на душе и спокойно на сердце. Общение духовное – это великое счастье для человека. Он им живет и двигается. Время последнее, лукавое. Нет непокаянной душе спокойствия. Что-то ее тревожит, какой-то страх, предчувствие какой-то беды, неопределенность, даже депрессия. Начинаешь разговор о Боге, кто слушается вниманием, кто-то хочет понять, а другая душа раздражается. Другие – свои родные дети, не говоря о чужих людях. Как ни прискорбно, но это так. И сразу в душе благодарю Господа за Его любовь ко мне и милость. Кто я такая? Но Он излил в сердце мое свой Святой Дух, дал вечную жизнь, назвал своим дитем. Простите меня за это послание. Истин я вам не открыла, но мне приятно с вами пообщаться. Нет другого пути для спасения. Оглянись, человек, и узри, чем ты станешь. Крест могильный, плита и твой прах – вот и все. И вся пышность твоя, и вся жизнь для тебя потерпела фиаско навеки. Все здесь тлен и все прах. Нету вечности здесь. Все подвластно лишь тленью. Только вечен дух наш, не подвластен он тленью. О, мой друг, поспеши, выбор есть для тебя. Пока жив, выбор есть. Это Он, наш Господь и Спаситель. Нет другого пути для спасения. Раиса Шершина, Казахстан.

Узбекистанская милиция преследует христиан и отобрали Библии. По Конституции Республики Узбекистан свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов, статья 31. Каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и достоинство, на неприкосновенность его жилища. Никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, нарушать тайну переписки и телефонных разговоров, иначе как в случае и порядке, предусмотренных законом. Статья 27. 28 июля 2010 года в доме, где проживает семья Юрия Борисовича Гармашова, за чашкой чая собралась молодежь, чтобы поздравить брата с радостным днем обращения к Богу. Около 9 часов вечера в открытые ворота ворвались неизвестные. Некоторые из них были в милицейской форме, большинство в штатском. Они оцепили дом, подогнали машины и стали, применяя грубую силу, заталкивать в них ни в чем не повинных людей. Работники милиции изъяли Библии, сборник «Песнь Возрождения» и сборники «О тебе пою, Спаситель». Было задержано 23 человека. В РОВД их допрашивали, фотографировали, требовали писать объяснительные. Были задержаны не только взрослые, но и дети. Также на диакона с тремя детьми, младшему из которых 4 года, находилось в здании РОВД почти сутки. Трое из задержанных – инвалиды второй группы, глухонемые братья. Утром 13 братьев и сестер увезли в суд. Суд вынес решение – троих оштрафовать на 80 МРТ, около 1500 долларов США каждого. 9 человек осудить на 3 суток, а Гармашова на 5 суток. августа 2010 года в городе Самарканде в дом, принадлежащий брату Немирову Вениамину, без предъявления каких-либо документов вошли 20 представителей власти. Трое из них были в форме сотрудников милиции, остальные в штатском. Без разрешения хозяина дома они стали снимать на видеокамеру не только присутствующих, но и приусадебный участок, дом. Они объяснили, что проводят рейд антитеррор. Изъяли духовную литературу. Под видом проверки паспортного режима потребовали хозяев предъявить паспорта и домовую книгу. Паспорта не вернули. 16, 17 и 18 числа продолжалось давление на верующих. Участковые милиционеры звонили домой, угрожали арестами. Жену брата Алишера А вместе с младенцем всего 20 дней продержали в отделении милиции 3 часа, угрожая отнять ребенка. Наверное, некоторые помнят, что в Ташкенте, Узбекистан, в 1966 году была осуждена на 3 года лагерей сестра Надежда Петровна Матюхина, инвалид первой группы, без обеих ног выше колен, только за то, что в ее доме проходили собрания верующих. Этот дом в 1988 году власти снесли. Надежда Петровна переехала, и в ее новом доме продолжают собираться верующие. Сейчас ей уже 85 лет. 21 августа в этом году суд Хамзинского района установил,
что в действиях Матюхиной имеются признаки правонарушения. Преподавание религиозных вероучений без специального религиозного образования, а равно преподавание религиозных вероучений в частном порядке. Суд постановил Матюхину Надежду Петровну признать виновной и ограничиться предупреждением, а Волошину Игорю Эдуардовичу назначить штраф в размере 452 215 сумов, около 540 долларов США. Дорогие братья, будем молиться и ходатайствовать перед правительством Узбекистана о том, чтобы власти прекратили преследовать христиан за их религиозные убеждения, пересмотрели все административные дела и решения судов в отношении верующих и дали возможность им беспрепятственно совершать служение Богу. Адрес для писем: президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову, улица Афросиаб, 1, город Ташкент, индекс 100163, Республика Узбекистан.

Письмо в номер. Негромкое мое счастье. И хвалимся надеждою славы Божией, и не сим только, но хвалимся и скорбями. Римлянам 5:2-3. Пишет вам Наталья Поперечная из Украины. Несколько лет назад я получала алтарь и наслаждалась чтением, духовно назидалась. Недавно мне опять подарили один экземпляр газеты за прошлый год. Как глоток свежего воздуха вдохнула. Очень прошу вас, если только вы найдете такую возможность, присылайте мне вашу газету. Или, может, кто-нибудь захочет подписать ее для меня? Была бы благодарна и славила Бога. О себе скажу, что мне 34 года, я люблю Господа и свидетельствую о действии Божьей благодати в моей жизни. Родилась я в 1976 году в семье верующих. Жизнь складывалась обычно. Училась в школе, окончила 9 классов, курсы кройки и шитья. В 15 лет приняла святое водное крещение по вере и вскоре заболела. В детстве никогда не болела, разве что гриппом, поэтому и думала, что все скоро пройдет. Но время шло, а лучше не становилось. Наоборот, мое состояние ухудшилось так, что через 2 года уже не могла ходить. И тогда моя душа как бы онемела. Внешне была радостной и бодрой. Все удивлялись, что я хорошо держусь. А я знала, что от меня ждут, что буду сильной. Не могла, не смогла разочаровать. Знала, тем, кто рядом, тоже тяжело, и не хотела делать их крест еще тяжелее. Живу я с пожилыми родителями, которые сами часто болеют, а отец, к тому же, слепой на один глаз. Подруги давно создали семьи и разъехались кто куда. А я боролась с собой, со своими проблемами, сколько было сил. Вот, например, у меня была инвалидная коляска, но 2 года назад не могла ею воспользоваться. Кто может представить себе мое состояние? В 17 лет инвалид. Думала, что сесть в коляску унизительно. Господь же всегда был со мной рядом. Вскоре научилась пользоваться коляской, смирилась. Это принесло некоторую свободу, потому что только дома и на своей улице выезжала на коляске, а выйти в люди еще не могла. Я готова была встречаться с незнакомыми людьми, но только не с теми, кто знал меня здоровой. Благодарна Господу, что Он всегда, всегда был рядом. Даже тогда, когда я об этом не просила, с великим терпением Он трудился над моей душой и научил меня быть самой собой. Так я смогла бывать и в церкви. Сейчас я вынуждена большую часть времени быть дома по причине слабого здоровья, но и теперь чувствую много Божьих благословений. О Боге я слышала с детства, но знать о Боге – это не значит знать Бога. Можно быть близко от Бога, но не быть с Ним. Я воспринимала Бога, спасение, молитву только умом, а до сердца это не доходило. И Господь допустил такие обстоятельства, в которых я остановилась и задумалась. Теперь мое христианство стало настоящим и глубоким. За этих почти 20 лет я поняла, может быть больше, чем за всю жизнь, если бы была здоровой. В книге пророка Иеремии 29:11 написано: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Господь много трудился над моей душой, и я понимаю, о чем Он говорит здесь. Спросите меня, что такое счастье с Богом? Скажу вам просто. Как понимаю, не выискивая красивых слов. Жизнь очень непростая. Часто бывает тяжело понять, почему так происходит, что твоя беда застилает тебе целый свет. Почему в жизни так много разочарований, боли, страданий? Почему у меня вот такая судьба? Так много вопросов, на которые не нахожу ответа.
И все-таки я счастлива от того, что я знаю того, кто дает ответы на все вопросы. Господь открывается мне в ежедневных ситуациях, дарует веру и надежду, дарует жизнь вечную в Сыне Своем. Это наполняет меня счастьем. Нет, не каждый день я переживаю феерические чувства, беспрерывную радость и удовольствие. У меня бывают сверхтяжелые дни, когда я разбита и подавлена, когда даже слов для молитвы не нахожу, а лишь молча склоняюсь перед Небесным Отцом моим. Я уверена, Он рядом, Он слышит и понимает меня без слов. Он дает мне силы пережить такие минуты, помогает выстоять, выдержать и не сдаться. И так в каждом дне я вижу над собой благодетельствующую руку, наполненную милостью и любовью. Когда в тяжелую минуту чувствую близость своего Господа, я счастлива. И, может, мое счастье с Богом не громкое, не бурное, а тихое и спокойное, но зато надежное. Как-то наш сосед сказал мне: «Так, как веришь ты, наверное, не верит никто, а в вашей Библии написано, что кто будет иметь веру с горчичное зерно, тот будет горы переставлять». «Ну а как относительно тебя?» Ответила: «Вы знаете, в моей жизни такие горы проблем, трудностей и переживаний, что я каждый день вынуждена их переставлять. Каждодневное преодоление проблем и есть появление силы Божией в моей жизни. Счастлива, что могу об этом рассказать. Да, я счастлива тем неземным счастьем, которое просто так понять невозможно. Кому Господь не открыл, тому этого не объяснишь, потому что все слова будут казаться ему сухими и надуманными. Но я счастлива по-настоящему. Я счастлива тем, что мой Небесный Отец принимает меня такой, какая есть, называет меня своим чадом, работает над моей душой и характером, чтобы стало лучше, чище, а это значит, Он готовит меня к жизни на небе. Это значит, что я дорога Богу, и Он любит меня. Это так чудесно! Разве это не счастье? А еще думаю, что счастье – это когда на душе мирно и спокойно от понимания, что ты в своей жизни выполняешь волю Божью. Радуюсь всему, что могу сделать для других ради Бога, хотя это что-то очень незначительное. Радуюсь, что могу, приходя в церковь, молиться Богу за тех, кто рядом со мной или впереди меня. Об этом знает только я и Бог. Или я написала кому-то письмо, и оно оказалось нужным и вовремя, принесло мир, утешение и размышления о Боге. Тогда я тоже радуюсь. Миром Божьим, которым наделяет меня Господь, могу поделиться с ближними. И это приносит мне утешение. В этом мире так мало тепла и уюта. Этот мир такой убогий и бедный на любовь и доброту. И мы, дети Божьи, должны использовать каждую возможность явить окружающим свою любовь и сочувствие, отображая в себе Иисуса Христа, как капелька росы отражает в себе солнце. Христос говорит нам: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душ.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

все люди вон свысока. И казалось, что тебе для него уж пристало.

жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий.
1: Евангелие по Матфею 25:13.

0: Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого.
1: Евангелие по Матфею, 24 глава, 37-39 стихи.

0: Как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!»
1: Евангелие по Матфею 25:5-6.

Средства массовой информации все чаще и чаще сообщают о бесконечных конфликтах и войнах. Кажется, что человечество сошло с ума, ориентируясь на эгоизм и себялюбие, не думая о других. Неужели этому не будет конца? Все чаще и чаще мы слышим о страшных землетрясениях, ураганах, эпидемиях и катастрофах, уносящих миллионы человеческих жизней. Не является ли это все полночным криком для людей? Души людей все больше и больше впадают в растерянность, уныние и депрессии от всего, что им приходится видеть и слышать. Неужели для человека нет на земле покоя?

0: Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого.
1: До того дня. Итак, пока еще день спасения. В наше напряженное и прагматичное время многим кажется, что уже нет потребности в милосердии и сочувствии. Некоторые люди, находящиеся в нужде, даже гордятся тем, что принимают помощь. Может быть, современный человек слишком очерствел для того, чтобы выражать свои внутренние чувства? Опираясь на опыт служителей Господа, распространяющих Евангелие, можно определенно сказать, что в наше время совесть людей огрубела больше, чем когда-либо раньше. Поэтому Бог вынужден применять необычные средства для того, чтобы разбудить равнодушные сердца. Каждый день мы слышим известия о различных катастрофах и бедствиях. Случайно ли это? Конечно же нет. Все это исходит от Бога. Это Его наказание. Увы, люди более чем часто не понимают этого. И в лучшем случае говорят: «Нам повезло». Зло.

0: До каких же пор это будет продолжаться? Если с тобой, дорогой слушатель, что-то случилось, то подумай о своей вине перед Богом. Через различные события Он стучит в твое сердце. Он любит тебя и хочет быть услышанным тобою. Он желает предостеречь тебя от самого большого несчастья, от вечной гибели.
1: И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания.
0: Вторая книга Моисея, Исход, 34:6-7. В книге Откровения говорится о судах Бога, которые вскоре придут на землю. Они падут на тех, кто во время благодати не уверовал в благую весть Бога об искуплении во Христе Иисусе. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Книга Откровения 9:20-21. И даже ужасные язвы, от которых многие погибнут, не смягчат сердца людей, ибо и тогда они не покаются в своих грехах. Не проявляется ли эта тенденция уже сейчас? Люди не задумываются над истинными причинами современных катастроф и войн. Нет истинного покаяния, хотя Бог старается предупредить человечество о предстоящих судах. Радио, телевидение и печатные издания подробно освещают все ужасные события, происходящие практически ежедневно на нашей земле. И многие люди слышат, видят или читают об этом. Но люди привыкают к череде этих событий и не делают должных выводов. Они заглядывают в свое собственное сердце, откуда исходит зло и нечестие, и не хотят покаяться перед Богом. Слово Бога серьезно обращается к каждому человеку.
2: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
0: Деяния апостолов 17:30-31.

Наша жизнь на земле – это куча проблем. Это масса забот и депрессии. Это ряд нерешенных серьезных дилемм. Это шквал сатанинской агрессии. Мы вздыхаем так часто, но редко поем. Мы тоскуем, заботимся, бедствуем. И так мало мы думаем в горе своем о причинах, родивших последствия. Ищем выход везде, но не там, где он есть. Забываем о смысле страдания. Поуютнее желаем устроиться здесь, в школе скорби, борьбы и скитания. И на Бога надежду свою возложив, не хотим пред людьми быть безумными. Мы отцовством божественным не дорожим перед миром приманками шумными. На весах правосудия какие мы есть, вечность взвесь.

В наше время, когда так стремительно растет население Земли, грех все шире и шире распространяется в мире. Многие оправдывают себя тем, что это делают все. Но действительно ли это делают все? Чем больше людей появляется на Земле, тем больше греха мы видим вокруг себя. Оккультизм, сексуальные извращения, наркотики и алкоголь – это лишь некоторые, уж очень заметные проявления греха. Даже к чему-то из этого списка люди уже не относятся как к греху. Что-то стало обычным, тривиальным, безобидным для многих людей. Но действительно ли грех безобиден?

0: больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие.
1: Книга пророка Осии 4:7.

0: будет мира ни выходящему, ни входящему. Ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши.
1: Вторая Хроник или Вторая Паралипоменон 15.5.7.

0: Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его.
1: Книга пророка Исаии 3:10-11.
0: Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.
1: Галатам 6:7.

Самое страшное при этом то, что люди пытаются успокоить свою совесть, отрицая Бога. В лучшем случае они изображают его в образе доброго старичка, сидящего на небе, уча этому своих детей. Не будем же обманывать себя. В своем слове Бог говорит, что не позволит исказить истину. Если он еще не начал свой суд, то это только благодаря своей любви и долготерпению. Адам и Ева когда-то жили в раю в общении и гармонии с Богом. У них все было, но непослушание Богу привело к греху, который в свою очередь привел к нарушению общения со святым Богом и к смерти. Бог изгнал их из рая, и проклятие распространилось на все человечество. Страдания и горе, которые мы видим вокруг и сами испытываем, исходят от греха и непослушания Богу. И все же Бог в своей любви указывает на выход из этого положения. Смерть Господа Иисуса Христа на кресте Голгофы открыла путь грешному человеку, путь к Богу через веру и покаяние. Прими же и ты, дорогой слушатель, Господа Иисуса как своего Спасителя и признайся Ему в своих грехах. Тогда ты сможешь обрести вечную жизнь и радость общения с Богом, ибо «теперь время благоприятное, теперь день спасения».

Бога – опиум для бессовестного и глупого. Современники наши – копии отступившего сына блудного. Что нам нравится, то и нравственно, проповедует им неверие. Оттого заблудились, странствуя, люди в зарослях лицемерия. Обращаются к демагогии, рассуждая атеистически, а душа без Христа в агонии задыхается астматически. Рвутся в космос, лезут в атомы, в мир генетики, кибернетики, а танцуют, как бесноватые, конвульсивно, как эпилептики. Поклоняются треугольнику, картам, водке и падшим женщинам. Появляются в сердце колики, на душе роковые трещины. А в душе от неверия вакуум, пустота в душе Трещелова. Несмотря на конфеты сладкие, несмотря на звуки стерео. В мире этом есть путь единственный в приготовленные обители. Воскресение, жизнь и истина, личность Господа и Спасителя. Вонный день с Иисусом встретятся, независимо от желания, эти грешники, эти грешницы, чтобы мучиться в адском пламени. Приближается стрелка к полночи. Христиане, имеете масло ли? Мир нуждается в скорой помощи и духовной реанимации.

0: обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего.
1: Псалом 32 или 31 в синодальном издании с 3 по 5 стихи.

1975 году банк небольшого городка Ксантен подвергся нападению и вооруженному ограблению. Одна заложница погибла. Ужасное преступление. Несмотря на все усилия полиции, преступника так и не удалось найти. Он исчез. Со временем дело забылось. Только один человек не смог его забыть. Сам преступник. Деньги не принесли ему счастья. Более того, он не смог отделаться от все время преследовавшего его угрызения совести. Ровно через 13 лет и 2 дня после ограбления банка преступник предстал перед полицией. Теперь, когда ему было уже 32 года, он позвонил в полицию города Ксантена и сознался в своем преступлении. Он заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством, так как был болен раком, но так и не смог этого сделать. Но в жизни любого человека, даже если он не грабил банк или не совершал явных преступлений, есть какие-то нечестные поступки, о которых он никогда не хотел бы вспоминать. Грехи прошлого терзают нашу совесть. Совесть как бы говорит нам, что есть проблемы, с которыми мы не можем справиться в одиночку. Есть ли тот, кто может нам в этом помочь? О да! Правоохранительные органы нам здесь не помогут. Единственный, кто способен сделать это, Господь Иисус. Он понес наказание Бога за грехи, в том числе и за твои, дорогой слушатель. Приди же к Нему таким, какой ты есть. Ведь еще время благоприятное, еще день спасения.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Мы не должны думать, что мы лучше других, или считать, что чье-то поведение невыносимо. Единство верующих – цель Христа. Церковь, находящаяся в состоянии раскола, противоречит его плану. Однако та церковь, которую хочет видеть Христос, должна основываться не на установленных церковных порядках, а прежде всего на единстве верующих в молитве и духе. Поскольку существует единство Троицы, Христос молил Отца привести всех верующих в общение с Духом Святым, чтобы все могли быть под Его защитой. Иисус не молился, чтобы они могли быть едины во мне или в тебе, но в нас. Таким образом, Он имел в виду, что такое единство Отца и Сына в Духе – своего рода образец истинных взаимоотношений. Христос желает поднять нас до своего уровня, ведь за пределами триединства нет ничего, кроме тьмы. Цель пребывания в таком единстве заключается не в духовном самоудовлетворении, а в свидетельстве другим людям, еще не познавшим Бога. Надеемся, они осознают, что мертвы в грехе, испорчены в своей гордости и являются рабами своих страстей, и в покаянии обратятся ко Спасителю. Те, кто держится Отца, Сына и Духа Святого, получат силу проявлять любовь и смирение, заботиться о верующих и радоваться их присутствию, и так вместе с ними становиться ценными свидетелями любви Христа. Все мы являемся доказательством божественной сущности Сына Человеческого, Иисуса Христа. Если бы только все христиане были искренними, в мире уже не осталось бы тех, кто не верит в Господа. Жизнь христиан, полная любви и мира, должна побуждать других изменяться. Давайте молиться молитвой Иисуса и пребывать в единстве. Хотите ли вы стать причиной неверия в церкви, полной разделений? А ведь это сравнимо с тем, как если бы тело Христа делили на части.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи 22 и 23. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут все едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня».
0: В чем заключается слава Иисуса? В Его сиянии или величии? Нет. Его слава сокрыта в смирении, терпении и доброте. Действие даров Духа Святого есть лучи Его славы. Так Иоанн свидетельствует: «Мы видели славу Его». Он имеет в виду не только преображение или воскресение, но также Его рождение в яслях и Голгофский крест. Во всем этом явилась слава Божьей любви. Сын, воплотившись, оставил славу небес и тем самым проявил свое величие. Этой славой Иисус одарил нас. Дух Отца и Сына сошел на нас. Эта привилегия дана нам не для нашего самовозвышения в глазах других и хвастовства, но для того, чтобы мы могли быть едины в служении и уважали друг друга. Иисус просил у Отца для нас единства и общения, которые присущи Святой Троице. Господь хочет привить нам принципы такого общения. Любовь Бога – та мера, которой можно проверить Церковь. Он облекает нас в свой вечный образ. Воистину, в своей полноте Бог пребывает с Церковью. послание Ефесянам, 1 глава, 23 стих, и послание Колоссянам, 2 глава, 9 стих. Или вам недостаточно для ободрения слов, записанных в последнем стихе? Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем. Это свидетельство апостола является доказательством того, что молитва Иисуса перед смертью была услышана. Мы благодарим и славим Господа за то, что Он не отвергнул нас, испорченных, грешных людей. Он очистил, осветил нас, принял свою семью, чтобы мы могли жить Его божественной жизнью. С самого начала Иисус знал, что мы можем быть совершенны в любви и смирении. Давайте любить и уважать друг друга. Его воля не в том, чтобы мы преуспевали в богатстве, житейской мудрости, были способными. Господь желает, чтобы мы пребывали в любви, милосердии, добром отношении к ближним. Сострадание и терпимость – то, на чем Он делал акцент, когда говорил «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это поручение распространяется и на позицию Христа относительно того, чтобы любить врагов. И все же в своей ходатайственной молитве он прежде всего подчеркивал высокую степень Божьего совершенства, духовного единства каждого верующего с Богом и единства в Церкви. Дух побуждает нас не к самоизоляции и уединении от всех, но к общению со святыми. Единство Троицы в данном случае является образцом для нас. Мы не можем быть представителями Бога здесь, на земле, если не едины друг с другом. В Ветхом Завете мы видим, как Бог избирал себе отдельных людей, которые действовали и говорили от Его имени. Так и сегодня все члены Церкви Христа являют образ Святой Троицы. Единство внутри Церкви говорит людям в мире о том, что мы Божьи дети. Видя это, они начинают осознавать, что Бог есть любовь. И это не просто слова или долгие пояснения, которые производят в них веру. Истинная радость в собрании Божьих детей лучше длинных проповедей. Так Дух Святой произвел и в ранней Церкви Иерусалима подлинное духовное единство. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, недостойных, по пути веры. Ты соделал нас своими служителями по свидетельству Твоей любви. Мы славим Тебя за то, что Ты очистил нас и сделал членами Твоего духовного тела. Утверди нас в своей любви. Мы превозносим Тебя и просим о том, чтобы в наших церквах мы могли пребывать в единстве с нашими братьями и сестрами. Вопрос 108. Что просил для нас Иисус у Отца?
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира».
0: В своей первосвященнической молитве Иисус 6 раз назвал Бога Отцом и 1 раз истинным Богом. Тем самым Он выразил доверие и любовь к Богу Отцу. Христос был един с Отцом во всем, но смирил Себя ради нашего искупления. Он не хотел прославиться или завоевать чего-то. 13 раз в молитве Иисус употребил фразу «Ты дал мне». Сын считал учеников, свои дела и власть даром от Бога Отца, как если бы они не принадлежали Ему от начала. Он покорился Отцу во всем. Такое смирение упрочило единство между Отцом и Сыном. Сын полностью исполнил волю Отца. Как Сын Божий, исполнивший волю Отца, Иисус имел полное право сказать в молитве «Я хочу». Каково же было желание Божьего Сына? Он хотел, чтобы все его ученики были в свое время там, где он. Так Павел говорит в своих посланиях, что был распят со Христом и погребен с ним, чтобы воскреснуть и сидеть с Иисусом на небесах, чтобы быть свидетелем преизобильного богатства благодати Божией во Христе Иисусе. Послание Римлянам, 6 глава, стихи с 1 до 11. И послание Ефесянам, 2 глава, с 4 по 7 стих. Наше единство со Христом состоит не только в том, чтобы делить с Ним Его страдания и любовь. Иисус желает также, чтобы мы видели Его славу и вечно пребывали в общении с Ним. Апостолы знали, что эта цель есть наша надежда. Когда мы увидим Господа, мы будем наслаждаться вечной радостью, которую не передать словами. Мы будем отражать Его славу, перешедшую в Его образ. Ведь мы знаем, что Бог излил свою любовь в наши сердца. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих и 8 глава, 29 стих. Ученики осознавали, что слава Христа проистекала из неизменной любви между Ним и Отцом еще до основания мира. Она и является источником нашей жизни и нашего искупления.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 25 стих. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Вы слушаете оригинальную запись его проповеди.
2: Мой сегодняшний текст взят из 3 главы 3 стиха Евангелия от Иоанна. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Многим из моих слушателей эти слова Иисуса Христа, сказанные Никодиму, хорошо известны. Однако мы желаем еще раз подчеркнуть их значение, так как эти слова, пожалуй, самые значительные, самые важные из всей Евангелии. Ибо кто не родится свыше, не только не наследует, но даже не может увидеть Царствие Божие. Значит, самое главное для нас – это рождение свыше. Это и есть фундамент, то есть начало всего. Допустим, что вы строите дом. Вы сперва кладете твердый фундамент, не так ли? Ведь без этого не стоит и начать постройку. Поэтому Христос говорит каждому из нас, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Подобно Никодиму, над этими словами многие задумываются. Некоторые говорят, что они родились не язычниками, а христианами, и поэтому что больше от них требуется? На что им еще перерождение, и при том, как это вообще возможно человеку, уже однажды родившемуся, родиться второй раз? Но из 3 главы Евангелия от Иоанна видно, что те, которые так думают, глубоко ошибаются. Стоит лишь внимательно прочесть эту главу, чтобы убедиться в этом. «Рожденные от плоти есть плоть, рожденные от духа есть дух», говорит Христос. Каждый из нас унаследовал характер или натуру от наших родителей, а родители наши от своих родителей. И так оно идет вплоть до первого человека Адама. Мы все на него похожи, все унаследовали его греховную натуру, ибо родились от него. Но если кто родится от Духа Святого, у того природа уже совсем другая. Такой человек делается новым творением во Христе Иисусе и потому начинает походить на Христа. Рожденный от Духа есть Дух. Есть такие люди, которые думают, что они дети Божьи, потому что каждое воскресенье ходят в церковь. «Как же я не христианин», — говорят они, — «ведь я регулярно хожу в Божий храм». А знаете ли вы, кто усерднее всех посещает все места, где проповедуется Слово Божие? Это сам сатана. Мы обыкновенно считаем, что сатана бывает в пивных, в местах разврата и так далее. И это действительно так. Но кроме того, он находится именно там, где проповедуется Слово Божие. Почему? А потому что дело сатаны – рассеивать мысли людей, усыплять их, увлекать их в чем-либо другом, только для того, чтобы они не слушали Евангелие и не уверовали в Иисуса Христа. Сатана не спит. Он слушает и караулит, чуть чье сердце готово воспринять Слово Божие. Он там, чтобы похитить посеянное Слово. Другой разряд людей говорит, нас крестили, значит, мы верующие. Дорогие друзья, поверьте, что крещение не есть возрождение. Вода не может спасти и переродить человека. Поэтому, если человек крещен, то это еще не значит, что он рожден свыше, что он возродился. Царство Божие может унаследовать только рожденный от Духа. Если бы люди одним крещением могли спастись, к чему проповедовать Евангелие? Если бы крещение спасло, к чему предупреждать людей о грядущем гневе Божьем? Кроме крещения, значит, нужно еще другое. Нужно возрождение. Ходить на собрание верующих или даже быть крещенным и быть членом церкви еще не значит быть спасенным. Вспомните Иуду, предателя. Он и в храм, и всюду ходил за Иисусом Христом. Он много проповедей слышал от Христа. Да, от самого Спасителя. А разве он был спасен? Он даже был крещен с другими апостолами, и все же он оказался не возрожденным человеком, а чадом гнева. Со стороны казалось, что он шел за Христом, а что делало сердце Иуды? Шел ли он действительно за Иисусом Христом? О, возлюбленные друзья, вам нужно переродиться, ибо кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Вы задали себе когда-нибудь этот вопрос? Родился ли я свыше? Божие ли я дитя? Многие утешают себя, говоря, я постараюсь изо всей силы жить лучше, стать лучшим, авось и уладится все. Но видите ли вы, друзья мои, этого еще недостаточно, ведь Царствие Божие не обещано тому, кто старается сделаться лучшим и вести хорошую жизнь. В Евангелии сказано, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Согласно Писанию и многочисленным примерам, приведенным в нем, возрождение совершается в одно мгновение. Рождение свыше не есть процесс долгого времени. Конечно, есть дети Божьи, которые не могут точно указать, когда, в который час и день они обратились к Господу, но все же они уверены, что перешли из смерти в жизнь. Дитя Божие должно быть уверено в том, что возрождение в нем произошло, оно совершилось. Это один из признаков рожденного свыше человека. Если он не имеет этой уверенности, он не может и иметь мира, который возможен только человеку, принявшему Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Мы уже раньше указывали, что при нашем рождении мы от родителей наших унаследовали их плотскую природу. Богу мы не можем служить плотью. Христос сказал самарянке: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И вот, чтобы поклоняться Богу в Духе, надо родиться от Духа. Без этого возрождения мы не можем поклоняться Господу в Духе. Человеческое сердце по природе своей враждебно Богу. Оно не любит Бога и не слушается Его. Так всегда было и всегда будет. И что еще хуже, человек сам никак этого сердца переделать не может. Мой друг, даже и не старайся. Только Бог может его изменить, переродить, дать новое. Даже не пробуй окольными путями проникнуть в Царствие Божие. Только воры пытаются попасть в дом не через двери, а каким-нибудь другим путем. Сам Бог указал нам, что нам нужно возрождение. Это единственный прямой путь в Его Царство. Другого нет. Кто не родится свыше, не увидит этого Царствия. Итак, мои дорогие друзья, ни я, ни ты, мы не можем надеяться на это царство, если мы не рождены свыше. Вернемся теперь к этому человеку, которому Иисус сказал эти слова: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вы подумали когда-нибудь, почему Спаситель именно с этими словами не обратился, скажем, к Марии Магдалине, грешнице, или к Самарянке, или к Захею? Если бы Спаситель сказал бы эти слова только им, то люди сейчас бы сказали: «О, да, эти окаянные грешники действительно нуждаются в обращении. Им надо было переродиться. Надо вновь родиться вором, пьяницам, мошенникам, богохулам. Иначе как им войти в Царствие Божие?» Ну, а мы – это другое дело. Нам, честным, нравственным людям, зачем перерождаться? Уж мы не такие грешники, как те. Но Христос сказал это именно Никодиму. Кто же был этот Никодим? Это не был разбойник или вор, или прелюбодей, а член Синедриона, учитель закона Божия, один из религиозных начальников иудеев. Он занимал высокое положение, был всеми уважаем, а ему-то Иисус именно и сказал: «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Подобно как Никодиму это казалось невероятным, так и сегодня есть много таких Никодимов, которые не могут понять, что значит родиться свыше. Однажды прочел я об одном интересном разговоре между тремя собеседниками. Сидят два господина и беседуют после собрания. «Я ни слову не верю из того, что говорилось сегодня в проповеди. Как я могу верить тому, чего не могу понять?» Какой-то старик вмешался в разговор. «Что вы сказали? Вы не можете верить тому, чего разумом не можете понять?» «Конечно», — ответили оба господина. Как же верить тому, чего объяснить не можешь? Ну вот, продолжал старик, я вчера из окна вагона видел, как на лугу паслись овцы, свиньи и гуси. Они все ели и щипали одну и ту же траву. Скажите мне, почему это у одних съеденная трава обращается в шерсть, у других в щетину, а у третьих в перья? Ну, положим, этого мы объяснить не можем. Но вы верите, что это факт? Ну да, конечно, это так, соглашаются оба господина. Как же, сказал старик, вы только что сказали, что не можете верить тому, чего объяснить не можете. Это так, но в этом случае мы не можем не верить, так как факт налицо. А я, сказал старик, не могу не верить в перерождение и обращение человека, хотя и не понимаю, каким образом Бог это совершает. В данный момент, сидя тут у микрофона, я не вижу своими глазами, как действует посреди моих слушателей Дух Святой, но я вполне убежден, что Он совершает это свое великое дело. Почему? Потому что я верю в сверхъестественную силу Слова Божия. Может быть, вы чувствуете себя очень грешными? Если так, то знайте, что это Дух Божий обличает вас. Ветра мы не видим, но мы знаем, что Он есть. Положим, я скажу, я не верю в Его существование. Это одно воображение. Я Его никогда не видел, то есть ветра. На это мне мой мальчик ответит: «Странно, папа, что ты не веришь, что есть ветер. Сегодня он с меня сорвал шапку». Дорогие друзья, Христос сказал, ветер дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Какое жалкое существо пьяница! Идет он, покачиваясь домой. Дом его словно ад на земле, радости нет. И вдруг такой несчастный человек сегодня услышит о том, что он может переродиться и получить Духа Божий. Бог может ему дать силу отказаться от этого проклятого алкоголя. Благодарение Господу, что он может это сделать сейчас с таким человеком. Благодатью Христовой он победит сатану, и пьяница станет трезвым человеком. Пойдите-ка теперь к нему в гости. Все чисто и тихо. Пьяных песен не слышно. Их заменила песнь: «О, чудный день! О, дивный день! Когда Господь меня простил, какая перемена! Ее совершил Бог! Это и есть, дорогие мои, возрождение». Но вы спрашиваете, как же мне стать новым человеком? Друг мой, не раз вы решались вести лучшей жизнь. И все же, как вы ни старались, вам до сих пор не удалось сделаться таковым. И теперь уверяю вас, что не удастся. Сами вы не можете начать новую жизнь, пока не родились свыше, пока не стали новой тварью во Христе Иисусе. Ведь воскресить мертвого человека может лишь один Бог. А Слово Божие ясно говорит, что человек без Христа мертв по преступлениям его. Возлюбленные друзья, один Бог – источник жизни. Он один может дать мертвому жизнь. Наши сердца, наши души мертвы во грехах. Один Господь, наш Иисус Христос, может воскресить их. Это Его дело. Но разве мне самому нечего делать? Спросите вы. Нет, за вас потрудился другой. Иисус Христос. Многие ищут богатства и почести мира сего, а спасение тысячи и тысячи раз дороже того, что мир может дать. Но вот приобрести его трудом нельзя. Господь всем предлагает жизнь вечную. Почему вы отказываетесь от этого чудного дара? Грешник, отказывающийся от жизни вечной, похож на нищего, который бежит от человека, предлагающего ему мешок с золотом. Если купить спасение нельзя, и заработать его тоже нельзя, то как же нам получить его, спрашиваете вы? Позвольте вам ответить на ваш вопрос словами Спасителя, сказанными Никодиму. Он указал ему средства. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот он, путь к спасению. И какой простой! Бог предлагает нам спасение даром. Нам остается взять то, что Он нам дает. Мой друг, если ты хочешь, то ты можешь сейчас спастись. Ты можешь сейчас стать чадом Божьим. О, да поможет тебе Господь воззреть на Агнца Божия, который взял на себя грехи мира, и в частности, и твои грехи, мой дорогой друг.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 19.
4: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
5: «По всякой ли причине позволительно человеку разводить?»

0: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
1: Говорят ему ученики его:
2: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
1: Он же сказал им:
0: «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
1: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
0: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
1: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
3: «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
1: Он же сказал ему:
0: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
1: Говорит ему:
3: «Какие?»
1: Иисус же сказал:
0: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
1: Юноша говорит ему:
3: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
1: Иисус сказал ему:
0: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
1: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
0: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
1: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
4: «Так кто же может спастись?»
1: А Иисус, воззрев, сказал им:
0: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно».
1: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
2: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
1: Иисус же сказал им:
0: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
5: Глава 20.
0: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: „Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам“. Они пошли. Опять выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: „Что вы стоите здесь целый день праздно?“ Они говорят ему: „Никто нас не нанял“. Он говорит им: „Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите“. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: „Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых“. И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: „Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами,

0: несшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
1: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
0: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет».
1: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
0: «Чего ты хочешь?»
1: Она говорит ему:
2: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем».
1: Иисус сказал в ответ:
0: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
1: Они говорят ему:
3: «Можем».
1: И говорит им:
0: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
1: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
0: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
4: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
1: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
4: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»
1: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
0: «Чего вы хотите от меня?»
1: Они говорят ему:
5: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
1: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
2: Глава 21.
1: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
0: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
1: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
6: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
1: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
7: «Осанна, сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!
1: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
8: «Кто сей?»
1: Народ же говорил:
9: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»
1: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
0: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
1: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: вознегодовали и сказали ему:
9: «Слышишь ли, что они говорят?»
1: Иисус же говорит им:
0: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
1: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
0: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!»
1: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
9: «Как это тотчас засохла смоковница?»
1: Иисус же сказал им в ответ:
0: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
1: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
10: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
1: Иисус сказал им в ответ:
0: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
1: Они же рассуждали между собою:
10: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка».
1: И сказали в ответ Иисусу:
10: «Не знаем».
1: Сказал им и он:
0: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
1: Говорят ему:
11: «Первый».
1: Иисус говорит им:
0: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: „Постыдятся сына моего“. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: „Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его“. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?»
1: говорят ему:
11: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
1: Иисус говорит им:
0: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
1: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
2: Глава 22.
1: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
0: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: „Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных“.
1: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
12: „Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?“
1: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
0: „Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать“.
1: Они принесли ему динарий и говорит им:
0: „Чье это изображение и надпись?“
1: Говорят ему:
12: „Кесаревы“.
1: Тогда говорит им:
0: „Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу“.
1: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
13: „Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее“.
1: Иисус сказал им в ответ:
0: „Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых.
1: И слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
14: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
1: Иисус сказал ему:
0: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
1: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
0: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
1: Говорят ему:
12: «Давидов».
1: Говорит им:
0: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
1: И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
2: Глава 23.
1: Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал:
0: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называетесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос. Все же вы — братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В начале спуска с Масличной горы близ Иерусалима находится селение Вифагия. Название это в переводе означает «дом незрелой смоковницы». Еще и ныне можно увидеть там деревья, сохранившиеся с древних времен, и представить себе те события, о которых пойдет речь сегодня в нашей передаче. Итак, давайте продолжим изучение Евангелия от Матфея вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 21 главы Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы говорили о так называемом триумфальном вступлении Иисуса в Иерусалим. Мы узнали, что в общей сложности три раза Иисус входил в город, и народ с ликованием встречал и приветствовал Его. Мы также выяснили, что каждый вечер Господь вновь возвращался в Вифанию. Начиная с 18 стиха 21 главы, мы читаем, как Иисус в третий раз идет в Иерусалим. И далее описание чуда с засохшей смоковницы. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Надо сказать, что истолкование этого отрывка вызывает значительные трудности. Я слышал всевозможные мнения относительно того, что может олицетворять эта смоковница. По моему личному мнению, эта засохшая смоковница символизирует Израиль. Точно так же, как это имеет место в 24 главе Евангелия от Матфея, в чем мы с вами позднее убедимся. По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что в тот момент народ Израиля был бесплоден. Все, что у них было, это безжизненная религия, полная всевозможных пустых ритуалов и обрядов. А мы с вами знаем, что Господь всегда осуждал подобное поклонение. Израильский народ соблюдал все внешние стороны религии, но их религия оставалась бесплодной и бессильной. То есть они превратили то, что дал им Господь, в безжизненные мертвые ритуалы, которые были лишены живительной силы и более не воплощали цели Бога. Я уверен, что Бог точно так же поступит и с некоторыми современными церквями, которые на самом деле давно отступили от нашего Господа Иисуса Христа. Таким образом, я считаю, что эта ситуация с проклятием смоковницы полна символизма, потому что тем самым Иисус осудил народ Израиля. И действительно, в 70-м году нашей эры этот народ пережил чудовищный суд. Далее мы читаем реакцию учеников. 20 стих. «Увидев это, ученики удивились и говорили: как это? Тотчас засохла смоковница?» Для них происшествие казалось чем-то невероятным и удивительным. Но Иисус отвечает им в 21 и 22 стихах. «Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Здесь наш Господь преподает им урок того, что такое истинная молитва. По сути дела, Он учит их одному – молитва всегда должна опираться на веру. Учеников поразило, что смоковница внезапно засохла. И, увидев это, Господь говорит им, что их беда в недостатке веры, веры в то, что Бог способен совершить подобные чудеса. Откровенно говоря, я не думаю, что проклинать деревья или передвигать настоящие горы – это наша первоочередная задача. Много лет я прожил в Южной Калифорнии, недалеко от горного массива Сьерра-Мадре. А мне кажется, что это самые прекрасные горы в мире. Я никогда не уставал смотреть на них, каждый день они менялись, не было ни одного дня, чтобы они были такими же, как вчера. В 120-м псалме сказано: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Однако псалмопевец вовсе не ждет помощи от гор, потому что далее он говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 102, 1 и 2 стихи. Также я смотрю на эти горы не в поисках помощи. Для меня они лишь источник радости. И уж, конечно, пробовать передвинуть их мне никогда не приходило в голову. Да и вообще у нас в жизни есть куда более важные задачи, чем передвигать горы или делать нечто подобное. Далее следует отрывок, где религиозные вожди Израиля вновь пытаются бросить вызов Иисусу. Прочтем 23 стих. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: „Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?“» В этих действиях старейшин и первосвященников проявляется вся их ненависть и омерзительная внутренняя сущность. Вы обратили внимание на то, что они вовсе не ставят под сомнение все то, что делает здесь Господь Иисус? У них нет никаких оснований опровергать тот факт, что Он действительно творит чудеса. Однако они ставят под сомнение его право творить эти чудеса и власть, которой он все это делает. Но далее, в 24 и 25 стихах, Господь задает им встречный вопрос. «Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю“». Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». Совершенно ясно, что эти старейшины Израиля пытались поставить Иисуса в затруднительное положение, загнать его в угол. Но, как мы видим, Иисус делает так, что они сами оказываются в затруднительном положении. Он говорит им: «Я скажу вам, какой властью я все это делаю, но и вы скажите мне, какой властью Иоанн Креститель творил свои дела. Был он послан с небес или же пришел как простой человек?» В ответ они ничего не ответили ему, потому что просто не могли признать, что Иоанн действовал властью с небес. По этой же причине они не пожелали принять и власть Иисуса. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Наверное, вы тоже чувствуете то напряжение, которое есть в этих строках. В следующих стихах Господь говорит первосвященникам и старейшинам слова сурового осуждения. Он рассказывает притчу, в которой блудницы или мытари, по сути дела, будут поставлены выше этих религиозных вождей. Вот почему эти люди не могли более слышать обвинения Иисуса. Давайте прочтем эту притчу, в которой речь идет о двух сыновьях. Стихи с 28 по 31. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, «Пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Для этих старейшин и первосвященников подобная притча являлась чудовищным оскорблением. Ведь Иисус сравнивает их со вторым сыном, который пообещал отцу исполнить его волю, но не сделал этого. При этом Господь поставил мытарей и блудниц выше их. Надо полагать, что эта притча применима и в наши дни. Ведь сегодня многие люди ходят в церковь, всеми силами демонстрируют свою религиозность и полагают, что являются христианами. Но на самом деле это далеко не так. Да, они действительно соблюдают положенные ритуалы и умом соглашаются с доктриной церкви, но при этом эти люди не являются верующими в истинном смысле этого слова, поскольку в их жизни не произошло истинных перемен. Как сказано во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 17 стихе: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Мытари и блудницы осознали свою греховность и обратились ко Христу за спасением. Да, они пришли не сразу, но все-таки они покаялись и пришли к Нему, а потому Он принял их. Далее следует 32 стих. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Религиозные вожди Израиля обладали внешней религиозностью, но это была лишь видимость, которая не имела ничего общего с их истинной сущностью. Когда человек принимает Иисуса Христа своим Спасителем, внутри этого человека что-то происходит. Его внутренняя сущность не просто преображается, она полностью обновляется. А далее, в стихах с 33 по 41, Господь рассказывает им еще одну притчу. Притчу о хозяине виноградника и злых виноградарях. Очевидно, что в этой притче хозяин виноградника олицетворяет Бога Отца, его сын символизирует Господа Иисуса Христа, а нечестивые виноградари являются символом непокорного народа Израиля. Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Это, пожалуй, наиболее откровенная и прямая притча из тех, что произносил Иисус до настоящего момента. По сути дела, это его последнее предостережение вождям Израиля. В этой притче есть слова: «Наконец послал он к ним своего сына». И сейчас этот самый сын стоял перед ними. Но что они собираются сделать с сыном? Иисус, по сути дела, открыто говорит им, что именно происходит сейчас у них в сердцах. и, схватив его, вывели вон из виноградника и убили». Подумайте, что происходит сейчас в сердцах этих первосвященников и старейшин. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. И в ответ Иисус указывает им на Ветхий Завет, в котором даются ясные указания на него. Прочтем 42 и 43 стихи. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Интересно отметить, что здесь Господь употребляет выражение «Царство Божье», хотя раньше Он все время говорил «Царство Небесное». Я думаю, что здесь Он сознательно использует более широкий термин, потому что теперь Он готов впустить в это царство язычников, принять всех тех, кто придет к Нему. Фраза «отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его», означает, что царство будет взято у евреев и передано церкви. Апостол Петр в первом послании во второй главе в 9 стихе позднее напишет: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Церковь и является этим святым народом. Далее следует 44 стих. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Эта фраза «и тот, кто упадет на этот камень, разобьется» относится к первому пришествию Иисуса. Ведь это Он является тем самым камнем, на котором стоит церковь. Как написано: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Упасть на камень означает прийти ко Христу за спасением в этот день благодати. Отвергнуть камень – это позволить камню упасть позднее, при наступлении судного дня, в момент второго пришествия Христа, о котором пророчествовал пророк Даниил во второй главе своей книги в 34, 44 и 45 стихах. «И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». В конце концов, эти люди поняли, о чем Иисус говорил им. В наши дни, к сожалению, многие не осознают, что этот рассказ имеет отношение и к ним. Причем особенно это относится к так называемым верующим. И далее идет 46 стих. «И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Несмотря на то, что религиозные власти решили, что Иисус должен умереть, они не решались схватить его, боясь народа, который почитал Иисуса за Божьего пророка. На этом заканчивается 21 глава, и мы переходим к изучению 22 главы Евангелия от Матфея. В ней продолжается рассказ об окончательном разрыве между Господом и религиозными властями Израиля. Прочтем стихи с 1 по 12. «Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал...» Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «продолжая говорить им притчами». Она указывает, что Иисус по-прежнему обращается к первосвященникам и старейшинам, о которых шла речь в 21 главе. «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего. Совершенно очевидно, что царь в этой притче – это Бог-Отец, а его сын – это Господь Иисус. Обратите внимание на то, что Иисус вновь возвращается к термину «Царство Небесное» вместо термина «Царство Божье», который он использовал в двух предыдущих притчах. «И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». Он послал рабов своих звать званных на брачный пир. Спрашивается, а кто такие званные? Званные – это потерянные овцы дома Израилева. Господь Иисус посылал к ним апостолов, а во времена Ветхого Завета Божьими посланцами были пророки. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званным, вот я приготовил обед мой». Тельцы мои, и то, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. И как же те ответили? Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Таким образом, Израиль отверг призыв Бога. Они убивали его посланцев раньше. А сейчас пришла очередь и самого Господа Иисуса. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Нет никаких сомнений, что этот стих предрекает разрушение Иерусалима, которое произошло в 70-м году нашей эры во время правления императора Тита. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. И здесь мы видим, что приглашение царя вдруг становится совершенно иным. Здесь уже говорится о нашем времени, времени, в котором мы с вами живем сейчас. Прочтем 9 и 10 стихи. «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Обратите внимание на то, что здесь происходит. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Что такое брачные одежды? Приглашение царя обращено ко всем, однако нельзя явиться на этот брачный пир, нарушив требования царя. Брачные одежды – это праведность Иисуса Христа, которая является необходимым условием спасения и дается всем верующим. Апостол Павел пишет об этой праведности так: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о котором свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Послание к римлянам, 3 глава, 21 и 22 стихи. «Итак все должны облачиться в брачные одежды». 12 стих. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Обратите внимание на реакцию этого человека. Он молчал. Некоторые люди полагают, что им не обязательно принимать Христа, что они смогут защитить себя перед лицом Бога самостоятельно. Но здесь сам Господь говорит, что тот, на ком не было брачной одежды, не мог произнести ни слова в свое оправдание. И далее 14 и 15 стихи. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Христос предлагает эти брачные одежды всем без исключения, однако от нас зависит, оденемся ли мы в них или нет. Приглашение на пир дается всем, но необходимо явиться туда именно так, как того требует царь. На этом мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение 21 главы Евангелия от Матфея и увидим, как враги Господа предпринимают свою последнюю атаку на Иисуса.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о бесплодной засохшей смоковнице, а также о том, что может сделать молитва веры. Иисус говорит: «Все, чего не попросите с верою, получите». Но это не означает, что молитва – легкий и простой выход из положения. Это не значит, что человек должен сложить руки, молиться и ждать. Молитва – это канал, через который к нам поступает сила для того, чтобы энергично взяться за горы трудностей и сдвинуть их с помощью Бога. Человек должен помолиться, а потом встать и работать. И он увидит, что его жизнь приобретет новую энергию, и что действительно с Богом возможно все преодолеть. Молитва не всегда избавляет нас от трудной ситуации, она не освобождает от решения задачи, но дает способность перенести то, что кажется невыносимым, преодолеть непреодолимое, пройти через трудности и не сломаться. Мы также рассуждали о притчах Иисуса, услышав которые фарисеи поняли, что Он говорил о них. Отвергнувшие Спасителя не будут участниками брачного пира, и те, кто пренебрегает приглашением царя, не войдут в царство его. Вместо этого будут призваны те, кто и не надеялся получить это приглашение, и они будут облачены в брачные одежды святости и чистоты. Хотите ли вы, друзья, оказаться на брачном пире царя царей? Откликнитесь на его призыв и дайте ему возможность очистить вас и одеть вас в одежды праведности.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Женя Капселов из церкви города Железнодорожного. Женя, здравствуй.
4: Приветствую еще раз.
3: Женя, Железнодорожный совсем недалеко от Москвы. Я знаю, что ты посещаешь церковь в Москве, что ты посещаешь церковь очень интересную в Железнодорожном. Давай не я буду о ней рассказывать, давай ты расскажешь нам в двух словах, что это за церковь.
4: Ну, Господь меня чудным образом привел туда. Так, вкратце расскажу историю. Потому что я сначала ходил в Ассамблею Божью, в церковь, это в Москве находится, но было далеко и не очень удобно, и как-то не чувствовал себя как дома там. И знал, что есть церковь Железнодорожная, но никаких контактов, ничего не было. Знал, что только у одного из братьев есть агентство недвижимости. Тоже не знал, как найти. И я сам с города Балашиха, это рядом совсем они находятся. И как-то стоял на остановке автобусной, и доска объявлена.

0: поэтому с этого начала, что необычная церковь в городе железнодорожном. А ты нам как раз скажи, в чем ее необычность.
1: Ну, там люди, в общем-то, у нас церковь состоит из бывших зависимых в основной своей массе. Или от созависимых, от матерей детей, которые были в проблеме. Ну и по каким-то причинам дети все-таки еще остаются в проблеме, а может уже и в церкви. Но вот многие мамы там сейчас Господь явил свою любовь в их сердца, и они решили все-таки остаться и служить, и молиться, и отмаливать своих детей все-таки, просить у Бога благодати, чтобы они все-таки вернулись на путь истины.
0: Я думаю, ближе к концу программы ты нам все-таки расскажешь и об основателе этой церкви, и почему так случилось, что в эту церковь попало так много людей в прошлом, зависимых от наркотиков и алкоголя. А сейчас как-то немного о себе нам расскажи. Как в твоей жизни случился такой слом?
1: Меня зовут Женя, еще раз повторюсь. Мне сейчас на данный момент 34 года. Уверовал я лет 5 назад. 8 лет был в зависимости. В общем, если начать с детства, то рос в интеллигентной семье. Родители без вредных привычек. Брат старший тоже без вредных привычек. В принципе, родители всегда давали свободу выбора. Никогда не заставляли, ну, направляли, как-то увещевали. Отец, помню, всегда как-то наставлял, ну, чтобы вот как-то властно сказать, вот так, так и так делаю, ну, не было, все равно давали какую-то свободу.
0: Доверяли.
1: Да, доверяли. Ну, и, в общем-то, я был таким ребенком, в принципе, неплохим, никогда не нарушал закона. Мы часто ездили, родители работали, и вот... Поэтому мы ездили в других странах, были в других городах, и поэтому у меня как бы друзей мало было. Ну, я не мог их подружиться с людьми, потому что я часто менял место жительства. Вот. И в этом возникали сложности, потому что в детстве еще как-то легко это все происходило. А когда уже переехали в последний раз вот в город Балашиху, то там уже в таком возрасте, я был в 8 классе, и там становление личности уже какое-то происходило. И когда пришел в школу, там какие-то местные хулиганы уже были. То есть вот все вот эти развитие взаимоотношений было на самом деле очень сложно проживать это все. Но все равно нашел себе друзей. В общем, почувствовал себя в городе уже как дома, проживя какое-то время. И, в принципе, все было хорошо. Я ушел в армию. И в армии увидел, что такое наркотик. По-настоящему только в армии. Я служил в Казани, вот, и там многие ребята, приходя после увольнения, ну, находились в таком неадекватном состоянии. Ну, у меня всегда было такое воспитание, я, в принципе, занимался спортом всегда. Ну, какое-то отторжение было к наркотикам. И вот в армии как-то я не столкнулся вот лично с этой проблемой. Для меня это не было вообще проблемой. Мне было даже смотреть на ребят жалко, как-то тяжело. А когда я пришел из армии, мой лучший друг, он вот именно в армии тоже попал в зависимость. И вот в течение года, в принципе, я его как-то отважил от этого, отважил. Ну, а получилось так, что, в принципе, он мне предлагал тоже, как бы у нас было противоборство сторон. И я не то чтобы надломился, так скажем, ну, захотелось попробовать, потому что люди, когда это пробуют, они начинают это рассказывать в каких-то таких ярких красках, о каких-то ярких ощущениях. Ну, и была возможность.
0: И то есть ты слишком близко был к этому? Ну, это был твой
1: была
0: друг?
1: Была всегда возможность, да. И как это всегда происходит, первые разы это всегда бесплатно, ну, ты не задумываешься об этом.
0: Но не всегда с первого раза это подходит человеку.
1: А, да, так скажем, люди бывают разные, кто-то пристращается к одним видам наркотиков, а кто-то к другим. Вот я пристрастился к опиумным видам наркотиков. И, в общем-то, другие меня не интересовали совсем, хотя в жизни они мои были. Вот, к сожалению, друг мой умер уже.
0: Вот этот, которого, да,
1: вот
0: ты
1: этот
0: увещевал.
1: Друг, он выпрыгнул с 5-го этажа где-то после 3 лет употребления.
0: А что это за неадекватность была?
1: Ну, не было наркотика, он водки выпил. Ну, было тяжело, кумарило, ломало. В общем, я в городе не был в этот момент. Ну, вернулся уже, когда он разбился. Вот. Ну, и продолжалось это все в течение 8 лет. Раз все отношения, конечно, расстроились и с друзьями, и с родителями. И родителям

0: Меня очень любили, на самом деле, и всячески пытались помочь. Но пришло такое время, и у них, наверное, понимание пришло, что как-то бесполезно вот со мной бороться. И было то, что такая фраза сказана от папы с мамой, что мы тебе найдем где-нибудь домик, будешь там жить, выпишем тебя из квартиры, будешь жить, будешь в гости приезжать. Ну, как сын, ты уже нам не будешь сыном. Для меня это было, вот, на самом деле, мне кажется, самое страшное. Там, то, что они меня куда-то отправят, я, в принципе, жил не дома периодически.
1: Жень, а у меня это вызывает глубочайшее уважение. Вот когда люди так могут сказать человеку. Ведь большинство людей как раз тянут на веревке вот такого человека, и дальше те витки только на шее закручиваются.
0: Ну вот они же тянули, тянули, и всячески пытались. Я и на 12-шаговой программе был, и так они мне помогали. Там дома закрывали, всячески помогали. Там. Ну, правда, я всегда без медикаментов все переламывался, но все равно вот со стороны родителей была помощь всегда. Но тут они, наверное, уже поняли, что людскими силами невозможно это сделать. Отец там уже начал изучать какие-то вопросы, как помогают в этой проблеме. Ну вот и был такой вариант, что или ты едешь в реп-центр, мы тебе вот даем номер телефона, звони, договаривайся, или вот именно что все, как родители, мы уж тебе, наверное, не будем являться родителями, а вот именно будешь приезжать в гости, там, как хорошие знакомые. Вот для меня, мне кажется, это вот было самое страшное, потерять отношения, вот именно такие близкие, чувственные, потому что, ну, они для меня всегда были родителями. Каким бы я гадом не был, вот они всегда
1: Жень,
0: меня любили.
1: Жень, а они сыграли, вот на самом деле, или это так они почувствовали? Что ты сейчас думаешь?
0: Со стороны отца, не знаю. Он бы, может, еще и вытерпел, как бы еще какое-то время. Но мама уже не могла, она не спала уже. Ну, было тяжело уже, какой-то психологический, наверное, срыв был.
1: А что они знали о реп-центрах?
0: А ничего не знали.
1: Ну, вот они тебе предложили, где они взяли?
0: В интернете нашли номер телефона. Там много предложений было. Я сначала хотел уехать вообще в Брянскую пустошь, там православный какой-то центр. Ну, проблема наркомана, что ему нужно уехать сразу, сейчас же. А там мне постоянно какими-то кормили завтраками, предлагали поездить, вот, пообщаться с батюшками, потом еще, еще, еще. Я понимал, что ну, мне это сложно сделать, потому что не сменив обстановку и не поменяв вот, людей, которые рядом со мной, я не прекращу.
1: Ты говоришь, что наркоману нужно тут же. Ты имеешь в виду, что как только ты принял решение, потому что завтра оно может измениться?
0: Да, так постоянно. Допустим, даже когда такое плохое состояние у человека, который употребляет наркотики, и ты вот себе даешь зарок, вот сейчас последний раз мучу, а завтра все прекращай. Ну, так всегда. И ты когда вмазываешься, все, тебе хорошо, и ты все даешь себе слово, все, завтра не буду. А ты с утра просыпаешься, понимаешь, что тебе плохо, ты не можешь опять. И все вот так вот, замкнутый круг получается.
1: Женя, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня.

0: эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Женя Коптелов. Женя, вот в пару словах буквально ты сказал о том, что за рог даешь, слово даешь. Для наркомана, ну, впрочем, как и для алкоголика, вот это слово, оно что-то означает, которое сам себе даешь? Вот это последний раз.
1: Да нет, это сам себя тешишь надеждой, скорее всего.
0: А что это за невозможность принять решение?
1: А слабость человеческая. Ты же уже организм подсадил на это все дело. И тебе тяжело переболеть. Хотя я физически, я говорю, реально всегда без таблеток все это переносил, без всяких вмешательств, никогда там в психушке нигде не ложился, чтобы меня там на барбитуре откормили, чтобы я вышел оттуда полузомби, ну и в более-менее нормальном состоянии. Как бы всегда переламывался и знал, что такое боль, что такое ломка. Но вот именно тяга вот к чему-то, может, вот сейчас, конечно, я понимаю, была какая-то пустота, которую надо было чем-то заполнить. Это был самый простой вариант, самый удачный, в принципе, на то время. Ну, за которым, конечно, крылась еще большая пустота, большая яма, большая темнота. Вот. Ну и мы закончили на реп-центре. Я решился, все-таки с православным у меня не получилось поехать в монастырь. И я решил позвонить. Позвонили сначала в Рито «Надежда». Вот, у них тоже там надо несколько недель звонить, чтобы попасть к ним в реп-центр. Для меня это было очень сложно тоже, поэтому я нашел другой номер телефона, там откликнулись, пригласили, поговорили со мной, и я через неделю, в общем, уехал в реп-центр, проходил реабилитацию в городе Иваново, ну, там не в Иваново, под Тейковский район, вот, Синеосока деревня, директор центра Владимир. Отец, когда меня отвез туда, сказал: если это секта, звони как-нибудь или, ну, беги оттуда. Ну, потому что не было понимания настоящего, что это такое. Ну, прожив там некоторое время, мозг, когда начал просветляться, понял, что нормальные люди говорят о чем-то таком близком, что внутри сидело всегда и что-то ждало, ожидал, когда кто-то вот это скажет, когда кто-то пригласит куда-то вот в что-то такое неизвестное, но давным-давно знакомое. Вот, ну и, в общем, прошел успешно я реабилитацию с первого раза, хотя были там, конечно, всякие передряги, и человеческий фактор, и все-все-все, ну, слава богу, вот Господь уберег меня.
0: О человеческом факторе я очень много слышу. Люди, которые попадают, ну, так скажем, под помощь, под какую-то, пусть это в церкви, пусть это в реп-центре или среди друзей, люди очень притыкаются об людей. Они ожидают какой-то особой святости, какого-то особого сочувствия, а там что-то не то. И люди очень разочаровываются.
1: Ну, именно так и происходит, потому что в центрах этих реабилитаций рассказывается о Божьей любви, о принятии человека, каким бы он ни был. Ну и все вот в таком христианском контексте. А когда в основной своей массе выходишь после реабилитации, попадаешь в эту сферу христианскую, ты понимаешь, что то, что в тебя закладывались, вот эти основы о том, что Христос говорил, в жизни совершенно не так, и очень тяжело с этим смириться.
0: Скажи нам сейчас об этом. Это очень важный фактор. Вот люди, которые выходят из тюрем, которые посещали там вот эти точечные маленькие церкви, и вдруг они вышли в этот огромный большой мир, и также люди, которые вышли из реп-центра, они столько идеалов там слышали. И потом они выходят в церковь, где есть абсолютно разные люди, и пришлые, и убежденные.
1: Ну, у меня реабилитация проходила, в общем-то, не прям в самом реп-центре постоянно. Может, и это как-то меня спасло, потому что я выезжал и видел уже в церквях вот эти отношения, взаимоотношения. И, конечно, у меня было такое противоречие в мозгу, почему тут так, а здесь так. И была возможность и желание иногда уехать домой просто, потому что, ну, что, и здесь обман? Что здесь неправда. Вот, но все-таки, знаете, внутреннее желание начать жить, а не существовать и не возвращаться куда-то, было сильнее, чем желание как-то все бросить и вернуться опять в дом. Это же самое простое. Мы всегда, как будучи наркоманами, мы так всегда и поступали. И опять наступить на те же грабли, опять повторить свою ошибку и вернуться, чтобы, может быть, и умереть. Ну, не хотелось. Хотелось пройти, вот я поставил себе этот цикл 9 месяцев, и хотелось вот дойти до конца, независимо от того, какие мне там люди на этом пути встретятся, независимо, что произойдет. Я понимал, что, ну, все-таки я же поехал сначала, конечно, не с большим желанием, но потом понял, что нужно вникать, и чем больше я там себе вот запрещу, тем мне легче будет жить потом.
0: То есть в этом случае сыграло что важнее для тебя? В данном случае сыграла роль основную, или вернуться туда и погибнуть, или все-таки какие-то, ну, может быть, неудобства перетерпеть?
1: Конечно, это важнее. Ну, все это временные неудобства. А там были 8 лет неудобства.
0: И ты смог себе дать отчет в этом. Это очень интересно.
1: Да, конечно, проанализировав это все и понимая, что это все-таки люди. Ну, это же изнутри все равно Господь, Он проговаривает, что все-таки. Все мы люди, и что я хочу там от другого человека, пока я сам еще не готов. Если я поступлю, вот увидя там какое-то поведение неадекватное, я же, в принципе, поступлю так же, как и он поступает. Просто в своей сфере жизни это сделаю.
0: Жень, ну согласись, что если Бог еще не начал это проговаривать, ты никогда до этого не додумаешься.
1: Конечно, нет. Конечно, здесь абсолютное действие Божие должно быть, реальное. Но чтобы он к тебе проговорил, ты должен быть готов услышать это. Ты должен желать это, внимать это всем сердцем. Может, это какие-то такие общие фразы, кто-то скажет, может, не знаю, уже надоели. Но это реально действует. Если ты открыт, если ты готов, если ты жаждешь, ну, это будет в твоей жизни. А если ты это проходишь так, как в школе географию проходил...
0: Или для кого-то,
1: да,
0: для
1: то,
0: мамы.
1: Конечно, ничего не получится. Хотя мы опять не можем и это утверждать, потому что Господь действует по-разному в жизнях разных людей.
0: Хорошо, 9 месяцев. Ты был 8 лет зависим. 9 месяцев, что в тебе изменили?
1: А изменили разум, осветлился, самое главное, потому что... За 8 лет он настолько умер и деградировал, что я даже, честно сказать, я вот вспоминаю, я смеялся над своим другом, который выпивать начал раньше, чем я, и со временем не мог связать несколько фраз, чтобы какое-то предложение озвучить. Я ему всегда говорил, читать книжки надо, ну, с таким, с каким-то надменем. Вот, и я потом понял, что я такой же, как и он стал. Вот, когда уезжал на реабилитацию, я... Забывал даже слова, чтобы выразить мысль. И я не мог скомпоновать их, чтобы создать какое-то предложение, чтобы высказать то, что я хочу высказать. Вот. И разум осветлился, сердце тоже очистилось все-таки. Вот через эти ситуации, даже которые кажутся тяжелыми, через которые многие люди притыкаются, они же действия имеют свое совершенное в этом. И через это ты возрастаешь и даже стараешься, может, помочь в самом начале пути, правда, своего вот этого христианского, стараешься помочь тем людям, вот, которые вроде должны были тебя оттолкнуть от Бога своим поведением. Ты, наоборот, вот видя какую-то, вот, может, еще их несостоятельность, видя их немощь еще вот в их возрасте какой-то, не знаю, младенчество. И сам, будучи младенцем, как дети там, один... Чуть-чуть научился ходить, а второй только это попу поднимает. И, ну, они же друг другу помогают, не смеются и ничего. Ну, так же, в принципе, и в христианстве.
0: Жень, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Женя Коптелов. Женя, вот мы с тобой даже вот сегодня разговор начали о церкви в городе Железнодорожном, да, вот из репцентра ты не туда вышел, ты вышел в какую-то другую церковь, да, и через время ты попал в город Железнодорожный. Церковь интересна тем, что руководители этой церкви в свое время собрали очень много зависимых людей. Они приглашали, наверное, их туда?
1: Да нет, что значит приглашали?
0: В церковь.
1: Я не думаю, что это... Я же не сначала основания, так скажем, был. А ребята, которые сейчас пастор Сергей и пресвитер Григорий, в принципе, они же тоже начинали как директор репцентра и служитель репцентра. Вот того репцентра, в котором я потом проходил реабилитацию. Вот, ну, люди выросли и приняли откровение от Бога, что нужно дальше расти, нужно как-то принимать на себя какую-то ответственность. Ну, и Господь вложил в сердца как-то открыть церковь, начать служение людям, нуждающимся в этом, в служение любви Божьей. Ну, а служение реабилитации, оно не прекращалось, и этим служением занимался Григорий. Там церковь-то начиналась с 4 человек, и все они... 4 зависимых, вот один пастор, прославление под магнитофон, и сидит там 2 брата, которые полу прошли реабилитацию, полу не прошли, и бабушка одного из этих братьев. И вот в таком русле проходило служение.
0: Сейчас я знаю, ты тоже служитель в этой церкви?
1: Я, да, я сейчас диакон этой церкви.
0: И сколько человек сейчас в церкви?
1: Ну, если посчитать тех, кто ходит постоянно, человек 40. И, к моему удивлению, сейчас, вот на данный момент, Господь приводит в церковь даже не людей зависимых, а людей, которые, в принципе, ну, нет больших проблем. То есть, если посмотреть на их жизнь со стороны, то, в принципе, у них все хорошо, все нормально, все сложилось. Но есть какие-то неурядицы. И вот, а приводит именно каких-то таких уже сложившихся, с каким-то образом мышления, не тех, которых надо вот еще поднимать после реабилитации, а именно каких-то уже состоявшихся молодых людей. Ну вот почему-то их тянет сюда, почему-то вот... Ну, это все во власти Божией, это только вот, не знаю, касание Божьей любви.
0: Ты понял как раз вот этот вопрос, который часто обсуждается в нашем обществе. Зачем Бог благополучному человеку? В принципе, и так может жить нормально. В вашу церковь, я знаю, сейчас приходят люди, и благополучно, и вы довольно гармонично сосуществуете там. У вас есть сейчас группа прославления.
1: Да, есть. Группа прославления у нас, и из ребят, которые профессионально музыкой занимаются, и которые не были в зависимости, и состоит из тех, кто был в зависимости и желает служить вот таким образом. И они посвящают этому время, собираются, общаются, молятся, поют, репетируют. Ну, как-то растут в этом.
0: Вот за несколько минут до того, как наша программа подойдет к концу, скажи сейчас, прошли годы, у тебя уже есть семья, у тебя есть совершенно другое представление, должны ли что-то тебе люди или вообще люди ничего тебе не должны. Кто Бог для тебя сейчас в твоей семье, внутри семьи, в твоем сердце, в церкви?
1: Господь – это тот, кто даровал мне жизнь. Изначально.
0: И второй раз.
1: И второй раз, потому что я когда уверовал и через какое-то время анализируя, почему вообще произошло это, я вспоминал некоторые моменты своей жизни, с детства еще даже, ну, это очень ярко детский, потом так смутно, так и в юношестве, и последний раз вот как Господь ко мне обращался, и как я к Нему обращался. И последнее вот яркое такое впечатление, это уже я когда в армии, я сначала служил в школе сержантов, и там был парень, баптист. Мы с ним одного призыва были. И вот он очень так рассказывал о Боге, пел о Боге. И знаете, не было такого какого-то надменного состояния, не было никаких смешков. Ну, вот человек жил этим, и это было видно, и это какое-то уважение мы являли, ну, как-то выявляли. И я понимаю, что вот через все это Господь действовал, Господь звал. Ну, к сожалению или к радости, я пришел, конечно, через довольно долгий промежуток времени после этого. Но Бог – это жизнь на самом деле. В моей семье и в моей сейчас бытности я понимаю, что все-таки если не Он, то кто я и где я? Но это самое главное сейчас в моей жизни.
0: Ты сейчас сможешь сказать адрес, если он у тебя есть, адрес церкви в городе Железнодорожном. Может быть, для кого-то это пригодится, кому-то.
1: На данный момент адрес нашей церкви — микрорайон Ольгина, улица 2 или главная, там они на пересечении находятся, дом 1/19.
0: Это город Железнодорожный.
1: Город Железнодорожный, поселок или микрорайон Ольгина. Но вообще у нас сейчас грандиозное, так скажем, если так можно назвать, строительство. Уже вырыли котлован, мы строим здание церкви. Это будет в районе Пуршева, Соболихи, там в частном секторе. Скоро, я надеюсь, Господь даст, мы переедем туда.
0: Женя, спасибо. Спасибо за время, которое ты нашел, приехал сегодня к нам из Железнодорожного. И еще один вопрос все-таки я хотела задать тебе. У нас слушает много людей в тюрьмах. Просто о свободе и несвободе. Несколько слов. Что такое настоящая свобода и что такое несвобода? Стены ли это? Или состояние сердца?
1: Несвобода – это стены, но они же могут быть не внешние, а внутренние стены. Это то, куда ты себя загоняешь, какие-то рамки, и в которых ты живешь, и за которые ты не можешь перешагнуть в меру своей уже какой-то испорченности, может быть, а может, в меру своего возраста.
0: Даже если ты живешь в своей квартире, даже если ты свободно перемещаешься, ты не можешь перейти эти границы.
1: Нет, конечно. У каждого не свобода, она, так скажем, своя. У кого-то это зависимость наркотическая, у кого-то алкогольная, а у кого-то и порнография, и все что угодно сейчас, то, что проповедуется в мире, то, что показывается по телевизору. Хотя со стороны смотришь, вроде благополучные семьи, а если внутрь заглянуть и пообщаться близко вот с людьми, ты понимаешь, что там не все хорошо.
0: Но очень часто эти люди говорят, что они свободны для того, чтобы это делать. Порнография, менять женщин, пить. Они утверждают, что они свободны, чтобы это делать.
1: Ну, знаете, Господь, Он же не заставляет никого. Многие говорят, я просто как пример приведу, ну, это для меня так открылось, я бросаю курить. Ты когда говоришь, что я бросаю курить, ты уже себя признаешь зависимым от курения. Ну, это для меня это вот так было открыто. Хотя бы, если ты скажешь, что я прекращаю курить, здесь еще можно подумать, был ты зависим от никотина, от всего, или нет. Так же и во всем остальном. Для чего мы применяем свою свободу? Для того, чтобы умертвить себя, в конце концов. Все же вот эти желания нашей плотской вольной натуры, они к хорошему не приводят. Они все равно убивают в тебе что-то. Или чувственность какую-то, или какие-то здравые, настоящие желания. Ну, очень много можно привести, что они убивают. Все зависит от того, что ты себе разрешаешь. А свобода, на самом деле, вот для меня свобода, вот настоящая свобода, это не запрет что-то себе не делать. Вот я запрещаю себе курить, я там запрещаю пить, себе запрещаю еще что-то делать. А наоборот, вот в этой свободе я выбираю, что я это не буду делать, потому что я свободен это не делать. Вот для меня что свобода.
0: Спасибо, Женя. А я напоминаю, что в эфире было Русское христианское радио, программа «Выбор», и наш гость сегодня – Коптелов Женя из церкви города Железнодорожного. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Раскроем Священное Писание на 3 главе Евангелия от Иоанна и прочтем 14 и 15 стихи. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В этих словах Христос приводит пример из истории Ветхого Завета, чтобы проиллюстрировать истину о необходимости своей крестной смерти ради спасения грешника. В течение 40-летнего путешествия израильского народа в пустыне, несмотря на Божью верность и заботу о них, народ постоянно роптал на Моисея и на Бога. «Зачем вывели нас из Египта? Здесь нет ни хлеба, ни воды. А о манне, который Бог им давал ежедневно, они говорили, что она негодна, и опротивила им. Они дошли до того, что обвиняли Бога, что Он, мол, хотел погубить их в пустыне. И в наказание за их неверие и ропот Бог при одном таком случае посылает ядовитых змей, и люди, ужаленные ими, умирали. Когда погибло множество людей, народ в глубоком раскаянии возопил к Богу о милости. Тогда по Божьему указанию Моисей воздвиг высоко знамя с медным змеем, и ужаленному даже с расстояния нужно было только взглянуть на него, и он сразу выздоравливал. И вот как раз этот случай Христос привел как прообраз необходимости своей смерти на кресте. Спрашивается, как может медный змей, воздвигнутый Моисеем в пустыне, сравниться с распятием Христа на Голгофском кресте? Этим Христос говорит, что точно так же, как не было иного способа получить исцеление ужаленному израильтянину, как просто обратить свой взор на медного змея, точно так и спасение невозможно, как только взором веры на распятого Иисуса Христа. Этот прообраз говорит нам, насколько ужасен и пагубен грех, каким смертельным ядом является он. Взгляни, мой друг, на Голгофу, на страдальца Иисуса Христа, и поймешь, насколько ненавистен грех Богу. Смерть Иисуса не была какой-то мученической смертью. Страдание, которое Он перенес, взяв на Себя мой и твой грех, несравнимы с самыми ужасными физическими страданиями. Тогда спрашивается, какова же была Его смерть? В Евангелии сказано, Он, Иисус Христос, сделался для нас не только жертвою за грех, а сделался грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Так сказано в подлиннике. Это значит, что, беря на Себя грех всего мира, Он, будучи без греха, стал грехом вместо нас. Дорогие друзья, мы не в состоянии нашим ограниченным умом постигнуть, какое значение имела эта заместительная смерть Иисуса Христа там, на Голгофском кресте, когда Он занял наше место. Наказание всего мира за нарушение Божьего закона обрушилось на Него. В Евангелии сказано, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Вот тут мы видим значение змея, представляющий образно Христа, когда Он был вознесен на кресте. Почему змей? Змей – это эмблема проклятия, когда дьявол, древний змей, обольстил наших прародителей Адама и Еву, то они попали под клятву святого Бога. Там, на кресте Голгофском, Бог в плоти человеческой сделался ради нас клятвою, чтобы освободить нас от вечного проклятия. В этот момент даже лик Его был обезображен, паче всякого человека, как описывает его пророк Исаий. Возвратимся к нашему тексту. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для умирающего израильтянина обратить свой взор на медного змея – это был акт веры, и когда он так поступил, то он немедленно выздоравливал. Но это исцеление было временным, физическим. Сегодня человек, ужаленный жалом греха, когда обращается верой к Иисусу, получает исцеление души и жизнь вечную.
Среди ужаленных змеями, возможно, что были такие, которые все свое внимание сосредотачивали на свои раны, и они умирали, вместо того, чтобы взглянуть на медного змея и жить. Или, возможно, что были и те, которые говорили: «О глупости! Как могу я исцелиться, глядя на этого медного змея? Сказки!» Так и сегодня люди говорят: «Как может одна вера в Иисуса Христа спасти грешника?» Укус змеи был физически смертелен, а укус греха вечен. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть». Человек не может спасти себя, не может избавить сам себя от греха. Он мертв по преступлениям своим. Справедливость и правосудие и праведность Божия обязывает его наказать грешника, но любовь Божия находит выход. Иисус, праведник, умирает за неправедных, чтобы их спасти. Иначе он не мог нас спасти, как только своей заместительной смертью. Вот почему ты, дорогой друг, не можешь спасти себя, как только верой в Иисуса Христа. Как Слово Божие говорит: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Поэтому, если ты, мой дорогой друг, ужаленный грехом, хочешь, чтобы Бог тебя простил, то исповедай свой грех Ему. Отрекись от всего, что не угодно Богу, и обрати свой взор на распятого за тебя Спасителя, и ты спасен будешь. Ты получишь вечную жизнь. Да поможет тебе Господь сделать это сейчас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Новый Завет. Послание к Ефесянам святого апостола Павла.
2: Глава первая.
3: Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа

0: ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем.
1: Глава вторая.
0: И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духа.
1: Глава третья.
0: Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих

0: ради вас в скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.
1: Глава 4.
0: Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел» что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
1: Глава 5.
0: Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа.
1: Глава 6.
0: Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». «Рабы, Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Послание к филиппийцам святого апостола Павла.
1: Глава первая.
0: Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь. И буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
1: Глава вторая.
0: Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а сем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.
1: Глава третья.
0: Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все.
1: Глава четвертая.
0: Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствует вас находящиеся со мною братья. Приветствует вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Послание к Колоссянам святого апостола Павла.
1: Глава первая.
0: Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно.
1: Глава вторая.
0: Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренном мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слушаете программу «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередной урок по изучению святого, богодухновенного слова. На этих занятиях мы совершаем обзор всей Библии, начиная от книги «Бытия» и заканчивая книгой «Откровения». Мы остановились на первой книге «Царств», где повстречали великого мужа Божьего, в честь которого в некоторых переводах эта книга называется «Первая книга Самуила». Самуил был великим пророком, а также политическим лидером среди народа Израилева. Второй личностью, которой приковано пристальное внимание в первой книге «Царств», является Саул. Его жизнь – тревожное предостережение для всех нас. В Библии Саул представлен весьма противоречивой фигурой. Среди народа Божьего существует множество теологических расхождений. Одно из них состоит в следующем. Если человек был однажды спасен и имел настоящую духовную жизнь, описанную в Писании, может ли он ее потерять? Можно ли быть спасенным сегодня и потерянным завтра? Если бы блудный сын умер возле корыта с рожками, был бы он потерян? На этот вопрос можно ответить двумя способами, и Писание подтверждает обе точки зрения. Кажется, церковь никогда не согласится с печальным исходом этого утверждения. Некоторые говорят: нет, спасение потерять невозможно. Его можно лишь потерять на какое-то время, а потом снова обрести, как это произошло с блудным сыном. Другие говорят: да, вы можете потерять его. Вы можете сегодня обрести спасение, а завтра потерять его. Некоторые люди верят, что, живя образом жизни блудного сына, можно снова и снова рождаться свыше, даже если вы выбираете следовать за своими прихотями, а не исполнять волю Божью. В связи с тем, что я верю в Божий суверенитет и избрание, я не представляю, что человек, испытавший подлинное глубокое спасение, на самом деле рожденный свыше, потеряет свое спасение. Пример Саула является буквальной основой для дебатов по этому поводу, особенно для тех, кто верит в то, что сегодня можно быть духовным человеком, а завтра мирским. Кажется, что Саул был человеком, который испытал духовные вещи и стал духовным человеком. Когда вы встречаете его в первый раз, он совсем не был духовным человеком, но он многое испытал. В первой книге «Царств» звучит такой вопрос: «Саул во пророках?» Из-за того, что он пережил, Саул находился среди пророков и пророчествовал. Мы читаем, что Бог дал Саулу новое сердце, изменив его сердце и сделал его новым человеком. Однако, читая его историю далее, мы видим, что Саул полностью потерял свою духовность. В 9 главе первой книги «Царств» нас знакомит с этим человеком, Саулом. У человека по имени Кис был сын, которого звали Саул. Мы читаем, что он на целую голову и плечи был выше любого из живущих на земле. Также он был самым красивым мужчиной на всей земле израильской. В те времена считалось, что всякий высокий человек является красавцем. Я знаю одного человека, у которого есть двое сыновей, и оба очень высокого роста. Когда одному из них было 15, и он продолжал расти в высоту, он захотел поговорить со своим отцом. Ему казалось, что с ним что-то не так. Другие дети дразнили его из-за его роста и размера ботинок. Вы знаете, что дети бывают жестокими созданиями и могут больно ранить. Его отец сделал все возможное, чтобы убедить своего сына в том, что высокий рост – это красиво. Он показал ему журналы и газеты, где не нашлось ни одной маленькой и толстенькой модели, как его папа. Все они были высокими и стройными. Он нашел статью, в которой говорилось, что очень часто на должность президента компании избирают высокого мужчину. Отец попытался убедить его в том, что он был не единственным, кто считал, что быть высоким – это хорошо. Во времена Ветхого Завета люди на самом деле в это верили, поэтому для них так много значил тот факт, что Саул был выше и красивее, чем кто-либо еще. Когда встречаешь этого парня, Саула, то он совсем не выглядит очень духовным. Его отец потерял нескольких ослов, они где-то отбились от стада, поэтому юноша Саул вместе со своим слугой отправляются их искать. Им это не удалось, они уже были готовы отказаться от этой затеи, когда слуга Саула говорит: «Я знаю, что где-то поблизости живет пророк, он скажет все, что ты хочешь знать. Почему бы нам не спросить его о пропавших ослах?» И они отправились к Самуилу. Они хотели задать ему вопрос об ослах. Писание говорит, что за день до этого Бог проговорил к Самуилу и сказал: «Примерно сегодня утром юноша из колена Вениаминова должен будет прийти и встретиться с тобой. Помажь его, как первого царя над Израилем». Поэтому Самуил заранее знал о приходе Саула. Когда Саул пришел туда, где жил пророк, и собрался спросить его об ослах, то был шокирован. Самуил уже знал Саула и ожидал его. Пророк пригласил его на большой обед. Там он предложил Саулу большой выбор мяса и сказал: «Я приготовил эту пищу для тебя и ждал тебя. Кстати, не волнуйся об ослах, они уже найдены. Кроме того, все богатство Израиля теперь принадлежит тебе». И снова звучат такие знакомые слова. Когда Самуил закончил говорить, Саул сказал следующее. «Прости меня, я из колена Вениаминова. Это самое маленькое колено в Израиле. И моя семья самая незначительная в этом колене. Вы, наверное, ошиблись». Не правда ли? Звучит так похоже. Многие лидеры, когда их посвящали на лидерство, чувствовали то же самое. «Вы ошиблись», — говорили они. «Я просто ноль без палочки. Я ничто. Я самый маленький из самых слабых». Именно это говорил Гедеон. Это же говорили многие, включая Моисея. Есть что-то здоровое в таком отношении к себе. Помните гражданскую войну в книге Судей? Колено Вениаминова сражалось против остальных колен и практически уничтожило всех их. Тогда вмешался Бог. Он помог остальным 11 коленам. Тогда они, в свою очередь, почти стерли колено Вениаминова с лица земли. В живых осталось только 600 вениамитян после того, как Бог вмешался во второй раз. После этого Бог сказал: «Не хочу, чтобы одно из моих колен было сметено с лица земли». И вот 600 вениамитян были загнаны на клочок земли в пустыне. Колено победителей взяли женщин и дали их вениамитянам, сказав: «Вот, восстановите себя, Бог не хочет, чтобы одно из его колен исчезло с лица земли». Вот таким было прошлое рода Саулова. Неудивительно, что он сказал: «Я произошел из самого маленького колена, я самый последний из последних». Но Самуил помазал его на царство, потому что Бог велел ему это сделать. Я так люблю конец этой истории. «И преломил Саул хлеб с Самуилом в тот день». Я уверен, что Саул никогда не забывал, как он преломлял хлеб с Самуилом. Однажды я читал небольшую историю об одном христианине, который много лет тому назад был президентом одной ассоциации служителей. Его попросили встретить одного великого мужа Божьего в аэропорту. Звали того человека доктор Авраам Верейде. Наш герой никогда о нем не слышал раньше. Доктор Верейде основал молитвенные завтраки у президента в Вашингтоне и имел фантастическое служение. Когда наш герой встретил доктора в первый раз в аэропорту, тот взял его за руку и сказал: «У вас хорошее лицо, молодой человек, вы знаете Бога». У него самого была копна седых волос, и выглядел он как пророк. Никогда нельзя было сказать, когда он разговаривал с Богом, а когда с тобой. Он разговаривал с вами, и потом вдруг вы понимали, что он уже не с вами разговаривает. Он общался с Богом, и ты склонял голову при этом, но внезапно осознавал, что он теперь говорил с тобой. Он был настолько глубоко духовным. После встречи в аэропорту его отвезли в церковь, где вечером он должен был проповедовать. Этого служения не забыл никто и никогда. Перед тем, как войти во святое святых, где он должен был проповедовать, он отвел в сторону нашего знакомого и спросил, что он планирует делать завтра. Тот ответил, что должен учить на уроке библейской школы. Доктор сказал: «Давайте посвятим это Господу». Он обнял его и помолился. Герой нашей истории потом долго вспоминал, что он пережил во время этой молитвы. На следующий день, когда он учил в библейской школе, он думал, что приблизилось восхищение церкви. Такое было помазание в классе, такое было великое благословение. Когда затем он преломил хлеб с доктором Авраамом Верейде, то это перевернуло всю его жизнь. То, что он пережил от встречи с доктором, дало ему слабое представление о том, что испытал Саул, когда он встретил Самуила и преломил с ним хлеб. Саул был помазан на царство, но он не был хорошим царем. Поэтому его жизнь и стала предупреждением для нас. Саул не мог быть духовно великим человеком. Позже в этой истории Самуил говорит Саулу то, что меня просто изумляет. Когда Самуил сместил Саула с царства, уволил его в сущности, он говорит: «Бог планировал сделать тебя и твоих потомков царями Израиля навеки, но сейчас царство будет отнято у тебя». Это означало, что Саул и его дети должны были править Израилем всегда. Но Саул выбрал неповиновение Богу. Именно поэтому Бог свергнул его. Казалось, Саул был глубоко тронут переживаемым духовным опытом. Самуил дал ему некоторые особенные пророчества. Самуил сказал: «Ты поднимешься на этот холм, там находится филистимский гарнизон. Когда ты поднимешься, с тобой произойдут некоторые вещи. Ты встретишь троих людей, которые будут спускаться с этого холма. У них в руках будут предметы. Они сделают то-то, а ты сделаешь так-то». Самуил предсказал то знамение, которое будет исполнено позже. «Бог даст тебе новое сердце. Его дух могущественно спустится на тебя, и ты будешь изменен». Так и произошло. Саул был сильно впечатлен произошедшим. Но он не повиновался Богу дважды. Не один раз, а два. Саул вступил в сражение с филистимлянами. Его армия была разогнана, и необходимо было срочно помолиться и сделать жертвоприношение. Он знал, что через 7 дней должен был прийти Самуил, но он не пришел к назначенному сроку. Тогда Саул взял все в свои руки. Он занял место Самуила, взял на себя роль священника. Когда Самуил пришел, то очень огорчился из-за Саула. Он сказал Саулу: «Ты не повиновался Богу. Бог забирает у тебя царство и отдает его человеку по своему сердцу. Он будет исполнять все, что Бог ему повелит. Он уже нашел такого человека, который лучше тебя. Так мы впервые слышим о Давиде. Давид был человеком по сердцу Бога. Он исполнял все желания Бога. Кажется, что Бог дал Саулу второй шанс для покаяния, но он снова не повиновался. Ему было приказано сразиться с амаликитянами и полностью уничтожить всех их. Он должен был уничтожить все, людей и утварь, то есть быков, овец, верблюдов, ослов, все. Но когда армия Саула завоевала амаликитян, было удержано самое лучшее из заклятого. Бог явился Самуилу и сказал: «Я сожалею, что когда-то сделал Саула царем. Он снова не повиновался мне, ты должен убрать его». Когда Самуил услышал это, он вопил Господу всю ночь. Потом первым делом утром он пошел искать Саула. Хочу сказать, что в Библии есть юмор. Например, когда Самуил нашел Саула, то Саул сказал: «Знаешь, я выполнил заповедь Бога». А Самуил спросил его: «А что это за блеяние овец и мычание волов, которое я слышу? Что все это значит?» А Саул ответил: «Мы планировали принести это в жертву Богу». И вот замечательный отрывок Писания. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». И теперь Саул признался, что согрешил. Потому он сказал: «Но Самуил, Бог ведь простит меня. Пожалуйста, пойдем со мной и прославим Бога, и покажем людям, что у нас с тобой все хорошо». Самуил сказал: «Бесполезно. Ты отверг заповеди Бога, и Бог отверг тебя». Когда Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул схватил его за край одежды и оторвал кусок. Тогда Самуил сказал: «Смотри, точно так же Бог оторвал царство у тебя и собирается дать его человеку, который будет исполнять все желания его сердца». После этого события жизнь Саула покатилась под гору, и вся его жизнь стала предостережением. В первой книге царств мы узнаем новое слово «Иховод». Оно значит «отошла слава». Очевидно, что в Ветхом Завете Дух Божий сходил на людей, как в случае с Самсоном. Если же человек не повиновался Духу Бога, то он оставлял его. Именно так и произошло с Саулом. Это превратило его жизнь в величайшее предупреждение для всех вас и меня. Возможно, вы скажете, что жизнь Саула является предупреждением для непослушных помазанников. Возможно, быть помазанным Богом и потом быть непослушным. Но помазание на непослушных никогда не длится долго. Бог не будет больше помазывать того, кто ему не повинуется. Ключевое слово для получения помазания – быть послушным. Ключевое слово для возрождения – верить. Для того, чтобы на тебе было помазание, ключевое слово для тебя – послушание. Когда мы начинаем показывать неповиновение, то наша жизнь становится предостережением, потому что однажды Бог напишет на ней: «Иховод, отошла слава». Поэтому, читая первую книгу царств, пусть жизнь Саула станет предупреждением и для вас лично. Дорогой радиослушатель, подумай о том, насколько ты послушен тому, что Господь говорит тебе. Бог часто обращается к нам и говорит что-то через свое слово, через других христиан, через обстоятельства нашей жизни. Прежде чем поставить на чьей-то жизни иховод, Бог снова и снова обращается к нам, желая дать нам шанс. Так вот, послушен ли ты тому, что тебе говорит Господь? Если ты не желаешь, чтобы на твоей жизни было поставлено «отошла слава», я призываю тебя покориться Богу и сказать ему об этом прямо сейчас. Дорогой Небесный Отец, я не желаю, чтобы на моей жизни было поставлено слово «иховод». Я хочу прожить эту жизнь так, как это угодно тебе. Я хочу быть подобным тем великим царям, которые были верны тебе, которые исполняли слово твое. Я прошу тебя, Господи, благослови меня, чтобы я всегда был верен тебе, чтобы я всегда был послушен тебе. И сегодня, сейчас я принимаю решение покориться тебе и жить вместе с тобой в этой жизни. Слава тебе, великому Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
0: Присоединяйтесь к нам в следующий раз. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 17 июня Петру Гам исполнилось 66 лет. Сотрудники нашего радио поздравляют его с днем рождения и от всей души желают: храни тебя рука Творца на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Желаем быть духовно бодрым, нести другим благословение и в мире темном и холодном быть ярким светом вдохновения.
1: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои.
0: Псалом 10, стих 2. Благодарю, Господь, благодарю, и как Тебя, Создателя, не славить? Я радостной хвалой в душе горю, ужель ее на небо не направить? Ты с нами здесь сегодня, в каждом дне. Мы чувствуем всегда, что небо рядом, и свет его не только лишь в окне, и ночью схвачен он духовным взглядом. Он согревает в светлые часы, когда змеей вползает в нас унынье. Ты обвиваешь веточкой лозы, теплом любви, живущей в Божьем Сыне. И Ты, Творец, все новое творишь в нас, трудных, близоруких и ранимых. Ты веру, силу и покой даришь, и те дары всегда неповторимы. И потому все снова говорю, Твое прикосновенье ощущая, в одно лишь слово чувства все вмещая. Благодарю, Господь, благодарю. Песня, которая сегодня прозвучит для Петра Гам, называется «Дни уходят навсегда, уходят вдаль».

0: 20 июня исполняется 64 года брату во Христе Ивану Гертнер. Ему передают свои поздравления с днем рождения братья и сестры из библейского кружка, и от их имени для Ивана Гертнера звучат следующие стихотворения, затем 12 стих из 5-го псалма и песня под названием «В вышине под небесами». «Бог ввел нас в царство Сына Своего. В Нем, во Христе, теперь мы Божьи дети. Мы все принадлежим к семье Его. Пусть и разрозненно живем на свете. В нас Дух один, и это нас роднит. А Бог всех равно любит и прощает. Заботится о нас и нас хранит, Он милует нас, Он нас утешает. Любовь Христа, как мощная река, Ее нам Дух Святой в сердца вливает. В душе, что широка и глубока, Христовых чувств любви на всех хватает. Как хорошо, что Бог нам дал права на этом свете жить не одиноко, принадлежать к семье, где Он глава, где нас хранит всевидящее око. И благодати хочется желать общению дорогих сестер и братьев, и в ней любовь дарить и принимать через обычный жест рукопожатия.
1: И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое.

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы».

0: 23 июня – день рождения у молодого брата во Христе Константина Скиба. И для него звучит следующее поздравление с добрыми пожеланиями. От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Пусть будет светла и чиста твоя жизнь. Желаем любви и благодати Божией, мира тебе и согласия в семье, духовного и физического здоровья. Храни тебя, Господь.
1: Я же уповаю на милость твою. Сердце мое возрадуется о спасении твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.
0: Псалом 12, стих 6. А годы пролетают белой стаей, и нас уносят тихо за собой. Сегодня вновь тебя мы поздравляем, ведь день рождения — то праздник твой. Пусть пролетают годы белой стаей, уносятся с перрона поезда, стремятся корабли в родную гавань, а мы однажды будем у Христа. Желаем в Боге быть всегда счастливым. Ты Божий Сын, наследник ты небес. Пусть вера простирает свои крылья, и жизнь будет полна Божьих чудес.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 70 17 275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом, и в наше отсутствие в студии он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. Программу подготовила Галина Кнауц. Озвучили передачу Павел Кнауц и Елизавета Бобер. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Звезда над Гоби». 4 дня спустя повозка проезжала мимо легкой элегантной башни нефритовых ворот, второе название города Йомина, где они остановились на несколько дней. Еще за 100 лет до Рождества Христова нефритовые ворота были одним из мест, через которые проезжали все путешествующие по пустыне Гоби. Визит светлолицых женщин привлек к себе внимание массы людей, которые пришли в трактир взглянуть на них. Одна из пожилых женщин верила, что они знают секреты всех происшествий и смогут сказать ей, какие вещи потерялись и кто их украл. Она шепнула Милдред Кейбл: «Пожалуйста, назовите мне вора, который украл мою корову!» Путешественники не торопились во время езды в трясущейся повозке по ночам, останавливаясь для отдыха в деревенских трактирах. Затем, проходя пешком через маленькие городишки, чтобы самим посмотреть и чтобы их увидели. Им пришлось прожить в Китае достаточно долго, чтобы понять, что в маленьких городах, граничащих с Гоби, они могли свидетельствовать о Христе, только если у них было много времени и достаточно терпения. В каждом городе были свои особые легенды и демоны. В Пулунгке, находящемся выше нефритовых ворот, люди считали, что их город был настоящим Едемским садом, откуда берет свое начало род человеческий. Под каменистой почвой были пещеры, заполненные сокровищами, а любое отверстие в земле могло бы оказаться входом в логовище разбойника или чудесным гротом, доверху наполненным драгоценными камнями. Многие пытались докопаться до сокровищ, и когда тайник был уже почти раскрыт, порыв холодного ветра и взмахи крыльев птиц пугали их и отгоняли. Страх и ужас управляли жизнью людей, и, наблюдая за бесконечными милями, медленно проходящими мимо, в то время как терпеливая лошадка тянула их все выше и выше на плато Гоби, Милдред Кейбл уже не удивлялась, что люди, живущие в Гоби, очень боялись мира, в котором они жили. В одной из гостиниц по прибытии их ожидал сюрприз. В Гоби новости передавались непостижимо быстро. Подарок был от старой женщины, которая услышала, что приезжают 3 проповедницы праведности, и она пожелала проявить к ним свою доброту. Ее подарком были 2 маленькие головки капусты, 3 репы и немного уксуса. Милдред Кейбл пошла навестить старушку в ее убогой лачуге. Она жила одиноко, пытаясь поступать правильно и своими добрыми делами угодить богам. Ей хотелось узнать от миссионерок о пути жизни. Она так страстно желала узнать это, что позвала молодого человека, чтобы тот помог ей запомнить все, что будут говорить, чтобы потом выполнить их наставления. Она выслушала историю об Иисусе, выучила наизусть маленькую молитву. А в утро отъезда подруг она была готова встретиться с ними на рассвете, умытая, причесанная, сделавшая все в честь великого Бога, о котором ей рассказали. Однако не все, кто попадался им по дороге, ведущей через Гоби, так ясно понимали их цель. В одной деревне, где они остановились, чтобы проповедовать и распространять литературу, как-то ночью они с удивлением увидели толпу людей, человек 50, собравшуюся вокруг пожилого джентльмена, который рассказывал что-то о приезжих. Они узнали в нем старого директора школы, который приходил на их собрание и слушал их с большим вниманием. Он носил очки в роговой оправе, старую пурпурную одежду и длинную косу. Этот умудренный опытом человек был очень уважаем среди людей как человек, который всегда знал правду о том, что происходит. Кто были эти женщины? Он знал это. Он читал их книги и понял их религию. Их послал в Гоби европейский царь. Он оплачивал их расходы, так как со времен войны, считал джентльмен, в Европе не хватало девушек. И поскольку молодые мужчины требовали невест, то эти три женщины приехали в Гоби за невестами. Когда всезнающий закончил свое объяснение, Милдред Кейбл подошла к толпе сзади, и вдруг раздался дружный смех, потому что всем стало ясно, что приезжая все слышала и поняла. Направляясь к Аньси, они двигались к границе Китая, ближе к Туркестану, где Гоби называли «Черная Гоби». Глядя на пустыню, простиравшуюся от северных ворот Аньси, Милдред Кейбл видела море маленьких черных камешков гальки, смешанной с серым гравием, что не оставляло ей никаких надежд. Путешествуя по ночам, чтобы избежать изнуряющего дневного зноя, миссионерки заметили, что дорога здесь была безлюднее, чем в других местах. Черно-серая пустыня Гоби казалась ненаселенной, за исключением нескольких деревень, а также одного оазиса. В нем был источник, вода которого била из утеса, шумно сбегала в маленький искусственный канал и таким образом орошала клочок земли и озеленяла ее. Милдред Кейбл полюбила маленький оазис. В нем жили несколько одиноких семей, которые возделывали маковые поля и зарабатывали себе на жизнь опиумом. Милдред и ее друзья посетили каждую семью, рассказали им о любви Христа и оставили литературу для длинных холодных зимних вечеров. Проезжая по одинокой дороге Черной Гоби, путешественники заметили кучу овечьих шкур у обочины. Но маленький посох рядом с ней показывал, что под кучей было что-то живое и человеческое. Возчик пошевелил кучу и услышал, как запекшие губы бормотали: «Воды! Воды!» Милдред и ее друзья слезли с повозки и протянули чашку к его рту, а он прошептал: «Воды! И я ваш раб на всю жизнь!» Очевидно было, что человек очень болен и слишком слаб, чтобы идти. У них не было ни воды, чтобы оставить ему, ни времени, чтобы остаться с ним. Если же они возьмут его с собой, он может умереть в пути. А возчик не хотел брать на себя ответственность за него. Это могло бы привести к серьезным неприятностям. Но Милдред и ее друзья сразу же сказали, что не могут бросить больного на дороге. Одна из них пойдет рядом с повозкой, чтобы ослабевший мог поместиться в ней. Так они доставили его в следующую гостиницу, где так же, как и в гостинице доброго самарянина, хозяин этого заведения позаботился о нем. Через несколько дней юноша поправился. Он оказался образованным молодым человеком из далекой провинции Китая, который пришел сюда, чтобы найти себе хорошую работу в этих отдаленных частях своей страны. Он знал, что его жизнь спасена. Каждый год дорога через Гоби взимала свою дань, отнимая жизни у путешественников, умирающих от жажды. И он был полон благодарности к этой маленькой группе людей в повозке. У распространителей Евангелия был обычай проводить свое семейное богослужение, когда они останавливались в гостинице. И к ним часто присоединялись другие постояльцы. Как-то один мусульманин, путешествующий со своей свитой, присутствовал при этом. И когда был прочитан отрывок из Священного Писания, эта группа вместе со всеми склонила головы и присоединилась в молитве за безопасность тех, кто находится на дорогах Гоби. В другой раз, когда путешественники прибыли с физгармонией и связками к ним, группе солдат, играющей в карты, пришлось остановить свой азарт и разойтись. Но зато потом игроки рады были потратить свои деньги на то, чтобы приобрести экземпляр Евангелия в красивом ярком переплете. Для ожидавших разрешения пересечь границу с Туркестаном Время тянулось неимоверно медленно. Но для Милдред Кейбл, там, где были люди, была и возможность рассказать им о христианской вере. И когда, наконец, пришло разрешение продолжать путь, солдаты пограничного гарнизона пожелали им счастливого пути. А жена одного офицера даже прислала им 2 огурца и дыню. Это было роскошью в каменистой Черной Гоби. Такой щедрый подарок составил рацион питания на целый день для ее домочадцев. Разрешение на поездку адресовалось должностным лицам. Высоким стилем их уведомляли, что 3 леди, Фэнг – драгоценная жемчужина, Фэнг – отшлифованный нефрит и Кай – сама храбрость, являлись людьми высочайшей репутации и могли пересечь границу в Туркестан без задержки. К этому времени, находясь уже около 3 лет в пути, они привыкли к придорожным гостиницам. И им даже нравилось ночевать в комнатах, в которых не было окон. Обычно они путешествовали по ночам, когда было прохладно и тихо, а в повозке было достаточно свежего воздуха. Днем они могли спать где угодно. В деревне Дафтауэр комната была такой темной, что туда не залетала ни одна муха. Земляные стены были такими толстыми, что жар солнца никогда не проникал сквозь них. Они также служили надежной преградой для ветра и песка Гоби. Направляясь в далекий Урумчи, находящийся в 500 милях от Дафтауэра, путешественницы заменили лошадь в своем караване, который Милдред, шутя, называла «Гоби-экспресс» – мулами. Нацелив добродушные морды животных в сторону Урумчи, бесстрашные женщины продолжали свой путь. В дороге они не прекращали свое нелегкое служение, беседуя с повстречавшимися им людьми, объясняя им Божьи истины, молясь и раздавая духовную литературу. Иногда они проходили только 3 мили, иногда 6, но они знали, что до большого города было 3 недели пути. Для странниц было большим удовольствием и сюрпризом остановиться в прекрасном городе Хами. В нем была новая гостиница, в которой окна были недавно оклеены бумагой, а на полу лежали свежие циновки. В первую ночь их пребывания в гостинице у них был замечательный пир. Большую часть блюд приготовила Милдред со своими подругами в кухне этого заведения. Было условлено, что они не будут употреблять свинину в любом виде, ни жира, ни мяса. Рис и свежий хлеб, блюда из отбивной баранины и баклажан, зажаренных вместе, тарелка французских бобов в бараньем жире с нарезанными кружочками огурцов, дольки мускусной дыни и в конце много сладкого чая. Все это было у них на столе. Приятно было пожить несколько дней в Хами с его прекрасными парками, широкими каналами, тянущимися на 7 миль к северу и на 5 к востоку и западу. Это был один из самых больших оазисов, которые путешественники встретили в Гоби. Обычно они шли навестить семью землевладельца. У него было 4 жены, и каждая жила в своем собственном дворе. Девочки в семье носили веселые платьица, сделанные из одного куска ткани, где было вырезано отверстие для шеи, а длина его достигала до лодыжек. Белый муслиновый шарф покрывал голову и не спадал до колен. Во многих домах Хами путешественницы могли разговаривать с женщинами по-китайски, а в некоторых они оставляли Евангелие, переведенное на арабский. Проходя мимо базаров, они наблюдали, как заключаются сделки в Азии, как ведется торговля тонким батистом, шелком, коврами и ковриками, как по улицам расхаживали статные турецкие купцы, а иногда проходила высокая бледная женщина, удерживающая кувшин с водой на голове. Дорога теперь привела их в место, называемое в Гоби «Великая жара». Медленно взбирались они по ночам на высоту свыше 5000 футов к подножию гор Барку, а днем изнемогали от зноя, который, казалось, здесь проникал даже в самую темную гостиницу. В Кученге им предложили взять экспресс-повозку губернатора, чтобы проехать оставшуюся часть пути до Урумчи. Но когда они увидели запряженных в нее диких лошадей, несущихся вдоль дороги, они предпочли медленную, утомительную, но безопасную езду в повозке с мулами. Кроме того, сейчас они могли ехать днем, так как дорога стала легче, и для животных было больше воды. В Урумчи они находились в 700 милях от русской границы, и все трудности, которые им пришлось пережить во время путешествия по Гоби, были позади. Молли, одного из мулов, с большой радостью оставили в хлеву дома миссии в Урумчи, а путешественницы направились к русской границе в повозке, называемой Тарантас. Друзья в городе снабдили их огромной коробкой с провизией в предстоящую дорогу в 700 миль. Тарантас галопом выехал из Урумчи со скоростью 6 миль в час, что было в 2 раза быстрее езды по Гоби. И через 2 недели, позванивая колокольчиками, они подъехали к русской границе. Милдред и ее друзьям казалось, что они почти дома. К октябрю 1926 года они пересекли обширную Россию и оказались в Лондоне, где поведали захватывающую дух историю о том, как они пересекли Гоби. Глава 4. Города и оазисы Гоби. Милдред Кибл нравилось путешествовать, переезжать с места на место, встречаться с разными людьми. Она всегда с нетерпением готовилась к каждому новому путешествию. Итак, в марте 1928 года, когда она и ее друзья покинули Лондон, чтобы снова находиться в Гоби, они надеялись попасть в пустыню через Туркестан, но путь через Россию был закрыт. Трудности создавались только для того, чтобы Милдред Кибл их преодолевала. И изменение плана привело тройку через Индию к подножию Гималаев, затем через океан в Шанхай и вверх по великой реке в Ханкоу, а затем на северо-запад к их прежней штаб-квартире в Сучоу. Они наслаждались каждой минутой своего многомесячного путешествия. Их особенно взволновало, когда они попали в Линтунг в Китае, где из-под земли била фонтаном горячая сернистая вода. Ничего бы не принесло Милдред такого удовольствия, как купание в плавательном бассейне, где пары серы смешивались с водой, придавая ей освежающее свойство. Вознаградив смотрителя за то, чтобы он не подпускал толпы любопытных ребятишек, три подруги поплавали в бассейне, отмылись от дорожной пыли и грязи и вышли оттуда, чувствуя себя бодро. Большое объявление сбоку от бассейна гласило: «Здесь можно очистить сердца». В этот раз они ехали по дороге Гоби в новой повозке, покрытой верблюжьей шерстью и ватной облицовкой. Но самым большим изобретением в ней было окошко, сделанное так, что через стекло они могли видеть все, что было снаружи, оставаясь незаметными. По бокам повозки были специальные приспособления – ушки, на которые крепились сетка, куда сложили мешок с мукой, сковороду, накидку из овечьей шкуры, которой укрывался извозчик, и пакеты с духовной литературой. На этот раз у них также были лампы для палатки, где они будут проповедовать Евангелие, много парафинового масла для лампы и палатка для них самих. Милдред всегда была готова отправиться в интересные места, находящиеся в стороне от дороги, потому что ее любознательный ум и наблюдательный глаз всегда готовы к восприятию красоты и истории Гоби. Одна экскурсия была к монастырю пещеры Тысячи Будд, которую она назвала «картинной галереей Гоби». Спрятанные далеко за песчаными дюнами, с историей, восходящей к 200-му году до Рождества Христова, пещеры были выдолблены в утесе и каждая из них являлась входом в храм или гробницу. Все стены были покрыты рисунками и чертежами, и краски светились в теплом свете Гоби. Повсюду вокруг пещер старый аббат Уэнг создал зеленый оазис, через который пробегал ручей. Здесь росли свежие молодые тополя и зеленая трава. Проходя через эти молчаливые залы с украшенными и расписанными стенами, которые, казалось, не имели ни начала, ни конца, она думала о пещерах, которые существовали уже более 1000 лет. Когда Милдред со своими друзьями посетила это место впервые, аббат приготовил домик для гостей. В нем были чистые спальные комнаты. Чтобы достать деньги на постройку здания, он обошел города и фермы с просьбой о помощи. Совершая такие походы, он редко возвращался домой с пустыми руками. Его дружелюбие завоевало сердце Милдред Кейбл, и когда несколько лет спустя она снова приехала к пещерам, ее очень огорчила весть о его смерти. Она грустно стояла у его могилы, где он спал рядом с удивительными образцами древности, о которых он с такой любовью заботился. Милдред заметила мастеров, работающих на фасаде утеса. Они обтесывали поверхность отвесной скалы, готовя место для огромного Будды, которого должны были туда поместить. Будда был 80 футов высотой, смотрящий на пустыню, молчаливо восседающий над дюнами, ветром и колышущимися тополями. Наблюдая за мужчинами, откалывающими куски древнего утеса, чтобы сделать нишу для Будды, Милдред поняла, что рабочие не обладали мастерством художников, которые разрисовали стены древних залов. Их Будда был довольно страшным идолом, и ей стало интересно узнать, изменился ли милостивый дух пещер под влиянием современных условий. Она страстно желала проповедовать в этих старых храмах о благой вести единственного истинного Бога. Разговаривая и проповедуя по дороге в оазис Тунхуант, они часто слышали об озере под названием Crescent Moon, спрятавшемся за возвышающимися песчаными дюнами. «Леди, знаете ли?» – обратился один мужчина к Милдред. «Пещеры Тысячи Будд были созданы человеком, а озеро Crescent Moon – это дело рук Господа». «Но как далеко оно отсюда?» – спросила Милдред. «Прямо за гребнями дюн. Красоту его словами не описать». Милдред знала, как обманчиво расстояние в Гоби. Она часто смотрела в направлении этих дюн. Они казались такими близкими, и когда свет падал на их склоны, они подходили так близко, что, казалось, были почти что в городе. «До них всего 4 мили, леди. А когда вы придете туда, вы найдете воду, чистые комнаты для гостей и тихое место для отдыха». Возможно, до восхитительного озера Crescent Moon и было только 4 мили. Но когда она и ее подруги отправились к озеру, они убедились, что до него наверняка будет все 8 миль. С каждым шагом ноги погружались в песок по лодыжку и бороздили дюны, а когда выбирались на поверхность, уже не было сил поднять ногу для следующего шага. Каждый гребень песка, казалось, вел к другому. Но, наконец, они достигли вершины. Стоя на самом краю, Милдред посмотрела вниз, и перед ней предстало одно из прекраснейших зрелищ, которое она видела в Гоби. Внизу лежало маленькое сапфирно-голубое озеро в форме полумесяца, обрамленное светло-коричневым песком. Самый легкий путь к озеру – это съехать вниз по песку. Они так и сделали. Весело, с шумом съезжали они по песку. Гул песка напоминал им звучание гигантского музыкального инструмента, и этот громкий звук эхом отдавался вокруг озера. «Это наш гром», — сказал священник у маленького храма на берегу озера. «Вы будете часто слышать его, как только ветер начнет дуть в том месте, с которого вы спускались. Вы задели то самое место, что заставило заговорить пески». Спутницы провели на озере несколько дней, и оно произвело на них очень приятное впечатление. Но это же озеро могло показаться путешественникам хмурым и неприветливым, что и произошло с Милдред, когда она приехала сюда однажды в середине зимы. Озеро было замерзшим, и сильные ветры обдували его поверхность, а песчаные дюны сурово смотрели на те места, где не смог бы жить ни один человек. Но в любое время года на озере всегда были один или два странника. Один человек, которого она там встретила, носил два зеркала, установленные над его лбом, так как он верил, что с их помощью он может видеть и прошлое, и будущее. Он называл себя посланником мира ко всем нациям. И когда Милдред рассказывала ему об Иисусе Христе, как о князе мира, он слушал внимательно и долго. На голове у него была широкополая шляпа, украшенная куском материи, в складках которой он хранил пропуск в Лхазу. Всю свою жизнь он проводил в странствии от одного ламаистского монастыря к другому, а теперь его путь лежал в далекий Тибет. Когда Милдред дала ему Евангелие на его языке, он поблагодарил и сказал, что будет рассказывать ее историю всем ламам, которых он встретит. Другой отшельник прибыл в домик для гостей на озере босиком. «Откуда ты пришел, лама?» – спросила Милдред. «С горы Ютай в Шанси. Я шел 6 месяцев». Его красные и желтые одежды были в грязи и неопрятны. Подошвы его ног были черными и потрескавшимися. Через каждые несколько шагов своего долгого путешествия он падал ниц на землю. Он объяснил, что все это делается для того, чтобы исполнить обет. Милдред дала ему Евангелие от Иоанна. Тот открыл его на первой странице и прочел слова. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «Это об Иисусе!» – проговорил он. Лицо его просияло. «Я знаю! Я должен буду поверить ему!» Итак, странники Гоби расстались там у озера Крэнсент-Мун. Семя Благой Вести было посеяно. Милдред и ее подруги знали, если они будут рассказывать людям о Боге в течение их путешествия, Господь разбудит сердца многих, чтобы они поверили в Него. Они не зря потрудились. В их труде было вознаграждение. Все осталось позади. И озеро, и гром, и пески, и длинный путь через холмы.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Эту весточку мы получили от сестры Процковой Лидии, проживающей в Украине, Луганской области. Вот некоторые строки из ее письма.
1: «Мир вам, дорогие братья и сестры, на ниве Господней! Благодарю Господа и вас за труд ради вещания. Как приятно услышать благую весть по радио от своих тружеников по духу! Я всегда слушаю ваши программы. Как подкрепляют они, эти духовные гимны, проповеди и стихи! Слушая вас, забываешь все земные тревоги и направляешь взоры к небесам. Если есть возможность, то исполните гимн по радио. Мама, это слово мне мило». С христианским приветом, сестра в Господе Лидия Павловна.
0: Дорогая сестра Лидия, благодарность вам за письмо. Мы очень рады, что наши передачи так вдохновляют вас. Как важно нам знать, что живое слово нашего Господа так утешает и укрепляет вас. И это дает силы с большой радостью служить Богу.
1: С удовольствием выполняем вашу просьбу. Гимн «Мама, это слово мне мило» прозвучит для вас, дорогая сестра Лидия.

0: У колыбели я своей увидела маму, наклонившись. Укладывая нас, детей, не отойдет, не помолившись.
1: С первых дней счастлива.

Я вырос, и настал момент, когда я сам избрал дорогу. Христа любить не мой патент, но мать моя молилась Богу.

0: И так я в мир ушел, грешил, а мать молитвой провожала. Хоть много в мире я забыл, но мать забыть мне трудно стало.
1: Она ж молилась все Творцу, болея за меня душою, чтоб он заблудшую овцу привел к себе, домой, к покою.

0: услышал Бог ее мольбы, нашел меня Анукарита, простил мне все мои грехи, душа в крови Христа омыта.
1: И узкий путь теперь избрав, иду, хоть враг мне мстит, мешает. Среди борьбы со злом устав, молитва мамы помогает.
0: Я знаю, что ты всякий час меня в мольбе своей возносишь к тому, кто нас от смерти спас. Его прибыть со мной ты просишь.

0: И Бога я благодарю, что дал Он маму мне такую, что привела меня к Христу, а Он мне веру дал святую.
1: И верю я, когда приду к Христу в небесную отчизну, я там увижу мать свою, свинцом прекрасной вечной жизни.

0: В 1959 году один солдат служил в армии в городе Челябинске. Получив военный груз, он с другими солдатами охранял его, и в городе Хабаровске сдали его по назначению. Затем они прибыли на вокзал, чтобы ехать в свою воинскую часть. Сержант хотел уже оформить билеты, но солдат запротестовал.
1: «Сначала сходи к военному коменданту, получи командировочные, а затем поедем».
2: «Но мы потеряем целые сутки»,
0: — сказал сержант.
1: «Да, но лучше ночь прождать на вокзале, чем более недели ехать голодными в поезде».
0: Солдаты отделения ничего не сказали, но дали свое молчаливое согласие. На ночь они разделились, кто лег на деревянные вокзальные диваны, а кто и под скамейки, и уснули. Ночью их разбудил голос коменданта.
3: «Что вы здесь делаете? И почему не уехали своим поездом?»
0: Сержант молчал, и опять пришлось солдату ответить.
1: «У нас кончились деньги, а неделю ехать без еды мы не выдержим. Получим сначала, что нам причитается».
0: Нахмурясь и косо посмотрев на него, комендант ушел. Получив днем деньги, они сели на тот же поезд по расписанию и, довольные, что не будут голодать, поехали в свою часть в Челябинск. Но вскоре они увидели ужасную картину. Оказывается, из-под железнодорожного полотна пробился родник, который, подмыв насыпь, вызвал ужасную катастрофу. Поезд пошел под откос, вагоны все опрокинулись и разбились. И тут же начался пожар на том поезде, на который они не сели. Тогда друзья-солдаты переглянулись и начали его благодарить.
1: «Но я-то при чем?»
0: Только и сказал он, хотя знал, что там, дома, уже годы в слезах усердно молится за него его мама.

0: 33 главе, 14 стихе книги «Исход» Господь сказал:
1: «Сам я пойду и веду тебя в покой».
0: Какое это драгоценное обетование, друзья, не правда ли? Нам необходимо его усвоить.
2: Мы вынуждены постоянно менять место своего жительства, потому что у нас нет здесь постоянного места. Сам Господь обещал пойти впереди нас. Его присутствие, благоволение и Его любовь будут всегда сопровождать нас на всяком новом месте.
0: Если Бог с нами, тогда и небо, и земля принадлежат нам. Эти слова из Священного Писания обещают нам, что мы войдем в покой, который дарует нам сам Бог. Он создаст его и сохранит его. Одно Божье присутствие дарует нам покой.
2: Покой приходит от Отца Небесного, который в седьмой день почил от всех своих трудов. Быть с Богом — это значит найти в нем успокоение.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению делом или словом и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призыва. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Забота – помеха служению». Заботы – явление самое обыкновенное, самое обыденное. Весь мир более или менее поглощен заботами, это точно прирожденное свойство. Две главы в Библии говорят против забот, одна в Ветхом и одна в Новом Завете, 36-й Псалом и 6-я глава от Матфея, где приводятся слова самого Иисуса, повторяемые неоднократно. Не заботьтесь. Настоящий смысл этого слова в подлиннике означает «не тревожьтесь, не волнуйтесь, не будьте отягочены». Одно слово громко звучит во всей Библии и просвечивает везде, как солнечный луч сквозь тучи и туман. Не бойтесь. Все заботы происходят от страха. Избавиться от забот можно тремя простыми, непогрешимыми способами. Это не моя выдумка, они указаны нам апостолом Павлом по внушению Святого Духа. Эти правила находятся в 4 главе послания к Филиппийцам, стихи 6 и 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Первое правило – не заботьтесь ни о чем. Другими словами, откажитесь раз и навсегда думать о том, что вас тревожит. Вооружитесь против всего, что может вас расстроить. Скажите себе, что это бесполезно, грешно и к добру не ведет. Откажитесь совсем от этого. Второе. Подспорье первому. За все благодарите. Благодарность и хвала выражаются пением. Когда вы чувствуете приближение забот, спойте что-нибудь, какую-нибудь духовную песнь, хвалу Господу Иисусу. Забота есть искушение злого духа. Помните, что он может проникнуть только в открытую дверь, а таких открытых дверей много. Даже если мы тщательно запираемся от зла, все окружающее нас способствует раскрытию этих дверей. При упоминании имени Иисуса зло быстро исчезает. Бесы ненавидят имя своего победителя, при этом звуке они бегут. Третье правило помогает исполнить два первые. Все три связаны между собою и всегда действуют совместно. Третье. Непрестанно молитесь. В этом нам поможет многое в священной книге. Давид говорит: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54. Господь в своей премудрости посылает нам заботы. Он не обещает нам снять с нас бремя, но взять на свои руки и бремя и нас самих, и понести и то, и другое. Как часто приходится славить Бога за то бремя, которое дало нам узнать всю нежность Его сильных объятий. Тоже повторяется в Псалме 67. «Благословен Господь всякий день. Он возлагает на нас бремя, но Он же спасает нас». Апостол Петр испытал то же самое. Порывистый, горячий, он прошел через бурю, через бушующее море, но он научился одолевать их и достигать тихой пристани. Он говорит: «Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава. Мы можем все наши бремена перегрузить на Него и узнаем, что Его сердце понесет их. Правила, предписанные Павлом, истекают из его опыта. Он следует своему учителю. Эти три правила приводят к постоянному общению с учителем. В сознании его неизменной близости становится легко.

Сегодня наша тема – отряд Гедеона. Учитель Иисус Христос сам выбирает людей для Его служения. Когда Его Дух коснется человеческого сердца, явится радостная готовность исполнить всякое служение, и каждое служение будет принято как честь, потому что Он его назначил. В чем оно состоит, не будет иметь никакого значения. Служить будем ему по его желанию, и к достижению этой цели мы, конечно, приложим все, что имеем. Великий учитель и руководитель апостол Павел посвятил целую главу вопросу об избрании для служения. Она находится в первом послании к вновь образованной церкви в Коринфе. Там возникли разногласия, требующие строгого суждения любимого основателя церкви. Одно из них касалось служения. Некоторые члены, казавшиеся по своим блестящим способностям более пригодным к служению, гордились этим и превозносились перед другими, которые, в свою очередь, завидовали им. Дух гордости и зависти вкрался в новую церковь. Возникли споры и разделения, появился мирской дух соревнования и соперничества, который никогда не должен был овладевать учениками Христа. В своем послании Павел высказывает прямо и здраво, с примесью большой нежности. В начале послания он обращает внимание на то, что между ними, призванными, немного мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Напротив, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, от которого все исходит и всегда будет исходить. Приводит часто эти слова, доказывая, будто Господь предпочитает слабых. Это, конечно, неверно. Богу нужно самое лучшее, и для исполнения предназначенного им Он ждет, пока не найдется человек, способный быть руководителем. Это часто значит человек сокрушенный, разбитый, а затем обновленный, в котором прирожденная сила будет подчинена новым законам. Иаков был избран не потому, что он был достойнее Исава, но по слабости старшего брата. Нравственный уровень Иакова был низок, но он обладал качествами руководителя, которых Исав не имел. Однако неблагородный характер его представлял большие препятствия. Господь поступил с ним сурово, чтобы выдвинуть его нравственную силу. Иакову надо было потерпеть крушение, чтобы покориться добровольно по велению Божию. Ум его подчинился лишь, когда была обессилена плоть. Это была слабость упрямства. Упорство есть сила, недостаточно сильная, чтобы подчиниться. Вы слушаете «Голос Ант» – передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Отряд Гедеона». Несомненно, Господь постоянно употребляет людей, которых общественное мнение считает слабыми, глупыми, презренными. Ему нужны люди способные, одаренные, образованные, и он их употребляет, когда они ему покоряются. Но талантливые люди особенно подвержены искушению. Человек отуманен собственной силой творить великие дела. Ложное честолюбие способно мчаться без оглядки, как лошадь, закусившая удила. Иной человек, не подозревающий, что в нем кроются особенные таланты, проводит долгие годы в неизвестности, пока вдруг что-нибудь не выдвинет его вперед и способность руководить другими проявится. Из скромного, неизвестного ремесленника появился известный всему миру великий миссионер Коррей, первый понесший Евангелие в дальнюю языческую Индию. Бог не спешит.
Он ожидает от нас лучшего, что мы имеем, отданного Ему в полное распоряжение. Никогда не забудем, что нравственная и умственная сила исходит только от Него, и только то пригодно к употреблению, что постоянно вдохновляется Его Духом. Книга Судей может стать параллельно с первым посланием Коринфянам 1 главой. В ней мы видим жизненные примеры того, о чем говорит Павел. Книга Иисуса Навина и книга Судей представляют полную противоположность. Преобладающая нота у Иисуса Навина – победа. В книге Судей – поражение. Музыка книги Навина – торжество. Книги Судей – плач с арфами, повешенных на вербах. В книге Иисуса Навина звучат песни радостные, торжествующие, воинственные. Книга Судей часто рыдает о притеснении и невольничестве. Живительный, гордый воздух окружает Иисуса Навина. Ему светит солнце. Перед ним простирается картина, полная обещаний. Книга Судей рисует мрачную, удручающую картину в темной долине. Однако и там мелькают светлые толчки. В ней тени сменяются ярким светом, но преобладают темные краски. Там встречаются смесь поразительных примеров, употребленных Богом для своих целей, странных, необычных орудий. Левша одерживает победу и освобождает народ на 18 лет. Земледелец простым воловьим рожном избавляет народ от притеснителей. Книга Судей, 3 глава. Людей, пригодных к делу, было так мало, что пришлось женщине вступить в ряды и руководить народом. В результате блестящая победа и 40 лет отдыха от нападений врага. Простой кол от шатра и молот в руках женщины решают победу над врагом. 300 юношей с кувшинами и трубами обращают в бегство 3 войска 3 народов. Другой раз отломок жернова, брошенный женщиной с башни, обращает битву в пользу израильтян. И такое простое орудие, как ослиная челюсть в руках одного сильного человека, служит для избиения тысячи людей. О всем этом повествует нам книга Судей. Поговорим теперь о Гедеоне с его отрядом из 300 юношей. Обстоятельства народа израильского сложилось тогда очень плохо. Медиатяне заполнили страну и подвергли рабству народ. Две другие нации присоединились к ним. Они в громадном числе напали на урожай и истребили все всходы. Они так притесняли израильтян, что жизнь тех стала невыносимой, и они были вынуждены бежать из своих жилищ и скрываться в погребах и горных ущельях. Затем, по обыкновению, народ вспомнил о Боге в своем горе и стал молить о помощи. И по обыкновению Господь тотчас простил им и обещал избавление. Прежде всего избирается вождь. Гедеон. И он проходит полезную школу, которая может и нам оказать большую помощь. Затем уже обученный молодой вождь собирает свой отряд. Хочется особенно отметить, как эти 300 воинов были избраны из нескольких тысяч для служения. Они были как бы просеяны. В этом многотысячном войске нашлось ровно 300 человек, пригодных к тому служению, которое требовалось Господом. Окиньте взглядом тысячи собранных воинов, которые из них 300 избранные. Никто не знал. Они сами не знали, пока не был произведен опыт. Потому как они исполнили 3 предложенные испытания, они сами выдали себя. Так Господь всегда подвергает испытанию своих избранников. Чем труднее служение, чем выше чин вождя, тем строже испытание. Испытание одновременно раскрывает качества человека и создает их.
Первое, что они имели, была готовность. Они все были добровольцами. Когда раздался клич, они поспешили к вождю. Гедеон выслал гонцов, глашатаев по всей стране. Они обратились, во-первых, к его семье, потом к его племени и, наконец, к трем соседним племенам. Они оповещали, что Бог призвал Гедеона идти в поход против мадьянитян и их союзников и зовет каждого на помощь. Гонцы быстро обижали все окрестности, побуждая людей к действию и вызывая добровольцев. Многие не откликнулись на зов. Некоторые были вполне равнодушны. Они слышали клич, но не отвечали на него и продолжали свое дело, будто ничего не слышали. Другие прямо сопротивлялись. Они останавливались и прислушивались, но их тянуло назад, они не поддавались. Некоторые осуждали. «Кто такой Гедеон?» «Какой-то выскочка. Он проталкивается вперед, чтобы его сделали вождем. Он ничего не понимает, у него нет никакого опыта в воинском деле. Его люди обезоружены, враги у них все украли. И, конечно, их число гораздо меньше, они только напортят дело. Этот смелый вождь Гедеон скоро сам пожалеет, что сунулся, когда попробует бороться с опытными вождями мадьянитян». Много было толков, критики, но охотников не нашлось. Всегда легче критиковать, чем помогать, и такая критика везде встречается. Попадались и насмешники. «Ха-ха-ха, вот нашли! Гедеон будет народным вождем! Это просто смешно, бессмысленно!» Другие относились прямо враждебно. Они протестовали, доказывали, что нечто обольщать народ надеждами, которые не могут осуществиться, они просто немыслимы. И эти люди удерживали других. Но многие пришли. Целая толпа добровольцев сбежалась со всех сторон, принося оружие, которое удалось спасти. Они откликались охотно. Это была, без сомнения, смешная толпа. Их было 32 тысячи. Эти четыре племени когда-то насчитывали 184 500 человек, готовых в бой. А по другому исчислению у них было 212 тысяч воинов. По-видимому, теперь откликнулось значительно меньшинство. Эти люди особенно годились для службы, потому что они имели желание, и это рвение проявилось на деле. Усердие, добрая воля – есть хорошее качество. Господь ставит усердие в служении выше умения. В пророческом 109-м псалме говорится: «В день силы твоей народ твой готов». То есть готовностью сердца отвечают они на твой призыв. В служении Богу ценится эта готовность превыше всяких природных дарований. Бог готов принять все, что мы приносим от усердного чистого сердца. Еврейская скиния была сооружена на добровольном пожертвовании. Народ приходил добровольно к Моисею со своими приношениями. Кто приносил золото и серебро, кто богатые шелковые ткани. Одна бедная женщина ничего не имела, но горячо желала также что-нибудь принести. Она стригла одного из своих козлов и окрасила шерсть в красный цвет. Затем однажды она пришла, робко положила свое скромное приношение на кучу собранных вещей и ускользнула. На куче золота, серебра и других богатых приношений этот пучок шерсти был еле заметен. Но этот дар исходил прямо из сердца. Им была нужна козья шерсть, так же, как и золото, и ее приношение было принято, потому что оно исходило от сердца. Наша воля на то наша, чтобы сделать ее твоей. Это было первое испытание. 32 тысячи человек из этих четырех племен выдержали его.

Сегодня мы прощаемся с вами. В следующей нашей передаче мы продолжим тему о Гедеоне, и это будет последняя передача по книге Гордона «Тихие беседы о служении». У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, я сегодня обращаюсь к вам со Словом Божиим и буду читать из 8 главы послания апостола Павла римлянам. Речь будет идти о великой гарантии победы. Читаю с 28 стиха по 39. 8 глава римлянам с 28 стиха и ниже. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать?

всякий день считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Дорогие друзья, это удивительная глава, 8 глава, сияет как бриллиант во всем послании апостола Павла римлянам. Речь идет о предопределении Божьем. Имеется, конечно, несколько пониманий вопроса предопределения. Я же стою на позиции евангельского баптистского братства. Мы читаем: не начало венчает, а конец. Однако, если не уверен человек в успехе дела, если не знает он будущего завершения, не следует ему и начинать его. Но в деле спасения христианин обладает надеждой на конечную победу. Вот о чем речь. Великая гарантия победы у нас в руках. Итак, первая мысль. Бог предопределил верным своим быть подобными образу Сына Его. Бог знает о человеке все, еще до его рождения. Например, Он избрал Иеремию стать пророком еще во чреве матери его. В первой главе, в 5 стихе мы об этом читаем. Бог определил ему великое служение. А в 138 псалме мы читаем, Давид говорит, все дни были записаны, то есть предопределены Богом, когда ни одного из них еще не было. То есть Давид совершенно ясно понимал, что вся судьба была запрограммирована для него. Еще не было его дней, а Бог уже имел о нем свое определение. Но если бы Бог сделал человека безвольным роботом, дьявол бы мог упрекать Бога в несправедливости. Поэтому Бог дал человеку свободную волю принять спасение или отвергнуть его. Однако тем, которые приняли его, Он, мы читаем, дал власть быть чадами Божьими. Поэтому мы имеем верную надежду, святое упование на Бога. И говорим вместе с апостолом Павлом, если Бог за нас, кто против нас? Где Бог, мы знаем, там победа. Да, Бог предопределил план спасения через Сына Его Иисуса Христа. И Он совершил это, конечно, даром для нас. Но для Него это было не даром. Он отдал единородного Сына на смерть за грехи всего человечества. Скажите, друзья мои, кто из вас за какое-то благое дело отдаст на смерть своего сына или дочь? Вряд ли. А Бог сделал это. Заработать спасение нельзя. Все богатства мира бессильны выкупить из власти дьявола даже одну единственную душу человека. Но его Сын, Сын Божий, вот величайшее богатство, данное человечеству. Нет другого имени, Господь говорит через апостола Павла, нет другого имени под небом, данного человеками, кроме имени Иисуса Христа. Человек, Иисус Христос, сделался спасением всему роду человеческому. Он был Сыном Человеческим, но еще и был Сыном Божьим. Иисус отдал нам самого Себя, а потому единственная наша плата за спасение – это не деньги, это не золото, это не богатство мира. Плата за наше личное спасение каждому – отдать Христу свою собственную жизнь, свое собственное сердце, самого себя, без остатка. К этому призывал Господь через Моисея народ Божий. Народ внимал. Народ когда-то слушал голос Господа, а потом со временем отступил от Него и сделался богопротивником. Израиль не понял любви Господа к нему. И Христа, Спасителя мира,

Он не принял так же. Он убил Сына Божия на кресте и сделал величайшее преступление в мире. Как Господь жалел о своем народе! Как Господь хотел внушить ему, что не только жертвоприношение угодно ему. Нет, нет. В первую очередь, сердечное служение перед лицом Господа, хождение пред Ним так, как ходил, скажем, Енох, а уже несколько позже и Ной, как ходил Моисей, как ходили многие пророки. Однако в целом Израиль был погружен в страшную бездну греха. Дьявол обольстил этот народ и погубил его до конца. И хотя видимая форма богослужения еще имела место в Израиле, однако для Господа это было уже ненужное. Уже ни скиния, ни жертвоприношения, ни хвалебные песни, ничто не радовало Господа. Он искал совершенно другое, но Израиль этого не понимал. Надо добавить, и сегодня Израиль этого не понимает. Отдельные личности из народа Божия приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, но в целом Израиль находится в забвении Божьем, потому что еще не настало его время. Сегодня мы переживаем время язычников. Когда-то Иван Степанович Проханов написал такой прекрасный гимн. «Земля трепещет, и, сверкая, катится гром из края в край. То Божий глаз гремит, взывая: Израиль, мой народ, внимай! Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы с золотом блестят, и в них курятся фимиамы, и день, и ночь они горят. К чему мне ваших храмов своды? Бездушный камень, прах земной. Я создал землю, создал воды и небо очертил рукой. К чему мне злато? Вглубь земную, в утробу вековечных скал я влил, как воду дождевую огнем, расплавленный металл. К чему куренье? Предо мною земля со всех своих концов кадит дыханием под росою благоухающих цветов. К чему огни? Не я ль светило зажег над вашей головой? Не я ль, как искры из горнила, бросаю звезды в мрак ночной? Твой скуден дар. Есть дар бесценный, дар нужный Богу твоему. Ты с ним явись, и, примиренный, я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда, везде. Но, слава Богу, христианин понимает зов Божий. Он читает в Писании: Бог есть любовь, и понимает, что с Ним, с Богом любви, можно говорить только языком любви из чистого сердца. Вторая мысль. Гарантия победы заключена в том, что всякая борьба против верных Богу бесполезна. Мы должны это понимать. 32 стих этой главы говорит нам: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, с Сыном, не дарует нам и всего». Чего всего? Да всего то, что можно только видеть или представлять. И даже гораздо больше, потому что мы читаем о том, что приготовил Бог любящим Его. Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку даже. Но Бог приготовил это и дал нам вместе с Сыном Своим. Христос, Иисус ходатайствует за нас. Он сидит одесную Бога, Он ждет, когда мы придем в небо. Так говорит 34 стих. А стихом выше мы читаем, в 33-м, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Если бы даже и нашелся тот, то он оказался бы в стыде. Раз Бог оправдывает, никто не может
обвинить избранных Божьих. Бог простил нас, когда мы были еще грешниками, потому что Он любил нас еще прежде создания мира. Третья мысль. Гарантия победы еще и в том, что из руки Его никто не может похитить нас. Мы сокрыты в лучах Его любви, и тьма сатаны не может приблизиться к Его божественному свету. 35 стих и ниже этой главы говорит нам следующего. Кто отлучит нас от любви Божьей? И перечисляет целых 7, о которых сказано: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Кто отлучит? Никто. Апостол Павел иллюстрирует нам эти 7 вопросов, но дает один ответ в 37 стихе. Он говорит: но все сие, все эти переживания, что может быть у нас в жизни, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. О, это великая любовь Божья! Кто может оценить ее по достоинству? Скорбь, но Бог любит нас. Теснота, но Бог любит нас. Гонение, голод, нагота, опасность, меч, но Бог любит нас. И потому дает нам и в скорби, и в тесноте, и в гонениях, различных переживаниях свою победу. И никто не может похитить нас из Его божественных рук. Он любит нас. И эта любовь простирается в сердца наши от Его самого. И мы говорим, цитируя слово, которое сказал когда-то апостол Павел в 13 главе Коринфянам: любовь долготерпит, милосердствует, не гордится и так далее, и так далее. Это все преимущества, что мы имеем в любви, они с нами, если мы во Христе Иисусе. И если сила любви в нас, то мы должны быть абсолютно уверены в победе. Павел апостол говорит: ибо я уверен. То есть я твердо знаю, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. А почему не может? Потому что Бог любит нас. Потому что вечной любовью возлюбил нас, и никто не может встать против Него со своей ненавистью. Нет. Кто будет спорить с Богом? Если Бог за нас, кто против нас, говорит Святое Писание. О, какая это удивительная 8 глава. Она начинается словами: «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе», а заканчивается: «Никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей». Эта глава – глава великой гарантии спасения всем верующим во Христа, детям Его, членам тела Его. И последняя мысль. Можно ли потерять спасение человеку по воле самого Бога? Другими словами, хочет ли Бог, чтобы Он лишил нас спасения? Нет. Он не хочет нас лишить спасения, которое подарил нам. И мы читаем: Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Заметьте, все люди спаслись и достигли познания истины. Но человек по своей собственной воле может уйти от Бога и погибнуть. Когда-то Димас оставил апостола Павла, потому что возлюбил нынешний век. А тот, кто возлюбил нынешний век, связал свою судьбу с дьяволом, по своей собственной воле ушел от Бога и, безусловно, погиб. Сегодня многие люди оставляют Иисуса Христа и идут путем беззакония, забыли свое великое предназначение, потому что возлюбили нынешний век. Вы скажете: а как это может случиться? А очень просто. Осуетились. Знаете, я приглашаю людей на собрание. Приходите, пожалуйста, у нас собрание в 10 часов утра и 5 часов вечера. И на неделе также вы можете быть, участвовать в разборе. Пожалуйста, приходите. Такая пауза
вызывающее удивление. Понимаете, мы имеем собрание, нам одного хватает. Мы среди дня собираемся между собраниями американцев, нам хватает. Вот в 2 часа мы придем, в 4 уйдем, и этого хватит нам на неделю. Осуетились. Нет желания трудиться для Господа. Утром вставать для того, чтобы приготовить свою семью, прийти в Дом Божий, лень, матушка. Осуетились, потому что имеют большое желание заработать побольше средств, чтобы жить счастливо на этой земле. Осуетились, потому что охладели, не читают Слово Божие, не интересуются духовной жизнью. Из ревностных христиан превратились в обыкновенных прихожан. Димас оставил меня, говорит Павел, возлюбил нынешний век. Ну, может быть, это рядовые люди, да? Ничего подобного. Еще в далекое время Иоанн говорит, Диотреф не принимает нас, изгоняет братьев. Он ненавидел тех, которые любили Господа от сердца, изгонял таковых. Можно ли сказать, что он был спасенным человеком? Да, он был пресвитером Иерусалимской церкви, но это не давало ему права на спасение, потому что он отверг это спасение своими собственными деяниями. Павел апостол говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников. Будут говорить превратно. Я, Павел, проповедую одно, а они будут проповедовать совершенно другое. И увлекут учеников. Он говорит еще, войдут к вам лютые волки. Смотрите, не просто волки, а лютые волки, не щадящие стадо. Это что, с зубами, с хвостом, что ли? Да нет, это те, которые раньше себя называли христианами, но теперь имеют свои планы, свои амбиции, и им не жалко стада Христова. Это люди, как лютые волки, разоряющие стадо Божие. Жизнь и смерть в наших руках. Бог не хочет отказаться от нас. И не может отказаться от нас, потому что это противно ему. Он хочет спасти каждого из нас. Но человек сам уходит от Бога. Вот предопределение, о котором мы говорим. Бог предопределил нас и предузнал нас, и дал нам возможность понять святую истину и служить ему до конца. Но человек сам избирает такую судьбу, на которую Господь смотрит с сожалением. Друзья мои, рассказывают такую историю, что когда наследник королевского престола, мальчик, играл со своим сверстником из благородной дворянской графской семьи, то они, эти два мальчика, любили друг друга всем сердцем. Прошло время. Когда они выросли, мальчик, наследник, стал королем, а его друг остался графом. Но в один день граф поднял восстание против своего короля. Но однако же сила победила силу, и он был схвачен. Король сказал своему бывшему другу, «Друг мой, мы много лет провели вместе, а тебе ходатайствуют, чтобы я сохранил тебе жизнь, но ты должен умереть. Вот я тебе даю шанс. Возьми чашу с водой и пройди через строй солдат, но смотри». Сзади тебя будут идти солдаты с обнаженными саблями. Если ты проронишь хотя бы одну каплю, они изрубят тебя в куски. С каким страхом, с каким трепетом граф проходил через строй солдат. Он знал, за ним идет смерть. И с особой осторожностью он донес полную чашу воды до конца, не проронив ни одной капли. Ему была дарована жизнь. Жизнь и смерть в твоих руках, дорогой человек. Ты можешь ее расплескать, пока будешь идти по этой тернистой дороге. Но знай, за тобой идет тот, который может наказать тебя. Дьявол не пожалеет тебя, если ты будешь невнимателен к тому, что сказал тебе Господь. Ты уверен в победе? Сегодня я спрашиваю тебя, ты имеешь гарантию спасения или нет?
А если нет, у тебя есть шанс приблизиться к Господу и сказать: «Господи, я великий грешник, я не имею гарантии в победе, я не имею спасения, и потому Ты дай мне это спасение из Твоих щедрых рук. Покайся перед Господом и получи это даром, и да будет прославлено святое имя Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: в комнату мальчиков, где Вадим что-то увлеченно читает, а Сережа собирает модель самолета, входит Павел Михайлович.
1: Ты чего это, Вадим, опять такой взъерошенный сидишь? Что ты там такое интересное читаешь?
2: Да вот я к молодежному собранию готовлюсь и зачитался книгой пророка Аввакума.
3: По твоим волосам сразу можно догадаться, что ты увлекся.
2: Да.
3: Посмотри бы на себя в зеркало. Какой ты смешной сейчас.
1: Ничего, Сережа, не мешай человеку думать. Значит, Аввакума читаешь?
2: Да, это довольно-таки интересная книга. Вот взять хотя бы начало. Вот послушай. «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого и закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивые одолевают праведного, то и суд происходит превратный. А вот дальше еще и советуется. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь».
1: Да, это старая тема. Проходят века, меняются правители, одна цивилизация сменяет другую, а вот человек сам по себе все тот же. Тот, кто без Бога, конечно.
2: И вот здесь же задается этот вечный вопрос, который почти всегда можно услышать во время разговора с неверующим. Вот здесь в 13 стихе. «Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?»
3: Вот именно. А я бы сделал бы так, что каждый, кто делает зло, сразу бы умирал бы.
2: Ого.
3: Вот тогда боялись бы грешить.
1: Ну, Сережа, какой ты быстрый. Но сам подумай, что из этого получилось бы?
2: Тогда бы на земле уже никого не осталось. Ни одного человека. Все бы умерли. Да и ты в том числе.
1: Это хорошо, Сережа, что нам не дано такое право. Вадим только что прочитал, на что мы способны. Человек и так достаточно уже всякого зла натворил.
2: Знаешь, папа, меня еще очень поразил конец этой книги. Да. Ты вот только послушай, как здорово здесь написано. И какая вера здесь высвечивается. Вот слушай. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего».
1: Правильно, настоящая вера такая и есть. Она не меняется от обстоятельств.
2: А вот интересно, что с одной стороны, Аввакум видит все зло и беззаконие, которое вокруг творится, и переживает. А вот с другой радуется и полностью доверяет Богу, и верит, что Бог судья праведный и справедливый, и что он тоже внимательно наблюдает за всем происходящим на земле. А раз Бог терпит еще этот мир, то ведь и мы должны терпеть.
1: Бог не только терпит, Вадим. Но помнишь, как в послании Петра сказано, что Бог долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, потому что Он все сделал для спасения грешников и разрушил это царство зла. Он открыл также путь в царство вечного добра и теперь хочет, чтобы как можно больше людей пошли по пути добра.
2: Да, это понятно. И мы не должны сидеть, сложа ручки, и ждать, когда же настанет это царство добра, Божие царство.
1: Вот именно. От нас, которые уже идут по этому пути, Господь хочет, чтобы мы стали Его свидетелями, чтобы были носителями Его света. Ведь почему? Вот как ты думаешь, Вадим, так мрачно вокруг?
2: Ну, потому что люди отказались от Бога и от света Его Евангелия. Но с другой стороны, папа...
1: Что? Что с другой стороны?
2: Знаешь, пап, можно с тобой поговорить об одном деле?
1: Конечно, можно. О каком это деле ты хочешь говорить?
2: Ну, я ведь скоро закончу школу, да?
1: Ну?
2: И мне предстоит решать, что же делать дальше.
1: Да. Как быстро летит время. Ты у меня совсем уже взрослым становишься. Я, кстати... тоже уже думал спросить тебя о твоих планах на будущее.
2: Ну вот, я и хочу с тобой поговорить о своем решении.
1: Так у тебя уже и решение есть?
2: Да, есть решение, только вот я не знаю, как вы с мамой посмотрите на это решение.
1: Что ж, давай выкладывай свои решения. Вместе его обсудим.
2: А ты там, Серега, не послушивай, о чем старшие говорят.
3: А я и не послушиваю. И я просто слышу. Мне что, уши заткнуть?
1: Ничего, у нас нет секретов. Ну, так я слушаю тебя, Вадим.
2: Вот, во-первых, я много думал, молился и решил выбрать себе профессию врача.
1: Врача?
2: Да, врача или фельдшера.
1: Так это же хорошо, очень хорошо.
3: Вот здорово, будет свой домашний врач.
2: Ну, подождите, я еще не все сказал.
1: А что еще?
2: Ну, вот зная меня, разве тебе не удивительно, что я выбрал именно эту профессию?
1: Конечно, я удивляюсь, но раз ты так решил, то я думаю, что у тебя есть какие-то основания для этого. И мне, конечно, хочется узнать эти основания.
2: Ну, так вот, после окончания института я попрошу, чтобы меня отправили на работу в самый дикий, глухой и отсталый район страны. В такой, где даже и верующих не будет.
1: А, хочется стать миссионером.
2: Угу. У меня давно уже были такие мысли. А вот после твоего приезда из командировки я окончательно утвердился в своем решении. А как ты, папа, на это смотришь?
1: Что я могу тебе сказать, Вадим? С одной стороны, я могу только радоваться такому твоему решению, потому что мы с мамой всегда молились за вас, чтобы вы стали серьезными христианами, и чтобы Бог смог использовать вас в своем деле.
2: Ну, значит, ты не против?
1: Ну, конечно, не против. Хотя, с другой стороны, сам понимаешь, родители всегда являются в некоторой степени эгоистами. Они хотят, чтобы их дети, став взрослыми, получили образование, затем создали хорошую семью, заимели квартиру, какое-то положение и прочее. А потом жили где-нибудь поблизости, чтобы можно было, глядя на них, радоваться и даже гордиться ими немножко перед другими.
2: Ну вот. Сами вон как думаете, а потом, собираясь между собой, еще и сокрушались. А где же в нашей стране миссионеры? О, почему же так мало желающих трудиться? Но ведь если как следует разобраться, то родители сами виноваты в этом.
1: Подожди, подожди. То, о чем я сказал, я имею в виду в общем. Сам я думаю совсем по-другому. Я рад за тебя, за то, что ты так серьезно относишься к жизни и к служению. И надеюсь, что это у тебя не временный порыв?
2: Нет. Только, конечно, нужно еще помолиться об этом. Где и в какой институт поступать?
1: Да.
2: Да и закончить надо. В общем, время еще есть для основательной подготовки.
1: Да. Будем молиться об этом. И потом надо обязательно сказать об этом маме. Ты говорил ей?
2: Нет еще. Я просто хотел сначала с тобой все обсудить.
1: Конечно, сынок, у тебя очень хорошее побуждение. Веришь, что это от Господа. И даже, может быть, ответ на мою молитву.
2: Ответ на молитву?
1: Да, на молитву. Я последнее время очень просил Господа, чтобы Он послал своих тружеников для труда в те места, где я побывал, где так мало слышали о Боге.
2: Да? Интересно.
1: Но я даже и предположить не мог, что эти самые труженики могут оказаться в моем собственном доме, в моей семье.
2: Вот видишь.
1: Вот такие дела. Ну да ладно. Давай-ка, сынок, сейчас вместе помолимся об этом деле. Господь все усмотрит.
2: Давай. Дорогой Господь, Ты знаешь, что я хочу служить Тебе от всего сердца. Ты также знаешь меня самого лучше, чем я себя знаю, потому что все мои желания и стремления Тебе известны. Благослови и направь меня туда, где ты желаешь меня использовать. И сам все устрой для этого. Благодарю, что мой папа понял меня правильно и не ставит мне преград в моем решении. Аминь.
1: Аминь. Отче наш, вот мы склонились пред тобою. Ты слышал наш разговор. Ты знаешь и мою скорбь за всех людей, кто не только не знает о тебе, но и не имеет возможности слышать о тебе. О Боже! Вышли делатели на жатву свою, как я уже и просил тебя. Если ты хочешь использовать для этого моего сына, то помоги нам с Ириной с радостью благословить его на такое дело. Господи, сделай Вадима верным твоим служителем и усмотри весь его дальнейший путь. Прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Аминь.

Юный Вадим в своем сердце услышал Божий призыв к посвящению своей жизни на евангельский труд. И что может быть более дорогим и драгоценным для человека, чем возможность и право трудиться на необъятной ниве Господней? Время покажет, какой Божий план для жизни юного Вадима. В одном мы можем быть уверены, что жизнь, посвященная Богу, хотя и трудна, но всегда интересна, содержательна и плодотворна. Я помню тот день, когда я в своей жизни первый раз осознал, что Бог зовет меня на свой труд. Моя мама, когда я родился, посвятила меня Богу и после этого постоянно молилась, чтобы Бог призвал меня на служение благовестия. И когда мне было 10 лет, однажды после проповеди на воскресном богослужении в молитвенном доме, гость-проповедник, посетивший нашу церковь, подошел к маме. Мама представила всех нас, четырех братьев, проповеднику. И она упомянула о том, что посвятила меня Господу. И в тот момент этот старый служитель Божий возложил свои руки на мою голову и начал громким голосом молиться, чтобы Господь сохранил меня в вере и защитил своей любящей десницей от зла так, чтобы я мог стать преданным слугой Ему и полезным сосудом в деле Его. Для меня, 10-летнего мальчугана, эта молитва показалась нетерпимо длинной. Я торопился во двор, где меня ждали мои сверстники. Но несмотря на мою детскую несерьезность, эта молитва все-таки коснулась моего сердца, и я никогда не смог забыть ее. С этого времени я помнил, что Бог имеет свой план для моей жизни. В 15-летнем возрасте я повторно испытал в своем сердце сильный призыв Божий. Я был на большом собрании, на котором присутствовало около 2000 человек. Благовестник, который проповедовал на этом собрании, вдруг прервал свою проповедь и, указывая пальцем, вызвал 5 человек из этой большой аудитории кафедры. Среди вызванных оказался и я. Я помню, как я еще оглядывался вокруг, не понимая, что это именно меня проповедник вызывает. «Да-да», — сказал проповедник, — «именно ты, юноша, который сейчас крутишь головой во все стороны, тебя я имею в виду». Все мы 5, стоявшие перед кафедрой, были молодыми людьми. До этого времени я никогда не встречался с этим благовестником. И вот он сказал, что по побуждению Божьему он желает совершить молитву и благословить нас, потому что Бог призовет нас на свой святой труд благовестия. И в наступающие времена мы будем нуждаться в его охране и благословении. Тот вечер стал вечером моего решения, моего посвящения себя воле Божьей. Чего я хочу? Хочу ли я жить для себя, угождая своим желаниям? Или я хочу жить для Бога, для исполнения только Его воли в своей жизни? И я решил, если моя ничтожная жизнь угодна Богу, то я хочу служить Ему, Царю царей и Господу господствующих. Прошли годы. Бог был верен своему призыву. Несмотря на все свои недостатки, неудачи и ошибки, я с чувством глубокой благодарности и удовлетворения служу теперь в деле благовестия. И сколько таких и еще лучших служителей есть на ниве Божьей, и каждого Бог призвал отдельно, своим путем и в свое время. И слава Богу, что также Вадим услышал этот призыв и с готовностью ответил на него. Но, как правильно отметил Павел Михайлович, очень важно, как отнесутся родители к желанию детей посвятить себя евангельскому труду. Своим отношением родители могут или вдохновить своих детей полностью отдаться исполнению Божьего плана в их жизни, или они могут стать преткновением и воспрепятствовать исполнению воли Божьей в жизни своих детей. Но помните, дорогие родители, что мирская профессия, как бы престижна она ни была, успех и слава,
никогда не смогут сравниться с тем счастьем и глубоким удовлетворением, которые дают человеческому сердцу исполнение Божьего замысла и воли Божьей. И что может быть прекраснее, чем быть матерью или отцом труженика, участника великой жатвы последнего времени, в которое мы сейчас живем перед пришествием Иисуса Христа? Отцы и матери, молитесь о своих детях, направляйте их по путям Божиим, поощряйте их всецело отдаться святому делу Божьему. Дайте им знать, что это также ваше желание. И помните, что Бог сам выберет им поле и ниву, где они будут нужны. Родители не могут и не должны этому препятствовать. Слово Божие говорит: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение». Павел Михайлович сегодня сказал: «Проходят века, меняются правители, одна цивилизация сменяет другую, а вот человек сам по себе все тот же». Да, жизнь преподносит много неожиданностей. Все те философии, идеологии, цели, которые были ценными и авторитетными вчера, сегодня могут уже ничего не стоить, и завтра на их месте могут быть уже другие. Человек лишен твердой почвы под ногами. К чему я вчера еще стремился, сегодня этого уже не стоит достигать. То, что ценилось вчера, сегодня уже потеряло свою цену. В чем же истинные ценности жизни, если вообще такие ценности? В чем заключен смысл моей жизни, моего существования? Это вопросы, которые сегодня мучают многих наших современников. Христианин имеет ответ на эти вопросы. Он может сказать: «Да, есть вечное, есть неприходящее, удовлетворяющее, ищущее человеческую душу. Богатство, вещи не удовлетворяют». Недавно мы с женой были на греческом острове Самус. Самус был на вершине своего материального расцвета в 500 году до нашей эры, когда находился под властвованием Поликрата. Жители острова купались в роскоши. Мужчины носили драгоценные сережки в ушах. Женщины и в будни, и в праздники одевались в прекрасные дорогие одежды. Особое наше внимание привлек монастырь на острове. Зачем этим жившим в роскоши людям нужен был монастырь? Оказывается, он был построен в результате того, что многие жители Самоса решили скрыться в горах, чтобы освободиться от поклонения Маммоне, богатству. Другими словами, они присытились вещами и материальными благами. Они достигли вершины материального благополучия и обнаружили, что они все еще пусты, все еще не удовлетворены, и они отправились на поиски того, что могло удовлетворить их души. Они начали искать Бога. Человек не изменился. Наше поколение все еще ищет того же, чего искали жители древнего Самоса. И поколение за поколением разочаровываются, достигая свои материальные цели. В чем же истинный смысл жизни? Жизнь бессмысленна для такого человека, который имеет все, чем жить, но не имеет ничего, для чего жить. Христос сказал: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И мудрый Соломон, испытавший власть и силу материального благополучия, в конце концов просит Бога: «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Вот опыт людей, достигших вершины богатства и славы.
многие, пренебрегая вещизмом и богатством, в своих поисках смысла жизни погнались за мистическими переживаниями, древними философиями, восточными религиями. Они ищут пути, жаждут истины. Но ответ? Где же ответ на запросы метущейся человеческой души? Ответ сокрыт в старом кресте, который был поднят на Голгофском холме 2000 лет назад. Видишь ли, мой друг, ты создан по образу Божию, и твое сердце будет болеть и изнывать до тех пор, пока пустое место, которое в нем есть, не будет заполнено. И это место принадлежит Богу, Творцу человека. Человек старается заполнить это пустое место различными вещами, идеями, философиями и даже религиями или достижением материальных ценностей. Но ничто это не может наполнить внутреннюю пустоту. И сердце твое продолжает томиться и искать удовлетворения и истины. Поверь мне, если бы материализм и хорошие внешние условия могли бы удовлетворить душу человека, то жители Самоса не оставили бы светской жизни и не отправились бы в монастырь. Но хотя это пустое место в твоей душе сформировано и запланировано для Бога, оно не подходит для любого башка. К познанию истинного и единого Бога не приходят какими угодно путями. К нему не приходит через веру в Будду, Магомета или другого какого-нибудь человека. Нет, доступ к Богу, к Небесному Отцу, возможен только через крест Иисуса Христа. Каин в начале человеческой истории попытался прийти к Богу своим путем жертвоприношения. Никто не ставит под сомнение искренность и доброе намерение Каина, когда он приносил Богу свою жертву, лучшие плоды, взращенные землей. Но Бог уже с самого начала, после грехопадения, установил, что общение человека с Ним возможно только через пролитие крови жертвы. Каин это знал. И его грех заключался не в том, что он принес в жертву плоды земли, а в том, что он не смирился перед фактом, что к Богу приходит через приношение кровавой жертвы. Каин в вопросе поклонения Богу не пошел по назначенному Богом пути. Каин решил: «Если моя жертва не пригодилась, то пусть и не будет жертвой моего брата». Последовало первое убийство. Постановление Божие не изменилось. Кровавая жертва, принесенная Авелем, была прообразом жертвы Иисуса Христа на Голгофе. Когда его распяли, его кровь пролилась за наше беззаконие, за наши грехи. Мой друг, Бог желает войти в твою жизнь и наполнить своим присутствием ту пустоту в твоем сердце, которая причиняет тебе боль и не дает тебе покоя ни днем, ни ночью. Бог желает стать смыслом твоего существования, центром твоей жизни. Но это может произойти только через крест Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Пусть мир говорит что угодно, пусть религии и философии мира учат чему угодно. Слова Иисуса Христа: «Я есть путь и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня», аннулируют все другие утверждения в мире и притязания. Мой друг, не отвергай Божьего пути спасения. Прими Иисуса Христа, Его пролитую кровь, Его жертву. Начни жить согласно Его учению
и ты получишь жизнь с избытком уже сейчас, в этом времени. И после физической смерти перед тобой откроется нескончаемая вечная жизнь в общении со своим Создателем и Богом.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня,

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Грасмик. Мы рады, что вновь смогли встретиться с вами на волнах передачи «Меч и мастерок».

0: На прошлой неделе мы с вами узнали, что здоровье Спеджина ухудшилось, и он 7 недель находился дома. Это принесло печаль ему и его церкви. Но были и радости. После этой болезни он крестил своих 2 сыновей, Чарльза и Тома. Сразу после крещения они стали проповедовать. Они были одаренными проповедниками. Также мы вас познакомили со служением супруги Спеджина, Сюзанны. Она бесплатно рассылала пасторам книги, написанные ее мужем. Сюзанна решила делать все, что было в ее силах, чтобы восполнить эти нужды. Кроме рассылки книг, она взялась за оказание материальной помощи неимущим пасторам. Продолжим чтение. Текст очерка читает Рудольф Гузе.
1: Приветствую всех радиослушателей. Продолжим чтение. Проходили месяцы, и Сюзанна увеличила ассортимент рассылаемых книг. Вскоре ее служение перешагнуло границы берегов Британии. Книги стали высылаться миссионерам, которые трудились в Бенгалии, Цейлоне, Самоа, Китае, Орегоне и во многие другие страны. Из этих и многих других мест к ней приходили письма, на которые она лично давала ответ. Книжный фонд пополнял свои запасы и сокровищницы Небесного Царя. И я могу похвалиться в Господе, что восполнение всех нужд для Его успешной работы явно носит на себе небесный отпечаток. Я говорю об этом, потому что никогда не просила о помощи никого, кроме Него, никогда не спрашивала о пожертвованиях у людей, однако деньги шли постоянно, и приход всегда соответствовал нуждам. В 1892 году Чарльз Сперджин ушел из этой жизни. Скорбь и одиночество Сюзанны Сперджин трудно было понять, но она не падает духом, а пишет с тем чувством торжества, которое ведомо только христианам. Я прошла уже долгий путь по жизненной дороге, и теперь, взбираясь на один из немногих оставшихся холмов на пути от земли к небу, я приостановилась на минутку, чтобы с высоты холма окинуть взглядом долину, через которую вел меня Господь. Вот я вижу 2 пилигримов, идущих по жизненному пути, рука к руке, сердце к сердцу. Да, им пришлось проходить через реки, пересекать горы, бороться со многими лютыми врагами и побывать во многих опасностях. Но их проводник наблюдал за ними. Их избавитель оставался верен, и потому о них можно сказать: во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Большую часть пути они проходили с песней на устах, и, по крайней мере, для одного из них не было больше радости, чем рассказывать другим о благодати и славе благословенного царя, в чью страну он направлял свой путь. И когда он говорил об этом, сила Господня проявляла себя, и ангелы радовались о кающихся грешников. Но вот, наконец, они пришли к тому месту, где их дороги разошлись. И там, под натиском страшной бури, которая раньше никогда не встречалась на их пути, они расстались друг с другом. Один был восхищен в невидимую славу, а другой, избитый и израненный ужасной бурей, с тех пор продолжает свой путь в одиночестве. Но благость и милость сопровождают

этими мыслей и действий, что выделяло его среди прочих людей. Нам следует обратить внимание на эти особенности, потому что таким образом мы получим лучшее понимание его великого характера. Главной особенностью всей жизни Спержена было его хождение перед Богом. Евангельские христиане помнят таких людей, как Дэвид Брейндер, Генри Мартин, Джон Флетчер и Роберт Муррей Макчейн за святость их жизни. Спержен вполне заслуживает того, чтобы стоять в одном ряду с этими святыми людьми. Можно вспомнить хотя бы его заявление о посвящении своей жизни Господу, которое он посвящал вскоре после своего обращения. В нем говорилось о полной отдаче Богу, и затем в дневнике он записывал, как это осуществлялось на практике. Читая эти записи, невозможно не увидеть прекрасную молодую жизнь в его чистом и бескорыстном посвящении. Мысль о посвящении была его главной движущей силой и по прибытии в Лондон. А потому, даже достигнув таких выдающихся успехов, какие приводили других к надмению, он оставался скромным и зачастую чувствовал себя совершенно сокрушенным пред Господом. Он учил своих прихожан молиться, достигая собственным примером намного лучших результатов, чем проповедью на тему о молитве. Люди слышали, как он молится с таким чувством реальной силы молитвы, что им становилось стыдно за то, что они сами всего лишь произносят слова молитвы, и затем, постепенно преодолев эту порочную привычку, они стали бороться в молитве, находясь в тесном общении с Богом, так же, как это делал он. Спержен был человеком молитвы всю свою жизнь. Суть здесь не в том, что он проводил слишком долгое время в молитве, а в том, что он был весь пропитан духом общения с Богом. Вильям Вильяме, который после окончания пасторского колледжа стал преуспевающим служителем, был частым компаньоном Спержена. Он рассказывает: «Пожалуй, самым полезным временем, которое я провел в Вествуде, был час семейной молитвы. В 6 часов все обитатели дома собирались для молитвы в рабочий кабинет. Обычно Спержен сам читал и объяснял Писание, и какими же удивительно полезными были эти простые и милые пояснения. Я особенно хорошо помню, как он читал из 24 главы Евангелия от Луки. «И сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Как славно он говорил о том, чтобы мы брали Иисуса с собой везде, куда бы мы ни ходили. Мы должны быть близки к Нему не только по особым случаям, но чтобы Он шел с нами всегда, какое бы дело мы ни предпринимали». А затем следовала его молитва, полная нежных ходатайств, безмятежного доверия к Богу и всеобъемлющего сострадания. С каким трогательным доверием мог он беседовать со своим божественным учителем, но в то же время каким благоговением были всегда наполнены его слова, обращенные к Господу. Его молитвы в церковном собрании были полны вдохновения и славословия, но молитвы в кругу семьи были для меня еще более удивительны. Они всегда поражали меня своей красотой. В ней были образы, символы, цитирование избранных мест Писания. И все это выражалось так непосредственно и естественно, что очаровывало разум и затрагивало сердце. Преклоняясь со своей семьей на колени пред Богом, Спержен выглядел еще величественнее, чем когда он стоял перед тысячами людей, очарованными его красноречием. Эти слова заставляют нас задумываться над тем, какой величественной была молитва Спержена в глазах тех, кому довелось ее слушать. Этот человек, живший в постоянном общении с Богом, проявлял плоды духа в своей повседневной жизни. Здесь всегда были и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и благость, и милосердие, и кротость, и воздержание, а заодно с ними ненависть к их противоположностям,
к любому

тому проявлению греха. Нарисованный нами образ Спержина как святого человека абсолютно правдив. Перейдем к описанию его внешности. Он совершенно не имел в себе величественной элегантности Эдварда Ирвинга, которого многие жители Лондона еще помнили в те времена. Но был среднего роста, невзрачного телосложения, ноги были несколько коротковаты, зато мощная грудная клетка отлично содействовала его ораторскому мастерству. Голова была большая, и о нем говорили, что он вовсе не похож на ангела. После 30 лет он начал растить бороду, которая делала его внешний вид привлекательнее. Она также предохраняла его от сырости и холода, присущей английской зиме. И, кроме того, экономила время на бритье. Его лицо было очень выразительным. Черты лица сами по себе казались несколько тяжеловатыми, но они озарялись его глазами, в уголках которых даже во время боли светилась неизменная улыбка. Один художник как-то взялся написать его портрет, но после 4 сеансов бросил затею и сказал: «Я не могу вас нарисовать. Ваше лицо каждый день другое. Вы все время меняетесь». Джеймс Дуглас, который хорошо знал Спержина, дал ему такое описание: «Есть ли еще где-нибудь лицо, которое так полно могло бы выражать гениальность, дружелюбие и сердечное гостеприимство? Я не знаю другого человека, в котором все это сияло бы столь же ярко. Его приветствие было теплым, как лучи солнца. И какая бы ни была туча на душе или печаль на сердце, все это улетучивалось от одного звука его приветствия. Его лицо издавало такой свет, от которого рассеивался всякий мрак. Я не знаю никакого другого человека, личность которого была бы столь же обаятельной и общение с которым превращалось бы в такое же обильное и разнообразное пиршество». Он говорил с достоинством, и его голос обладал удивительной широтой и чистотой интонации. Его речь была музыкой, он был врожденным оратором, что было очевидно как по способу выражения мысли, так и по свободе речи. Ему не нужно было учиться ораторскому искусству, потому что он владел им от природы. Спержин очень любил животных. Первые годы, по прибытии в Лондон, он ездил на одноконной повозке, а после переселения в Вествуд, откуда было дальше добираться до Табернакл, завел двухконный экипаж. Лошади содержались в отличных условиях, и он в шутку говорил, что они находятся под законом, потому что отдыхали каждую субботу. В Вествуде у него был улей с пчелами, и он с удовольствием ухаживал за ними, когда выдавалось время. Он восхищался организованностью пчелиной жизни в улье. В Вествудском пруду также водились золотые рыбки, которые подплывали к нему, когда он подходил к воде, чтобы поиграть с ними. К тому же он приносил им их любимую еду, и это было для них особенно привлекательным занятием.

0: Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы хотим познакомить наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Но вначале его биографический очерк. Продолжим чтение.
1: В течение приблизительно 20 последних лет жизни Спеджен старался обеспечить для себя выходной день по средам, а временами у него были выходные и наполовину недели. В такие дни он обычно брал с собой кого-нибудь из молодых пасторов, студентов колледжа или служителей, иногда кого-нибудь из американских пасторов, посещавших Лондон. Они одевались в простую одежду и выезжали на лошадях по тихим загородным дорогам к югу от Лондона, останавливаясь в какой-нибудь живописной гостинице на ланч или на ночлег. Иногда они оставляли лошадей в конюшне при гостинице и ходили пешком по лесу или находили укромное место, чтобы посидеть и полюбоваться делами рук Создателя в окружающей их природе. Во время таких прогулок Спеджен старался не думать о бремени своей ответственности и становился душой компании, излучая веселье. Он рассказывал истории о деревнях и строениях в той местности. Он знал названия деревьев и цветов, причем сразу на английском языке и на латыни, и мог практически говорить на любую тему подробно и воодушевленно. Мы не можем до конца понять характер Спеджена, если не упомянем его необыкновенную участливость, которая делала его очень уязвимым. Несмотря на шероховатость, присущую мужскому характеру, он был очень чутким человеком и легко мог расплакаться. Он живо реагировал на всякие события в жизни и глубоко их чувствовал. Например, дважды случилось так, что он из-за своих переживаний молился всю ночь. Один из этих случаев носил глубоко личный характер, и о нем нет подробных воспоминаний, а другой произошел, когда его сын Томас собрался уезжать в Австралию, в теплый климат, на новое место жительства. Спеджен надеялся, что в старости сыновья будут ему помогать, но теперь Томас собрался уезжать в такую даль, и ему показалось, что он больше никогда его не увидит. В тот воскресный вечер он проповедовал на тему «Анна, жена, скорбящая духом», а в последующие ночные часы усиленно молился и только перед рассветом тихо смирился с отъездом сына. Еще одна причина его уязвимости заключалась в том, что он боялся пересекать улицу во время бурного движения транспорта. В те дни улицы Лондона были заполнены лошадями, повозками и каретами, и некоторые извозчики гнали лошадей во весь дух, не соблюдая никаких дорожных правил. Спеджен не раз переживал тяжелую депрессию, которая отчасти была последствием подагры. Но, конечно же, для этого были и другие причины. К нему приходили разные люди, чтобы поделиться наболевшим и попросить совета. В их числе сотни членов церкви Табернакл, и особенно студенты колледжа, совершающие различные служения в разных местах. В обслуживаемых ими церквях возникали проблемы, которые надо было разрешать, принимая правильные решения. Они приходили к Спеджену прежде всего, чтобы выложить свою тяжесть, а также, чтобы он помолился о них и помог мудрым советам. Один из лучших выпускников колледжа, Джеймс Дуглас, рассказывал, что когда он увидел, насколько Спеджен обременен этими нуждами, то дал зарок, что никогда не придет к нему со своими собственными. Однако ему все же пришлось прийти к нему за советом, и беседа принесла ему больше благословения и ободрения. В то время как Спеджену приходилось выслушивать многочисленные жалобы от разных людей, у него самого не было такого человека, которому он мог бы высказать наболевшее. Поскольку Сюзанна часто болела, он, конечно же, не рассказывал ей обо всех своих трудностях. Созданный им огромный механизм Табернакл и сопутствующие организации надо было содержать в надлежащем порядке, а это доставалось слишком дорогой ценой. Правда, диаконы и пресвитеры по мере сил разделяли с ним ответственность, но очень многое зависело от него самого. И очень часто ему приходилось нести этот груз в одиночку. Да, он полагался на Господа, но он также остро чувствовал на себе то бремя ответственности, которое не мог ни на кого переложить. Это порождало в нем тяжелые переживания, которые постепенно приводили к серьезной депрессии. Вряд ли мы поймем те душевные страдания, которые он переживал в такие смутные времена. Боль души сопровождалась физическими мучениями от приступов подагры. И даже отчаянные молитвы к Богу не приносили ему облегчения. «В замке отчаяния есть подземные казематы», — говорил он, и ему часто приходилось в них находиться. Правда, эти тяжелые переживания имели благие последствия для его служения. Каждое воскресенье на собрание приходили сотни людей, которые в течение недели переживали многие трудности и теперь нуждались в добром слове и ободрении. И в церкви они находили человека, который мог им все это дать. Его голос часто дрожал из-за сочувствия к страждущим. Много раз во время проповеди он ощущал мучительную боль. Он знал, что такое страдание. Поэтому его слова были полны сочувствия, которое окрыляло душ слушателей и наделяло их новыми силами, чтобы достойно встретить грядущие испытания. Несмотря на периоды депрессии, Спержен был очень жизнерадостным человеком. Вильям Вильями, который часто общался с ним, пишет: «Юмор у Спержена просто бьет ключом. Мне кажется, что в его компании я смеялся больше, чем во всех остальных случаях. У него был поистине пленительный дар смеха, и потому он умел заставить смеяться всех, кто его слышал. Когда кто-то обвинял его в том, что он говорил смешное во время проповеди, он отвечал: «Этот человек не стал бы меня обвинять, если бы знал, сколько смешных историй я не рассказываю». Мы приводим ниже выдержку из его лекций, которая дает нам представление о его состоянии во время депрессии. Братья, есть много мест в Писании, которые вы никогда не сможете понять, если их не истолкуют для вас те или другие испытания или переживания одиночества. Однажды вечером я ехал домой после тяжелого рабочего дня. Я был изнурен и подавлен, но вдруг, неожиданно, мне на память пришел текст: «Довольно для тебя благодати моей». Добравшись домой, я прочитал эти же слова в Библии, и тогда они зазвучали для меня следующим образом: «Моей благодати достаточно для тебя». Тогда я сказал: «Я согласен с этим, Господи», и разразился смехом. До этих пор мне был непонятен святой смех Авраама, а ведь на самом деле это был смех над неверием, как бы над чем-то абсурдным. О, братья, пусть у вас будет великая вера. Малая вера поднимает ваши души к небу, но великая вера спускает небо в ваши души. До свидания, дорогие друзья. В следующей передаче мы закончим чтение очерка Чарльза Спержена.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Только глупые и опрометчивые люди идут по тонкому льду искушения в поисках запретных наслаждений, погружающие их в темную, холодную воду сожаления. Герой нашего рассказа снова и снова поддавался власти искушения, зная, каким риском и сердечной болью это сопровождалось. У него просто не было сил сопротивляться до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными –

0: Я родился в Детройте. В детстве мама заставляла нас по воскресеньям ходить в церковь, но на меня это никак не действовало. Я врал на каждом шагу. Потом тайком от мамы начал выпивать. И, к сожалению, это влекло за собой последствия, утаить которые было невозможно. Я скатился на двойки, часто болел, постоянно ввязывался во всякие драки и воровал. Мой старший брат видел, что я пошел по кривой дорожке, и пытался как-то повлиять на меня.
1: Я знаю, что вы с приятелями занимаетесь воровством.
2: Это неправда.
1: Нет, это правда. И я знаю, что ты пьешь. Брось, пока не поздно, Дон.
2: Слушай, не учи меня жить.
1: Посмотри, на кого ты стал похож.
2: Да, зато ты у нас ангел, как я погляжу.
1: Я хорошо учусь и много работаю, чтобы помочь маме. А ты что делаешь?
2: А я не могу работать.
1: Я вижу, ты стал настоящим эгоистом, Дон.
2: А мне наплевать на то, что ты обо мне думаешь.
1: Найди работу и впрягайся вместе со всеми.
2: Да я бы и сам хотел иметь возможность подзаработать. Мне вот так вот позарез нужны деньги.

Широк путь, ведущий к погибели, и многие идут именно этим путем. Герой нашего рассказа был одним из них. 20-летний наркоман, не способный изменить себя, он мчался навстречу смерти. Однако его падение началось намного раньше. Оно привело его в бездну страданий, и ему пришлось дорого заплатить, чтобы вернуться к жизни. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю Донна Берри.

0: После того, как брат ушел в армию, я остался единственным мужчиной в доме. Но вел себя совершенно безответственно. Я проводил время с такими же сорванцами, как и я. Почти каждый день мы напивались, хулиганили. Я не признавал никаких авторитетов. Мне был абсолютно безразличен любой успех или достижение в какой-либо области. Главное — быть все время навеселе. Я встречался с одной девушкой, и мы даже ходили с ней в церковь. Но я чувствовал себя там не в своей тарелке. Только с приятелями мне было легко и хорошо.
1: Эй, Дон, что случилось, дружище?
0: Ничего не случилось. Ты достал денег на пиво?
1: Неа.
0: Ну ты лентяй.
1: Что с тобой, парень?
0: Да ничего со мной, все в порядке со мной, что со мной. Ты знаешь, мы с Барб больше не будем встречаться.
1: Вот и она. А мне казалось, что вы так друг к другу подходили.
0: Нет, она слишком увлекается религией. Это не для меня.
1: А, ну тогда ты прав. Ну что ж, на ней свет клином не сошелся.
0: Ты знаешь, я решил бросить школу.
1: О, пойдешь работать?
0: Нет.
1: Нет?
0: В армию пойду.
1: Зачем тебе это надо? Тебя же сразу зашлют во Вьетнам.
0: А мне плевать. Как будет, так и будет. Сначала мне казалось, что в армии я нашел свое призвание. Я с отличием закончил курсы начальной военной подготовки в лагере для новобранцев. Но вместо Вьетнама меня послали служить на Гавайи. И там я начал быстро спиваться. Я уволился в запас и вернулся домой в Детройт. Тут же нашел своих старых друзей, и все пошло по-старому. Я пил, принимал все виды наркотиков, какие только мог раздобыть, и безобразничал с нашей компанией. Ради возможности принять дозу и получить кайф, я был готов на все. И я начал воровать. Меня то и дело сажали за решетку, но вот моих близких это особенно не волновало.
2: Что ты здесь забыл?
0: Это и мой дом тоже.
2: Был когда-то, мы не желаем тебя больше терпеть.
3: Боже мой, ты выглядишь просто ужасно, Дон.
0: Да, я себя что-то неважно чувствую последнее время.
2: И кто же в этом виноват?
0: Слушайте, у вас есть чем-нибудь опохмелиться?
2: Мама, ничего не давай ему.
3: Ну а почему бы тебе не попробовать вылечиться, Дон?
2: Да потому что его устраивает та жизнь, которую он сейчас ведет. Он думает только себе, ему пофиг.
0: Мам, ты не могла бы мне занять немного денег?
2: Мама, не давай ему ни цента. Я дал ему деньги, чтобы он купил машину. И где она? Ты все деньги пропил и потратил на наркотики. Скажешь нет? Ну, что молчишь? Язык проглотил.
0: Заткнись ты.
3: Какой ужас, Дон. Как ты мог сделать такое? Неужели это правда?
2: Как он мог сделать? А что еще можно ждать от такого ничтожества? Мы все знаем. Ты вышел только что из тюрьмы. К нам приходила полиция и рассказала все о твоих грязных делах.
3: Будет лучше, если ты уйдешь, Дон. Я так устала от всех этих проблем.
2: И больше не возвращайся. Мы отказываемся от тебя.
0: Героин – безжалостный хозяин. И мы с друзьями были его рабами. Я видел, как ребята принимали слишком большую дозу, затем умирали на моих глазах. Но тем не менее, я был готов лгать, мошенничать, воровать, грабить, лишь бы достать денег на очередную порцию этой ужасной отравы. И вот однажды вечером мы поехали в какой-то притон за героином и попали в аварию. Меня выкинуло с заднего сиденья через боковое стекло, и я ударился головой. 6 дней я не приходил в сознание. Чак умер во время операции. Зато другого моего приятеля даже не поцарапало. Будучи в больнице, я понял, что если останусь в Детройте, мне конец. И в ноябре я уехал из города. Затем я женился на такой же пьянчушке, как и сам. Но вскоре наш брак распался. Из-за моего пристрастия к кокаину я потерял работу и даже дом. Я остался без ничего. Гол, как сокол. и перебивался лишь тем, что удавалось украсть в супермаркетах.
4: Я вижу, тебе нужна помощь. Что я могу для тебя сделать? Я работаю пастором вот в этой церкви.
0: Да, мне сейчас и правда не сладко. Я потерял жену, работу, свой дом. Я ума не приложу, что мне сейчас делать?
4: У тебя есть где жить?
0: А я ночую вот в этом старом заброшенном доме. Банк лишил меня права пользоваться им, поэтому там нет ни света, ни воды, ни отопления, но все же это хоть какая-то крыша над головой.
4: Ты сегодня не ел?
0: Нет-нет, я как раз собирался перехватить что-нибудь вот в этом магазине.
4: Меня зовут Пит, а тебя?
0: Дон Барри.
4: Заходи, Дон, не стесняйся. Мы еще не совсем закончили ремонт, но уже проводим здесь по средам и воскресеньям службы. Если захочешь найти меня, я всегда тут.
0: Я очень благодарен вам за участие.
4: Я почувствовал, что тебе необходима поддержка.
0: По правде говоря, я уже много лет не жил, а так существовал. Мне было глубоко безразлично, увижу ли я следующий рассвет или не увижу. Да разве это имеет значение? Близкие отказались от меня еще много лет назад. Жена бросила. У меня была хорошая работа на судоверфи в Норфолке, но я потерял ее из-за наркотиков. Сейчас остался у разбитого корыта.
4: Иисус поможет тебе, Дон. Да.
0: Иисус не захочет мараться об такого изгоя, как я.
4: Это не так. Он пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. И в Библии говорится, что нет праведных. Нет ни единого. Мы все грешники. Грешники, нуждающиеся в прощении.
0: Я не раз пытался завязать с наркотиками, но все было безуспешно. Неужели Бог и в самом деле сможет помочь мне в этом?
4: Если ты попросишь Его и будешь этого очень желать. Давай помолимся вместе.
0: Я надеялся, что эта молитва мне хоть как-то поможет. После молитвы я ушел, но вечером я вернулся на службу. То был день Пасхи. Проповедь очень тронула меня.
4: Библия говорит в послании к римлянам, глава 10, стих 9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Если вы хотите получить спасение сегодня, молитесь вместе со мной. Господи, я согласен с тобой в том, что я грешник, и нет для меня иного способа очиститься от грехов, кроме как через кровь Христа. Благодарю тебя за то, что ты послал Иисуса умереть ради меня. Я жажду всей душой твоей непостижимой любви и твоего прощения. Я верю, что Христос воскрес из мертвых и войдет в мое сердце. Благодарю тебя, Иисус, за смерть, которую ты принял для моего спасения. Помоги мне жить ради тебя. Аминь.
0: Я молился о том, чтобы Христос вошел в мое сердце. Когда я вышел после окончания службы на улицу, я был страшно взволнован. Голова моя так и горела. Господи, Господи, неужели ты простил меня? Неужели я получил этот дар спасения? Но старое не хотела отпускать меня. Я уехал работать по контракту в Сан-Диего, но вскоре из-за пьянства и наркотиков меня уволили. И тогда я снова вернулся в Норфолк. И там я встретился с пастором. Здравствуй, Пит.
4: Здравствуй, Дон, здравствуй.
0: Я вот только что вернулся в город.
4: Ну, как у тебя дела?
0: Да, Ты понимаешь, Пит, у меня ничего не вышло. Я опять сорвался.
4: Мне очень жаль.
0: Господи, мне кажется, что я уже никогда не выберусь из этой ямы.
4: Нет, нет. Бог не оставляет без помощи ни одного из своих детей.
0: Поэтому я и вернулся.
4: Ты посещал Сан-Диего церковь?
0: Я не знал там ни одной церкви. Ну, в общем, нет.
4: Ты знаешь, мне в голову пришла одна мысль. Мы сейчас организуем двухнедельный лагерь для нескольких наших молодежных групп. Ты не хотел бы к нам присоединиться?
0: Да, конечно.
4: Бог поможет тебе справиться с искушениями, если ты будешь изучать Его Слово.
0: Спасибо тебе, Пит.
5: Каждое утро с позаранку, пока остальные еще спали, я уходил в часовню и читал Библию. У меня возникало множество вопросов, в которых я сам никак не мог разобраться. И пастор Пит, видя мое усердие в познании Слова Божьего, старался мне в этом помочь.
4: Доброе утро, Дон.
0: Доброе утро.
4: По тебе можно сверять часы, когда ты приходишь сюда читать Библию.
0: Вы знаете, когда-то в юности у меня была девушка, и мы вместе с ней ходили в церковь. Тогда я свернул с праведного пути и пошел по кривой дорожке. Как я сейчас об этом жалею! Если бы я в то время начал изучать Святое Писание, вся моя жизнь могла бы сложиться иначе.
4: Это действительно так. В Псалме 119, стих 105 сказано: «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей».
0: Ну, ты знаешь, даже хотя я и не знал тогда Господа, мне почему-то всякий раз необъяснимо везло.
4: В Иеремии, глава 31, стих 3 говорится: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение».
0: Как же я был глуп, что связался с наркотиками.
4: На твоем примере Господь сможет помочь другим.
0: Я бы очень этого хотел.
4: А ты когда-нибудь слышал о передаче «Освобожденные»?
0: Нет, а что это?
4: Это радиодрама о людях, чьи жизни изменил Господь. Если тебе удастся следовать путем истины, ты сможешь послать рассказ о себе для этой программы.
0: О, если это действительно кому-то поможет избежать моих ошибок, то я обязательно это сделаю. Некоторое время у меня все шло хорошо. Мне даже предложили вести занятия с детьми в воскресной школе. Я начал гордиться своими успехами и был полностью уверен, что уже никогда не поддамся губительным соблазнам. Но на самом деле все было не так. В то время у меня на счету было несколько сот долларов. И вот однажды субботним вечером я ушел из миссии и пропил все эти деньги. Я даже не вернулся в миссию на ночь. На следующий день пастор позвал меня к себе в кабинет.
4: Насколько я понял, Дон, ты не ночевал в миссии?
0: Да, это так, пастор. Меня не было всю ночь. У меня была пара сотен долларов на счету. Я их снял, и я все потратил на вино, на наркотики. Я самому себе противен. Я думаю, вам тоже. Я соберу вещи, я уйду. Я уйду,
4: Дон,
0: сейчас же.
4: Дон, если бы ты лгал, мы бы попросили тебя покинуть миссию. Но поскольку ты честно признался в своем грехе и жаждешь прощения, Бог прощает тебя, и мы прощаем тебя с Ним вместе.
0: Неужели можно простить такие ужасные вещи?
4: Господь прощает нас и призывает быть милостивыми к другим.
0: Так значит, я смогу остаться?
4: Да.
0: Я не знаю, никогда никто никогда не прощал меня так, как вы.
4: Бог простил тебя, на кресте. Он любит тебя. Дон не за то, что ты делаешь или не делаешь, но потому что Христос умер за тебя.
5: Господи, как я мог пасть так низко? Ведь у меня же получалось.
4: Нет, лишь Иисус совершенен, Дон. Нам трудно избежать пороков.
5: Но я не хочу. Я не хочу, чтобы это со мной повторилось снова. Что мне делать?
4: Надеяться на Бога. Мир, плоть, дьявол будут постоянно искушать тебя. И при этом ты можешь выбирать одно из двух. Или ты уступишь злу и будешь сожалеть о содеянном, или же обратишься к Господу и будешь расти в вере. В Библии говорится, что Он всегда изыщет возможность спасения.
5: Сострадание, проявленное пастором ко мне в тот раз, несмотря на мой тяжкий проступок, дало мне возможность почувствовать всю силу и красоту безусловной, абсолютной христианской любви. Ведь сам я до того момента жил только своими личными, мелкими, эгоистическими интересами. Мне предстояло еще многому научиться на пути к свету. Немного времени спустя, после этого случая, я познакомился и начал встречаться с Линдой. Я знал, что она была именно такой женщиной, на которой я хотел бы жениться. Но у меня не было ни работы, ни дома, ни даже машины.
6: А ты сказал, что приготовил для меня какой-то сюрприз.
2: Да. Вот он.
6: Что? У тебя есть машина?
2: Садись. Ты знаешь, она стояла на складе миссии без дела, и поэтому ее дали мне.
6: Дон, как тебе добры.
2: Ты знаешь, Линда, я до сих пор не могу поверить, до чего милостив Господь. Сначала он дал мне работу, сейчас машину. Но и это еще не все. Ты знаешь, Джей и Реба помогли мне со страховкой.
6: Да? Это просто чудо.
2: Да, и теперь мы можем пожениться, правда? Линда, ты согласна выйти за меня замуж?
6: Ты же знаешь, что да.
2: О, Линда, как я счастлив! Благодарю тебя, Боже, за твою любовь ко мне, грешнику.
5: В ноябре я покинул миссию и женился на Линде. Но через полтора месяца я снова не выдержал искушения. Всю ночь я провел в баре, опорожняя одну за другой бутылки с виски. Быть может, тот, кто не опускался так низко, не поймет и осудит меня. Но я не хочу скрывать правду. И говорю все, как было. Придя на следующее утро домой, я получил такой урок, который никогда не забуду.
2: Линда! Линда, открой! Это я! Открой, пожалуйста!
4: Хорошо еще, что ты остался жив.
5: Здравствуйте, пастор. Я... А где Линда?
4: На кухне, плачет. Она говорит, что ты снял все деньги с чековой книжки.
5: Да, так оно и есть. Я просто казню себя за это.
4: Так и должно быть. Расплатой за грех является смерть, а иногда утрата самых близких людей.
6: О, Дон, ну как ты мог? Как? Я так верила в тебя. Мы все поверили в тебя.
5: Мне очень жаль, Линда. Я не думал, что заставлю тебя так страдать из-за своих слабостей. Господи, прости меня, пожалуйста, я умоляю тебя, прости.
6: Я прощаю тебя, Дон. Но знай, вернуть доверие гораздо сложнее.
4: Грех, Дон, не бывает без последствий. Своим падением ты позоришь святое имя Христа.
5: Я понимаю.
4: Единственный, кого ты действительно заставляешь глубоко страдать, когда поддаешься греху, это Господь. Ты должен набраться мужества, исповедаться в своих грехах и покаяться. И отныне полностью посвятить себя Иисусу.
5: Я последовал совету пастора, и Бог помог мне одержать полную победу над моими пороками. Я больше никогда не притрагивался ни к алкоголю, ни к наркотикам. Постепенно я смог вернуть и доверие своих друзей. Пройдя через все эти испытания, я осознал, как глубоко мы раним своими грехами людей, с которыми общаемся. Благодаря их доброте и способности прощать, я и сам научился любить и прощать других. Я восстановил отношения с близкими, со своей семьей. Через несколько лет моя церковь избрала меня диаконом. Через год я вел пасхальную службу в миссии, где обрел спасение.
4: В сентябре 1997 года у Дона обнаружили лейкемию. Ему сделали пересадку костного мозга, но было уже слишком поздно. 6 апреля 1999 года Дон Барри вознесся к Господу. Он никогда не забывал миссии, в которой получил спасение. Он часто приходил туда, свидетельствовал и ободрял бездомных. Дон рассказывал им о безграничной божеской любви и чудесной способности Иисуса Христа выводить людей на дорогу к вечной жизни. Вот почему он хотел, чтобы мы поделились с вами его свидетельством.

Дорогие друзья, получили ли вы дар спасения, выстраданный ради вас Сыном Божьим на кресте? Библия говорит нам о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы – дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. В сегодняшней передаче я желаю с вами поразмышлять над темой о единстве Духа среди детей Божьих.

Дорогие радиослушатели, мы много разбирали и размышляли об истинной церкви, о церкви живого Бога, о ее характере, ее призвании, и видели, каким образом она находит свое практическое, видимое выражение в отдельных собраниях. При этом основанием для нас служило Слово Божие, а не мнение людей, например, отцов церкви. Люди всегда имеют много мнений и учений. Бог же имеет и признает одно учение. И Он предсказал нам в Своем истинном Слове, что настанет время, когда здравого учения принимать не будут, но по Своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 2 Тимофея 4 глава, с 3 стиха. Роковое состояние. От истины отвратят слух. И в это тяжкое время, последнее время благодати, мы и живем сегодня. И для нас встает вопрос, желаем ли мы следовать истинному учению Слова Божьего? Возможно ли вообще это, может возразить кто-то? Фактически этот вопрос не настолько уж и не обоснован. Так как при сравнении того, что говорит нам Слово Божие о Церкви, с тем, что представляет из себя христианство сегодня, перед нами открывается такая бездонная пропасть, которая кажется непреодолимой. С одной стороны, ясная воля Божия, которую признает каждое истинное дитя Божие, с другой стороны, состояние, совершенно противоречащее этой воле. С одной стороны, учение Писания о едином теле, с другом, почти необозримое количество общин христианского исповедания. Какая путаница, какая груда обломков, если можно так выразиться, того, что некогда вышло из рук Божьих совершенным. Что ж делать? Махнуть рукой? Жить так, как раньше? Нет, и еще раз нет. У Бога есть такое выражение «а ты». Есть путь для того, кто хочет быть верным, путь, на котором может быть осуществлено единство детей Божьих, за которое умер Господь Иисус, даже в дни великого упадка и продолжающегося дорабления. И именно этим вопросом хотелось бы заняться в сегодняшней и в следующей передаче, которые и станут завершающими этого цикла под названием «Церковь Бога Живого». Эти две передачи я хочу посвятить практическим выводам, вытекающим из того, чему мы научились в передачах этого цикла. Эти выводы могут некоторым слушателям показаться на первый взгляд жесткими и невыполнимыми, и они действительно противоречат человеческой природе. Но это выводы, которые делает вера и которые ведут к обильным благословениям. Цена может быть высокой, но знайте, Бог в долгу не останется. Ищущим Его Он всегда воздает. Открывая нам свою волю, показывая нам то положение, в которое поставлены мы благодатью Его, Бог не оставляет нас без наставления и в отношении нашего поведения. Такова последовательность. Сначала учение, затем образ жизни. Так первые две главы послания к Ефесянам содержат божественное учение о Церкви. С четвертой же главы начинаются увещевания, которые связаны с учением первых двух глав. Я зачитаю первые шесть стихов из четвертой главы послания к Ефесянам. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Трижды призывает нас Бог в Слове Своем поступать достойно. Первым посланием к Фессалоникийцам, во 2 главе 12 стих, мы читаем следующее. «Поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Следующее место мы находим в послании к Колоссянам, 1 глава 10 стих. Мы призываемся поступать достойно Бога, во всем угождая Ему. Здесь же звучит призыв поступать достойно звания, в которое мы призваны.
Он связан с поучением второй главы, где церковь представлена как новый человек, как одно тело.

определенной должности и о связанных с этим различных церковных вопросах, снисходя друг к другу любовью в союзе мира. Пусть поможет Господь нам осуществить это в нашей жизни. Рассуждая о единстве Духа, нужно указать на три различные области единства, которые нам представлены в первых стихах послания к Ефесянам, 4 главы. В целом существует семь видов единства, но они разделяются на три области, понять которые очень важно для нашей темы. В стихах с 4 по 6 нам показаны три духовные области единства, которые отличаются друг от друга по своему характеру. Для первой области характера — Дух, для второй — Господь, и для третьей — Бог-Отец в качестве исходного пункта единства. Первое единство — одно тело и один Дух. Это область истинного божественного общения. Существует лишь одно тело, которое, как мы видели, образовано Духом Святым. Каждое дитя Божье, живущее в настоящий момент на земле, принадлежит к этому телу, телу в его временном аспекте. Это единство названо также единством Духа, потому что Дух Святой является формирующей и связывающей силой этого единства. Он оживляет в нас надежду увидеть Христа и с Ним пребывать во славе. Вторая область единства — один Господь, одна вера, одно крещение. Это область или единство открытого исповедания, то есть христианского исповедания. В то время как для первой области характерно истинное общение в силе Духа Святого и, конечно же, рождение свыше, вторая область охватывает все христианское исповедание. Это область власти Христа на земле, поэтому сказано «один Господь». То, что эта область включает в себя и такие исповедания, которые исповедуют Христа лишь внешне, формально, то есть мертвых исповедователей, это верно. Но не об этом идет речь в этом послании. Согласно Евангелию от Матфея, 7 главы с 21 по 23 стихи и 25 глава с 11 по 12 стих, можно исповедовать Христа Господом и, несмотря на это, погибнуть. Вообще же, Слово Божие исходит прежде всего из того, что исповедание истинно. Так и в послании к Ефесянам. Дальнейшее развитие христианского исповедания здесь не затрагивается. Выражение «одна вера» указывает на христианскую веру, как на противоположность иудейству и язычеству, которую исповедовали принявшие как знак этой веры водное крещение. И третье единство. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Это область универсального единства. Она носит еще более общий характер и включает в себя все творение единого Бога и Отца. Бог является Отцом, то есть причиной всех, ибо Он сотворил всех. Он есть Тот, Который всему дает жизнь и дыхание, и все. «Мы, Его и род» не означает, что все люди являются Его детьми, то есть рожденными свыше, но что все они являются Его творением и что Он заботится и печется о них. Он является также Богом всех людей, Богом духов всякой плоти. Не все это осознают, но это другой вопрос, который здесь также не затрагивается. «Над всеми» — это выражение указывает на Его верховную власть. «Через всех» — на Его провидение. Вместо «во всех нас» правильно было бы сказать просто «во всех», как и написано в древнейших рукописях. Это означает, что дыхание Божье во всех, и что Бог вездесущ. Это область творения. Уже в третьей главе этого послания к Ефесянам в 9 стихе было указано на Бога-творца, создавшего все. И Павел начинает свою молитву в 15 стихе этой главы «Отцу Господа нашего Иисуса Христа, достойным нашего внимания добавлением, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле,
И здесь мы видим ту же универсальную область творения, разумного творения, которое охватывает всякое отечество.

царство на небесах и на земле. Это снова указывает на то, что происхождение всякой сущности, всего того, что обладает разумом, сокрыто в Боге. Как Яхве, Бог, имеет отношение только к одному народу. Но как Отец Господа нашего Иисуса Христа, Он имеет отношение ко всем разумным существам, ибо все они созданы во славу Иисуса Христа, им и для Него. Конечно, Церковь занимает особое место по отношению к Богу, но власть Отца Господа нашего Иисуса Христа простирается на все классы творения, созданные им. Идет ли речь о начальствах и властях на небесах, то есть о различных ангелах, или о иудеях, или о язычниках, или о Церкви Божьей, всем им Бог указывает определенное Его воле место. Христа же, как прославленного Сына Человеческого, Он посадил одесную Себя на небесах превыше всего начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. То, что в послании к Ефесянам указывается на универсальность власти Божьей, в высшей степени знаменательно. Я думаю, это для того, чтобы отчетливее было видно всю ту область, которая будет под главою Христом. Вся Вселенная, все небесное и земное будет подчинено Ему, как прославленному человеку. Ну вот мы и рассмотрели три области единства. Единство божественного общения, единство христианского исповедания и единство творения. Как, однако, печально, что каждая из этих трех областей сегодня практически отвергается и в христианстве. Один дух, который образует одно тело, заменен многими мнениями людей, что выразилось в образовании невообразимого множества общин и направлений. Один Господь был вытеснен установлением так называемого духовенства, и один Бог, Бог-творец, сделался ненужным благодаря, например, научной теории эволюции и различным другим теориям. И весьма знаменательно, что наставления последних трех глав послания к Ефесянам разделены именно по этим трем областям. Наставления, которые нам даны в 4 главе, в стихах с 4 по 16, имеют отношение к единому телу, к области истинного христианского общения, там, где существуют возрожденные люди. Раздел с 4 главы стиха 17 до 5 главы стиха 21 дает нам наставление в связи со второй областью, с областью правления Господа. Если мы исповедуем Его Господом, то каждый из нас должен прилагать все старания, чтобы жить в согласии с Его волей. С 5 главы стиха 22 по главу 6, 9 стих, мы находим наставления, связанные с третьей областью, областью творения Божьего. Женщины ли или мужчины, дети или отцы, рабы или господа, все дети Божии призваны к тому, чтобы занимать соответствующее место или строить свои родственные отношения согласно Божьего порядка творения. Сделав этот обзор, мы теперь обратимся к первой из этих трех областей, к единству Духа, которое мы призваны хранить в союзе мира. Но перед этим сделаем музыкальную паузу.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». До музыкальной паузы мы рассмотрели три области единства, о которых говорит нам Слово Божие. И сейчас мы обратимся к единству Духа, а именно к видимой Его стороне. Во дни апостолов верующие образовали видимое единство здесь, на земле. Не было еще никаких расколов, но все христиане определенной местности собирались вместе, пребывая в блаженном состоянии единства и общения со всеми христианами и христианскими общинами других мест этой страны или других стран, как свидетельствует нам Деяния апостолов и послание Нового Завета. Было очевидно, что все эти христиане вместе составляли тело во Христе. Один живой организм, который выполнял свои функции под руководством и в силе Духа Святого. Нет никакого сомнения, что это было именно то, чего желал Бог, и так должно было быть. Но, увы, это видимое выражение единства было вскоре разрушено. В церковь вкрались формальные исповедователи и нечестивые люди. Об этом мы узнаем из послания Иуды, 4 стих. Отвергающиеся единого Владыки и Господа. Восстали люди, говорящие превратно и увлекающие учеников за собою. Деяние 20:30. Возникновение различных лжеучений и разделений было лишь печальным следствием уклонения от Слова Божьего, как от единственного авторитета. Разорение и расстройство, характеризующие сегодняшнее христианство, показывает, как далеко уклонились мы от воли Божьей в отношении единого тела. Но какое утешение тем, для кого воля Божья является высоким авторитетом? Это единство будет видимо, когда Господь Иисус возвратится в силе и славе, чтобы царствовать здесь вместе со своими искупленными. Это как цепь, переброшенная через реку, середина которой погружена в воду. Начало и конец ее видны, середина же кажется разорванной. Так и очи Божьи и очи веры видят и сегодня Церковь единой. Для наших же естественных очей единство детей Божьих больше уже невидимо. Что же делать нам в связи с этим печальным, я бы сказал, постыдным для нас фактом? Ответ Божий, которым мы хотим заняться, несколько подробнее ясен и прост. Сохранять единство Духа в союзе мира. И здесь, само собой, напрашивается вопрос, что означает единство Духа? Ясно, что это выражение не означает единство нашего Духа. Не соединение на основании общих взглядов, мнений или исповедований веры является Божьим путем для нас. Он представляет нашему взору то драгоценное единство, которое осуществляет Дух Святой и которое включает всех членов тела Христова. Другого единства Слово Божие не знает и не признает. Истинное единство не человеческого происхождения. Сохранять единство Духа не означает творить его, но соблюдать, поддерживать его. Это есть практическое осуществление истины, что существует одно тело и один Дух, и отрицание всякого другого членства, кроме того, которое творит Дух Святой. Именно это и означает сохранять единство Духа. Таким образом, единство Духа — это та сила и тот принцип, посредством которых истинные дети Божии объединены в единство тела Христова для совместного следования за Господом. Сохранять его значит практически осуществлять это единство, или, говоря иначе, поддерживать наши отношения со всеми святыми сообразно Духу Святому. Знаменательно, что мы не призваны сохранять единство тела. Это означало бы, что нам нужно идти вместе с каждым членом тела Христова, независимо от его состояния и практической жизни. Даже явное проявление греха в жизни брата не могло бы тогда быть основанием для нашего отделения от него. Мы еще это увидим, что такой взгляд не соответствует Писанию, так как сохранение единства Духа обязательно включает в себя общение и соединение с Божественной Личностью.
Если бы Церковь Божия была в соответствующем воле Божьей здоровом состоянии, то практически не было бы никакого различия между этими двумя выражениями – единство тела и единство духа. Что же касается сохранения единства, то единство тела мы не можем ни сохранить, ни нарушить. Оно поддерживается самим Духом Святым, который живет в Церкви и всех членов тела Христова соединяет, как друг с другом, так и с главою на небесах. Несмотря на печальное состояние Церкви, Священное Писание не дает основания мыслить, что истина Божия уже недействительна, и общение Духа Святого больше не может осуществляться. Божие наставления, Его Святое Слово и Его воля действенны во всякое время. Бог наперед видел эти дни упадка и разорения. И однако Он призывает нас стараться сохранять единство Духа в союзе мира. Бог нас не призывает к тому, в чем больше нет необходимости. Говоря в своих посланиях о последнем времени, о появлении многих антихристов в это время, апостолы не допускают и мысли о том, что истина Божья больше не будет осуществляться. Как раз наоборот. Апостол Иоанн, к примеру, во втором и третьем посланиях много говорит о хождении верующих и их образе жизни. Он говорит о хождении в истине, о соблюдении его заповедей, о верности истине. Несмотря на все разногласия и разделения в христианском исповедании, Бог делает нас ответственными за то, чтобы истина о едином теле нашла свое практическое выражение. При этом мы не только должны теоретически поддерживать эту истину, но всей своей жизнью, всеми своими отношениями дать практическое свидетельство о едином теле, вопреки всему тому, что отвергает эту истину. Есть практические шаги к тому, чтобы осуществлять эту истину о единстве духа и тела. Этими шагами я хочу заняться с вами в следующей передаче. А на сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, и да благословит вас Бог. С вами был Виталий Кливер.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Анд». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы».
1: В сегодняшней передаче вы услышите интервью с птицей по имени крикливый зуёк. А затем вы узнаете, почему в джунглях Южной Америки муравьи и деревья акации не могут жить друг без друга.

0: «Ой, кто это кричит? Где-то там, за кустами». «Интересно, кто это? Пойду посмотрю». «Ах, вот кто это! Незнакомая мне птица. Здравствуй, птица! Я тебя увидала. Скажи, это ты сейчас кричала?»
1: «Это я. Здравствуй. Вижу я, что ты меня видишь. А скажи, ты меня не обидишь?»
0: «Нет, не бойся. Я хочу лишь тебя спросить».
1: «Спросить?»
0: «Не могла бы ты со мной поговорить?»
1: «Хорошо. Что ж тебе рассказать?»
0: «Скажи, птица, вначале, как тебя звать?»
1: «Зовут меня Крикливый Зуёк».

0: Крикливый зуёк?
1: Да.
2: Разве ты никогда не встречала крикливых зуйков из семейства ржанок, из отряда куликов?
0: Нет, это первый раз. Крикливый зуёк, мне хотелось бы, чтобы ты рассказал что-нибудь интересное о своей жизни. А мы по радио передадим.
2: По радио?
0: Да.
2: Ну что ж, можно.
0: Птица крикливый зуёк, скажи, пожалуйста, сперва, как ты выглядишь? Это для наших слушателей.
2: Ладно. Размером я ни мал, ни велик, 25 сантиметров в длину.
0: Перья твои на спине коричневые.
2: Верно. А на грудке и на нижней стороне крыльев белые.
0: Я вижу у тебя на шее, вернее, вокруг шеи, две черные полоски, как два кольца.
2: Это верно.
0: Ноги у тебя длинноватые, длиннее, чем у многих других птиц.
2: Правильно.
0: Интересно, почему это?
2: Почему? Так надо. Я зуёк-бегунок. Бегать люблю.
0: Бегать любишь?
2: Да. Вот для этого длинные ноги мне и нужны.
0: Ах, вот в чем дело.
2: Дело в этом. Я ведь не скачу, как многие другие пташки, скок да скок. Я бежать бросаюсь на утёк. Вот смотри.
0: Здорово. Да, бегаешь ты довольно быстро, птица зуёк.
2: Быстро? Иногда лететь не стоит. Лучше пробежаться.
0: Это чтоб врагу в лапы не попасться?
2: Точно.
0: Обычно птицы улетают, когда к ним приближаются звери или люди. А ты?
2: А я всегда убегаю. А еще я бегаю за разными жучками, по земле снующими.
0: Ловишь их себе на обед?
2: Конечно.
0: Скажи, птица крикливый зуёк, а летать ты ведь тоже умеешь?
2: Конечно, умею.
0: Интересно, когда ты больше устаешь? Когда бегаешь или когда летаешь?
2: Когда летаю, больше устаю. Больше энергии трачу. Поэтому-то я и стараюсь по возможности бегать.
0: Чтобы зря энергию не растрачивать?
2: Ну да.
0: Ясно. Птица зуёк, ты сказал, ты на жучков охотишься?
2: Да. Моя любимая пища – насекомые-вредители.
0: Значит, ты поедаешь насекомых, которые сельскому хозяйству вред приносят?
2: Точно. Например, жуков-щелкунов, саранчу.
0: Ага, вот оно что. Молодец.
2: Да, я поедаю сотни этих вредных букашек каждый день.
0: Таким образом, вы, птицы-зуйки, препятствуете чрезмерному размножению этих насекомых?
2: Ну, конечно.
0: Здорово. Защищаете выращиваемые людьми урожаи?
2: Да. А иначе маленькие вредители опустошили бы ваши поля.
0: Отлично. Скажи, птица крикливый зуёк, а где твое гнездо?
2: Гнездо мое на земле.
0: На земле? Как это? Где на земле?
2: Где? Среди камней и гравия.
0: Среди камней и гравия? Это там ты свое уютное гнездышко вьешь?
2: А я уютного гнездышка вовсе и не вью.
0: А как же?
2: Просто жена моя находит подходящее место среди маленьких камешков и откладывает туда яйца.

0: Ах, вот как! И сколько яиц она обычно откладывает?
1: Сколько? 3-4 яйца. И сидит, высиживает их среди камней.
0: Ясно.
1: Знаешь, а яйца птиц зуйков непростые.
0: А какие же?
1: Скорлупа наших яиц имеет особую окраску.
0: Особую окраску?
1: Да, благодаря чему они выглядят как камешки или галька.
0: Ага, вот в чем дело. Поэтому вы и откладываете их на земле среди камешков.
1: Правильно. Скорлупа наших яиц светло-коричневая, с черными и коричневыми пятнышками. И это помогает им быть незаметными среди гальки и маленьких камней.
0: Здорово!
1: Это наш Творец так сделал. Скорлупу наших яиц так раскрасил, что среди камней они незаметны.
0: Правильно! Скажи, птица Зуёк, а змея или жаба не может ваших яиц найти?
1: Нет, она может проползти совсем рядом, но яйца не заметит.
0: Отлично!
1: А еще яйца наши особую форму имеют.
0: Особую форму?
1: Да, они не круглые и не овальные.
0: А какие же?
1: А вот какие. По форме немного редиску напоминают. Один конец у них заостренный, а другой конец широкий, закругленный.
0: Интересно, почему это они такие?
1: А вот почему. Чтобы при сильном ветре они не укатились.
0: Чтобы при сильном ветре они не укатились?
1: Ну да. Если бы они были круглые или овальные, легко могли бы укатиться.
0: А так как один конец у них остренький, а другой широкий, закругленный,
1: укатиться они далеко и не могут. Будут на одном месте по кругу вертеться, да и только.
0: Ага, а по прямой линии они не покатятся?
1: Нет, конечно. И даже если наше, так сказать, гнездо среди гальки и камней при дороге расположено, яички наши никогда в придорожную канаву не укатятся.
0: Значит, все продумано и предусмотрено.
1: Да, это все предусмотрено моим создателем.
0: Согласна. Скажи, птица Зуёк, а коты, лисы или другие хищные зверьки не могут ваших яиц обнаружить и съесть?
1: Они-то частенько они вокруг рыщут.
0: Имеют желание вашими яйцами полакомиться?
1: Конечно. Но я умею их отвлечь.
0: Отвлечь?
1: Да. Отвлечь их внимание и увести от места, где наши яйца лежат.
0: Как же ты, птица Зуёк, это делаешь?
1: А я притворяюсь раненым.
0: Притворяешься раненым?
1: Да, раненым. Больным и хромым.
0: Как же это у тебя получается?
1: Я веду себя так, как будто у меня крылышко сломано и нога вывихнута.
0: Да что ты?
1: Да. Я волоку свое крылышко по земле и при этом хромаю.
0: Ага. И это привлекает внимание хищного зверька, например, лисы?
1: Верно. Лиса думает, ну эту-то раненую птицу я запросто поймаю. И бросается за мной.
0: И ты, птица Зуёк, уводишь лису от ваших яиц?
1: Ну да.
0: Но ведь это, наверное, очень опасно, лису дразнить.
1: Нет, я ее за собой веду, а сам краем глаза за ней слежу. Как только вижу, что она уже готова на меня броситься, я взмахиваю крылышками и улетаю.
0: Молодец! И сам упорхнул, и от яиц лису увел. Разумно поступаешь. Тебя этому приему твои родители научили?
1: Нет, я с самого рождения этот прием знал.
0: С самого рождения?
1: Да. Наш Творец заложил информацию об этом в мой мозг.
0: Интересно. Птица Зуёк, расскажи теперь, пожалуйста, что-нибудь о своих детях.
1: О моих птенчиках?
0: Да.
1: Они у меня самостоятельные очень. С самого момента рождения.
0: Правда?
1: Да. Детки наши не такими рождаются, как у других птиц, у тех, которые вьют уютные гнездышки.
0: В чем же разница?
1: Создатель сделал так, что наши дети рождаются с открытыми глазками, с перышками и с самого момента рождения имеют сильные ноги.
0: Надо же! А у многих других птиц птенцы рождаются слепыми, голенькими и со слабыми ножками.
1: Верно. Потому что их родители должны заботиться о них в течение нескольких первых недель их жизни.
0: Зуёк, а ваши новорожденные сами о себе заботятся?
1: Конечно. Уже в первый час своей жизни они умеют бегать, летать и способны находить себе пищу.

0: Вот это да! Самостоятельные птенчики!
1: А как же! Они должны быть самостоятельными. Гнезда-то у нас у крикливых зуйков нет. Представь себе, что было бы, если бы птенцы наши рождались беспомощными и, родившись, сидели где-нибудь при дороге среди камней.
0: Опасно! Любой хищный зверек мог бы их заметить и съесть.
1: То-то и оно. Но благодарение Богу он сделал так, что наши детки рождаются самостоятельными и, родившись, способны сразу убежать и могут сами себя прокормить.
0: Прекрасно!
1: Да, так наш Творец о нас позаботился.
0: Верно. Большое спасибо тебе, птица крикливый зуёк, за интересную беседу.
1: Пожалуйста.
0: А сейчас мне пора домой отправляться, так что надо попрощаться.
1: Ну что ж, до свидания.
0: До свидания, птица крикливый зуёк. Всего хорошего.
1: Счастливо.

Дорогие друзья, как вы думаете, могла ли птица, крикливый зуёк, появиться на свет в результате эволюции? Трудно ответить на этот вопрос. Давайте вспомним то, что мы услышали об этой птице сегодня. Птица-зуёк отличается от других птиц тем, что не вьет гнездо, а откладывает яйца прямо на земле, среди мелких камней. И интересно, как птица-крикливый зуёк прекрасно к этому приспособлена. Во-первых, скорлупа яиц этой птицы имеет особую окраску, делающую их незаметными среди камней и гальки. Во-вторых, птица-зуёк умеет, притворяясь хромоножкой со сломанным крылом, отвлечь от своих яиц хищников. В-третьих, ее птенцы рождаются не беззащитными, а вполне самостоятельными, умеющими убежать от врагов, а также способными добывать себе пропитание. Эти три факта очень важны. Это три важных условия, благодаря которым птицы-зуйки выживают. Сторонники теории эволюции утверждают, что все виды животных и птиц постепенно, на протяжении многих лет, приспосабливались к окружающим природным условиям. Они говорят, что в результате мутаций, случайных отклонений от нормы, передающихся по наследству, а также естественного отбора, при котором выживают сильнейшие, появились существующие в наше время приспособленные к жизни звери и птицы. Мы уже перечислили три важных особенности жизни птицы крикливый зуёк. Три особенности, связанные с тем, что она откладывает яйца в земле среди камней. Могли ли эти три важных условия, необходимых для выживания птицы-зуйка, появиться в результате многовековой постепенной эволюции? Нет, конечно. Если бы эти условия не были бы соблюдены с самого начала, птица-зуёк лишилась бы потомства и вымерла бы. Другой вопрос. Могли ли эти три важных особенности жизни птицы-зуйка возникнуть путем мутаций в результате счастливых совпадений? Тут надо сказать, что мутации, случайные отклонения от нормы в живых организмах, счастливыми назвать трудно. В подавляющем большинстве случаев они пагубны для организмов. Трудно также представить себе, что все три упомянутых нами условия выживания птицы-зуйка появились в результате случайного совпадения. И скорлупа яиц случайно оказалась подходящей окраски, и инстинкт зуйка уводить хищников от яиц вдруг случайно появился, и птенцы случайно стали рождаться готовыми к самостоятельной жизни с первых минут. И все это случайно возникло именно у крикливых зуйков, которые также случайно стали откладывать яйца на земле среди камней. Слишком много случайных совпадений, не правда ли? Математики скажут нам, что вероятность таких случайных совпадений практически равна нулю. Рационально организованная жизнь птицы-зуйка свидетельствует о том, что она была создана приспособленной к жизни. Создана мудрым конструктором, Богом, Творцом природы.

0: Дорогие друзья, теперь, когда мы узнали о жизни птицы Зуйка, давайте поговорим о муравьях и о деревьях, акациях, о том, как в джунглях Южной Америки они не могут обходиться друг без друга. Дерево акация, которое растет в Центральной и Южной Америке, имеет очень большие полые внутри колючки. И интересно, что в этих больших колючках, как в своего рода гнездышках, поселяются муравьи. Надо сказать, муравьи довольно сердитые и больно кусающиеся. Маленькие зеленые бугорки на ветках акации и коричневые шишечки на концах ее листьев служат муравьям пищей. Так дерево акация обеспечивает муравьям и кров, и пропитание, и стол, и дом, по выражению Ивана Андреевича Крылова. Но вот вопрос. А муравьи приносят гостеприимному дереву пользу или вред? Оказывается, пользу, причем очень ощутимую. Муравьи защищают акацию. Ни животные, ни даже насекомые, обычно поедающие листья, не смеют питаться листьями дерева акации. Муравьи немедленно атакуют и больно кусают любого посягнувшего на это. Во взаимоотношениях дерева акации и живущих на нем муравьев есть и нечто более удивительное. Муравьи служат дереву как садовники. Как известно, в тропических джунглях растениям часто не хватает пространства и солнечного света. Бывает, что вьющиеся растения обвивают и душат другие деревья. Но акация может расти спокойно. Обитающие на ней муравьи регулярно совершают набеги во всех направлениях, чтобы выщипать любой росточек, осмелившийся прорасти на территории, занимаемой акацией. Таким образом, акация всегда имеет достаточно воздуха и солнечного света. Ученые произвели такой опыт. Они удалили всех муравьев с некоторых акаций. В результате все акации, оставшиеся без муравьев, погибли. В течение довольно короткого периода, от 2 до 15 месяцев. Эти акации были изъедены животными и насекомыми или заглушены разрастающимися джунглями. Возникает вопрос, кто научил муравьев быть садовниками, охраняющими акации? Последователи теории эволюции утверждают, что это пример взаимного приспособления. Однако ни один из них не может объяснить, каким образом в процессе эволюции, в результате случайных совпадений, такое взаимное приспособление было достигнуто. Могли ли муравьи и акации на протяжении многих лет постепенно приспосабливаться друг к другу? Акации бы вымерли в тот период, когда муравьи еще не поселились на них? Или акации вымерли бы в тот промежуток времени, когда муравьи, уже поселившиеся на них, еще не умели их защищать? Последователи эволюционной теории, не имея научных доказательств, требуют от нас веры в свои предположения. Однако не лучше ли объясняет происходящее в природе вера в ее разумного Творца?
1: Слушайте передачу «В мире природы». В заключительной части нашей программы прозвучит стихотворение.
0: За все тебя, Господь, благодарю. Ты после дня тревоги и печали даруешь мне вечернюю зарю, простор полей и кротость синей дали. Я одинок и ныне, как всегда, Но вот закат разлил свой пышный пламень, и тает в нем вечерняя звезда, дрожа насквозь, как самоцветный камень. И счастлив я печальную судьбой, есть отрада сладкая в сознании, что я один в безмолвном созерцанье, что всем я чужд, и говорю с тобой.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Псалом 15. Сохрани меня, Господи, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Ты мой верный и друг, и защитник, мои блага Тебе не нужны. Своей жизни тревогами полной я к Тебе неизменно взываю. Когда нет ни опасности грозной, я свой меч полагаю в ножны. У отступников много терзаний, они молятся Богу чужому. Возлияния кровавые чужды мне от юности чистой моей. Я душою спешу обратиться к Твоему освященному дому. Моя чаша полна продолжения всех моих удивительных дней. Мои межи начертаны Богом на прекрасных земельных угодьях, и наследие свыше приятно в этой жизни всегда для меня. О, пошли мне, небесный владыка, в моих добрых делах плодородие. От злодеев и бедствий несчастных мои действия обороня. Вижу Бога всегда пред собою. Устранил Он мои колебанья, не оставит души моей в аде и не даст тленье мне увидать. Пусть укажет мне путь всемогущий, как ответ на мои упования. Полнота его радости вечных — это жизни моей благодать.

Псалом 16. Господи, вопли мои, как горение, не отвергай моей скорбной мольбы. Низко склоняется раб твой в смирении, слыша, как ропщут другие рабы. Ты испытал мою чуткую душу, ночью на ложе меня посетил. Я повелений твоих не нарушу, перед Создателем дивных светил. Зле изощрялся мой враг-притеснитель, но ты свой путь указал для меня. Я пред тобой преклоняюсь, Спаситель, в мраке ночном и в течение дня. Всех пожалей на тебя уповающих и охрани в тени твоих крыл. Останови на меня нападающих, дай для борьбы мне уменья и сил. Страшно несметных врагов окружение, по кровожадности все они львы, но ты развеешь вражды умножение. Волос моей не спадет головы.

Псалом 23. Господня земля и все на ней основано издревле на морях. В течение шести великих дней мощь показал Господь в своих делах. На небеса кто с трепетом войдет, на месте том кто может устоять, чьи руки, сердце чистый только тот от Господа получит благодать. Душою не клянущийся святой отвергнет ложь он, как позорный грех. Утешенный небесной высотой, врата откроет к Богу без помех. И в те врата небесный царь войдет. Кто сей великий и могущий царь? Тот, кто ведет мирам вселенной счет. Великий, сильный, крепкий государь. Поднять спешите Господу врата, он в них войдет навстречу верных чад. Царь славы — это мира красота, благословлять он нас безмерно рад.

Псалом 19. Пусть услышит тебя в день печали милосердный и добрый Творец. Люди помощь окажут едва ли в равнодушие холодных сердец. Из святилища помощь желанна, и Сион тебя пусть подкрепит, как в пустыне небесная манна, как в подножии крепкий гранит. Бог вспомнит твои приношения, все, что Богу ты в жизни давал, отзовется на вопли прощенья, даст осилить крутой перевал. Я познал Божью милость на деле, отвечает Он людям с небес, лишь бы только они захотели, чтобы дух их навеки воскрес. Колесницами хвалятся люди, а иной — быстроногим конем. Только мы видим радости в чуде, в нашем Господе, только лишь в нем. Колебались они и упали, а мы встали и прямо стоим. Огради ты царя от печали, будь в трудах и в сражениях с ним».

Руки матери. Я помню руки матери моей, хоть нет ее, давно уж нет на свете. Я рук не знал добрее и нежней, чем жесткие, мозолистые эти. Я помню руки матери моей, что утирали слезы мне когда-то, в пригоршнях приносили мне с полей все, чем весна в краю родном богата. Я помню руки матери моей, суровой ласки редкие мгновенья. Я становился лучше и сильней от каждого ее прикосновенья. Я помню руки матери моей, широкие, шершавые ладони. Они, что ковш, приникни к ним и пей, и не сыскать источника бездоней. Я помню руки матери моей, и я хочу, что повторяли дети, натруженные руки матерей, святее вас нет ничего на свете.

свет Господень. Нет, не напрасно здесь живу я, меня Господь поставил сам. Своей рукою свет даруя моим неопытным глазам. Живу я среди тьмы суровой, бывает, нет в душе огня. Господь мне светит светом новым, и видно вновь моя стезя. Когда наполнится печалью, душа и сердце заболит, молиться Господу я стану, и свет во тьме вновь заблестит. И получу я обличение и силу свыше для борьбы. В Господнем свете утешение, спасение от житейской тьмы. Но знаю я, промчатся годы, и буду я, где вечный свет, где славят Господа народы, где нет ни зла, ни тьмы, ни бед.

гори свеча. Обидел брат, и шепчет сатана, ужель снесешь ужасные нападки? И мутит воду, и в душе со дна всплывают многодневные осадки. И забываю заповедь Христа, подстав щеку другую для удара. И ночь не сплю, и кротость, доброта рассеялись и разлетелись паром. И страшно мне, и задаю вопрос, так разве я христианин на деле? О, Господи, омой рекою слез, пусть зело гнезда не созидает в теле. На практике, о Боже, помоги мне быть Твоим работником послушным, не слушать, как свирепствуют враги, воспринимать их злобу равнодушно. А если брат обидит сгоряча, не придавать его словам значения, о, пусть горит душевная свеча огнем любви, добра и всепрощения.

христианину. Ты мнишь себя христианином, а чувства злобные таишь, и меришь все своим аршином, без рассуждения норовишь. Учись у Господа молиться и за друзей, и за врагов, учись последним ты делиться, будь бедному помочь готов. Во всем надейся ты на Бога, ни на себя, ни на людей. Отвергнись от всего другого, от правды призрачной своей. Чтоб в праведность Христа облечься, приобретенную крестом, чтоб в испытаниях не отречься, не забыть, что ты Христов.

крещение. Здесь происходит не мертвый обряд. Пусть будет ясно для зрителя. Крестятся здесь на евангельский лад. Это завет Искупителя. Каждый крещенный роднее нам стал. Лица от радости светятся. Живы идеи Иисуса Христа. Веруют люди и крестятся. Молятся люди, и ты не отсрочь день своего обращения. Блудного сына и блудную дочь Бог призывает к спасению. Помни, что грех ядовит, как змея, грех твою жизнь исковеркает, но открывается смысл бытия тем, кто в Иисуса уверует. Свет во Христе, не блуждайте в потьмах, слышите вам приглашение, кайтесь в неверии, кайтесь в грехах и принимайте крещение.

лучшее золото. Годы скитаний по тюрьмам не вычеркнуть, планы уюта пусть были расколоты. Знает плавильщик, в горниле мучительном лучшее золото. Труд изнурительный, тропы опасные, тело бессильно справится с холодом. Чье-то ворчание, а не напрасно ли в пламени золото? Скудная пища, нормы завышены, кажется, ропот сблизится с голодом. Тело, смирись, по воле Всевышнего плавится золото. Фраза из сумрака. Стенами толстыми ты окружен, а годы немолоды. И вспоминается слово апостола: «Будьте как золото». В зеркало смотрят глаза усталые, рано покрылись инеем волосы. Сын не поймет преждевременной старости, это же золото. В небе оно Иисусом воспримется и засияет подобно пламени, ведь очищалось от разных примесей в огненных камерах.

Два сердца, но единый ритм, там, где огонь любви горит. А если будет разнобой, то брак окажется бедой. Завет Христа — ориентир, чтобы в семье был прочный мир, чтоб поровну грустилось вам, а радость тоже пополам. Господь, наш вождь, идите с ним, и будет светом неземным для вас в пути земном сиять Его любовь и благодать.

Иисуса держись, я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко и свободно и просто, только голос твердит: Иисуса держись. Я ношу свое сердце, как ценную вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы в жизни и ты не споткнулся ни разу, я тебе говорю: Иисуса держись.

Разлука, разлука, печальное слово, смолкают последние песни. Ты уезжаешь снова, а мы остаемся вместе. В страну одинокой грусти уверенно мчится поезд. Голову ты опустишь, о будущем беспокоясь. Скажешь, а что же дальше? К чему приведет дорога? Дружно тебе помашем, встречай испытания с Богом. В нем утешение и счастье, даже в тревожные ночи. Брат наш, скорей возвращайся, мы тебя любим очень.

Ограда и свежий холм, охапка живых цветов. Это и есть твой дом, плод многолетних трудов. Явился ты в этот мир, как искра, чтобы сгореть. Поверил в нелепый миф, что ждет тебя, только смерть. По жизни промчался беспечно, бездумно растратив силы, забыв, что на муки вечные обрек ты себя за могилой. Зачем же ты жил на свете и землю топтал? Для чего ты солнце встречал на рассвете, отвергнув Творца его? Ужасен итог твоей жизни, ограда и свежий холм. Все оказалось лишним, ненужным в твой новый дом. Мой друг, пока еще дышишь густым ароматом цветов и птиц переливы слышишь, ответь на Господень зов.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

а я живу надеждой. В Германии я с 2002 года. Покаялась и приняла крещение в 2004 году. Очень хотелось бы рассказать близким и знакомым о Боге, но лучше, чем ваша газета, я не смогу. Надеюсь, что семья Н. примет вашу газету с радостью и смогут сделать следующие шаги к Богу, уверуют, покаются. Ведь не зря говорят, что все люди верят, что Бог есть, и даже пытаются жить честно и праведно, не лгать, не воровать, не изменять супругу, но не знают, что без покаяния это все тщетно. Это все равно, что сожалеть о мерзнущем соседе, но не вернуть украденные у него дрова. Мне самой еще нужно много потрудиться, чтобы понимание Слова Божьего воплощалось в дела. Я так часто ловлю себя на мысли, что многое, что я уже понимаю и принимаю, что для меня непоколебимая истина, о чем говорю другим, чему пытаюсь научить взрослых своих детей, рассказываю внукам, сама не выполняю. Это касается и постоянства в посещении собраний, десятины и гостеприимства, оно пока еще мирское, побольше еды и многое другое. Может, многие, прочитав такие строки, скажут, и она еще считает себя чадом Божьим. Но так уж получается, когда ты первая из большой родни и семьи в 40 с лишним лет приходишь к Богу, то далеко не у всех находишь поддержку. Это огромное счастье, огромная радость, если к Богу приходят муж и жена. Это уже нить, скрученная втрое. Но я верю, что для Бога нет ничего невозможного, и мой муж, моя семья, родные покаются, примут Господа. Может, для этого понадобится много лет. Я живу надеждой, а надеющиеся на Бога не посрамятся. Если Бог расположит ваши сердца, помолитесь за Алю Цицер, которая впала в кому по неизвестным для врачей причинам. Начиналась как обычный грипп, а через 3 дня — кома. Прошла неделя, и никаких объяснений, что могло вызвать кому. Я лишний раз убедилась, что, несмотря на грандиозные достижения науки, обширные знания врачей, современную аппаратуру, всевидящим, всезнающим и всемогущим был, есть и будет только Бог. О милости к нам, грешным, и молю Его. Честно говорю, собиралась написать только адрес и просьбу доставить газету, но если нет возможности, распорядитесь переводом по своему усмотрению. Мария Шевченко.

не могу их вразумить. С Божьей помощью высылаю вам квитанцию на две подписки. Одну подписку продлевать не буду, так как от них получила много нареканий. Газету выбрасывают вместе со всем хламом рекламным, и это причиняет мне боль. А объяснение, что убийцы, воры, насильники искренне покаялись перед Богом, поэтому им прощены их злодеяния, не понимают. Гордые грешники не каются, воображают, что живут нормальной жизнью. Никого не убили, не ограбили, и поэтому считают себя несогрешившими. Я никак не могу их вразумить и веряю их в святые Божьи руки. Пусть сам Господь говорит к этим погибающим душам. Прошу, молитесь и вы о них. А решила тех обрадовать, кто действительно в газете нуждается, питается ею, ждет ее, сам читает и другим отдает. Пусть она будет ободрением, наставлением и утешением. Во имя Иисуса Христа, моего Спасителя, хочу пожертвовать малым, тем, кто не имеет возможности выписать газету, но, получив ее, воздаст Господу хвалу и примет ее как дар от Всевышнего. Выпишите газету на ваше усмотрение старцам, многодетным, неимущим. Да поможет вам Господь в правильном выборе, чтобы была благодарность и хвала Господу. Молюсь за вас. А. Г.

а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Исайя 40:31. Сестра возлюбленная, рада очень, что вновь стоим в преддверии весны. Тьма отступает, все короче ночи, и торжествует свет, длиннее дни. Нелегкий труд, тернистая дорога, но Господу сосуд твой нужен здесь. Поднимешь крылья по веленью Бога, чтобы нести Его благую весть. Пойдешь и не устанешь силой Божьей, пусть через тебя течет к другим любовь. Нет сил порой, но ведь Господь все может. Плоть немощна, но во Христе дух бодр. Когда же скажешь, что идти нет мочи, тотчас взгляни на вечности огни. Там кончатся мучительные ночи, наступят нескончаемые дни. Светлана Тимохина, Украина.

Он не хотел слышать. «Я вас прошу высылать газету и моему брату. Он сильно увлекался алкоголем. Потерял семью, детей, здоровье. Теперь не пьет, так как врачи сказали, если будет пить, то проживет только 3 месяца. Бываю я у него редко. Он живет за 70 километров. Пешком не дойдешь, а муж не всегда может повезти. Но когда я была у него последний раз, то увидела над его кроватью картину с изображением Иисуса. Я не знаю, что заставило его повесить картину, но ему ничего не сказала. Бог-то живой, Иисус тоже. Брат никогда не хотел слышать о Боге, хоть и не отрицал, что Он есть». Ирма Гауэрт.

Дружная и большая семья. Мы с женой всегда с нетерпением ждем очередного номера. С удовольствием читаем, переживаем и радуемся вместе с теми, кто пишет о своих проблемах, кто находит Бога, и особенно болеем за тех, кто находится в тюрьмах. Благодарим Бога, что у нас так много талантливых, которые пишут для нас рассказы, свидетельства, чудесные стихи. Я хотел бы немного рассказать и заочно поздравить наших дорогих родственников, мою сестру Агнес и зятя Абрама Раймера с 50-летним юбилеем совместной жизни с золотой свадьбой. Мама воспитала нас, 5 детей без отца, который умер молодым от болезни. Всякое мы видели в сиротской жизни, терпели голод и лишения, работали в шахтах в Таджикистане. Я до сих пор удивляюсь, как могли мои совсем юные сестренки работать в шахтах глубоко под землей. Сколько тонн угля прошло через эти девичьи руки, сколько мужества и терпения нужно было иметь, чтобы каждый день спускаться на глубину и не знать, вернешься ты или нет. Агнес и ее подруга были завалены в шахте, но наш любящий Отец Небесный по молитвам матери сохранил им жизнь. Приходилось Агнес и чужих детей нянчить, а мы с мамой шили из брезента тапочки и продавали их, чтобы как-то прокормиться. Я мог неплохо рисовать и на плотной бумаге всякие пейзажи и ковры выдумывал. Людям нравилась моя работа, покупали их, чтобы украсить свои скромные жилища. Да, Господь давал нам в жизни большие испытания, но много было и радостных дней. Мы никогда не роптали, много трудились, и с Божьей помощью все дожили до глубокой старости. Наши юбиляры Абрам и Агнес Реймер воспитали очень хороших детей. Их 6, а теперь у них уже 27 внуков. Многие из них трудятся в церкви для славы Божьей. Это очень дружная и большая семья. Я хотел бы от всего нашего большого родства, семей Каспер, Классен, Янсен, пожелать нашим Агнес и Абраму Божьих благословений. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Исайя, 46 глава, 4 стих. Херберт и Светлана Янсен.

«Разреши мне спать у ног твоих». Читая сестру, чувствую, как под каждой статьей стучит сердечко. И все пишется от души. Это Господь дает время свидетельствовать, протянуть руку любви. А может, кто прочитает и уверует. Ведь через неписателей разговаривает Христос. Нам, христианам, это дорого и радостно, что есть еще хлеб небесный. Пишу и вспоминаю свое далекое детство. Зима, бураны, морозы, снега, задутые землянки. А в них тепло и уютно, только слышно, как ветер воет. Вечер. Мама мне диктует примеры, а я пишу. Брат постарше, он мне тихо подсказывает ответы. Я радуюсь, не надо думать. Только моей маме не радостно, у нее приступ боли в печени. Она торопит меня поскорее лечь спать. Время уже 9 час. Мы помолились и легли. В такие ночи спится особо хорошо. Только мою маму увезла скорая помощь. Приступ не оставил. На утро все изменилось. Пришлось пожить у моей тети, маминой сестры. У тети дочка тоже ходила в школу. Тетя была строгая. Я ее любила, но и боялась. Лишний раз не улыбнется. Шел декабрь месяц. О, как много было снегу в тот год! На солнце он так искрился, как 1000 разноцветных алмазов. Даже больно смотреть. Я иду из школы, а слезы не от блеска снега текут, а от воспоминаний о маме. Как она там? Операцию пока не делают. Больное сердце не позволяет. Иду из школы и думаю, ну что же будет со мной? Папы давно нет. А что, если и мамы у меня не станет? Куда же я пойду? Стала всю родню перебирать и вижу, что у всех своих дел хватает. А если в детский дом? Там, говорят, много таких детей, как я. Это ладно, но где и с кем я буду молиться? Кто меня поймет? Верующих и так везде гонят и запрещают собираться. А веру не скроешь. И как бы долго я ни шла из школы, а к дому тети пришла. Дома никого нет. Я стала петь, а слова сами складывались о моей мамочке. И вдруг открывается дверь. Заходят мои тети, двоюродные сестры мамы. Все зашли в комнату, но никто не садится. Я смотрю на них и думаю, что это значит. И одна тетя говорит, «Ты знаешь, что твоя мама в больнице? Ей сделали операцию. Врачи сказали, что она умрет. А ты бы хотела, чтобы мама была жива и вернулась домой?» «Да, хочу». «Тогда склонись на колени. И как ты будешь молиться и чего просить, с теми словами мы пойдем к ней». Все молились стоя. А я встала на колени и просила Господа своим детским разумом, чтобы Господь дал пожить маме еще столько лет, пока я вырасту. После молитвы меня спросили, «Ты веришь?» «Да, верю». Они собрались и уехали в больницу. На следующий день эти же мои тети приехали поздно вечером и говорят мне, «Ну, дорогая, Бог услышал твою молитву. Мама твоя жива. Она уже ест и сидит. Температуры нет». Врачи очень удивились. А еще через 10 дней маму выписали домой. Помню хорошо, это было утро 25 декабря. Я пришла из школы рано. Вижу мою маму. Какая радость! Подойти разрешили, но ненадолго. Вечер наступил быстро. Около окна стояла наряженная конфетками, цветными гирляндами, яблоками и печеньем елочка.
был празднично накрыт стол. Детям подарили кое-какие подарки. Мы молились, пели, рассказывали стихи. Но скоро надо было всем идти спать. Мне дали место на лежанке напротив мамы, а ей на хорошей кровати. Я просилась лечь рядом, но мне не разрешили. Но у меня были свои планы. Наступила тишина. Темно. Я нашла детский стульчик и поставила рядом с кроватью мамы и тихо сказала: «Мама, разреши мне спать хотя бы у твоих ног». Я села на кровать, склонила голову на одеяло, обняла мамины ноги и так спала всю ночь. Но я просила Господа, чтобы Он мне в этом помог и чтобы никто не узнал. Рано утром я пошла на лежанку. Врачи, увидев, что мама так быстро поправилась, пожелали ей еще много лет жизни. С тех пор прошло много лет, а мама все еще рядом со мной. Бог продлевает ее жизнь. Только в свои 90 лет она уже не может много читать и писать. Когда приходит забытый алтарь или сестра, она читает заглавие, потому что большими буквами написано. Но потом я ей читаю или перерассказываю, а она в это время вяжет что-нибудь для внуков, носочки, свитерки, не любит сидеть праздно. И каждый раз, когда приходит драгоценная почта, для мамы это радость. Значит, можно узнать что-то об Израиле, о других христианах, которые трудятся на Ниве Божьей. Мама говорит: «Да благословит их Господь во всех делах их». Лидия Синьют.

«Случай із жизни». Стаття «Читай, внучок, читай». Йоганнес Терксен. Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Марка 2 глава 17 стих. Я много слышал, как Господь действует через брата во Христе Левана Ахалмасулишвили, врача по профессии, а по Божьему призванию евангелиста-проповедника. В ноябре 2008 года Господь предоставил мне возможность лично познакомиться с братом Леваном. Я хочу передать его рассказ читателям. Леван родился в крестьянской семье в Гурджанском районе, в селе Басисубани, в Грузии, в 1953 году. От своего дедушки Ваню он слышал о существовании великого Бога, о вере в Него и о том, что нужно покаяться перед Ним в своих грехах. Дедушка покаялся во время проповеди одного евангелиста в лагере для военнопленных во время Первой мировой войны. В 1971 году Левана призвали в армию. Из теплой Грузии он попал в холодный Казахстан, в город Семипалатинск. Во время службы в армии у Левана созрело желание поступить в медицинский институт и стать врачом. После демобилизации Леван посетил родных в Грузии. Несколько дней, проведенных в кругу близких, пролетели быстро. Во время прощания дедушка сердечно умолял его покаяться перед Господом и подарил Левану Евангелие, сказав: «Читай, внучок, через него ты найдешь спасение». Вернувшись в Семипалатинск, Леван поступил в медицинский институт. Евангелие он положил на книжную полку, где оно пролежало нетронутым почти 3 года. На втором курсе Леван встретил Наташу и полюбил ее. Свадьбу решили сыграть в январе 1977 года. А в сентябре пришло тревожное письмо из дома. Дедушка был серьезно болен. Леван купил билет на самолет и полетел домой. Увидев любимого внучка, дедушка очень обрадовался, спросив Левана: «Внучок, ты Евангелие читаешь?» Услышав в ответ «нет», он встревожился. Вдруг он сказал: «Встань на колени, Леван, и проси у Господа прощения». Леван послушно встал на колени, но молиться не мог. Его сердце словно окаменело. Подождав некоторое время, дедушка положил свои руки на голову Левана и стал сердечно умолять Господа спасти его внука, благословить его и сделать его тружеником на ниве своей. На прощание дедушка сказал Левану: «Леван, ищи Господа, пока его можно найти. Читай Евангелие, которое я подарил тебе». Вернувшись в Семипалатинск, Леван все время вспоминал последний разговор и молитву деда. Через несколько недель пришло сообщение о смерти дедушки. С Леваном стало твориться что-то непонятное. Он так сильно переживал, что впал в депрессию. Его несколько раз посещали мысли о самоубийстве. Он больше не видел никакого смысла в своей жизни. Когда его в очередной раз стала мучить мысль о самоубийстве, он вдруг вспомнил наставление дедушки: «Читай, внучок, Евангелие, через него ты получишь спасение». Леван с интересом начал читать. Чем больше он читал, тем яснее ему становилось, что эта книга указывает спасительный путь и самого Спасителя Иисуса Христа. Прочитав все 4 Евангелия, он начал читать сначала. Когда он в очередной раз читал о страданиях Христа на кресте, то почувствовал в себе зов Иисуса к покаянию. Как подкошенный, он упал на колени и умолял Господа о прощении. Когда Леван встал с колен,
Его душа ликовала и пела. Появилось желание поделиться своей радостью с друзьями и особенно с Наташей. Реакция друзей была ошеломляющей. Они все в один голос утверждали, что он сошел с ума, а будущая теща вообще сказала: «Лучше бы ты стал алкоголиком или наркоманом». Эти пожелания удивили и опечалили его, но он решил оставаться верным Господу. Леван стал искать церковь евангельских христиан. Вначале безуспешно, но потом ему все-таки удалось раздобыть адрес молитвенного дома в Семипалатинске. Все первое богослужение Леван проплакал, сокрушаясь, что столько лет прожил напрасно. Когда собрание закончилось, он подошел к братьям и рассказал им о своем покаянии. После этого вечера брат Леван стал регулярно посещать богослужения. Наташа, хоть и была недовольна покаянием Левана, но выходить за него замуж не передумала. Осенью 1978 года Леван пожелал принять святое водное крещение. Было уже холодно, и братья пытались уговорить его подождать до следующего лета. Но Леван сказал, что холодной воды не боится и крещение откладывать не хочет. После всех этих событий и перемен учеба стала тяжелей, ибо враги — дело Божие, где только могли, чинили ему препятствия. Но у Господа были свои планы. Ему нужен был Леван с дипломом врача, поэтому, хоть и с трудностями, но все же брат закончил институт. Все эти годы Леван просил Господа открыть ему свою волю. И Господь ответил, он должен нести евангельский свет своему народу в Грузии. Осенью 1984 года Леван с Наташей и детьми прибыли в его родное село Басисубани. Встреча с родными была прохладной, напряженной, так как родственники видели в нем человека, предавшего веру отцов. Сразу же начались проблемы с работой. Брату Ливану с женой везде отказывали в работе, как только узнавали, что он возрожденный христианин. С большим трудом они все же устроились на работу в госпиталь в городе Гурджаки. К ним относились как к прокаженным. 2 года брат Леван усиленно просил Господа помочь в этой ситуации. И через 2 года произошло чудо. Сотрудники стали поочередно подходить, просить прощения и интересоваться их верой в Иисуса Христа. Великий Бог заступился за своих детей. Леван в свободное время занимался евангелизацией. Он ходил и ездил по селам, проповедуя Слово Божие и помогая людям как врач. Вскоре духовные посевы стали давать всходы. Брат Леван организовывал успокаившимся домашние кружки, которые со временем переросли в церкви. В 1986 году покаялась жена Левана. Теперь они вдвоем ездили по селам, евангелизируя и предлагая людям медицинскую помощь. Леван знал, что Господь привел его семью в Грузию для того, чтобы нести спасительный свет Евангелия, но он почувствовал, что Господь ожидает еще чего-то. И вот в 1994 году ему открылась воля Божья в этом вопросе. Брат Леван с Божьей помощью организовал в родном селе христианскую клинику. Он попросил своих знакомых, безработных врачей, помочь в этой работе. 3 врачей согласились работать в будущей христианской клинике. Здание для клиники тоже было найдено. Слухи о клинике
где за маленькую плату, а у кого денег нет и бесплатно, можно получить медицинское обслуживание. Быстро разнеслись по окрестности, и больные люди стали приходить в клинику. Сначала неуверенно, но потом смелее и с надеждой, что там им помогут. Этим людям помогали и телесно, и духовно. В 2001 году брату Ливану удалось купить полуразрушенную колхозную баню. Восстановительные работы продолжались 2 года. Работа христианской клиники возобновилась. Самые необходимые инструменты подарил клинике один знакомый врач из Австралии, но здесь еще остро нуждаются в рентгеновском аппарате и в аппарате УЗИ. Господь обильно благословляет работу. Из покаявшихся врачей и пациентов Господь организовал церковь свою в поселке Васисубани, пресвитером которой является врач-хирург Ливан Ахалмасулишвили. В окрестных городах и селениях через проповедь и действие Духа Святого организовались маленькие церкви и домашние кружки. В августе 2008 года в Грузии вновь разразилась война. Боевые действия длились недолго, но они принесли с собой большие разрушения, смерть и горе. Церковь брата Ливана находилась в посте и молитве, умоляя Господа спасти их от беды. Из-за войны тысячи людей стали беженцами. Посещая их, брат Ливан с братьями и сестрами раздавали беженцам вещи и продукты питания. Удивленные добротой и участием, люди стали задавать вопросы: «Кто вы такие?» И когда они слышали благую весть о спасительной любви Божьей, то с благоговением брали новые заветы. Йоханнес Дерксен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Подмена. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Псалом 65:12. Милка, зачем опять так напилась? Выбрось ты эту гадость. Умрешь же скоро, запричитала Оленька, открыв дверь и впуская в комнату едва держащуюся на ногах сестру. Цыц, малявка! С трудом произнося слова, отмахнулась от нее Милка. Держась за стенку, она кое-как добрела до своей кровати, рухнула на неприбранную постель и тут же уснула. Морщась от отвратительных запахов, наполнивших маленькую комнатушку, Оленька тоже легла. Милка, как обычно, вернулась домой среди ночи и разбудила ее своим стуком в дверь. Сестры были близняшками, как две капли воды, похожие внешне, они разнились характерами. Милка по натуре, огонь девка, а Оленька тихоня с мечтательным взглядом. Девушкам было уже по 16 лет. Их произвела на свет спившаяся без определенного места жительства женщина, которая умерла сразу после родов. Они не знали имени ни ее, ни своего отца. Росли в детдоме, откуда в возрасте 12 лет успешно сбежали, до изнеможения устав от бездушных наказаний и от скудной, как они называли, собачьей еды. Первое время бродяжничали, ходили по квартирам, жалостливо рассказывая, если не захлопывали перед носом дверь о своих несчастьях. Одна сердобольная бабушка, снабдив их поношенной одеждой и вкусными пирожками с капустой, шепнула по секрету, что недалеко стоит заброшенный деревянный домик, где последним жил какой-то бомж, который совсем недавно умер. «Если еще никто не занял, считайте, что вам повезло», – торопливо наставляла старушка, сочувственно поглядывая на их одинаковые личики. Там вроде бы и из вещей кое-что есть, и печка. А к себе не могу вас взять. Сама на птичьих правах у дочки с зятем. За ее спиной раздался грозный голос, и она испуганно захлопнула дверь. А близняшки на скорости сбежали вниз, чтобы пирожки и одежду не отобрали. Подсказанная старушкой времяночка оказалась неплохой. Правда, вместо печки они обнаружили только старенькую керосинку. Зато в небольшой комнатушке стояли две кровати, стол и даже табуретка. В обшарпанном шкафу с восторгом нашли кое-что из постельных принадлежностей и кухонной утвари. Хозяйственный, видать, мужик был, заливаясь смехом, разглядывая каждую находку, воскликнула Милка. Довольная, она носилась по комнате, переставляя вещи, выбрав себе кровать поновее, застелила ее рваным клетчатым пледом, найденным в шкафу. «Подключайся!» — весело крикнула она сестре, которая растерянно озиралась по сторонам. «Возьми ведро и сходи за водой, надо пол помыть». «А если нас выгонят?» — тихо спросила Оленька. «Да кому нужна эта халабуда?» — уверенно выкрикнула Милка. «Воюй! Там во дворе колонка! Да и керосину бы где-то раздобыть, печку нашу зажечь!» Так они и обрели крышу над головой. К немалому удивлению Оленьки никто их не выгонял. Видно, о негодном сарайчике забыли. Ведь в нем ни света, ни воды, только шаткие стены да крыша. Начали искать работу, чтобы как-то прокормиться. Да где там? В условиях кризиса многие маялись без заработка, а они без документов, кому нужны-то? Милка первое время бодрилась и Оленьку старалась поддержать. «Чего нос вешаешь? Продержимся. Гляди, сколько на мусорках выброшенных бутылок, бумаги, железа. Только не ленись, собирай и сдавай. Да мы с тобой еще и разбогатеем, малая». Так снисходительно она называла сестру, чувствуя себя по какой-то причине старшей. На большой загородной свалке они нашли детскую коляску и приспособили ее под перевоз тряпья и макулатуры
в пункты приема вторсырья. Но разбогатеть им не удавалось. Платили копейки, едва на хлеб хватало. А тут еще беда пришла. Один мужик, с которым близняшки встречались у мусорных баков, положил глаз на Милку и начал ее потихоньку спаивать. Иногда, перепутав сестер, он подходил к Оленьке, но та испуганно отскакивала от него, выкрикнув: «Я не Милка!». Мужик удивленно переводил взгляд с одной сестры на другую и хрипло хохотал. «Надо же! Еще не выпил, а в глазах уже двоится!». Пьяная Милка неестественно добрела и заплетающимся языком наставляла сестру. «Ты, Оленька, зря не пьешь. Вон какая скучная всегда. И правда ведь, жизнь у нас с тобой собачья. Вот ты и глотни хоть разок этой радости. Увидишь, как рукой снимет тоску и море по колено. Васька мне сегодня полбутылки с собой дал. Добрый он». Она протянула спиртное к Оленькиному лицу, но та категорически замотала головой. «Не, не буду. И ты не пей. Ведь тебя и так уже в милиции записали. Теперь в тюрьму могут посадить». 2 месяца назад, после какой-то пьяной разборки, Милку поставили на учет в милиции и предупредили, что в следующий раз наказание будет.

Милка вбежала в комнату с бледным перепуганным лицом и сообщила. «Сейчас менты поганые явятся». «Милиция? Зачем?» – растерялась Оленька. «Выгонять нас отсюда?» «Я же говорила». «Да нет», – сморщилась Милка, – «не затем». Вдруг она упала на колени перед сестрой и с плачем замолилась. «Выручи меня!» «Да что случилось-то?» – изумленно спросила та. И Милка лихорадочно затараторила. «Слышь, там на лугу мешок с коноплей. Выкинуть я уже не поспею. Они по пятам идут. Ваську уже схватили. Очень тебя прошу, скажи, что мешок твой. Тебе на первый раз ничего не будет. Ты ведь не на учете в милиции, а меня точно загробастают. Как пить дать?» Дверь резко распахнулась. Вошли двое милиционеров. Один, увидев мешок в углу, схватил его и грозно спросил: «Чей?» Но тут, разглядев двух сестер, удивился: «Да вы что, близняшки? А ну-ка, кто из вас у нас на учете?» «Я», — подавленно ответила Оленька, — «и мешок мой». Протокол составили быстро и ее увели. Только на суде, когда Оленьке объявили срок тюремного заключения, 5 лет строгого режима, она растерянно заплакала, а сердце обожгла горькая обида на сестру. «Обманула меня, обманула». Несмотря на развратный образ жизни сестры, Милку она очень любила и жалела. Ведь единственная родная душа. Но теперь, после ее хитрого предательства, Оленька как будто омертвела. Все внутри стало бесчувственным, неживым. Сокамерницы научили ее играть на гитаре. И вскоре она уже громко пела в блатной манере тюремные куплеты. К концу срока Леха, как переименовали ее подруги по несчастью, уже не могла обойтись без выпивки и наркотиков, которые предприимчивые зэковки доставали умело и регулярно. А еще в заключении Оленька забеременела и родила мальчика. Сколько ни допытывалось начальство, как это произошло, от кого, ничего не добились. Так что пришла в тюрьму одна, а вышла с 2-летним сыночкой Славиком. «Оленька, это ты?» – испуганно встретила сестру Милка, с опаской глядя на огрубелое лицо сестры и непонимающе переводя взгляд на мальчика, которого сестра держала за руку. «Нет, Пушкин!» — зло сверкнула взглядом Оленька. «Скажи спасибо, что я не одна теперь, а с сыночком. Убила бы за твою подлость». «Только не дерись!» — боязливо законючила Милка, с опаской поглядывая на свою неузнаваемую, одетую по-мужски сестру. «Слугой тебе буду до гроба!» То-то удовлетворенно хлопнула ее по плечу Оленька. «Кровать побыстрее найди для сынка моего. Потесниться придется». Милка кивнула головой на внимательно разглядывающего темную комнатушку Славика и без слов помчалась выполнять задание. Позже она рассказала сестре, что после ареста ее и Васьки места себе не находила, совесть мучила, что так предательски Оленьку вместо себя в тюрьму отправила. Да что уже переменишь? А тут, промышляя по мусоркам, Библию нашла. Толстую, почти новую, с крестом на черной обложке. Надо же, какие гады есть, святые книжки выбрасывают. Отвлеклась на минутку от рассказа Милка, но сестра ее нетерпеливо оборвала. «Давай, ври дальше». «Не обманываю я, чистую правду говорю. Книжка эта сначала будто кипятком меня ошпарила, а потом словно кто-то рану обвязал. Ожог этот маслом смазал. Мягко, совсем не похожая на себя, поведала Милка. Правда, я мало что поняла там, призналась она, но с наркотой и пьянством завязала, точно говорю. Эх, если бы еще кто объяснил, как в ту другую жизнь войти». В книжке-то этой сестричка Христос о другой жизни рассказывает и все о любви, да о любви говорит. А где и как это все найти? Если б кто объяснил. «Ладно, хватит», — резко остановила ее Оленька и насмешливо продолжила. «Оставь эти сказки, никакой любви нет. Может, в книжках только. Ты лучше думай, как теперь мальчишку прокормить». И нам с тобой с голоду не сдохнуть. Я ведь...

теперь работник плохой. Через несколько дней Оленька занемогла. Ослабевший организм требовал хорошей пищи, лечения. А где ж все это взять? Ночью она поняла, что умирает, и позвала Славку. «Сынок, сыночек!» Тот проснулся, подошел к ее кровати. Глядя на багровое лицо матери, которая силилась что-то сказать, заплакал. «Мамочка, не умирай!» Сердце ее вздрогнуло, и она впервые обратилась к небу. «Бог, если ты есть, или подними меня, или сразу умертви. Душа стонет, так мальчишку жалко. Неужели тоже сиротой останется?» Вдруг сразу крепко заснула, а утром поднялась бодрой, легкой, как будто и не было болезни. Но только нестерпимо хотелось уколоться. Впервые почувствовала при этом стыд. Ведь вчера Богу молилась, и Он помог. А она, как свинья, опять грязи ищет. Однако не в силах сопротивляться жгучему желанию, властно обратилась к Милке. «Вот немного денег. Пойди-ка побыстрее, принеси мне уколоться. Ты ведь знаешь где. Только быстрее, малявка!» Милка хотела что-то возразить, но не посмела. Встретившись взглядом, с Оленькой поняла, та сейчас вне себя и может сделать что угодно. Поэтому молча взяла деньги и ушла. «Быстрее!» — я сказала. Опять услышала она себе вслед. Прошел час, потом два, но Милка не возвращалась. Оленьке стало так плохо, что она вся мокрая от пота, скрипя зубами, только шептала страшные ругательства в адрес сестры, стараясь не разбудить спящего Славку. «Что же могло случиться?» — размышляла она в отчаянном нетерпении, мучительно стеная от невыносимого состояния. Все тело, казалось, разламывается на куски. Может быть, Милка сама укололась на мои деньги и потому не возвращается? Но ведь она убеждала, что завязала с этим. Не в силах больше терпеть. Оленька опустила голову, взмолилась. «Бог, Ты есть, теперь я знаю, ведь Ты уже один раз ответил мне. Сейчас прошу, умертви меня, не могу выдержать этой пытки. Я гадкая женщина и не имею права обращаться к Тебе. Но помоги еще только один раз». К своему изумлению она почувствовала, что ужасная ломка в теле проходит, а желание уколоться ослабло. С трудом поднялась, чтобы приготовить еду сыну, который уже проснулся, а потом опять упала на кровать. Милка вернулась только вечером. Глаза ее сияли. «Точно укололась, так я и знала», — досадливо подумала Оленька, но злости на сестру почему-то не было. «Родненькая моя, ты даже не представляешь, что со мной произошло!» — воскликнула Милка и, подсев на кровать, нежно взяла сестру за руку. «Да что с тобой?» — напряженно спросила та, пытливо глядя в лицо Милки. Никогда раньше сестра не называла ее так. «Когда я вышла из дома, то в отчаянии стала думать о том, как мне быть», — взволнованно начала свой рассказ Милка. «Покупать тебе наркотики я ни за что не хотела. Видела, что ты совсем ослабла. Этот укол бы тебя добил. К тому же меня опять начала мучить совесть. Ведь это я во всем виновата. И за это ты попала в тюрьму. Я шла по улице и даже не замечала, что плачу. И тут меня остановила какая-то женщина. Спросила, что случилось, не может ли она чем-то помочь. Вот я и выдала ей все-все. Знаешь, у нее было такое лицо, ну, в общем, доброе. И когда я рассказывала, она плакала вместе со мной, а потом сказала, что идет сейчас в церковь, на христианское собрание. Предложила мне пойти с ней и объяснила, что там можно помолиться и за тебя. Да я на все была готова, лишь бы ты не умерла. Но когда мы туда пришли и началась проповедь, я вдруг поняла, что сама нуждаюсь в помощи, что я грешница перед Богом, и сначала мне у Него нужно выпросить прощение. В общем, покаялась я. И Христос простил и принял. А потом все за тебя молились.
«Оленька, я понимала, что очень задерживаюсь, что ты ждешь и волнуешься, но я знала, что Господь тебя не оставит и поможет. А сейчас, родненькая моя, я у тебя прошу прощения за то, что тогда подставила тебя милиции, да и за все остальное. Прости ради Христа». Слушая Милку, Оленька беззвучно плакала и гладила по голове Славика, который замер, прижавшись к матери всем тельцем, а потом тихо сказала: «Так вот, значит, почему моя ломка закончилась. За меня молились святые люди. Неужели он и меня может простить?» «Может, родненькая», — подтвердила Милка. «Он хочет быть нашим отцом. Значит, мы с тобой уже не будем сиротами?» Поднимаясь с кровати, спросила Оленька. «Конечно нет», — воскликнула Милки. «У нас будет вечный отец и семья братьев и сестер». В этот вечер произошло чудо приобретения и Оленькиной души, когда она в покаянии обратилась к Богу. «Как хорошо, что я назвала сына Славкой», — обрадованно сказала она, наблюдая, как сынок поднимался с колен. Малыш действовал по примеру мамы. «Теперь он будет славить Бога. А я радуюсь тому, что раньше мы с тобой были одинаковыми только снаружи. А теперь и близняшки по духу», — объявила Милка, обнимая Оленьку. «Мы похожи в Иисусе Христе, друг на друга природою новой. Он нас в праведность Божью одел и омыл водной банею слова. Место есть за Господним столом и для тех, кто из черного списка. Ждет тебя, блудный сын, отчий дом, даже если ты пал очень низко. Ищет Бог изнемогших душой, никудышних, пропащих, ничтожных. Для таких в мир Спаситель пришел. Он неправедным, грешным поможет, извлечет из глубокого рва и на стон покаяния ответив, восстановит в сыновьих правах, разорвав сатанинские сети». Рассказ из стихотворения Светланы Тимохиной.

когда верстался номер. А мне сказали: «Я хотел уже раньше вам писать, но все не решался. Дело в том, что я предлагаю братьям читать «Забытый алтарь» и часто получаю ответ: «Читать эти газеты не буду». А теперь еще в сентябрьском алтаре вы написали, что какой-то пресвитер церкви выбрасывает алтарь в мусор. Я не знаю причины, почему он так поступает. Сестра Галина, не обижайтесь на мои слова, но я получаю от некоторых братьев в нашей церкви ответ, что вы якобы исключены из церкви. Некоторые говорят, что вы якобы являетесь членом харизматической церкви. Я им отвечаю, что об этом ничего не знаю. Решил спросить у вас. Еще раз прошу прощения за мои такие слова. Ваш брат во Христе Якоб Вива, Оснабрюк, Ленгерих. Дорогой брат Якоб, очень благодарна вам за честное письмо, что написали и прямо спросили о том, что вас смущает. Они стали разносить дальше эти слухи или шептаться за углом, как это, оказывается, делают другие. Отвечаю на ваши вопросы. Нет, из церкви меня не исключали. Я являюсь членом христианской общины братских меннонитов, Меннонитенбрюдергемайнде. У нас более 250 членов церкви. Если кому-то нужно, могу дать номер телефона пресвитера церкви. В этой церкви покаялся и принял крещение и мой муж. В церкви принято святое водное крещение по вере, полным погружением. Сестры на собрании покрывают голову, не носят брюк, гимны поются в размеренном и благоговейном темпе под аккомпанемент рояля, скрипки, гитары. Что еще могу сказать? Покаялась я перед Господом во Второй Алматинской церкви евангельских христиан-баптистов в 1991 году в Казахстане. К харизматической церкви никакого отношения не имею. Харизматическое, как и экуменическое движение, не одобряю и принадлежать к ним не имею никакого желания. Хотя читатели, не писатели в нашей газете могут быть и из разных церквей. Мы не всегда это можем знать. Мы смотрим по содержанию присылаемого в редакцию материала, не противоречит ли он Библии. Руководит нашим издательством мой муж, брат во Христе. Я свои обязанности главного редактора выполняю нештатно. Происходящее с этими клеветническими измышлениями оцениваю как происки врага душ человеческих. Ему не нравится, что алтарь становится все более и более популярным, особенно в тюрьмах. Очень больно, что враг нашел возможность тормозить проповедь Евангелия через христиан, распространяющих клевету. Будем искать защиты и сил у Господа. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты крепость моя. Псалом 30:5. Ваша Галина Вольф.

кто я такая? Поговорю с алтарем, и мне радостно на душе и спокойно на сердце. Общение духовное – это великое счастье для человека. Он им живет и двигается. Время последнее, лукавое. Нет непокаянной душе спокойствия. Что-то ее тревожит, какой-то страх, предчувствие какой-то беды, неопределенность, даже депрессия. Начинаешь разговор о Боге, кто слушается вниманием, кто-то хочет понять, а другая душа раздражается. Другие – свои родные дети, не говоря о чужих людях. Как ни прискорбно, но это так. И сразу в душе благодарю Господа за Его любовь ко мне и милость. Кто я такая? Но Он излил в сердце мое свой Святой Дух, дал вечную жизнь, назвал своим дитем. Простите меня за это послание. Истин я вам не открыла, но мне приятно с вами пообщаться. Нет другого пути для спасения. Оглянись, человек, и узри, чем ты станешь. Крест могильный, плита и твой прах, вот и все. И вся пышность твоя, и вся жизнь для тебя потерпела фиаско навеки. Все здесь тлен и все прах, нету вечности здесь. Все подвластно лишь тленью, только вечен дух наш, не подвластен он тленью. О, мой друг, поспеши, выбор есть для тебя. Пока жив, выбор есть, это Он, наш Господь и Спаситель. Нет другого пути для спасения. Раиса Шершина, Казахстан.

Узбекистанская милиция преследует христиан и отобрали Библии. По Конституции Республики Узбекистан свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов, статья 31. Каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и достоинство, на неприкосновенность его жилища. Никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, нарушать тайну переписки и телефонных разговоров, иначе как в случае и порядке, предусмотренных законом. Статья 27. 28 июля 2010 года в доме, где проживает семья Юрия Борисовича Гармашова, за чашкой чая собралась молодежь, чтобы поздравить брата с радостным днем обращения к Богу. Около 9 часов вечера в открытые ворота ворвались неизвестные. Некоторые из них были в милицейской форме, большинство в штатском. Они оцепили дом, подогнали машины и стали, применяя грубую силу, заталкивать в них ни в чем не повинных людей. Работники милиции изъяли Библии, сборник «Песнь Возрождения» и сборники «О тебе пою, Спаситель». Было задержано 23 человека. В РОВД их допрашивали, фотографировали, требовали писать объяснительные. Были задержаны не только взрослые, но и дети. Также на диакона с тремя детьми, младшему из которых 4 года, находилось в здании РОВД почти сутки. Трое из задержанных – инвалиды второй группы, глухонемые братья. Утром 13 братьев и сестер увезли в суд. Суд вынес решение – троих оштрафовать на 80 МРТ, около 1500 долларов США каждого. 9 человек осудить на 3 суток, а Гармашова на 5 суток. августа 2010 года в городе Самарканде в дом, принадлежащий брату Немирову Вениамину, без предъявления каких-либо документов вошли 20 представителей власти. Трое из них были в форме сотрудников милиции, остальные в штатском. Без разрешения хозяина дома они стали снимать на видеокамеру не только присутствующих, но и приусадебный участок, дом. Они объяснили, что проводят рейд «Антитеррор». Изъяли духовную литературу. Под видом проверки паспортного режима потребовали хозяев предъявить паспорта и домовую книгу. Паспорта не вернули. 16, 17 и 18 числа продолжалось давление на верующих. Участковые милиционеры звонили домой, угрожали арестами. Жену брата Алишера, а вместе с младенцем всего 20 дней, продержали в отделении милиции 3 часа, угрожая отнять ребенка. Наверное, некоторые помнят, что в Ташкенте, Узбекистан, в 1966 году была осуждена на 3 года лагерей сестра Надежда Петровна Матюхина, инвалид первой группы, без обеих ног выше колен, только за то, что в ее доме проходили собрания верующих. Этот дом в 1988 году власти снесли. Надежда Петровна переехала, и в ее новом доме продолжают собираться верующие. Сейчас ей уже 85 лет. 21 августа в этом году суд Хамзинского района установил,
что в действиях Матюхиной имеются признаки правонарушения. Преподавание религиозных вероучений без специального религиозного образования, а равно преподавание религиозных вероучений в частном порядке. Суд постановил Матюхину Надежду Петровну признать виновной и ограничиться предупреждением, а Волошину Игорю Эдуардовичу назначить штраф в размере 452 215 сумов, около 540 долларов США. Дорогие братья, будем молиться и ходатайствовать перед правительством Узбекистана о том, чтобы власти прекратили преследовать христиан за их религиозные убеждения, пересмотрели все административные дела и решения судов в отношении верующих и дали возможность им беспрепятственно совершать служение Богу. Адрес для писем. Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову, улица Афросиаб, 1, город Ташкент, индекс 100163, Республика Узбекистан.

письмо в номер. Негромкое мое счастье. И хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями. Римлянам 5:2-3. Пишет вам Наталья Поперечная из Украины. Несколько лет назад я получала алтарь и наслаждалась чтением, духовно назидалась. Недавно мне опять подарили один экземпляр газеты за прошлый год. Как глоток свежего воздуха вдохнула. Очень прошу вас, если только вы найдете такую возможность, присылайте мне вашу газету. Или, может, кто-нибудь захочет подписать ее для меня? Была бы благодарна и славила Бога. О себе скажу, что мне 34 года, я люблю Господа и свидетельствую о действии Божьей благодати в моей жизни. Родилась я в 1976 году в семье верующих. Жизнь складывалась обычно. Училась в школе, окончила 9 классов, курсы кройки и шитья. В 15 лет приняла святое водное крещение по вере и вскоре заболела. В детстве никогда не болела, разве что гриппом, поэтому и думала, что все скоро пройдет. Но время шло, а лучше не становилось. Наоборот, мое состояние ухудшилось так, что через 2 года уже не могла ходить. И тогда моя душа как бы онемела. Внешне была радостной и бодрой. Все удивлялись, что я хорошо держусь. А я знала, что от меня ждут, что буду сильной. Не смогла разочаровать. Знала, тем, кто рядом, тоже тяжело, и не хотела делать их крест еще тяжелее. Живу я с пожилыми родителями, которые сами часто болеют, а отец, к тому же, слепой на один глаз. Подруги давно создали семьи и разъехались кто куда. А я боролась с собой, со своими проблемами, сколько было сил. Вот, например, у меня была инвалидная коляска, но 2 года назад не могла ею воспользоваться. Кто может представить себе мое состояние? В 17 лет инвалид. Думала, что сесть в коляску унизительно. Господь же всегда был со мной рядом. Вскоре научилась пользоваться коляской, смирилась. Это принесло некоторую свободу, потому что только дома и на своей улице выезжала на коляске, а выйти в люди еще не могла. Я готова была встречаться с незнакомыми людьми, но только не с теми, кто знал меня здоровой. Благодарна Господу, что Он всегда, всегда был рядом. Даже тогда, когда я об этом не просила, с великим терпением Он трудился над моей душой и научил меня быть самой собой. Так я смогла бывать и в церкви. Сейчас я вынуждена большую часть времени быть дома по причине слабого здоровья, но и теперь чувствую много Божьих благословений. О Боге я слышала с детства, но знать о Боге – это не значит знать Бога. Можно быть близко от Бога, но не быть с Ним. Я воспринимала Бога, спасение, молитву только умом, а до сердца это не доходило. И Господь допустил такие обстоятельства, в которых я остановилась и задумалась. Теперь мое христианство стало настоящим и глубоким. За этих почти 20 лет я поняла, может быть больше, чем за всю жизнь, если бы была здоровой. В книге пророка Иеремии 29:11 написано: «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Господь много трудился над моей душой, и я понимаю, о чем Он говорит здесь. Спросите меня, что такое счастье с Богом? Скажу вам просто. Как понимаю, не выискивая красивых слов. Жизнь очень непростая. Часто бывает тяжело понять, почему так происходит, что твоя беда застилает тебе целый свет. Почему в жизни так много разочарований, боли, страданий? Почему у меня вот такая судьба? Так много вопросов, на которые не нахожу ответа.
И все-таки я счастлива от того, что я знаю того, кто дает ответы на все вопросы. Господь открывается мне в ежедневных ситуациях, дарует веру и надежду, дарует жизнь вечную в Сыне Своем. Это наполняет меня счастьем. Нет, не каждый день я переживаю феерические чувства, беспрерывную радость и удовольствие. У меня бывают сверхтяжелые дни, когда я разбита и подавлена, когда даже слов для молитвы не нахожу, а лишь молча склоняюсь перед Небесным Отцом моим. Я уверена, Он рядом, Он слышит и понимает меня без слов. Он дает мне силы пережить такие минуты, помогает выстоять, выдержать и не сдаться. И так в каждом дне я вижу над собой благодетельствующую руку, наполненную милостью и любовью. Когда в тяжелую минуту чувствую близость своего Господа, я счастлива. И, может, мое счастье с Богом не громкое, не бурное, а тихое и спокойное, но зато надежное. Как-то наш сосед сказал мне: «Так, как веришь ты, наверное, не верит никто, а в вашей Библии написано, что кто будет иметь веру с горчичное зерно, тот будет горы переставлять». «Ну а как относительно тебя?» Ответила: «Вы знаете, в моей жизни такие горы проблем, трудностей и переживаний, что я каждый день вынуждена их переставлять. Каждодневное преодоление проблем и есть появление силы Божией в моей жизни. Счастлива, что могу об этом рассказать. Да, я счастлива тем неземным счастьем, которое просто так понять невозможно. Кому Господь не открыл, тому этого не объяснишь, потому что все слова будут казаться ему сухими и надуманными. Но я счастлива по-настоящему. Я счастлива тем, что мой Небесный Отец принимает меня такой, какая есть, называет меня своим чадом, работает над моей душой и характером, чтобы стало лучше, чище, а это значит, Он готовит меня к жизни на небе. Это значит, что я дорога Богу, и Он любит меня. Это так чудесно! Разве это не счастье? А еще думаю, что счастье – это когда на душе мирно и спокойно от понимания, что ты в своей жизни выполняешь волю Божью. Радуюсь всему, что могу сделать для других ради Бога, хотя это что-то очень незначительное. Радуюсь, что могу, приходя в церковь, молиться Богу за тех, кто рядом со мной или впереди меня. Об этом знает только я и Бог. Или я написала кому-то письмо, и оно оказалось нужным и вовремя, принесло мир, утешение и размышления о Боге. Тогда я тоже радуюсь. Миром Божьим, которым наделяет меня Господь, могу поделиться с ближними. И это приносит мне утешение. В этом мире так мало тепла и уюта. Этот мир такой убогий и бедный на любовь и доброту. И мы, дети Божьи, должны использовать каждую возможность явить окружающим свою любовь и сочувствие, отображая в себе Иисуса Христа, как капелька росы отражает в себе солнце. Христос говорит нам: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11:29. Иногда говорят, трудно узнать, что хочет от нас Бог. Думаю, что тут все очень просто – веры, любви и смирения. Он ожидает от нас. Слово Божие – это Его воля относительно нас. Конечно же, Господь желает самых близких, открытых и доверительных отношений с нами, Его детьми, в этом счастье для человека. Наталья Поперечная, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: Теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий.
1: Евангелие по Матфею 25:13.

0: Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого.
1: Евангелие по Матфею, 24 глава, 37-39 стихи.

0: Как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!»
1: Евангелие по Матфею 25:5-6.

Средства массовой информации все чаще и чаще сообщают о бесконечных конфликтах и войнах. Кажется, что человечество сошло с ума, ориентируясь на эгоизм и себялюбие, не думая о других. Неужели этому не будет конца? Все чаще и чаще мы слышим о страшных землетрясениях, ураганах, эпидемиях и катастрофах, уносящих миллионы человеческих жизней. Не является ли это все полночным криком для людей? Души людей все больше и больше впадают в растерянность, уныние и депрессии от всего, что им приходится видеть и слышать. Неужели для человека нет на земле покоя?

0: как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого.
1: До того дня. Итак, пока еще день спасения. В наше напряженное и прагматичное время многим кажется, что уже нет потребности в милосердии и сочувствии. Некоторые люди, находящиеся в

0: До каких же пор это будет продолжаться? Если с тобой, дорогой слушатель, что-то случилось, то подумай о своей вине перед Богом. Через различные события Он стучит в твое сердце. Он любит тебя и хочет быть услышанным тобою. Он желает предостеречь тебя от самого большого несчастья, от вечной гибели.
1: И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания.
0: Вторая книга Моисея, Исход 34:6-7. В книге Откровения говорится о судах Бога, которые вскоре придут на землю. Они падут на тех, кто во время благодати не уверовал в благую весть Бога об искуплении во Христе Иисусе. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Книга Откровения 9:20-21. И даже ужасные язвы, от которых многие погибнут, не смягчат сердца людей, ибо и тогда они не покаются в своих грехах. Не проявляется ли эта тенденция уже сейчас? Люди не задумываются над истинными причинами современных катастроф и войн. Нет истинного покаяния, хотя Бог старается предупредить человечество о предстоящих судах. Радио, телевидение и печатные издания подробно освещают все ужасные события, происходящие практически ежедневно на нашей земле. И многие люди слышат, видят или читают об этом. Но люди привыкают к череде этих событий и не делают должных выводов. Они заглядывают в свое собственное сердце, откуда исходит зло и нечестие, и не хотят покаяться перед Богом. Слово Бога серьезно обращается к каждому человеку.
2: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
0: Деяния апостолов 17:30-31.

Наша жизнь на земле – это куча проблем. Это масса забот и депрессии. Это ряд нерешенных серьезных дилемм. Это шквал сатанинской агрессии. Мы вздыхаем так часто, но редко поем. Мы тоскуем, заботимся, бедствуем. И так мало мы думаем в горе своем о причинах, родивших последствия. Ищем выход везде, но не там, где он есть. Забываем о смысле страдания. Поуютнее желаем устроиться здесь, в школе скорби, борьбы и скитания. И на Бога надежду свою возложив, не хотим пред людьми быть безумными. Мы отцовством божественным не дорожим перед миро-приманками шумными. На весах правосудия какие мы есть, вечность взвесь.

В наше время, когда так стремительно растет население Земли, грех все шире и шире распространяется в мире. Многие оправдывают себя тем, что это делают все. Но действительно ли это делают все? Чем больше людей появляется на Земле, тем

Больше греха мы видим вокруг себя. Оккультизм, сексуальные извращения, наркотики и алкоголь – это лишь некоторые, уж очень заметные проявления греха. Даже к чему-то из этого списка люди уже не относятся как к греху. Что-то стало обычным, тривиальным, безобидным для многих людей. Но действительно ли грех безобиден?

0: приближаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие.
1: Книга пророка Осии 4:7.

0: не будет мира ни выходящему, ни входящему. Ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши.
1: Вторая Хроник или Вторая Паралипоменон 15.5.7.

0: Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его.
1: Книга пророка Исаии 3:10-11.
0: Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.
1: Галатам 6:7.

Самое страшное при этом то, что люди пытаются успокоить свою совесть, отрицая Бога. В лучшем случае они изображают его в образе доброго старичка, сидящего на небе, уча этому своих детей. Не будем же обманывать себя. В своем слове Бог говорит, что не позволит исказить истину. Если он еще не начал свой суд, то это только благодаря своей любви и долготерпению. Адам и Ева когда-то жили в раю в общении и гармонии с Богом. У них все было, но непослушание Богу привело к греху, который в свою очередь привел к нарушению общения со святым Богом и к смерти. Бог изгнал их из рая, и проклятие распространилось на все человечество. Страдания и горе, которые мы видим вокруг и сами испытываем, исходят от греха и непослушания Богу. И все же Бог в своей любви указывает на выход из этого положения. Смерть Господа Иисуса Христа на кресте Голгофы открыла путь грешному человеку, путь к Богу через веру и покаяние. Прими же и ты, дорогой слушатель, Господа Иисуса как своего Спасителя и признайся Ему в своих грехах. Тогда ты сможешь обрести вечную жизнь и радость общения с Богом, ибо «теперь время благоприятное, теперь день спасения».

Бога – опиум для бессовестного и глупого. Современники наши – копии отступившего сына блудного. Что нам нравится, то и нравственно, проповедуют им неверие. Оттого заблудились, странствуя, люди в зарослях лицемерия. Обращаются в демагогии, рассуждая атеистически, а душа без Христа в агонии задыхается астматически. Рвутся в космос, лезут в атомы, в мир генетики, кибернетики, а танцуют, как бесноватые, конвульсивно, как эпилептики. Поклоняются треугольнику, картам, водке и падшим женщинам. Появляются в сердце колики, на душе роковые трещины. А в душе от неверия вакуум, пустота в душе трещелова. Несмотря на конфеты сладкие, несмотря на звуки стерео. В мире этом есть путь единственный в приготовленные обители. Воскресение, жизнь и истина, личность Господа и Спасителя. В онный день с Иисусом встретятся, независимо от желания, эти грешники, эти грешницы, чтобы мучиться в адском пламени. Приближается стрелка к полночи. Христиане, имеете масло ли? Мир нуждается в скорой помощи и духовной реанимации.

0: обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего.
1: Псалом 32 или 31 в синодальном издании с 3 по 5 стихи.

В 1975 году банк небольшого городка Ксантен подвергся нападению и вооруженному ограблению. Одна заложница погибла. Ужасное преступление. Несмотря на все усилия полиции, преступника так и не удалось найти. Он исчез. Со временем дело забылось. Только один человек не смог его забыть. Сам преступник. Деньги не принесли ему счастья. Более того, он не смог отделаться от все время преследовавшего его угрызения совести. Ровно через 13 лет и 2 дня после ограбления банка преступник предстал перед полицией. Теперь, когда ему было уже 32 года, он позвонил в полицию города Ксантена и сознался в своем преступлении. Он заявил, что хотел покончить жизнь самоубийством, так как был болен раком, но так и не смог этого сделать. Но в жизни любого человека, даже если он не грабил банк или не совершал явных преступлений, есть какие-то нечестные поступки, о которых он никогда не хотел бы вспоминать. Грехи прошлого терзают нашу совесть. Совесть как бы говорит нам, что есть проблемы, с которыми мы не можем справиться в одиночку. Есть ли тот, кто может нам в этом помочь? О да! Правоохранительные органы нам здесь не помогут. Единственный, кто способен сделать это, Господь Иисус. Он понес наказание Бога за грехи, в том числе и за твои, дорогой слушатель. Приди же к Нему таким, какой ты есть. Ведь еще время благоприятное, еще день спасения.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Мы не должны думать, что мы лучше других, или считать, что чье-то поведение невыносимо. Единство верующих – цель Христа. Церковь, находящаяся в состоянии раскола, противоречит его плану. Однако та церковь, которую хочет видеть Христос, должна основываться не на установленных церковных порядках, а прежде всего на единстве верующих в молитве и духе. Поскольку существует единство Троицы, Христос молил Отца привести всех верующих в общение с Духом Святым, чтобы все могли быть под Его защитой. Иисус не молился, чтобы они могли быть едины во мне или в тебе, но в нас. Таким образом, Он имел в виду, что такое единство Отца и Сына в Духе – своего рода образец истинных взаимоотношений. Христос желает поднять нас до своего уровня, ведь за пределами триединства нет ничего, кроме тьмы. Цель пребывания в таком единстве заключается не в духовном самоудовлетворении, а в свидетельстве другим людям, еще не познавшим Бога. Надеемся, они осознают, что мертвы в грехе, испорчены в своей гордости и являются рабами своих страстей, и в покаянии обратятся ко Спасителю. Те, кто держится Отца, Сына и Духа Святого, получат силу проявлять любовь и смирение, заботиться о верующих и радоваться их присутствию, и так вместе с ними становиться ценными свидетелями любви Христа. Все мы являемся доказательством божественной сущности Сына Человеческого, Иисуса Христа. Если бы только все христиане были искренними, в мире уже не осталось бы тех, кто не верит в Господа. Жизнь христиан, полная любви и мира, должна побуждать других изменяться. Давайте молиться молитвой Иисуса и пребывать в единстве. Хотите ли вы стать причиной неверия в церкви, полной разделений? А ведь это сравнимо с тем, как если бы тело Христа делили на части.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи 22 и 23. «И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут все едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня».
0: В чем заключается слава Иисуса? В Его сиянии или величии? Нет. Его слава сокрыта в смирении, терпении и доброте. Действие даров Духа Святого есть лучи Его славы. Так Иоанн свидетельствует: «Мы видели славу Его». Он имеет в виду не только преображение или воскресение, но также Его рождение в яслях и Голгофский крест. Во всем этом явилась слава Божьей любви. Сын, воплотившись, оставил славу небес и тем самым проявил свое величие. Этой славой Иисус одарил нас. Дух Отца и Сына сошел на нас. Эта привилегия дана нам не для нашего самовозвышения в глазах других и хвастовства, но для того, чтобы мы могли быть едины в служении и уважали друг друга. Иисус просил у Отца для нас единства и общения, которые присущи Святой Троице. Господь хочет привить нам принципы такого общения. Любовь Бога – та мера, которой можно проверить Церковь. Он облекает нас в свой вечный образ. Воистину, в своей полноте Бог пребывает с Церковью. послание Ефесянам, 1 глава, 23 стих, и послание Колоссянам, 2 глава, 9 стих. Или вам недостаточно для ободрения слов, записанных в последнем стихе? Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем. Это свидетельство апостола является доказательством того, что молитва Иисуса перед смертью была услышана. Мы благодарим и славим Господа за то, что Он не отвергнул нас, испорченных, грешных людей. Он очистил, осветил нас, принял свою семью, чтобы мы могли жить Его божественной жизнью. С самого начала Иисус знал, что мы можем быть совершенны в любви и смирении. Давайте любить и уважать друг друга. Его воля не в том, чтобы мы преуспевали в богатстве, житейской мудрости, были способными. Господь желает, чтобы мы пребывали в любви, милосердии, добром отношении к ближним. Сострадание и терпимость — то, на чем Он делал акцент, когда говорил «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это поручение распространяется и на позицию Христа относительно того, чтобы любить врагов. И все же в своей ходатайственной молитве он прежде всего подчеркивал высокую степень Божьего совершенства, духовного единства каждого верующего с Богом и единства в Церкви. Дух побуждает нас не к самоизоляции и уединении от всех, но к общению со святыми. Единство Троицы в данном случае является образцом для нас. Мы не можем быть представителями Бога здесь, на земле, если не едины друг с другом. В Ветхом Завете мы видим, как Бог избирал себе отдельных людей, которые действовали и говорили от Его имени. Так и сегодня все члены Церкви Христа являют образ Святой Троицы. Единство внутри Церкви говорит людям в мире о том, что мы Божьи дети. Видя это, они начинают осознавать, что Бог есть любовь. И это не просто слова или долгие пояснения, которые производят в них веру. Истинная радость в собрании Божьих детей лучше длинных проповедей. Так Дух Святой произвел и в ранней Церкви Иерусалима подлинное духовное единство. Молитва. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, недостойных, по пути веры. Ты соделал нас своими служителями по свидетельству Твоей любви. Мы славим Тебя за то, что Ты очистил нас и сделал членами Твоего духовного тела. Утверди нас в своей любви. Мы превозносим Тебя и просим о том, чтобы в наших церквах мы могли пребывать в единстве с нашими братьями и сестрами. Вопрос 108. Что просил для нас Иисус у Отца?
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира».
0: В своей первосвященнической молитве Иисус 6 раз назвал Бога Отцом и 1 раз истинным Богом. Тем самым Он выразил доверие и любовь к Богу Отцу. Христос был един с Отцом во всем, но смирил Себя ради нашего искупления. Он не хотел прославиться или завоевать чего-то. 13 раз в молитве Иисус употребил фразу «Ты дал мне». Сын считал учеников, свои дела и власть даром от Бога Отца, как если бы они не принадлежали Ему от начала. Он покорился Отцу во всем. Такое смирение упрочило единство между Отцом и Сыном. Сын полностью исполнил волю Отца. Как Сын Божий, исполнивший волю Отца, Иисус имел полное право сказать в молитве «Я хочу». Каково же было желание Божьего Сына? Он хотел, чтобы все его ученики были в свое время там, где он. Так Павел говорит в своих посланиях, что был распят со Христом и погребен с ним, чтобы воскреснуть и сидеть с Иисусом на небесах, чтобы быть свидетелем преизобильного богатства благодати Божией во Христе Иисусе. Послание Римлянам, 6 глава, стихи с 1 до 11. И послание Ефесянам, 2 глава, с 4 по 7 стих. Наше единство со Христом состоит не только в том, чтобы делить с Ним Его страдания и любовь. Иисус желает также, чтобы мы видели Его славу и вечно пребывали в общении с Ним. Апостолы знали, что эта цель есть наша надежда. Когда мы увидим Господа, мы будем наслаждаться вечной радостью, которую не передать словами. Мы будем отражать Его славу, перешедшую в Его образ. Ведь мы знаем, что Бог излил свою любовь в наши сердца. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих и 8 глава, 29 стих. Ученики осознавали, что слава Христа проистекала из неизменной любви между Ним и Отцом еще до основания мира. Она и является источником нашей жизни и нашего искупления.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 25 стих. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Вы слушаете оригинальную запись его проповеди.
2: Мой сегодняшний текст взят из 3 главы 3 стиха Евангелия от Иоанна. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Многим из моих слушателей эти слова Иисуса Христа, сказанные Никодиму, хорошо известны. Однако мы желаем еще раз подчеркнуть их значение, так как эти слова, пожалуй, самые значительные, самые важные из всей Евангелии. «Ибо кто не родится свыше, не только не наследует, но даже не может увидеть Царствие Божие». Значит, самое главное для нас – это рождение свыше. Это и есть фундамент, то есть начало всего. Допустим, что вы строите дом. Вы сперва кладете твердый фундамент, не так ли? Ведь без этого не стоит и начать постройку. Поэтому Христос говорит каждому из нас, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Подобно Никодиму, над этими словами многие задумываются. Некоторые говорят, что они родились не язычниками, а христианами, и поэтому что больше от них требуется? На что им еще перерождение, и при том, как это вообще возможно человеку, уже однажды родившемуся, родиться второй раз? Но из 3 главы Евангелия от Иоанна видно, что те, которые так думают, глубоко ошибаются. Стоит лишь внимательно прочесть эту главу, чтобы убедиться в этом. «Рожденные от плоти есть плоть, рожденные от духа есть дух», — говорит Христос. Каждый из нас унаследовал характер или натуру от наших родителей, а родители наши от своих родителей. И так оно идет вплоть до первого человека Адама. Мы все на него похожи, все унаследовали его греховную натуру, ибо родились от него. Но если кто родится от Духа Святого, у того природа уже совсем другая. Такой человек делается новым творением во Христе Иисусе и потому начинает походить на Христа. Рожденные от Духа есть Дух. Есть такие люди, которые думают, что они дети Божьи, потому что каждое воскресенье ходят в церковь. «Как же я не христианин», — говорят они, — «ведь я регулярно хожу в Божий храм». А знаете ли вы, кто усерднее всех посещает все места, где проповедуется Слово Божие? Это сам сатана. Мы обыкновенно считаем, что сатана бывает в пивных, в местах разврата и так далее. И это действительно так. Но кроме того, он находится именно там, где проповедуется Слово Божие. Почему? А потому что дело сатаны – рассеивать мысли людей, усыплять их, увлекать их в чем-либо другом, только для того, чтобы они не слушали Евангелие и не уверовали в Иисуса Христа. Сатана не спит. Он слушает и караулит, чуть чье сердце готово воспринять Слово Божие. Он там, чтобы похитить посеянное Слово. Другой разряд людей говорит, нас крестили, значит, мы верующие. Дорогие друзья, поверьте, что крещение не есть возрождение. Вода не может спасти и переродить человека. Поэтому, если человек крещен, то это еще не значит, что он рожден свыше, что он возродился. Царство Божие может унаследовать только рожденный от Духа. Если бы люди одним крещением могли спастись, к чему проповедовать Евангелие? Если бы крещение спасло, к чему предупреждать людей о грядущем гневе Божьем? Кроме крещения, значит, нужно еще другое. Нужно возрождение, ходить на собрание верующих или даже быть крещенным, ибо членом церкви еще не значит быть спасенным. Вспомните Иуду-предателя. Он и в храм, и всюду ходил за Иисусом Христом. Он много проповедей слышал от Христа. Да, от самого Спасителя. А разве он был спасен? Он даже был крещен с другими апостолами, и все же он оказался не возрожденным человеком, а чадом гнева. Со стороны казалось, что он шел за Христом. А что делало сердце Иуды? Шел ли он действительно за Иисусом Христом? О, возлюбленные друзья, вам нужно переродиться, ибо кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Вы задали себе когда-нибудь этот вопрос? Родился ли я свыше? Божие ли я дитя? Многие утешают себя, говоря, я постараюсь изо всей силы жить лучше, стать лучшим, авось и уладится все. Но видите ли вы, друзья мои, этого еще недостаточно. Ведь Царствие Божие не обещано тому, кто старается сделаться лучшим и вести хорошую жизнь. В Евангелии сказано, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Согласно Писанию и многочисленным примерам, приведенным в нем, возрождение совершается в одно мгновение. Рождение свыше не есть процесс долгого времени. Конечно, есть дети Божии, которые не могут точно указать, когда, в который час и день они обратились к Господу, но все же они уверены, что перешли из смерти в жизнь. Дитя Божие должно быть уверено в том, что возрождение в нем произошло, оно совершилось. Это один из признаков рожденного свыше человека. Если он не имеет этой уверенности, он не может и иметь мира, который возможен только человеку, принявшему Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Мы уже раньше указывали, что при нашем рождении мы от родителей наших унаследовали их плотскую природу. Богу мы не можем служить плотью. Христос сказал самарянке: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И вот, чтобы поклоняться Богу в Духе, надо родиться от Духа. Без этого возрождения мы не можем поклоняться Господу в Духе. Человеческое сердце по природе своей враждебно Богу. Оно не любит Бога и не слушается Его. Так всегда было и всегда будет. И что еще хуже, человек сам никак этого сердца переделать не может. Мой друг, даже и не старайся, только Бог может его изменить, переродить, дать новое. Даже не пробуй окольными путями проникнуть в Царствие Божие. Только воры пытаются попасть в дом не через двери, а каким-нибудь другим путем. Сам Бог указал нам, что нам нужно возрождение. Это единственный прямой путь в Его Царство. Другого нет. Кто не родится свыше, не увидит этого Царствия. Итак, мои дорогие друзья, ни я, ни ты, мы не можем надеяться на это Царство, если мы не рождены свыше. Вернемся теперь к этому человеку, которому Иисус сказал эти слова: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вы подумали когда-нибудь, почему Спаситель именно с этими словами не обратился, скажем, к Марии Магдалине, грешнице, или к Самарянке, или к Закхею? Если бы Спаситель сказал бы эти слова только им, то люди сейчас бы сказали: «О, да, эти окаянные грешники действительно нуждаются в обращении. Им надо было переродиться. Надо вновь родиться ворам, пьяницам, мошенникам, богохулам, иначе как им войти в Царствие Божие? Ну, а мы – это другое дело. Нам, честным, нравственным людям, зачем перерождаться? Уж мы не такие грешники, как те». Но Христос сказал это именно Никодиму. Кто же был этот Никодим? Это не был разбойник или вор, или прелюбодей, а член Синедриона, учитель закона Божия, один из религиозных начальников иудеев. Он занимал высокое положение, был всеми уважаем, а ему-то Иисус именно и сказал: «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Подобно как Никодиму это казалось невероятным, так и сегодня есть много таких Никодимов, которые не могут понять, что значит родиться свыше. Однажды прочел я об одном интересном разговоре между тремя собеседниками. Сидят два господина и беседуют после собрания. «Я ни слову не верю из того, что говорилось сегодня в проповеди. Как я могу верить тому, чего не могу понять?» Какой-то старик вмешался в разговор. «Что вы сказали? Вы не можете верить тому, чего разумом не можете понять?» «Конечно», — ответили оба господина. Как же верить тому, чего объяснить не можешь? Ну вот, продолжал старик, я вчера из окна вагона видел, как на лугу паслись овцы, свиньи и гуси. Они все ели и щипали одну и ту же траву. Скажите мне, почему это у одних съеденная трава обращается в шерсть, у других в щетину, а у третьих в перья? Ну, положим, этого мы объяснить не можем. Но вы верите, что это факт? Ну да, конечно, это так, соглашаются оба господина. Как же, сказал старик, вы только что сказали, что не можете верить тому, чего объяснить не можете. Это так, но в этом случае мы не можем не верить, так как факт налицо. А я, сказал старик, не могу не верить в перерождение и обращение человека, хотя и не понимаю, каким образом Бог это совершает. В данный момент, сидя тут у микрофона, я не вижу своими глазами, как действует посреди моих слушателей Дух Святой, но я вполне убежден, что Он совершает это свое великое дело. Почему? Потому что я верю в сверхъестественную силу Слова Божия. Может быть, вы чувствуете себя очень грешными? Если так, то знайте, что это Дух Божий обличает вас. Ветра мы не видим, но мы знаем, что он есть. Положим, я скажу, я не верю в его существование. Это одно воображение. Я его никогда не видел, то есть ветра. На это мне мой мальчик ответит: «Странно, папа, что ты не веришь, что есть ветер. Сегодня он с меня сорвал шапку». Дорогие друзья, Христос сказал, «Ветер дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Какое жалкое существо пьяница! Идет он, покачиваясь домой. Дом его словно ад на земле, радости нет. И вдруг такой несчастный человек сегодня услышит о том, что он может переродиться и получить Духа Божия. Бог может ему дать силу отказаться от этого проклятого алкоголя. Благодарение Господу, что он может это сделать сейчас с таким человеком. Благодатью Христовой он победит сатану, и пьяница станет трезвым человеком. Пойдите-ка теперь к нему в гости. Все чисто и тихо. Пьяных песен не слышно. Их заменила песнь «О, чудный день! О, дивный день! Когда Господь меня простил!» Какая перемена! Ее совершил Бог! Это и есть, дорогие мои, возрождение. Но вы спрашиваете, как же мне стать новым человеком? Друг мой, не раз вы решались вести лучшую жизнь. И все же, как вы ни старались, вам до сих пор не удалось сделаться таковым. И теперь уверяю вас, что не удастся. Сами вы не можете начать новую жизнь, пока не родились свыше, пока не стали новой тварью во Христе Иисусе. Ведь воскресить мертвого человека может лишь один Бог. А Слово Божие ясно говорит, что человек без Христа мертв по преступлениям его. Возлюбленные друзья, один Бог – источник жизни. Он один может дать мертвому жизнь. Наши сердца, наши души мертвы во грехах. Один Господь, наш Иисус Христос, может воскресить их. Это Его дело. Но разве мне самому нечего делать? Спросите вы. Нет. За вас потрудился другой, Иисус Христос. Многие ищут богатства и почести мира сего. А спасение тысячи и тысячи раз дороже того, что мир может дать. Но вот приобрести его трудом нельзя. Господь всем предлагает жизнь вечную. Почему вы отказываетесь от этого чудного дара? Грешник, отказывающийся от жизни вечной, похож на нищего, который бежит от человека, предлагающего ему мешок с золотом. Если купить спасение нельзя и заработать его тоже нельзя, то как же нам получить его, спрашиваете вы? Позвольте вам ответить на ваш вопрос словами Спасителя, сказанными Никодиму. Он указал ему средства. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот он, путь к спасению. И какой простой! Бог предлагает нам спасение даром. Нам остается взять то, что Он нам дает. Мой друг, если ты хочешь, то ты можешь сейчас спастись. Ты можешь сейчас стать чадом Божьим. О, да поможет тебе Господь воззреть на Агнца Божия, который взял на себя грехи мира, и в частности, и твои грехи.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 19.
4: Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую страною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему:
5: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»
4: И сказал:
6: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
4: Они говорят ему:
5: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?»
4: Он говорит им:
6: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует».
4: Говорят ему ученики его:
7: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться».
4: Он же сказал им:
6: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит».
4: Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал:
6: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».
4: И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему:
8: «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?»
4: Он же сказал ему:
6: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
4: Говорит ему:
8: «Какие?»
4: Иисус же сказал:
6: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
4: Юноша говорит ему:
8: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
4: Иисус сказал ему:
6: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною».
4: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
6: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
4: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
8: «Так кто же может спастись?»
4: А Иисус, воззрев, сказал им:
6: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
4: Тогда Петр, отвечая, сказал ему:
7: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
4: Иисус же сказал им:
6: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
3: Глава 20.
6: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около 3-го часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около 6-го и 9-го часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11-го часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11-го часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
4: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
6: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет».
4: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
6: «Чего ты хочешь?»
4: Она говорит ему:
9: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем».
4: Иисус сказал в ответ:
6: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
4: Они говорят ему:
10: «Можем».
4: И говорит им:
6: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
4: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
6: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
4: И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
11: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
4: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
11: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
4: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
6: «Чего вы хотите от меня?»
4: Они говорят ему:
12: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
4: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Глава 21.
4: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух

0: и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
1: «Ашанна сыну Давидову! Благословен грядущий по имя Господне! Ашанна вышний!»
0: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
2: «Кто сей?»
0: Народ же говорил:
3: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»
0: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
4: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
0: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: вознегодовали и сказали ему:
3: «Слышишь ли, что они говорят?»
0: Иисус же говорит им:
5: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
0: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
5: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!»
0: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
3: «Как это тотчас засохла смоковница?»
0: Иисус же сказал им в ответ:
5: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
0: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
6: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
0: Иисус сказал им в ответ:
5: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
0: Они же рассуждали между собою:
6: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка».
0: И сказали в ответ Иисусу:
6: «Не знаем».
0: Сказал им и он:
5: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
0: Говорят ему:
7: «Первый».
0: Иисус говорит им:
5: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря:

0: постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?
1: Говорят ему:
2: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
1: Иисус говорит им:
0: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
1: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
3: Глава 22.
1: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
0: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: „Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных“.
1: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
4: „Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?“
1: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
0: „Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать“.
1: Они принесли ему динарий и говорит им:
0: „Чье это изображение и надпись?“
1: Говорят ему:
4: „Кесаревы“.
1: Тогда говорит им:
0: „Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу“.
1: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
5: „Учитель, Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее“.
1: Иисус сказал им в ответ:
0: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых.
1: И слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
6: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
1: Иисус сказал ему:
0: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
1: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
0: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
1: Говорят ему:
4: «Давидов».
1: Говорит им:
0: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
1: И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
3: Глава 23.
1: Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал:
0: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Все же вы — братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя — тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В начале спуска с Масличной горы близ Иерусалима находится селение Вифагия. Название это в переводе означает «дом незрелой смоковницы». Еще и ныне можно увидеть там деревья, сохранившиеся с древних времен, и представить себе те события, о которых пойдет речь сегодня в нашей передаче. Итак, давайте продолжим изучение Евангелия от Матфея вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 21 главы Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы говорили о так называемом триумфальном вступлении Иисуса в Иерусалим. Мы узнали, что в общей сложности три раза Иисус входил в город, и народ с ликованием встречал и приветствовал Его. Мы также выяснили, что каждый вечер Господь вновь возвращался в Вифанию. Начиная с 18 стиха 21 главы, мы читаем, как Иисус в третий раз идет в Иерусалим. И далее описание чуда с засохшей смоковницы. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла». Надо сказать, что истолкование этого отрывка вызывает значительные трудности. Я слышал всевозможные мнения относительно того, что может олицетворять эта смоковница. По моему личному мнению, эта засохшая смоковница символизирует Израиль. Точно так же, как это имеет место в 24 главе Евангелия от Матфея, в чем мы с вами позднее убедимся. По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что в тот момент народ Израиля был бесплоден. Все, что у них было, это безжизненная религия, полная всевозможных пустых ритуалов и обрядов. А мы с вами знаем, что Господь всегда осуждал подобное поклонение. Израильский народ соблюдал все внешние стороны религии, но их религия оставалась бесплодной и бессильной. То есть они превратили то, что дал им Господь, в безжизненные мертвые ритуалы, которые были лишены живительной силы и более не воплощали цели Бога. Я уверен, что Бог точно так же поступит и с некоторыми современными церквями, которые на самом деле давно отступили от нашего Господа Иисуса Христа. Таким образом, я считаю, что эта ситуация с проклятием смоковницы полна символизма, потому что тем самым Иисус осудил народ Израиля. И действительно, в 70-м году нашей эры этот народ пережил чудовищный суд. Далее мы читаем реакцию учеников. 20 стих. «Увидев это, ученики удивились и говорили: „Как это? Тотчас засохла смоковница“?» Для них происшествие казалось чем-то невероятным и удивительным. Но Иисус отвечает им в 21 и 22 стихах. «Иисус же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Здесь наш Господь преподает им урок того, что такое истинная молитва. По сути дела, Он учит их одному – молитва всегда должна опираться на веру. Учеников поразило, что смоковница внезапно засохла. И, увидев это, Господь говорит им, что их беда в недостатке веры, веры в то, что Бог способен совершить подобные чудеса. Откровенно говоря, я не думаю, что проклинать деревья или передвигать настоящие горы – это наша первоочередная задача. Много лет я прожил в Южной Калифорнии, недалеко от горного массива Сьерра-Мадре. А мне кажется, что это самые прекрасные горы в мире. Я никогда не уставал смотреть на них, каждый день они менялись, не было ни одного дня, чтобы они были такими же, как вчера. В 120-м псалме сказано: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Однако псалмопевец вовсе не ждет помощи от гор, потому что далее он говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 102, 1 и 2 стихи. Также я смотрю на эти горы не в поисках помощи. Для меня они лишь источник радости. И уж, конечно, пробовать передвинуть их мне никогда не приходило в голову. Да и вообще у нас в жизни есть куда более важные задачи, чем передвигать горы или делать нечто подобное. Далее следует отрывок, где религиозные вожди Израиля вновь пытаются бросить вызов Иисусу. Прочтем 23 стих. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: „Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?“» В этих действиях старейшин и первосвященников проявляется вся их ненависть и омерзительная внутренняя сущность. Вы обратили внимание на то, что они вовсе не ставят под сомнение все то, что делает здесь Господь Иисус? У них нет никаких оснований опровергать тот факт, что Он действительно творит чудеса. Однако они ставят под сомнение его право творить эти чудеса и власть, которой он все это делает. Но далее, в 24 и 25 стихах, Господь задает им встречный вопрос. «Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю“». Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». Совершенно ясно, что эти старейшины Израиля пытались поставить Иисуса в затруднительное положение, загнать его в угол. Но, как мы видим, Иисус делает так, что они сами оказываются в затруднительном положении. Он говорит им: «Я скажу вам, какой властью я все это делаю, но и вы скажите мне, какой властью Иоанн Креститель творил свои дела. Был он послан с небес или же пришел как простой человек?» В ответ они ничего не ответили ему, потому что просто не могли признать, что Иоанн действовал властью с небес. По этой же причине они не пожелали принять и власть Иисуса. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Наверное, вы тоже чувствуете то напряжение, которое есть в этих строках. В следующих стихах Господь говорит первосвященникам и старейшинам слова сурового осуждения. Он рассказывает притчу, в которой блудницы или мытари, по сути дела, будут поставлены выше этих религиозных вождей. Вот почему эти люди не могли более слышать обвинения Иисуса. Давайте прочтем эту притчу, в которой речь идет о двух сыновьях. Стихи с 28 по 31. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, «Пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Для этих старейшин и первосвященников подобная притча являлась чудовищным оскорблением. Ведь Иисус сравнивает их со вторым сыном, который пообещал отцу исполнить его волю, но не сделал этого. При этом Господь поставил мытарей и блудниц выше их. Надо полагать, что эта притча применима и в наши дни. Ведь сегодня многие люди ходят в церковь, всеми силами демонстрируют свою религиозность и полагают, что являются христианами. Но на самом деле это далеко не так. Да, они действительно соблюдают положенные ритуалы и умом соглашаются с доктриной церкви, но при этом эти люди не являются верующими в истинном смысле этого слова, поскольку в их жизни не произошло истинных перемен. Как сказано во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 17 стихе: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Мытари и блудницы осознали свою греховность и обратились ко Христу за спасением. Да, они пришли не сразу, но все-таки они покаялись и пришли к Нему, а потому Он принял их. Далее следует 32 стих. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Религиозные вожди Израиля обладали внешней религиозностью, но это была лишь видимость, которая не имела ничего общего с их истинной сущностью. Когда человек принимает Иисуса Христа своим Спасителем, внутри этого человека что-то происходит. Его внутренняя сущность не просто преображается, она полностью обновляется. А далее, в стихах с 33 по 41, Господь рассказывает им еще одну притчу. Притчу о хозяине виноградника и злых виноградарях. Очевидно, что в этой притче хозяин виноградника олицетворяет Бога Отца, его сын символизирует Господа Иисуса Христа, а нечестивые виноградари являются символом непокорного народа Израиля. Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Это, пожалуй, наиболее откровенная и прямая притча из тех, что произносил Иисус до настоящего момента. По сути дела, это его последнее предостережение вождям Израиля. В этой притче есть слова: «Наконец послал он к ним своего сына». И сейчас этот самый сын стоял перед ними. Но что они собираются сделать с сыном? Иисус, по сути дела, открыто говорит им, что именно происходит сейчас у них в сердцах. и, схватив его, вывели вон из виноградника и убили». Подумайте, что происходит сейчас в сердцах этих первосвященников и старейшин. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. И в ответ Иисус указывает им на Ветхий Завет, в котором даются ясные указания на него. Прочтем 42 и 43 стихи. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Интересно отметить, что здесь Господь употребляет выражение «Царство Божье», хотя раньше Он все время говорил «Царство Небесное». Я думаю, что здесь Он сознательно использует более широкий термин, потому что теперь Он готов впустить в это царство язычников, принять всех тех, кто придет к Нему. Фраза «отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его», означает, что царство будет взято у евреев и передано церкви. Апостол Петр в первом послании во второй главе в 9 стихе позднее напишет: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Церковь и является этим святым народом. Далее следует 44 стих. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Эта фраза «и тот, кто упадет на этот камень, разобьется» относится к первому пришествию Иисуса. Ведь это Он является тем самым камнем, на котором стоит церковь. Как написано, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 11 стих. Упасть на камень означает прийти ко Христу за спасением в этот день благодати. Отвергнуть камень – это позволить камню упасть позднее, при наступлении судного дня, в момент второго пришествия Христа, о котором пророчествовал пророк Даниил во второй главе своей книги в 34, 44 и 45 стихах. «И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». В конце концов, эти люди поняли, о чем Иисус говорил им. В наши дни, к сожалению, многие не осознают, что этот рассказ имеет отношение и к ним. Причем особенно это относится к так называемым верующим. И далее идет 46 стих. «И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Несмотря на то, что религиозные власти решили, что Иисус должен умереть, они не решались схватить его, боясь народа, который почитал Иисуса за Божьего пророка. На этом заканчивается 21 глава, и мы переходим к изучению 22 главы Евангелия от Матфея. В ней продолжается рассказ об окончательном разрыве между Господом и религиозными властями Израиля. Прочтем стихи с 1 по 12. «Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал...» Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «продолжая говорить им притчами». Она указывает, что Иисус по-прежнему обращается к первосвященникам и старейшинам, о которых шла речь в 21 главе. «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего. Совершенно очевидно, что царь в этой притче – это Бог-Отец, а его сын – это Господь Иисус. Обратите внимание на то, что Иисус вновь возвращается к термину «Царство Небесное» вместо термина «Царство Божье», который он использовал в двух предыдущих притчах. «И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». Он послал рабов своих звать званных на брачный пир. Спрашивается, а кто такие званные? Званные – это потерянные овцы дома Израилева. Господь Иисус посылал к ним апостолов, а во времена Ветхого Завета Божьими посланцами были пророки. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званным, вот я приготовил обед мой». Тельцы мои, и то, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. И как же те ответили? Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Таким образом, Израиль отверг призыв Бога. Они убивали его посланцев раньше. А сейчас пришла очередь и самого Господа Иисуса. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Нет никаких сомнений, что этот стих предрекает разрушение Иерусалима, которое произошло в 70-м году нашей эры во время правления императора Тита. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. И здесь мы видим, что приглашение царя вдруг становится совершенно иным. Здесь уже говорится о нашем времени, времени, в котором мы с вами живем сейчас. Прочтем 9 и 10 стихи. «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Обратите внимание на то, что здесь происходит. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Что такое брачные одежды? Приглашение царя обращено ко всем, однако нельзя явиться на этот брачный пир, нарушив требования царя. Брачные одежды – это праведность Иисуса Христа, которая является необходимым условием спасения и дается всем верующим. Апостол Павел пишет об этой праведности так: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о котором свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Послание к римлянам, 3 глава, 21 и 22 стихи. «Итак все должны облачиться в брачные одежды». 12 стих. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Обратите внимание на реакцию этого человека. Он молчал. Некоторые люди полагают, что им не обязательно принимать Христа, что они смогут защитить себя перед лицом Бога самостоятельно. Но здесь сам Господь говорит, что тот, на ком не было брачной одежды, не мог произнести ни слова в свое оправдание. И далее 14 и 15 стихи. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Христос предлагает эти брачные одежды всем без исключения, однако от нас зависит, оденемся ли мы в них или нет. Приглашение на пир дается всем, но необходимо явиться туда именно так, как того требует царь. На этом мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение 21 главы Евангелия от Матфея и увидим, как враги Господа предпринимают свою последнюю атаку на Иисуса.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о бесплодной засохшей смоковнице, а также о том, что может сделать молитва веры. Иисус говорит: «Все, чего не попросите с верою, получите». Но это не означает, что молитва – легкий и простой выход из положения. Это не значит, что человек должен сложить руки, молиться и ждать. Молитва – это канал, через который к нам поступает сила для того, чтобы энергично взяться за горы трудностей и сдвинуть их с помощью Бога. Человек должен помолиться, а потом встать и работать. И он увидит, что его жизнь приобретет новую энергию, и что действительно с Богом возможно все преодолеть. Молитва не всегда избавляет нас от трудной ситуации, она не освобождает от решения задачи, но дает способность перенести то, что кажется невыносимым, преодолеть непреодолимое, пройти через трудности и не сломаться. Мы также рассуждали о притчах Иисуса, услышав которые фарисеи поняли, что Он говорил о них. Отвергнувшие Спасителя не будут участниками брачного пира, и те, кто пренебрегает приглашением царя, не войдут в царство его. Вместо этого будут призваны те, кто и не надеялся получить это приглашение, и они будут облачены в брачные одежды святости и чистоты. Хотите ли вы, друзья, оказаться на брачном пире царя царей? Откликнитесь на его призыв и дайте ему возможность очистить вас и одеть вас в одежды праведности.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 17 июня Петру Гам исполнилось 66 лет. Сотрудники нашего радио поздравляют его с днем рождения и от всей души желают: храни тебя рука Творца на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Желаем быть духовно бодрым, нести другим благословение и в мире темном и холодном быть ярким светом вдохновения.
1: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои.
0: Псалом 10, стих 2. Благодарю, Господь, благодарю, и как Тебя, Создателя, не славить? Я радостной хвалой в душе горю, ужель ее на небо не направить? Ты с нами здесь сегодня, в каждом дне. Мы чувствуем всегда, что небо рядом, и свет его не только лишь в окне, и ночью схвачен он духовным взглядом. Он согревает в светлые часы, когда змеей вползает в нас унынье. Ты обвиваешь веточкой лозы теплом любви, живущей в Божьем Сыне. И Ты, Творец, все новое творишь в нас, трудных, близоруких и ранимых. Ты веру, силу и покой даришь, и те дары всегда неповторимы. И потому все снова говорю, Твое прикосновение ощущая, в одно лишь слово чувства все вмещая. Благодарю, Господь, благодарю. Песня, которая сегодня прозвучит для Петра Гам, называется «Дни уходят навсегда, уходят вдаль».

20 июня исполняется 64 года брату во Христе Ивану Гертнер. Ему передают свои поздравления с днем рождения братья и сестры из библейского кружка, и от их имени для Ивана Гертнера звучат следующие стихотворения, затем 12 стих из 5-го псалма и песня под названием «В вышине под небеса».

0: принадлежать к семье, где Он глава, где нас хранит всевидящее око. И благодати хочется желать общению дорогих сестер и братьев, и в ней любовь дарить и принимать через обычный жест рукопожатия.
1: И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое.

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы».

0: 23 июня – день рождения у молодого брата во Христе Константина Скиба. И для него звучит следующее поздравление с добрыми пожеланиями. От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Пусть будет светла и чиста твоя жизнь. Желаем любви и благодати Божией, мира тебе и согласия в семье, духовного и физического здоровья. Храни тебя, Господь.
1: Я же уповаю на милость твою. Сердце мое возрадуется о спасении твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.
0: Псалом 12, стих 6. А годы пролетают белой стаей, и нас уносят тихо за собой. Сегодня вновь тебя мы поздравляем, ведь день рождения — то праздник твой. Пусть пролетают годы белой стаей, уносятся с перрона поезда, стремятся корабли в родную гавань, а мы однажды будем у Христа. Желаем в Боге быть всегда счастливым. Ты Божий Сын, наследник ты небес. Пусть вера простирает свои крылья, и жизнь будет полна Божьих чудес.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 70 17 275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом, и в наше отсутствие в студии он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. Программу подготовила Галина Кнауц. Озвучили передачу Павел Кнауц и Елизавета Бобер. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Звезда над Гоби». 4 дня спустя повозка проезжала мимо легкой элегантной башни нефритовых ворот, второе название города Йомина, где они остановились на несколько дней. Еще за 100 лет до Рождества Христова нефритовые ворота были одним из мест, через которые проезжали все путешествующие по пустыне Гоби. Визит светлолицых женщин привлек к себе внимание массы людей, которые пришли в трактир взглянуть на них. Одна из пожилых женщин верила, что они знают секреты всех происшествий и смогут сказать ей, какие вещи потерялись и кто их украл. Она шепнула Милдред Кейбл: «Пожалуйста, назовите мне вора, который украл мою корову!» Путешественники не торопились во время езды в трясущейся повозке по ночам, останавливаясь для отдыха в деревенских трактирах. Затем, проходя пешком через маленькие городишки, чтобы самим посмотреть и чтобы их увидели. Им пришлось прожить в Китае достаточно долго, чтобы понять, что в маленьких городах, граничащих с Гоби, они могли свидетельствовать о Христе, только если у них было много времени и достаточно терпения. В каждом городе были свои особые легенды и демоны. В Пулунгке, находящемся выше нефритовых ворот, люди считали, что их город был настоящим Едемским садом, откуда берет свое начало род человеческий. Под каменистой почвой были пещеры, заполненные сокровищами, а любое отверстие в земле могло бы оказаться входом в логовище разбойника или чудесным гротом, доверху наполненным драгоценными камнями. Многие пытались докопаться до сокровищ, и когда тайник был уже почти раскрыт, порыв холодного ветра и взмахи крыльев птиц пугали их и отгоняли. Страх и ужас управляли жизнью людей, и, наблюдая за бесконечными милями, медленно проходящими мимо, в то время как терпеливая лошадка тянула их все выше и выше на плато Гоби, Милдред Кейбл уже не удивлялась, что люди, живущие в Гоби, очень боялись мира, в котором они жили. В одной из гостиниц по прибытии их ожидал сюрприз. В Гоби новости передавались непостижимо быстро. Подарок был от старой женщины, которая услышала, что приезжают 3 проповедницы праведности, и она пожелала проявить к ним свою доброту. Ее подарком были 2 маленькие головки капусты, 3 репы и немного уксуса. Милдред Кейбл пошла навестить старушку в ее убогой лачуге. Она жила одиноко, пытаясь поступать правильно и своими добрыми делами угодить богам. Ей хотелось узнать от миссионерок о пути жизни. Она так страстно желала узнать это, что позвала молодого человека, чтобы тот помог ей запомнить все, что будут говорить, чтобы потом выполнить их наставления. Она выслушала историю об Иисусе, выучила наизусть маленькую молитву. А в утро отъезда подруг она была готова встретиться с ними на рассвете, умытая, причесанная, сделавшая все в честь великого Бога, о котором ей рассказали. Однако не все, кто попадался им по дороге, ведущей через Гоби, так ясно понимали их цель. В одной деревне, где они остановились, чтобы проповедовать и распространять литературу, как-то ночью они с удивлением увидели толпу людей, человек 50, собравшуюся вокруг пожилого джентльмена, который рассказывал что-то о приезжих. Они узнали в нем старого директора школы, который приходил на их собрание и слушал их с большим вниманием. Он носил очки в роговой оправе, старую пурпурную одежду и длинную косу. Этот умудренный опытом человек был очень уважаем среди людей как человек, который всегда знал правду о том, что происходит. Кто были эти женщины? Он знал это. Он читал их книги и понял их религию. Их послал в Гоби европейский царь. Он оплачивал их расходы, так как со времен войны, считал джентльмен, в Европе не хватало девушек. И поскольку молодые мужчины требовали невест, то эти три женщины приехали в Гоби за невестами. Когда всезнающий закончил свое объяснение, Милдред Кейбл подошла к толпе сзади, и вдруг раздался дружный смех, потому что всем стало ясно, что приезжая все слышала и поняла. Направляясь к Аньси, они двигались к границе Китая, ближе к Туркестану, где Гоби называли «Черная Гоби». Глядя на пустыню, простиравшуюся от северных ворот Аньси, Милдред Кейбл видела море маленьких черных камешков гальки, смешанной с серым гравием, что не оставляло ей никаких надежд. Путешествуя по ночам, чтобы избежать изнуряющего дневного зноя, миссионерки заметили, что дорога здесь была безлюднее, чем в других местах. Черно-серая пустыня Гоби казалась ненаселенной, за исключением нескольких деревень, а также одного оазиса. В нем был источник, вода которого била из утеса, шумно сбегала в маленький искусственный канал и таким образом орошала клочок земли и озеленяла ее. Милдред Кейбл полюбила маленький оазис. В нем жили несколько одиноких семей, которые возделывали маковые поля и зарабатывали себе на жизнь опиумом. Милдред и ее друзья посетили каждую семью, рассказали им о любви Христа и оставили литературу для длинных холодных зимних вечеров. Проезжая по одинокой дороге Черной Гоби, путешественники заметили кучу овечьих шкур у обочины. Но маленький посох рядом с ней показывал, что под кучей было что-то живое и человеческое. Возчик пошевелил кучу и услышал, как запекшие губы бормотали: «Воды! Воды!» Милдред и ее друзья слезли с повозки и протянули чашку к его рту, а он прошептал: «Воды! И я ваш раб на всю жизнь!» Очевидно было, что человек очень болен и слишком слаб, чтобы идти. У них не было ни воды, чтобы оставить ему, ни времени, чтобы остаться с ним. Если же они возьмут его с собой, он может умереть в пути. А возчик не хотел брать на себя ответственность за него. Это могло бы привести к серьезным неприятностям. Но Милдред и ее друзья сразу же сказали, что не могут бросить больного на дороге. Одна из них пойдет рядом с повозкой, чтобы ослабевший мог поместиться в ней. Так они доставили его в следующую гостиницу, где так же, как и в гостинице доброго самарянина, хозяин этого заведения позаботился о нем. Через несколько дней юноша поправился. Он оказался образованным молодым человеком из далекой провинции Китая, который пришел сюда, чтобы найти себе хорошую работу в этих отдаленных частях своей страны. Он знал, что его жизнь спасена. Каждый год дорога через Гоби взимала свою дань, отнимая жизни у путешественников, умирающих от жажды. И он был полон благодарности к этой маленькой группе людей в повозке. У распространителей Евангелия был обычай проводить свое семейное богослужение, когда они останавливались в гостинице. И к ним часто присоединялись другие постояльцы. Как-то один мусульманин, путешествующий со своей свитой, присутствовал при этом. И когда был прочитан отрывок из Священного Писания, эта группа вместе со всеми склонила головы и присоединилась в молитве за безопасность тех, кто находится на дорогах Гоби. В другой раз, когда путешественники прибыли с физгармонией и связками к ним, группе солдат, играющей в карты, пришлось остановить свой азарт и разойтись. Но зато потом игроки рады были потратить свои деньги на то, чтобы приобрести экземпляр Евангелия в красивом ярком переплете. Для ожидавших разрешения пересечь границу с Туркестаном Время тянулось неимоверно медленно. Но для Милдред Кейбл, там, где были люди, была и возможность рассказать им о христианской вере. И когда, наконец, пришло разрешение продолжать путь, солдаты пограничного гарнизона пожелали им счастливого пути. А жена одного офицера даже прислала им 2 огурца и дыню. Это было роскошью в каменистой черной Гоби. Такой щедрый подарок составил рацион питания на целый день для ее домочадцев. Разрешение на поездку адресовалось должностным лицам. Высоким стилем их уведомляли, что 3 леди, Фэнг – драгоценная жемчужина, Фэнг – отшлифованный нефрит и Кай – сама храбрость, являлись людьми высочайшей репутации и могли пересечь границу в Туркестан без задержки. К этому времени, находясь уже около 3 лет в пути, они привыкли к придорожным гостиницам. И им даже нравилось ночевать в комнатах, в которых не было окон. Обычно они путешествовали по ночам, когда было прохладно и тихо, а в повозке было достаточно свежего воздуха. Днем они могли спать где угодно. В деревне Дафтауэр комната была такой темной, что туда не залетала ни одна муха. Земляные стены были такими толстыми, что жар солнца никогда не проникал сквозь них. Они также служили надежной преградой для ветра и песка Гоби. Направляясь в далекий Урумчи, находящийся в 500 милях от Дафтауэра, путешественницы заменили лошадь в своем караване, который Милдред, шутя, называла «Гоби-экспресс» – мулами. Нацелив добродушные морды животных в сторону Урумчи, бесстрашные женщины продолжали свой путь. В дороге они не прекращали свое нелегкое служение, беседуя с повстречавшимися им людьми, объясняя им Божьи истины, молясь и раздавая духовную литературу. Иногда они проходили только 3 мили, иногда 6, но они знали, что до большого города было 3 недели пути. Для странниц было большим удовольствием и сюрпризом остановиться в прекрасном городе Хами. В нем была новая гостиница, в которой окна были недавно оклеены бумагой, а на полу лежали свежие циновки. В первую ночь их пребывания в гостинице у них был замечательный пир. Большую часть блюд приготовила Милдред со своими подругами в кухне этого заведения. Было условлено, что они не будут употреблять свинину в любом виде, ни жира, ни мяса. Рис и свежий хлеб, блюда из отбивной баранины и баклажан, зажаренных вместе, тарелка французских бобов в бараньем жире с нарезанными кружочками огурцов, дольки мускусной дыни и в конце много сладкого чая. Все это было у них на столе. Приятно было пожить несколько дней в Хами с его прекрасными парками, широкими каналами, тянущимися на 7 миль к северу и на 5 к востоку и западу. Это был один из самых больших оазисов, которые путешественники встретили в Гоби. Обычно они шли навестить семью землевладельца. У него было 4 жены, и каждая жила в своем собственном дворе. Девочки в семье носили веселые платьица, сделанные из одного куска ткани, где было вырезано отверстие для шеи, а длина его достигала до лодыжек. Белый муслиновый шарф покрывал голову и не спадал до колен. Во многих домах Хами путешественницы могли разговаривать с женщинами по-китайски, а в некоторых они оставляли Евангелие, переведенное на арабский. Проходя мимо базаров, они наблюдали, как заключаются сделки в Азии, как ведется торговля тонким батистом, шелком, коврами и ковриками, как по улицам расхаживали статные турецкие купцы, а иногда проходила высокая бледная женщина, удерживающая кувшин с водой на голове. Дорога теперь привела их в место, называемое в Гоби «Великая жара». Медленно взбирались они по ночам на высоту свыше 5000 футов к подножию гор Барку, а днем изнемогали от зноя, который, казалось, здесь проникал даже в самую темную гостиницу. В Кученге им предложили взять экспресс-повозку губернатора, чтобы проехать оставшуюся часть пути до Урумчи. Но когда они увидели запряженных в нее диких лошадей, несущихся вдоль дороги, они предпочли медленную, утомительную, но безопасную езду в повозке с мулами. Кроме того, сейчас они могли ехать днем, так как дорога стала легче, и для животных было больше воды. В Урумчи они находились в 700 милях от русской границы, и все трудности, которые им пришлось пережить во время путешествия по Гоби, были позади. Молли, одного из мулов, с большой радостью оставили в хлеву дома миссии в Урумчи, а путешественницы направились к русской границе в повозке, называемой Тарантас. Друзья в городе снабдили их огромной коробкой с провизией в предстоящую дорогу в 700 миль. Тарантас галопом выехал из Урумчи со скоростью 6 миль в час, что было в два раза быстрее езды по Гоби. И через две недели, позванивая колокольчиками, они подъехали к русской границе. Милдред и ее друзьям казалось, что они почти дома. К октябрю 1926 года они пересекли обширную Россию и оказались в Лондоне, где поведали захватывающую дух историю о том, как они пересекли Гоби. Глава 4. Города и оазисы Гоби. Милдред Кибл нравилось путешествовать, переезжать с места на место, встречаться с разными людьми. Она всегда с нетерпением готовилась к каждому новому путешествию. Итак, в марте 1928 года, когда она и ее друзья покинули Лондон, чтобы снова находиться в Гоби, они надеялись попасть в пустыню через Туркестан, но путь через Россию был закрыт. Трудности создавались только для того, чтобы Милдред Кибл их преодолевала. И изменение плана привело тройку через Индию к подножию Гималаев, затем через океан в Шанхай и вверх по великой реке в Ханкоу, а затем на северо-запад к их прежней штаб-квартире в Сучоу. Они наслаждались каждой минутой своего многомесячного путешествия. Их особенно взволновало, когда они попали в Линтунг в Китае, где из-под земли била фонтаном горячая сернистая вода. Ничего бы не принесло Милдред такого удовольствия, как купание в плавательном бассейне, где пары серы смешивались с водой, придавая ей освежающее свойство. Вознаградив смотрителя за то, чтобы он не подпускал толпы любопытных ребятишек, три подруги поплавали в бассейне, отмылись от дорожной пыли и грязи и вышли оттуда, чувствуя себя бодро. Большое объявление сбоку от бассейна гласило: «Здесь можно очистить сердца». В этот раз они ехали по дороге Гоби в новой повозке, покрытой верблюжьей шерстью и ватной облицовкой. Но самым большим изобретением в ней было окошко, сделанное так, что через стекло они могли видеть все, что было снаружи, оставаясь незаметными. По бокам повозки были специальные приспособления – ушки, на которые крепились сетка, куда сложили мешок с мукой, сковороду, накидку из овечьей шкуры, которой укрывался извозчик, и пакеты с духовной литературой. На этот раз у них также были лампы для палатки, где они будут проповедовать Евангелие, много парафинового масла для лампы и палатка для них самих. Милдред всегда была готова отправиться в интересные места, находящиеся в стороне от дороги, потому что ее любознательный ум и наблюдательный глаз всегда готовы к восприятию красоты и истории Гоби. Одна экскурсия была к монастырю пещеры Тысячи Будд, которую она назвала «картинной галереей Гоби». Спрятанные далеко за песчаными дюнами, с историей, восходящей к 200-му году до Рождества Христова, пещеры были выдолблены в утесе и каждая из них являлась входом в храм или гробницу. Все стены были покрыты рисунками и чертежами, и краски светились в теплом свете Гоби. Повсюду вокруг пещер старый аббат Уэнг создал зеленый оазис, через который пробегал ручей. Здесь росли свежие молодые тополя и зеленая трава. Проходя через эти молчаливые залы с украшенными и расписанными стенами, которые, казалось, не имели ни начала, ни конца, она думала о пещерах, которые существовали уже более 1000 лет. Когда Милдред со своими друзьями посетила это место впервые, аббат приготовил домик для гостей. В нем были чистые спальные комнаты. Чтобы достать деньги на постройку здания, он обошел города и фермы с просьбой о помощи. Совершая такие походы, он редко возвращался домой с пустыми руками. Его дружелюбие завоевало сердце Милдред Кейбл, и когда несколько лет спустя она снова приехала к пещерам, ее очень огорчила весть о его смерти. Она грустно стояла у его могилы, где он спал рядом с удивительными образцами древности, о которых он с такой любовью заботился. Милдред заметила мастеров, работающих на фасаде утеса. Они обтесывали поверхность отвесной скалы, готовя место для огромного Будды, которого должны были туда поместить. Будда был 80 футов высотой, смотрящий на пустыню, молчаливо восседающий над дюнами, ветром и колышущимися тополями. Наблюдая за мужчинами, откалывающими куски древнего утеса, чтобы сделать нишу для Будды, Милдред поняла, что рабочие не обладали мастерством художников, которые разрисовали стены древних залов. Их Будда был довольно страшным идолом, и ей стало интересно узнать, изменился ли милостивый дух пещер под влиянием современных условий. Она страстно желала проповедовать в этих старых храмах о благой вести единственного истинного Бога. Разговаривая и проповедуя по дороге в оазис Тунхуант, они часто слышали об озере под названием Crescent Moon, спрятавшемся за возвышающимися песчаными дюнами. «Леди, знаете ли?» – обратился один мужчина к Милдред. «Пещеры Тысячи Будд были созданы человеком, а озеро Crescent Moon – это дело рук Господа». «Но как далеко оно отсюда?» – спросила Милдред. «Прямо за гребнями дюн. Красоту его словами не описать». Милдред знала, как обманчиво расстояние в Гоби. Она часто смотрела в направлении этих дюн. Они казались такими близкими, и когда свет падал на их склоны, они подходили так близко, что, казалось, были почти что в городе. «До них всего 4 мили, леди, а когда вы придете туда, вы найдете воду, чистые комнаты для гостей и тихое место для отдыха». Возможно, до восхитительного озера Crescent Moon и было только 4 мили, но когда она и ее подруги отправились к озеру, они убедились, что до него наверняка будет все 8 миль. С каждым шагом ноги погружались в песок по лодыжку и бороздили дюны, а когда выбирались на поверхность, уже не было сил поднять ногу для следующего шага. Каждый гребень песка, казалось, вел к другому, но, наконец, они достигли вершины. Стоя на самом краю, Милдред посмотрела вниз, и перед ней предстало одно из прекраснейших зрелищ, которое она видела в Гоби. Внизу лежало маленькое сапфирно-голубое озеро в форме полумесяца, обрамленное светло-коричневым песком. Самый легкий путь к озеру – это съехать вниз по песку. Они так и сделали. Весело, с шумом съезжали они по песку. Гул песка напоминал им звучание гигантского музыкального инструмента, и этот громкий звук эхом отдавался вокруг озера. «Это наш гром», — сказал священник у маленького храма на берегу озера. «Вы будете часто слышать его, как только ветер начнет дуть в том месте, с которого вы спускались. Вы задели то самое место, что заставило заговорить пески». Спутницы провели на озере несколько дней, и оно произвело на них очень приятное впечатление. Но это же озеро могло показаться путешественникам хмурым и неприветливым, что и произошло с Милдред, когда она приехала сюда однажды в середине зимы. Озеро было замерзшим, и сильные ветры обдували его поверхность, а песчаные дюны сурово смотрели на те места, где не смог бы жить ни один человек. Но в любое время года на озере всегда были один или два странника. Один человек, которого она там встретила, носил два зеркала, установленные над его лбом, так как он верил, что с их помощью он может видеть и прошлое, и будущее. Он называл себя посланником мира ко всем нациям. И когда Милдред рассказывала ему об Иисусе Христе, как о князе мира, он слушал внимательно и долго. На голове у него была широкополая шляпа, украшенная куском материи, в складках которой он хранил пропуск в Лхазу. Всю свою жизнь он проводил в странствии от одного ламаистского монастыря к другому, а теперь его путь лежал в далекий Тибет. Когда Милдред дала ему Евангелие на его языке, он поблагодарил и сказал, что будет рассказывать ее историю всем ламам, которых он встретит. Другой отшельник прибыл в домик для гостей на озере босиком. «Откуда ты пришел, лама?» – спросила Милдред. «С горы Ютай в Шанси. Я шел 6 месяцев». Его красные и желтые одежды были в грязи и неопрятны. Подошвы его ног были черными и потрескавшимися. Через каждые несколько шагов своего долгого путешествия он падал ниц на землю. Он объяснил, что все это делается для того, чтобы исполнить обет. Милдред дала ему Евангелие от Иоанна. Тот открыл его на первой странице и прочел слова. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «Это об Иисусе!» – проговорил он. Лицо его просияло. «Я знаю! Я должен буду поверить ему!» Итак, странники Гоби расстались там у озера Крэнсент-Мун. Семя Благой Вести было посеяно. Милдред и ее подруги знали, если они будут рассказывать людям о Боге в течение их путешествия, Господь разбудит сердца многих, чтобы они поверили в Него. Они не зря потрудились. В их труде было вознаграждение. Все осталось позади. И озеро, и гром, и пески, и длинный путь через холмы.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Эту весточку мы получили от сестры Процковой Лидии, проживающей в Украине, Луганской области. Вот некоторые строки из ее письма.
1: «Мир вам, дорогие братья и сестры, на ниве Господней! Благодарю Господа и вас за труд ради вещания. Как приятно услышать благую весть по радио от своих тружеников по духу! Я всегда слушаю ваши программы. Как подкрепляют они, эти духовные гимны, проповеди и стихи! Слушая вас, забываешь все земные тревоги и направляешь взоры к небесам. Если есть возможность, то исполните гимн по радио. Мама, это слово мне мило». С христианским приветом, сестра в Господе Лидия Павловна.
0: Дорогая сестра Лидия, благодарность вам за письмо. Мы очень рады, что наши передачи так вдохновляют вас. Как важно нам знать, что живое слово нашего Господа так утешает и укрепляет вас. И это дает силы с большой радостью служить Богу.
1: С удовольствием выполняем вашу просьбу. Гимн «Мама, это слово мне мило» прозвучит для вас, дорогая сестра Лидия.

0: У колыбели я своей увидела маму, наклонившись, укладывая нас, детей, не отойдет, не помолившись.
1: С первых дней счастливого мгновенья, с той поры,

Я вырос, и настал момент, когда я сам избрал дорогу. Христа любить не мой патент, но мать моя молилась Богу.

0: И так я в мир ушел, грешил, а мать молитвой провожала. Хоть много в мире я забыл, но мать забыть мне трудно стало.
1: Она ж молилась все Творцу, болея за меня душою, чтоб он заблудшую овцу привел к себе, домой, к покою.

0: И Бога я благодарю, что дал Он маму мне такую, что привела меня к Христу, а Он мне веру дал святую.
1: И верю я, когда приду к Христу в небесную отчизну, я там увижу мать свою, свинцом прекрасной вечной жизни.

0: В 1959 году один солдат служил в армии в городе Челябинске. Получив военный груз, он с другими солдатами охранял его, и в городе Хабаровске сдали его по назначению. Затем они прибыли на вокзал, чтобы ехать в свою воинскую часть. Сержант хотел уже оформить билеты, но солдат запротестовал.
1: «Сначала сходи к военному коменданту, получи командировочные, а затем поедем».
2: «Но мы потеряем целые сутки», —

0: сказал сержант.
1: «Да, но лучше ночь прождать на вокзале, чем более недели ехать голодными в поезде».
0: Солдаты отделения ничего не сказали, но дали свое молчаливое согласие. На ночь они разделились, кто лег на деревянные вокзальные диваны, а кто и под скамейки, и уснули. Ночью их разбудил голос коменданта.
2: «Что вы здесь делаете? И почему не уехали своим поездом?»
0: Сержант молчал, и опять пришлось солдату ответить.
1: «У нас кончились деньги, а неделю ехать без еды мы не выдержим. Получим сначала, что нам причитается».
0: Нахмурясь и косо посмотрев на него, комендант ушел. Получив днем деньги, они сели на тот же поезд по расписанию и, довольные, что не будут голодать, поехали в свою часть в Челябинск. Но вскоре они увидели ужасную картину. Оказывается, из-под железнодорожного полотна пробился родник, который, подмыв насыпь, вызвал ужасную катастрофу. Поезд пошел под откос, вагоны все опрокинулись и разбились. И тут же начался пожар на том поезде, на который они не сели. Тогда друзья-солдаты переглянулись и начали его благодарить.
1: «Но я-то при чем?»
0: Только и сказал он, хотя знал, что там, дома, уже годы в слезах усердно молится за него его мама.

0: 33 главе, 14 стихе книги «Исход» Господь сказал:
1: «Сам я пойду и веду тебя в покой».
0: Какое это драгоценное обетование, друзья, не правда ли? Нам необходимо его усвоить.
2: Мы вынуждены постоянно менять место своего жительства, потому что у нас нет здесь постоянного места. Сам Господь обещал пойти впереди нас. Его присутствие, благоволение и Его любовь будут всегда сопровождать нас на всяком новом месте.
0: Если Бог с нами, тогда и небо, и земля принадлежат нам. Эти слова из Священного Писания обещают нам, что мы войдем в покой, который дарует нам сам Бог. Он создаст его и сохранит его. Одно Божье присутствие дарует нам покой.
2: Покой приходит от Отца Небесного, который в седьмой день почил от всех своих трудов. Быть с Богом — это значит найти в нем успокоение.

0: Программу подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению делом или словом и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призыва. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

прошлой передаче мы говорили на тему «Забота – помеха служению». Заботы – явление самое обыкновенное, самое обыденное. Весь мир более или менее поглощен заботами, это точно прирожденное свойство. Две главы в Библии говорят против забот. Одна в Ветхом и одна в Новом Завете. 36-й Псалом и 6-я глава от Матфея, где приводятся слова самого Иисуса, повторяемые неоднократно. «Не заботьтесь». Настоящий смысл этого слова в подлиннике означает «не тревожьтесь», «не волнуйтесь», «не будьте отягочены». Одно слово громко звучит во всей Библии и просвечивает везде, как солнечный луч сквозь тучи и туман. Не бойтесь. Все заботы происходят от страха. Избавиться от забот можно тремя простыми, непогрешимыми способами. Это не моя выдумка, они указаны нам апостолом Павлом по внушению Святого Духа. Эти правила находятся в 4 главе послания к Филиппийцам, стихи 6 и 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Первое правило – не заботьтесь ни о чем. Другими словами, откажитесь раз и навсегда думать о том, что вас тревожит. Вооружитесь против всего, что может вас расстроить. Скажите себе, что это бесполезно, грешно и к добру не ведет. Откажитесь совсем от этого. Второе. Подспорье первому. За все благодарите. Благодарность и хвала выражаются пением. Когда вы чувствуете приближение забот, спойте что-нибудь. Какую-нибудь духовную песнь, хвалу Господу Иисусу. Забота есть искушение злого духа. Помните, что он может проникнуть только в открытую дверь, а таких открытых дверей много. Даже если мы тщательно запираемся от зла, все окружающее нас способствует раскрытию этих дверей. При упоминании имени Иисуса зло быстро исчезает. Бесы ненавидят имя своего победителя, при этом звуки они бегут. Третье правило помогает исполнить два первые. Все три связаны между собой и всегда действуют совместно. Третье. Непрестанно молитесь. В этом нам поможет многое в священной книге. Давид говорит: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54. Господь в своей премудрости посылает нам заботы. Он не обещает нам снять с нас бремя, но взять на свои руки и бремя и нас самих, и понести и то, и другое. Как часто приходится славить Бога за то бремя, которое дало нам узнать всю нежность Его сильных объятий. Тоже повторяется в Псалме 67. «Благословен Господь всякий день. Он возлагает на нас бремя, но Он же спасает нас». Апостол Петр испытал то же самое. Порывистый, горячий, он прошел через бурю, через бушующее море, но он научился одолевать их и достигать тихой пристани. Он говорит: «Все заботы возложите на него, ибо он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава. Мы можем все наши бремена перегрузить на него и узнаем, что его сердце понесет их. Правила, предписанные Павлом, истекают из его опыта. Он следует своему учителю. Эти три правила приводят к постоянному общению с учителем. В сознании его неизменной близости становится легко.

Сегодня наша тема – отряд Гедеона. Учитель Иисус Христос сам выбирает людей для Его служения. Когда Его Дух коснется человеческого сердца, явится радостная готовность исполнить всякое служение, и каждое служение будет принято как честь, потому что Он его назначил. В чем оно состоит, не будет иметь никакого значения. Служить будем ему по его желанию, и к достижению этой цели мы, конечно, приложим все, что имеем. Великий учитель и руководитель апостол Павел посвятил целую главу вопросу об избрании для служения. Она находится в первом послании к вновь образованной церкви в Коринфе. Там возникли разногласия, требующие строгого суждения любимого основателя церкви. Одно из них касалось служения. Некоторые члены, казавшиеся по своим блестящим способностям более пригодным к служению, гордились этим и превозносились перед другими, которые, в свою очередь, завидовали им. Дух гордости и зависти вкрался в новую церковь. Возникли споры и разделения, появился мирской дух соревнований и соперничества, который никогда не должен был овладевать учениками Христа. В своем послании Павел высказывает прямо и здраво, с примесью большой нежности. В начале послания он обращает внимание на то, что между ними, призванными, немного мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Напротив, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, от которого все исходит и всегда будет исходить. Приводит часто эти слова, доказывая, будто Господь предпочитает слабых. Это, конечно, неверно. Богу нужно самое лучшее, и для исполнения предназначенного им Он ждет, пока не найдется человек, способный быть руководителем. Это часто значит человек сокрушенный, разбитый, а затем обновленный, в котором прирожденная сила будет подчинена новым законам. Иаков был избран не потому, что он был достойнее Исава, но по слабости старшего брата. Нравственный уровень Иакова был низок, но он обладал качествами руководителя, которых Исав не имел. Однако неблагородный характер его представлял большие препятствия. Господь поступил с ним сурово, чтобы выдвинуть его нравственную силу. Иакову надо было потерпеть крушение, чтобы покориться добровольно по велению Божию. Ум его подчинился лишь, когда была обессилена плоть. Это была слабость упрямства. Упорство есть сила, недостаточно сильная, чтобы подчиниться. Вы слушаете «Голос Ант» – передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Отряд Гедеона». Несомненно, Господь постоянно употребляет людей, которых общественное мнение считает слабыми, глупыми, презренными. Ему нужны люди способные, одаренные, образованные, и он их употребляет, когда они ему покоряются. Но талантливые люди особенно подвержены искушению. Человек отуманен собственной силой творить великие дела. Ложное честолюбие способно мчаться без оглядки, как лошадь, закусившая удила. Иной человек, не подозревающий, что в нем кроются особенные таланты, проводит долгие годы в неизвестности, пока вдруг что-нибудь не выдвинет его вперед и способность руководить другими проявится. Из скромного, неизвестного ремесленника появился известный всему миру великий миссионер Корей, первый понесший Евангелие в дальнюю языческую Индию. Бог не спешит.
Он ожидает от нас лучшего, что мы имеем, отданного Ему в полное распоряжение. Никогда не забудем, что нравственная и умственная сила исходит только от Него, и только то пригодно к употреблению, что постоянно вдохновляется Его Духом. Книга Судей может стать параллельно с первым посланием Коринфянам 1 главой. В ней мы видим жизненные примеры того, о чем говорит Павел. Книга Иисуса Навина и книга Судей представляют полную противоположность. Преобладающая нота у Иисуса Навина – победа. В книге Судей – поражение. Музыка книги Навина – торжество. Книги Судей – плач с арфами, повешенных на вербах. В книге Иисуса Навина звучат песни радостные, торжествующие, воинственные. Книга Судей часто рыдает о притеснении и невольничестве. Живительный, гордый воздух окружает Иисуса Навина. Ему светит солнце. Перед ним простирается картина, полная обещаний. Книга Судей рисует мрачную, удручающую картину в темной долине. Однако и там мелькают светлые толчки. В ней тени сменяются ярким светом, но преобладают темные краски. Там встречаются смесь поразительных примеров, употребленных Богом для своих целей, странных, необычных орудий. Левша одерживает победу и освобождает народ на 18 лет. Земледелец простым воловьим рожном избавляет народ от притеснителей. Книга Судей, 3 глава. Людей, пригодных к делу, было так мало, что пришлось женщине вступить в ряды и руководить народом. В результате блестящая победа и 40 лет отдыха от нападений врага. Простой кол от шатра и молот в руках женщины решают победу над врагом. 300 юношей с кувшинами и трубами обращают в бегство 3 войска 3 народов. Другой раз отломок жернова, брошенный женщиной с башни, обращает битву в пользу израильтян. И такое простое орудие, как ослиная челюсть в руках одного сильного человека, служит для избиения тысячи людей. О всем этом повествует нам книга Судей. Поговорим теперь о Гедеоне с его отрядом из 300 юношей. Обстоятельства народа израильского сложилось тогда очень плохо. Медиатяне заполнили страну и подвергли рабству народ. 2 другие нации присоединились к ним. Они в громадном числе напали на урожай и истребили все всходы. Они так притесняли израильтян, что жизнь тех стала невыносимой, и они были вынуждены бежать из своих жилищ и скрываться в погребах и горных ущельях. Затем, по обыкновению, народ вспомнил о Боге в своем горе и стал молить о помощи. И по обыкновению Господь тотчас простил им и обещал избавление. Прежде всего избирается вождь. Гедеон. И он проходит полезную школу, которая может и нам оказать большую помощь. Затем уже обученный молодой вождь собирает свой отряд. Хочется особенно отметить, как эти 300 воинов были избраны из нескольких тысяч для служения. Они были как бы просеяны. В этом многотысячном войске нашлось ровно 300 человек, пригодных к тому служению, которое требовалось Господом. Окиньте взглядом тысячи собранных воинов, которые из них 300 избранные. Никто не знал. Они сами не знали, пока не был произведен опыт. Потому как они исполнили 3 предложенные испытания, они сами выдали себя. Так Господь всегда подвергает испытанию своих избранников. Чем труднее служение, чем выше чин вождя, тем строже испытание. Испытание одновременно раскрывает качество человека и создает их.
Первое, что они имели, была готовность. Они все были добровольцами. Когда раздался клич, они поспешили к вождю. Гедеон выслал гонцов, глашатаев по всей стране. Они обратились, во-первых, к его семье, потом к его племени и, наконец, к трем соседним племенам. Они оповещали, что Бог призвал Гедеона идти в поход против мадьянитян и их союзников и зовет каждого на помощь. Гонцы быстро обижали все окрестности, побуждая людей к действию и вызывая добровольцев. Многие не откликнулись на зов. Некоторые были вполне равнодушны. Они слышали клич, но не отвечали на него и продолжали свое дело, будто ничего не слышали. Другие прямо сопротивлялись. Они останавливались и прислушивались, но их тянуло назад. Они не поддавались. Некоторые осуждали. Кто такой Гедеон? Какой-то выскочка. Он проталкивается вперед, чтобы его сделали вождем. Он ничего не понимает. У него нет никакого опыта в воинском деле. Его люди обезоружены. Враги у них все украли. И, конечно, их число гораздо меньше. Они только напортят дело. Этот смелый вождь Гедеон скоро сам пожалеет, что сунулся, когда попробует бороться с опытными вождями мадианитян. Много было толков, критики, но охотников не нашлось. Всегда легче критиковать, чем помогать, и такая критика везде встречается. Попадались и насмешники. «Ха-ха-ха, вот нашли! Гедеон будет народным вождем!» Это просто смешно, бессмысленно. Другие относились прямо враждебно. Они протестовали, доказывали, что нечто обольщать народ надеждами, которые не могут осуществиться, они просто немыслимы. И эти люди удерживали других. Но многие пришли. Целая толпа добровольцев сбежалась со всех сторон, принося оружие, которое удалось спасти. Они откликались охотно. Это была, без сомнения, смешная толпа. Их было 32 тысячи. Эти четыре племени когда-то насчитывали 184 500 человек, готовых в бой. А по другому исчислению у них было 212 тысяч воинов. По-видимому, теперь откликнулось значительно меньшинство. Эти люди особенно годились для службы, потому что они имели желание, и это рвение проявилось на деле. Усердие, добрая воля – есть хорошее качество. Господь ставит усердие в служении выше умения. В пророческом 109-м псалме говорится: «В день силы твоей народ твой готов». То есть готовностью сердца отвечают они на твой призыв. В служении Богу ценится эта готовность превыше всяких природных дарований. Бог готов принять все, что мы приносим от усердного чистого сердца. Еврейская скиния была сооружена на добровольном пожертвовании. Народ приходил добровольно к Моисею со своими приношениями. Кто приносил золото и серебро, кто богатые шелковые ткани. Одна бедная женщина ничего не имела, но горячо желала также что-нибудь принести. Она стригла одного из своих козлов и окрасила шерсть в красный цвет. Затем однажды она пришла робко, положила свое скромное приношение на кучу собранных вещей и ускользнула. На куче золота, серебра и других богатых приношений этот пучок шерсти был еле заметен, но этот дар исходил прямо из сердца. Им была нужна козья шерсть, так же, как и золото, и ее приношение было принято, потому что оно исходило от сердца. Наша воля на то наша, чтобы сделать ее твоей. Это было первое испытание. 32 тысячи человек из этих четырех племен выдержали его.

Сегодня мы прощаемся с вами. В следующей нашей передаче мы продолжим тему о Гедеоне, и это будет последняя передача по книге Гордона «Тихие беседы о служении». У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, я сегодня обращаюсь к вам со Словом Божиим и буду читать из 8 главы послания апостола Павла римлянам. Речь будет идти о великой гарантии победы. Читаю с 28 стиха по 39. 8 глава римлянам с 28 стиха и ниже. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Дорогие друзья, это удивительная глава, 8 глава, сияет как бриллиант во всем послании апостола Павла римлянам. Речь идет о предопределении Божьем. Имеется, конечно, несколько пониманий вопроса предопределения. Я же стою на позиции евангельско-баптистского братства. Мы читаем, не начало венчает, а конец. Однако, если не уверен человек в успехе дела, если не знает он будущего завершения, не следует ему и начинать его. Но в деле спасения христианин обладает надеждой на конечную победу. Вот о чем речь. Великая гарантия победы у нас в руках. Итак, первая мысль. Бог предопределил верным своим быть подобными образу Сына Его. Бог знает о человеке все, еще до его рождения. Например, он избрал Иеремию стать пророком еще во чреве матери его. В первой главе, в 5 стихе мы об этом читаем. Бог определил ему великое служение. А в 138 псалме мы читаем, Давид говорит, все дни были записаны, то есть предопределены Богом, когда ни одного из них еще не было. То есть Давид совершенно ясно понимал, что вся судьба была запрограммирована для него. Еще не было его дней, а Бог уже имел о нем свое определение. Но если бы Бог сделал человека безвольным роботом, дьявол бы мог упрекать Бога в несправедливости. Поэтому Бог дал человеку свободную волю принять спасение или отвергнуть его. Однако тем, которые приняли Его, Он, мы читаем, дал власть быть чадами Божьими. Поэтому мы имеем верную надежду, святое упование на Бога. И говорим вместе с апостолом Павлом, если Бог за нас, кто против нас? Где Бог, мы знаем, там победа. Да, Бог предопределил план спасения через Сына Его Иисуса Христа. И Он совершил это, конечно, даром для нас. Но для Него это было не даром. Он отдал единородного Сына на смерть
за грехи всего человечества. Скажите, друзья мои, кто из вас за какое-то благое дело отдаст на смерть своего сына или дочь? Вряд ли. А Бог сделал это. Заработать спасение нельзя. Все богатства мира бессильны выкупить из власти дьявола даже одну единственную душу человека. Но его сын, Сын Божий, вот величайшее богатство, данное человечеству. Нет другого имени, Господь говорит через апостола Павла, нет другого имени под небом, данного человеками, кроме имени Иисуса Христа. Человек Иисус Христос сделался спасением всему роду человеческому. Он был сыном человеческим, но еще и был сыном Божьим. Иисус отдал нам самого себя, а потому единственная наша плата за спасение – это не деньги, это не золото, это не богатство мира. Плата за наше личное спасение каждому – отдать Христу свою собственную жизнь, свое собственное сердце, самого себя без остатка. К этому призывал Господь через Моисея народ Божий. Народ внимал. Народ когда-то слушал голос Господа, а потом со временем отступил от Него и сделался богопротивником. Израиль не понял любви Господа к нему. И Христа, Спасителя мира, он не принял так же. Он убил Сына Божия на кресте и сделал величайшее преступление в мире. Как Господь жалел о своем народе! Как Господь хотел внушить ему, что не только жертвоприношение угодно ему. Нет, нет. В первую очередь, сердечное служение перед лицом Господа, хождение пред Ним так, как ходил, скажем, Енох, а уже несколько позже и Ной, как ходил Моисей, как ходили многие пророки. Однако в целом Израиль был погружен в страшную бездну греха. Дьявол обольстил этот народ и погубил его до конца. И хотя видимая форма богослужения еще имела место в Израиле, однако для Господа это было уже ненужное. Уже ни скиния, ни жертвоприношения, ни хвалебные песни, ничто не радовало Господа. Он искал совершенно другое, но Израиль этого не понимал. Надо добавить, и сегодня Израиль этого не понимает. Отдельные личности из народа Божия приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, но в целом Израиль находится в забвении Божьем, потому что еще не настало его время. Сегодня мы переживаем время язычников. Когда-то Иван Степанович Проханов написал такой прекрасный гимн. Земля трепещет, и, сверкая, катится гром из края в край. То Божий глаз гремит, взывая: «Израиль, мой народ, внимай! Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы с золотом блестят, и в них курятся фимиамы, и день, и ночь они горят. К чему мне ваших храмов своды? Бездушный камень, прах земной, я создал землю, создал воду.

и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата, и верный мне всегда, везде. Но, слава Богу, христианин понимает зов Божий. Он читает в Писании: Бог есть любовь, и понимает, что с Ним, с Богом любви, можно говорить только языком любви из чистого сердца. Вторая мысль. Гарантия победы заключена в том, что всякая борьба против верных Богу бесполезна. Мы должны это понимать. 32 стих этой главы говорит нам: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, с Сыном, не дарует нам и всего». Чего всего? Да всего то, что можно только видеть или представлять. И даже гораздо больше. Потому что мы читаем о том, что приготовил Бог любящим Его. Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку даже. Но Бог приготовил это и дал нам вместе с Сыном Своим. Христос, Иисус ходатайствует за нас. Он сидит одесную Бога. Он ждет, когда мы придем в небо. Так говорит 34 стих. А стихом выше мы читаем, в 33-м, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Если бы даже и нашелся тот, то он оказался бы в стыде. Раз Бог оправдывает, никто не может обвинить избранных Божьих. Бог простил нас, когда мы были еще грешниками, потому что Он любил нас еще прежде создания мира. Третья мысль. Гарантия победы еще и в том, что из руки Его никто не может похитить нас. Мы сокрыты в лучах Его любви, и тьма сатаны не может приблизиться к Его божественному свету. 35 стих и ниже этой главы говорит нам следующего: кто отлучит нас от любви Божьей? И перечисляет целых 7, о которых сказано: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Кто отлучит? Никто. Апостол Павел иллюстрирует нам эти 7 вопросов, но дает один ответ в 37 стихе. Он говорит: но все сие, все эти переживания, что может быть у нас в жизни, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. О, это великая любовь Божья! Кто может оценить ее по достоинству? Скорбь, но Бог любит нас. Теснота, но Бог любит нас. Гонение, голод, нагота, опасность, меч, но Бог любит нас, и потому дает нам и в скорби, и в тесноте, и в гонениях, различных переживаниях свою победу, и никто не может похитить нас из Его божественных рук. Он любит нас. И эта любовь простирается в сердца наши от Его самого. И мы говорим, цитируя слово, которое сказал когда-то апостол Павел в 13 главе Коринфянам: любовь долготерпит, милосердствует, не гордится, и так далее, и так далее. Это все преимущества, что мы имеем в любви, они с нами, если мы во Христе Иисусе. И если сила любви в нас, то мы должны быть абсолютно уверены в победе. Павел апостол говорит: ибо я уверен. То есть я твердо знаю, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. А почему не может? Потому что Бог любит нас. Потому что вечной любовью возлюбил нас, и никто не может встать против Него со своей ненавистью. Нет. Кто будет спорить с Богом? Если Бог за нас, кто против нас, говорит Святое Писание. О, какая это удивительная 8 глава. Она начинается словами: «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе», а заканчивается: «Никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей».

Эта глава – глава великой гарантии спасения всем верующим во Христа, детям Его, членам тела Его. И последняя мысль. Можно ли потерять спасение человеку по воле самого Бога? Другими словами, хочет ли Бог, чтобы Он лишил нас спасения? Нет. Он не хочет нас лишить спасения, которое подарил нам. И мы читаем, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Заметьте, все люди спаслись и достигли познания истины. Но человек по своей собственной воле может уйти от Бога и погибнуть. Когда-то Димас оставил апостола Павла, потому что возлюбил нынешний век. А тот, кто возлюбил нынешний век, связал свою судьбу с дьяволом, по своей собственной воле ушел от Бога и, безусловно, погиб. Сегодня многие люди оставляют Иисуса Христа и идут путем беззакония, забыли свое великое предназначение, потому что возлюбили нынешний век. Вы скажете, а как это может случиться? А очень просто. Осуетились. Знаете, я приглашаю людей на собрание. Приходите, пожалуйста, у нас собрание в 10 часов утра и 5 часов вечера. И на неделе также вы можете быть, участвовать в разборе. Пожалуйста, приходите. Такая пауза, вызывающее удивление. Понимаете, мы имеем собрание, нам одного хватает. Мы среди дня собираемся между собраниями американцев, нам хватает. Вот в 2 часа мы придем, в 4 уйдем, и этого хватит нам на неделю. Осуетились. Нет желания трудиться для Господа. Утром вставать для того, чтобы приготовить свою семью, прийти в Дом Божий, лень, матушка. Осуетились, потому что имеют большое желание заработать побольше средств, чтобы жить счастливо на этой земле. Осуетились, потому что охладели, не читают Слово Божие, не интересуются духовной жизнью. Из ревностных христиан превратились в обыкновенных прихожан. Димас оставил меня, говорит Павел, возлюбил нынешний век. Может быть, это рядовые люди, да? Ничего подобного. Еще в далекое время Иоанн говорит, Диотреф не принимает нас, изгоняет братьев. Он ненавидел тех, которые любили Господа от сердца, изгонял таковых. Можно ли сказать, что он был спасенным человеком? Да, он был пресвитером Иерусалимской церкви, но это не давало ему права на спасение, потому что он отверг это спасение своими собственными деяниями. Павел апостол говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников. Будут говорить превратно. Я, Павел, проповедую одно, а они будут проповедовать совершенно другое. И увлекут учеников. Он говорит еще, войдут к вам лютые волки. Смотрите, не просто волки, а лютые волки, не щадящие стадо. Это что, с зубами, с хвостом, что ли? Да нет, это те, которые раньше себя называли христианами, но теперь имеют свои планы, свои амбиции. И им не жалко стада Христова. Это люди, как лютые волки, разоряющие стадо Божие. Жизнь и смерть в наших руках. Бог не хочет отказаться от нас. И не может отказаться от нас, потому что это противно Ему. Он хочет спасти каждого из нас. Но человек сам уходит от Бога. Вот предопределение, о котором мы говорим. Бог предопределил нас и предузнал нас и дал нам возможность понять святую истину и служить Ему до конца. Но человек сам избирает такую судьбу, на которую Господь смотрит с сожалением. Друзья мои, рассказывают такую историю, что когда наследник королевского престола, мальчик,
играл со своим сверстником из благородной дворянской графской семьи, то они, эти два мальчика, любили друг друга всем сердцем. Прошло время. Когда они выросли, мальчик-наследник стал королем, а его друг остался графом. Но в один день граф поднял восстание против своего короля. Но однако же сила победила силу, и он был схвачен. Король сказал своему бывшему другу: «Друг мой, мы много лет провели вместе. А тебе ходатайствуют, чтобы я сохранил тебе жизнь, но ты должен умереть. Вот я тебе даю шанс. Возьми чашу с водой и пройди через строй солдат. Но смотри, сзади тебя будут идти солдаты с обнаженными саблями. Если ты проронишь хотя бы одну каплю, они изрубят тебя в куски». С каким страхом, с каким трепетом граф проходил через строй солдат. Он знал, за ним идет смерть. И с особой осторожностью он донес полную чашу воды до конца, не проронив ни одной капли. Ему была дарована жизнь. Жизнь и смерть в твоих руках, дорогой человек. Ты можешь ее расплескать, пока будешь идти по этой тернистой дороге. Но знай, за тобой идет тот, который может наказать тебя. Дьявол не пожалеет тебя, если ты будешь невнимателен к тому, что сказал тебе Господь. Ты уверен в победе? Сегодня я спрашиваю тебя, ты имеешь гарантию спасения или нет? А если нет, у тебя есть шанс приблизиться к Господу и сказать: «Господи, я великий грешник, я не имею гарантию в победе, я не имею спасения, и потому ты дай мне это спасение из твоих щедрых рук. Покайся перед Господом и получи это даром, и да будет прославлено святое имя Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В ефірі християнська радіопередача «Сім'я Каратаєвих».
1: В комнату мальчиков, где Вадим что-то увлеченно читает, а Сережа собирает модель самолета, входит Павел Михайлович.
2: Ты чего это, Вадим, опять такой взъерошенный сидишь? Что ты там такое интересное читаешь?
3: Да вот я к молодежному собранию готовлюсь и зачитался книгой пророка Аввакума.
4: По твоим волосам сразу можно догадаться, что ты увлекся.
3: Да.
4: Посмотрел бы на себя в зеркало. Какой ты смешной сейчас.
2: Ничего, Сережа, не мешай человеку думать. Значит, Аввакума читаешь?
3: Да, это довольно-таки интересная книга. Вот взять хотя бы начало. Вот послушай. «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною. И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого и закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивые одолевают праведного, то и суд происходит превратный. А вот дальше еще и советуется. Посмотрите между народами, и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь».
2: Да, это старая тема. Проходят века, меняются правители, одна цивилизация сменяет другую, а вот человек сам по себе все тот же. Тот, кто без Бога, конечно.
3: И вот здесь же задается этот вечный вопрос, который почти всегда можно услышать во время разговора с неверующим. Вот здесь в 13 стихе. «Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?»
4: Вот именно. А я бы сделал бы так, что каждый, кто делает зло, сразу бы умирал бы.
3: Ого.
4: Вот тогда боялись бы грешить.
2: Ну, Сережа, какой ты быстрый. Но сам подумай, что из этого получилось бы?
3: Тогда бы на земле уже никого не осталось. Ни одного человека. Все бы умерли. Да и ты в том числе.
2: Это хорошо, Сережа, что нам не дано такое право. Вадим только что прочитал, на что мы способны. Человек и так достаточно уже всякого зла натворил.
3: Знаешь, папа, меня еще очень поразил конец этой книги. Да. Ты вот только послушай, как здорово здесь написано. Угу. И какая вера здесь высвечивается. Вот слушай. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего».
2: Правильно, настоящая вера такая и есть. Она не меняется от обстоятельств.
3: А вот интересно, что с одной стороны Аввакум видит все зло и беззаконие, которое вокруг творится, и переживает. А вот с другой радуется и полностью доверяет Богу, и верит, что Бог судья праведный и справедливый, и что он тоже внимательно наблюдает за всем происходящим на земле. А раз Бог терпит еще этот мир, то ведь и мы должны терпеть.
2: Бог не только терпит, Вадим. Но помнишь, как в послании Петра сказано, что Бог долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию? Потому что он все сделал для спасения грешников и разрушил это царство зла. Он открыл также путь в царство вечного добра и теперь хочет, чтобы как можно больше людей пошли по пути добра.
3: Да, это понятно. И мы не должны сидеть, сложа ручки, и ждать, когда же настанет это царство добра, Божие царство.
2: Вот именно. От нас, которые уже идут по этому пути, Господь хочет, чтобы мы стали Его свидетелями, чтобы были носителями Его света. Ведь почему? Вот как ты думаешь, Вадим, так мрачно вокруг?
3: Ну, потому что люди отказались от Бога и от света Его Евангелия. Но с другой стороны... Папа!
2: Что? Что с другой стороны?
3: Знаешь, пап, можно с тобой поговорить об одном деле?
2: Конечно, можно. О каком это деле ты хочешь говорить?
3: Ну, я ведь скоро закончу школу, да?
2: Ну?
3: И мне предстоит решать, что же делать дальше.
2: Да... Как быстро летит время. Ты у меня совсем уже взрослым становишься.
3: Mm-hmm.
2: Я, кстати, тоже уже думал спросить тебя о твоих планах на будущее.
3: Ну вот, я и хочу с тобой поговорить о своем решении.
2: Так у тебя уже и решение есть?
3: Да, есть решение, только вот я не знаю, как вы с мамой посмотрите на это решение.
2: Что ж, давай выкладывай свои решения. Вместе его обсудим.
3: А ты там, Серега, не послушивай, о чем старшие говорят.
4: А я и не подслушиваю. И я просто слышу. Мне что, уши заткнуть?
2: Ничего, у нас нет секретов. Ну, так я слушаю тебя, Вадим.
3: Вот, во-первых, я много думал, молился и решил выбрать себе профессию врача.
2: Врача?
3: Да, врача или фельдшера.
2: Так это же хорошо, очень хорошо.
4: Вот здорово, был свой домашний врач.
3: Ну, подождите, я еще не все сказал.
2: А что еще?
3: Ну, вот зная меня, разве тебе не удивительно, что я выбрал именно эту профессию?
2: Конечно, я удивляюсь, но... Раз ты так решил, то я думаю, что у тебя есть какие-то основания для этого. И мне, конечно, хочется узнать эти основания.
3: Ну, так вот, после окончания института я попрошу, чтобы меня отправили на работу в самый дикий, глухой и отсталый район страны. В такой, где даже и верующих не будет.
2: А, хочется стать миссионером.
3: Угу. У меня давно уже были такие мысли. А вот после твоего приезда из командировки... Я окончательно утвердился в своем решении. А как ты, папа, на это смотришь?
2: Что я могу тебе сказать, Вадим? С одной стороны, я могу только радоваться такому твоему решению, потому что мы с мамой всегда молились за вас, чтобы вы стали серьезными христианами, конечно, и чтобы Бог смог использовать вас в своем деле.
3: Ну, значит, ты не против?
2: Ну, конечно, не против. Хотя, с другой стороны, сам понимаешь, родители всегда являются в некоторой степени эгоистами. Они хотят, чтобы их дети, став взрослыми, получили образование, затем создали хорошую семью, заимели квартиру, какое-то положение и прочее. А потом жили где-нибудь поблизости, чтобы можно было, глядя на них, радоваться и даже гордиться ими немножко перед другими.
3: Ну вот. Сами вон как думаете, а потом собираясь между собой еще и сокрушались. А где же в нашей стране миссионеры? О, почему же так мало желающих трудиться? Но ведь если как следует разобраться, то родители сами виноваты в этом.
2: Подожди, подожди. То, о чем я сказал, я имею в виду в общем. Сам я думаю совсем по-другому. Я рад за тебя, за то, что ты так серьезно относишься к жизни и к служению. И надеюсь... Что это у тебя не временный порыв?
3: Нет. Только, конечно, нужно еще помолиться об этом. Где и в какой институт поступать?
2: Да.
3: Да и закончить надо. В общем, время еще есть для основательной подготовки.
2: Да. Будем молиться об этом. И потом надо обязательно сказать об этом маме. Ты говорил ей?
3: Нет еще. Я просто хотел сначала с тобой все обсудить.
2: Конечно, сынок, у тебя очень хорошее побуждение. Веришь, что это от Господа. И даже, может быть, ответ на мою молитву.
3: Ответ на молитву?
2: Да, на молитву. Я в последнее время очень просил Господа, чтобы Он послал своих тружеников для труда в те места, где я побывал, где так мало слышали о Боге.
3: Да? Интересно.
2: Но я даже и предположить не мог, что эти самые труженики могут оказаться в моем собственном доме, в моей семье.
3: Вот видишь.
2: Вот такие дела. Ну да ладно, давай-ка, сынок, сейчас вместе помолимся об этом деле. Господь все усмотрит.
3: Давай. Дорогой Господь, Ты знаешь, что я хочу служить Тебе от всего сердца. Ты также знаешь меня самого лучше, чем я себя знаю, потому что все мои желания и стремления Тебе известны. Благослови и направь меня туда, где Ты желаешь меня использовать. И сам все устрой для этого. Благодарю, что мой папа понял меня правильно и не ставит мне преград в моем решении. Аминь.
2: Аминь. Отче наш, вот мы склонились пред Тобою. Ты слышал наш разговор. Ты знаешь и мою скорбь за всех людей, кто не только не знает о Тебе, но и не имеет возможности слышать о Тебе. О Боже! Вышли делатели на жатву свою, как я уже и просил тебя. Если ты хочешь использовать для этого моего сына, то помоги нам с Ириной с радостью благословить его на такое дело. Господи, сделай Вадима верным твоим служителем и усмотри весь его дальнейший путь. Прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Аминь.

Юный Вадим в своем сердце услышал Божий призыв к посвящению своей жизни на евангельский труд. И что может быть более дорогим и драгоценным для человека, чем возможность и право трудиться на необъятной ниве Господней? Время покажет, какой Божий план для жизни юного Вадима. В одном мы можем быть уверены, что жизнь, посвященная Богу, хотя и трудна, но всегда интересна, содержательна и плодотворна. Я помню тот день, когда я в своей жизни первый раз осознал, что Бог зовет меня на свой труд. Моя мама, когда я родился, посвятила меня Богу и после этого постоянно молилась, чтобы Бог призвал меня на служение благовестия. И когда мне было 10 лет, однажды после проповеди на воскресном богослужении в молитвенном доме, гость-проповедник, посетивший нашу церковь, подошел к маме. Мама представила всех нас, четырех братьев, проповеднику. И она упомянула о том, что посвятила меня Господу. И в тот момент этот старый служитель Божий возложил свои руки на мою голову и начал громким голосом молиться, чтобы Господь сохранил меня в вере и защитил своей любящей десницей от зла так, чтобы я мог стать преданным слугой Ему и полезным сосудом в деле Его. Для меня, 10-летнего мальчугана, эта молитва показалась нетерпимо длинной. Я торопился во двор, где меня ждали мои сверстники. Но несмотря на мою детскую несерьезность, эта молитва все-таки коснулась моего сердца, и я никогда не смог забыть ее. С этого времени я помнил, что Бог имеет свой план для моей жизни. В 15-летнем возрасте я повторно испытал в своем сердце сильный призыв Божий. Я был на большом собрании, на котором присутствовало около 2000 человек. Благовестник, который проповедовал на этом собрании, вдруг прервал свою проповедь и, указывая пальцем, вызвал 5 человек из этой большой аудитории, кафедры. Среди вызванных оказался и я. Я помню, как я еще оглядывался вокруг, не понимая, что это именно меня проповедник вызывает. «Да-да», — сказал проповедник, — «именно ты, юноша, который сейчас крутишь головой во все стороны, тебя я имею в виду». Все мы 5, стоявшие перед кафедрой, были молодыми людьми. До этого времени я никогда не встречался с этим благовестником. И вот он сказал, что по побуждению Божьему он желает совершить молитву и благословить нас, потому что Бог призовет нас на свой святой труд благовестия. И в наступающие времена мы будем нуждаться в его охране и благословении. Тот вечер стал вечером моего решения, моего посвящения себя воле Божьей. Чего я хочу? Хочу ли я жить для себя, угождая своим желаниям? Или я хочу жить для Бога, для исполнения только Его воли в своей жизни? И я решил, если моя ничтожная жизнь угодна Богу, то я хочу служить Ему, Царю царей и Господу господствующих. Прошли годы. Бог был верен своему призыву. Несмотря на все свои недостатки, неудачи и ошибки, я с чувством глубокой благодарности и удовлетворения служу теперь в деле благовестия. И сколько таких и еще лучших служителей есть на ниве Божьей, и каждого Бог призвал отдельно, своим путем и в свое время. И слава Богу, что также Вадим услышал этот призыв и с готовностью ответил на него. Но, как правильно отметил Павел Михайлович, очень важно, как отнесутся родители к желанию детей посвятить себя евангельскому труду. Своим отношением родители могут или вдохновить своих детей полностью отдаться исполнению Божьего плана в их жизни, или они могут стать преткновением и воспрепятствовать исполнению воли Божьей в жизни своих детей. Но помните, дорогие родители, что мирская профессия, как бы престижна она ни была, успех и слава,
никогда не смогут сравниться с тем счастьем и глубоким удовлетворением, которые дают человеческому сердцу исполнение Божьего замысла и воли Божьей. И что может быть прекраснее, чем быть матерью или отцом труженика, участника великой жатвы последнего времени, в которое мы сейчас живем перед пришествием Иисуса Христа? Отцы и матери, молитесь о своих детях, направляйте их по путям Божиим, поощряйте их всецело отдаться святому делу Божьему. Дайте им знать, что это также ваше желание. И помните, что Бог сам выберет им поле и ниву, где они будут нужны. Родители не могут и не должны этому препятствовать. Слово Божие говорит: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение». Павел Михайлович сегодня сказал: «Проходят века, меняются правители, одна цивилизация сменяет другую, а вот человек сам по себе все тот же». Да, жизнь преподносит много неожиданностей. Все те философии, идеологии, цели, которые были ценными и авторитетными вчера, сегодня могут уже ничего не стоить, и завтра на их месте могут быть уже другие. Человек лишен твердой почвы под ногами. К чему я вчера еще стремился? Сегодня этого уже не стоит достигать. То, что ценилось вчера, сегодня уже потеряло свою цену. В чем же истинные ценности жизни? Есть ли вообще такие ценности? В чем заключен смысл моей жизни, моего существования? Это вопросы, которые сегодня мучают многих наших современников. Христианин имеет ответ на эти вопросы. Он может сказать: «Да, есть вечное, есть неприходящее, удовлетворяющее, ищущую человеческую душу». Богатство, вещи не удовлетворяют. Недавно мы с женой были на греческом острове Самус. Самус был на вершине своего материального рассвета в 500 году до нашей эры, когда находился под властвованием Поликрата. Жители острова купались в роскоши. Мужчины носили драгоценные сережки в ушах. Женщины и в будни, и в праздники одевались в прекрасные дорогие одежды. Особое наше внимание привлек монастырь на острове. Зачем этим жившим в роскоши людям нужен был монастырь? Оказывается, он был построен в результате того, что многие жители Самоса решили скрыться в горах, чтобы освободиться от поклонения Маммоне, богатству. Другими словами, они присытились вещами и материальными благами. Они достигли вершины материального благополучия и обнаружили, что они все еще пусты, все еще не удовлетворены, и они отправились на поиски того, что могло удовлетворить их души. Они начали искать Бога. Человек не изменился. Наше поколение все еще ищет того же, чего искали жители древнего Самоса. И поколение за поколением разочаровываются, достигая своей материальной цели. В чем же истинный смысл жизни? Жизнь бессмысленна для такого человека, который имеет все, чем жить, но не имеет ничего, для чего жить. Христос сказал: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И мудрый Соломон, испытавший власть и силу материального благополучия, в конце концов просит Бога: «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Вот опыт людей, достигших вершины богатства и славы.
Многие, пренебрегая вещизмом и богатством, в своих поисках смысла жизни погнались за мистическими переживаниями, древними философиями, восточными религиями. Они ищут пути, жаждут истины. Но ответ? Где же ответ на запросы метущейся человеческой души? Ответ сокрыт в старом кресте, который был поднят на Голгофском холме 2000 лет назад. Видишь ли, мой друг, ты создан по образу Божию, и твое сердце будет болеть и изнывать до тех пор, пока пустое место, которое в нем есть, не будет заполнено. И это место принадлежит Богу, Творцу человека. Человек старается заполнить это пустое место различными вещами, идеями, философиями и даже религиями или достижением материальных ценностей. Но ничто это не может наполнить внутреннюю пустоту. И сердце твое продолжает томиться и искать удовлетворения и истины. Поверь мне, если бы материализм и хорошие внешние условия могли бы удовлетворить душу человека, то жители Самоса не оставили бы светской жизни и не отправились бы в монастырь. Но хотя это пустое место в твоей душе сформировано и запланировано для Бога, оно не подходит для любого башка. К познанию истинного и единого Бога не приходят какими угодно путями. К нему не приходят через веру в Будду, Магомета или другого какого-нибудь человека. Нет, доступ к Богу, к Небесному Отцу, возможен только через крест Иисуса Христа. Каин в начале человеческой истории попытался прийти к Богу своим путем жертвоприношения. Никто не ставит под сомнение искренность и доброе намерение Каина, когда он приносил Богу свою жертву, лучшие плоды, взращенные землей. Но Бог уже с самого начала, после грехопадения, установил, что общение человека с Ним возможно только через пролитие крови жертвы. Каин это знал. И его грех заключался не в том, что он принес в жертву плоды земли, а в том, что он не смирился перед фактом, что к Богу приходит через приношение кровавой жертвы. Каин в вопросе поклонения Богу не пошел по назначенному Богом пути. Каин решил: «Если моя жертва не пригодилась, то пусть и не будет жертвой моего брата». Последовало первое убийство. Постановление Божие не изменилось. Кровавая жертва, принесенная Авелем, была прообразом жертвы Иисуса Христа на Голгофе. Когда его распяли, его кровь пролилась за наше беззаконие, за наши грехи. Мой друг, Бог желает войти в твою жизнь и наполнить своим присутствием ту пустоту в твоем сердце, которая причиняет тебе боль и не дает тебе покоя ни днем, ни ночью. Бог желает стать смыслом твоего существования, центром твоей жизни. Но это может произойти только через крест Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Пусть мир говорит что угодно, пусть религии и философии мира учат чему угодно. Слова Иисуса Христа: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня», аннулируют все другие утверждения в мире и притязания. Мой друг, не отвергай Божьего пути спасения. Прими Иисуса Христа, Его пролитую кровь, Его жертву. Начни жить согласно Его учению
и ты получишь жизнь с избытком уже сейчас, в этом времени. И после физической смерти перед тобой откроется нескончаемая вечная жизнь в общении со своим Создателем и Богом.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избавление.

Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Грасмик. Мы рады, что вновь смогли встретиться с вами на волнах передачи «Меч и мастерок».

0: На прошлой неделе мы с вами узнали, что здоровье Спирджена ухудшилось, и он 7 недель находился дома. Это принесло печаль ему и его церкви. Но были и радости. После этой болезни он крестил своих 2 сыновей, Чарльза и Тома. Сразу после крещения они стали проповедовать. Они были одаренными проповедниками. Также мы вас познакомили со служением супруги Спирджена, Сюзанны. Она бесплатно рассылала пасторам книги, написанные ее мужем. Сюзанна решила делать все, что было в ее силах, чтобы восполнить эти нужды. Кроме рассылки книг, она взялась за оказание материальной помощи неимущим пасторам. Продолжим чтение. Текст очерка читает Рудольф Гузы.
1: Приветствую всех радиослушателей. Продолжим чтение. Проходили месяцы, и Сюзанна увеличила ассортимент рассылаемых книг. Вскоре ее служение перешагнуло границы берегов Британии. Книги стали высылаться миссионерам, которые трудились в Бенгалии, Цейлоне, Самоа, Китае, Орегоне и во многие другие страны. Из этих и многих других мест к ней приходили письма, на которые она лично давала ответ. Книжный фонд пополнял свои запасы и сокровищницы Небесного Царя. И я могу похвалиться в Господе, что восполнение всех нужд для Его успешной работы явно носит на себе небесный отпечаток. Я говорю об этом, потому что никогда не просила о помощи никого, кроме Него. Никогда не спрашивала о пожертвованиях у людей, однако деньги шли постоянно, и приход всегда соответствовал нуждам. В 1892 году Чарльз Спирджен ушел из этой жизни. Скорбь и одиночество Сюзанны Спирджен трудно было понять, но она не падает духом, а пишет с тем чувством торжества, которое ведомо только христианам. Я прошла уже долгий путь по жизненной дороге. И теперь, взбираясь на один из немногих оставшихся холмов на пути от земли к небу, я приостановилась на минутку, чтобы с высоты холма окинуть взглядом долину, через которую вел меня Господь. Вот я вижу 2 пилигримов, идущих по жизненному пути, рука к руке, сердце к сердцу. Да, им пришлось проходить через реки, пересекать горы, бороться со многими лютыми врагами и побывать во многих опасностях. Но их проводник наблюдал за ними. Их избавитель оставался верен, и потому о них можно сказать. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Большую часть пути они проходили с песней на устах, и, по крайней мере, для одного из них не было больше радости, чем рассказывать другим о благодати и славе благословенного царя, в чью страну он направлял свой путь. И когда он говорил об этом, сила Господня проявляла себя, и ангелы радовались о кающихся грешников. Но вот, наконец, они пришли к тому месту, где их дороги разошлись. И там, под натиском страшной бури, которая раньше никогда не встречалась на их пути, они расстались друг с другом. Один был восхищен в невидимую славу, а другой, избитый и израненный ужасной бурей, с тех пор продолжает свой путь в одиночестве. Но благость и милость, сопровождающие их обоих столь многие годы, не оставили одинокого пилигрима. Любовь Господня нежно ведет его и дальше вперед, находит для его утомительных ног злачные пажити и тихие воды, чтобы утешить и подкрепить свое дрожащее дитя. Больше того, он дал для ее рук важную задачу — помогать другим пилигримам идущим той же дорогой, и через это наполнил ее жизнь благословенным смыслом и исцелил ее глубокую скорбь, даровав ей силы облегчать и утешать других. Такая яркая личность, как Спержин, не могла не отличаться особенностями мыслей и действий, что выделяло его среди прочих людей. Нам следует обратить внимание на эти особенности, потому что таким образом мы получим лучшее понимание его великого характера. Главной особенностью всей жизни Спержина было его хождение перед Богом. Евангельские христиане помнят таких людей, как Дэвид Брейндер, Генри Мартин, Джон Флетчер и Роберт Муррей Макчейн за святость их жизни. Спержин вполне заслуживает того, чтобы стоять в одном ряду с этими святыми людьми. Можно вспомнить хотя бы его заявление о посвящении своей жизни Господу, которое он посвящал вскоре после своего обращения. В нем говорилось о полной отдаче Богу, и затем в дневнике он записывал, как это осуществлялось на практике. Читая эти записи, невозможно не увидеть прекрасную молодую жизнь в его чистом и бескорыстном посвящении. Мысль о посвящении была его главной движущей силой и по прибытии в Лондон. А потому, даже достигнув таких выдающихся успехов, какие приводили других к надмению, он оставался скромным и зачастую чувствовал себя совершенно сокрушенным пред Господом. Он учил своих прихожан молиться, достигая собственным примером намного лучших результатов, чем проповедью на тему о молитве. Люди слышали, как он молится с таким чувством реальной силы молитвы, что им становилось стыдно за то, что они сами всего лишь произносят слова молитвы, и затем, постепенно преодолев эту порочную привычку, они стали бороться в молитве, находясь в тесном общении с Богом, так же, как это делал он. Спержин был человеком молитвы всю свою жизнь. Суть здесь не в том, что он проводил слишком долгое время в молитве, а в том, что он был весь пропитан духом общения с Богом. Вильям Вильяме, который после окончания пасторского колледжа стал преуспевающим служителем, был частым компаньоном Спержина. Он рассказывает: «Пожалуй, самым полезным временем, которое я провел в Вествуде, был час семейной молитвы. В 6 часов все обитатели дома собирались для молитвы в рабочий кабинет. Обычно Спержин сам читал и объяснял Писание, и какими же удивительно полезными были эти простые и милые пояснения. Я особенно хорошо помню, как он читал из 24 главы Евангелия от Луки. «И сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Как славно он говорил о том, чтобы мы брали Иисуса с собой везде, куда бы мы ни ходили. Мы должны быть близки к Нему не только по особым случаям, но чтобы Он шел с нами всегда, какое бы дело мы ни предпринимали». А затем следовала его молитва, полная нежных ходатайств, безмятежного доверия к Богу и всеобъемлющего сострадания. С каким трогательным доверием мог он беседовать со своим божественным учителем, но в то же время каким благоговением были всегда наполнены его слова, обращенные к Господу. Его молитвы в церковном собрании были полны вдохновения и славословия, но молитвы в кругу семьи были для меня еще более удивительны. Они всегда поражали меня своей красотой. В ней были образы, символы, цитирование избранных мест Писания. И все это выражалось так непосредственно и естественно, что очаровывало разум и затрагивало сердце. Преклоняясь со своей семьей на колени пред Богом, Спержин выглядел еще величественнее, чем когда он стоял перед тысячами людей, очарованными его красноречием. Эти слова заставляют нас задумываться над тем, какой величественной была молитва Спержина в глазах тех, кому довелось ее слушать. Этот человек, живший в постоянном общении с Богом, проявлял плоды духа в своей повседневной жизни. Здесь всегда были и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и благость, и милосердие, и кротость, и воздержание, а заодно с ними ненависть к их противоположностям, к любому проявлению греха. Нарисованный нами образ Спержена как святого человека абсолютно правдив. Перейдем к описанию его внешности. Он совершенно не имел в себе величественной элегантности Эдварда Ирвинга, которого многие жители Лондона еще помнили в те времена. Но был среднего роста, невзрачного телосложения, ноги были несколько коротковаты, зато мощная грудная клетка отлично содействовала его ораторскому мастерству. Голова была большая, и о нем говорили, что он вовсе не похож на ангела. После 30 лет он начал растить бороду, которая делала его внешний вид привлекательнее. Она также предохраняла его от сырости и холода, присущей английской зиме. И, кроме того, экономила время на бритье. Его лицо было очень выразительным. Черты лица сами по себе казались несколько тяжеловатыми, но они озарялись его глазами, в уголках которых даже во время боли светилась неизменная улыбка. Один художник как-то взялся написать его портрет, но после 4 сеансов бросил затею и сказал: «Я не могу вас нарисовать. Ваше лицо каждый день другое. Вы все время меняетесь». Джеймс Дуглас, который хорошо знал Спержена, дал ему такое описание: «Есть ли еще где-нибудь лицо, которое так полно могло бы выражать гениальность, дружелюбие и сердечное гостеприимство? Я не знаю другого человека, в котором все это сияло бы столь же ярко. Его приветствие было теплым, как лучи солнца. И какая бы ни была туча на душе или печаль на сердце, все это улетучивалось от одного звука его приветствия. Его лицо издавало такой свет, от которого рассеивался всякий мрак. Я не знаю никакого другого человека, личность которого была бы столь же обаятельной и общение с которым превращалось бы в такое же обильное и разнообразное пиршество». Он говорил с достоинством, и его голос

В субботу в Вествуде у него был улей с пчелами, и он с удовольствием ухаживал за ними, когда выдавалось время. Он восхищался организованностью пчелиной жизни в улье. В Вествудском пруду также водились золотые рыбки, которые подплывали к нему, когда он подходил к воде, чтобы поиграть с ними. К тому же он приносил им их любимую еду, и это было для них особенно привлекательным занятием.

0: Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы хотим познакомить наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Но вначале его биографический очерк. Продолжим чтение.
1: В течение приблизительно 20 последних лет жизни Сперджен старался обеспечить для себя выходной день по средам, а временами у него были выходные и наполовину недели. В такие дни он обычно брал с собой кого-нибудь из молодых пасторов, студентов колледжа или служителей, иногда кого-нибудь из американских пасторов, посещавших Лондон. Они одевались в простую одежду и выезжали на лошадях по тихим загородным дорогам к югу от Лондона, останавливаясь в какой-нибудь живописной гостинице на ланч или на ночлег. Иногда они оставляли лошадей в конюшне при гостинице и ходили пешком по лесу или находили укромное место, чтобы посидеть и полюбоваться делами рук Создателя в окружающей их природе. Во время таких прогулок Спержен старался не думать о бремени своей ответственности и становился душой компании, излучая веселье. Он рассказывал истории о деревнях и строениях в той местности. Он знал названия деревьев и цветов, причем сразу, на английском языке и на латыни, и мог практически говорить на любую тему подробно и воодушевленно. Мы не можем до конца понять характер Спержена, если не упомянем его необыкновенную участливость, которая делала его очень уязвимым. Несмотря на шероховатость, присущую мужскому характеру, он был очень чутким человеком и легко мог расплакаться. Он живо реагировал на всякие события в жизни и глубоко их чувствовал. Например, дважды случилось так, что он из-за своих переживаний молился всю ночь. Один из этих случаев носил глубоко личный характер, и о нем нет подробных воспоминаний, а другой произошел, когда его сын Томас собрался уезжать в Австралию, в теплый климат, на новое место жительства. Спержен надеялся, что в старости сыновья будут ему помогать, но теперь Томас собрался уезжать в такую даль, и ему показалось, что он больше никогда его не увидит. В тот воскресный вечер он проповедовал на тему «Анна, жена, скорбящая духом», а в последующие ночные часы усиленно молился и только перед рассветом тихо смирился с отъездом сына. Еще одна причина его уязвимости заключалась в том, что он боялся пересекать улицу во время бурного движения транспорта. В те дни улицы Лондона были заполнены лошадями, повозками и каретами, и некоторые извозчики гнали лошадей во весь дух, не соблюдая никаких дорожных правил. Спержен не раз переживал тяжелую депрессию, которая отчасти была последствием подагры. Но, конечно же, для этого были и другие причины. К нему приходили разные люди, чтобы поделиться наболевшим и попросить совета. В их числе сотни членов церкви Табернакл, и особенно студенты колледжа, совершающие различные служения в разных местах. В обслуживаемых ими церквях возникали проблемы –

которые надо было разрешать, принимая правильные решения. Они приходили к Спержену прежде всего, чтобы выложить свою тяжесть, а также, чтобы он помолился о них и помог мудрым советам. Один из лучших выпускников колледжа, Джеймс Дуглас, рассказывал, что когда он увидел, насколько Спержен обременен этими нуждами, то дал зарок, что никогда не придет к нему со своими собственными. Однако ему все же пришлось прийти к нему за советом, и беседа принесла ему больше благословения и ободрения. В то время как Спержену приходилось выслушивать многочисленные жалобы от разных людей, у него самого не было такого человека, которому он мог бы высказать наболевшее. Поскольку Сюзанна часто болела, он, конечно же, не рассказывал ей обо всех своих трудностях. Созданный им огромный механизм «Табернакл» и сопутствующие организации надо было содержать в надлежащем порядке, а это доставалось слишком дорогой ценой. Правда, диаконы и пресвитеры по мере сил разделяли с ним ответственность, но очень многое зависело от него самого. И очень часто ему приходилось нести этот груз в одиночку. Да, он полагался на Господа, но он также остро чувствовал на себе то бремя ответственности, которое не мог ни на кого переложить. Это порождало в нем тяжелые переживания, которые постепенно приводили к серьезной депрессии. Вряд ли мы поймем те душевные страдания, которые он переживал в такие смутные времена. Боль души сопровождалась физическими мучениями от приступов подагры. И даже отчаянные молитвы к Богу не приносили ему облегчения. «В замке отчаяния есть подземные казематы», — говорил он, и ему часто приходилось в них находиться. Правда, эти тяжелые переживания имели благие последствия для его служения. Каждое воскресенье на собрание приходили сотни людей, которые в течение недели переживали многие трудности и теперь нуждались в добром слове и ободрении. И в церкви они находили человека, который мог им все это дать. Его голос часто дрожал из-за сочувствия к страждущим. Много раз во время проповеди он ощущал мучительную боль. Он знал, что такое страдание. Поэтому его слова были полны сочувствия, которое окрыляло дух слушателей и наделяло их новыми силами, чтобы достойно встретить грядущие испытания. Несмотря на периоды депрессии, Спержен был очень жизнерадостным человеком. Вильям Вильями, который часто общался с ним, пишет: «Юмор у Спержена просто бьет ключом. Мне кажется, что в его компании я смеялся больше, чем во всех остальных случаях. У него был поистине пленительный дар смеха, и потому он умел заставить смеяться всех, кто его слышал. Когда кто-то обвинял его в том, что он говорил смешное во время проповеди, он отвечал: «Этот человек не стал бы меня обвинять, если бы знал, сколько смешных историй я не рассказываю». Мы приводим ниже выдержку из его лекций, которая дает нам представление о его состоянии во время депрессии. «Братья, есть много мест в Писании, которые вы никогда не сможете понять, если их не истолкуют для вас те или другие испытания или переживания одиночества. Однажды вечером я ехал домой после тяжелого рабочего дня. Я был изнурен и подавлен, но вдруг, неожиданно, мне на память пришел текст: „Довольно для тебя благодати моей“. Добравшись домой, я прочитал эти же слова в Библии, и тогда они зазвучали для меня следующим образом: „Моей благодати достаточно для тебя“. Тогда я сказал: „Я согласен с этим, Господи“, и разразился смехом. До этих пор мне был непонятен святой смех Авраама, а ведь на самом деле это был смех над неверием, как бы над чем-то абсурдным. О, братья, пусть у вас будет великая вера. Малая вера поднимает ваши души к небу, но великая вера спускает небо в ваши души. До свидания, дорогие друзья.
В следующей передаче мы закончим чтение очерка Чарльза Спярджина.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Только глупые и опрометчивые люди идут по тонкому льду искушения в поисках запретных наслаждений, погружающие их в темную, холодную воду сожаления. Герой нашего рассказа снова и снова поддавался власти искушения, зная, каким риском и сердечной болью это сопровождалось. У него просто не было сил сопротивляться до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными –

0: Я родился в Детройте. В детстве мама заставляла нас по воскресеньям ходить в церковь, но на меня это никак не действовало. Я врал на каждом шагу, потом тайком от мамы начал выпивать, и, к сожалению, это влекло за собой последствия, утаить которые было невозможно. Я скатился на двойки, часто болел, постоянно ввязывался во всякие драки и воровал. Мой старший брат видел, что я пошел по кривой дорожке, и пытался как-то повлиять на меня.
1: Я знаю, что вы с приятелями занимаетесь воровством.
2: Это неправда.
1: Нет, это правда. И я знаю, что ты пьешь. Брось, пока не поздно, Дон.
2: Слушай, не учи меня жить.
1: Посмотри, на кого ты стал похож.
2: Да, зато ты у нас ангел, как я погляжу.
1: Я хорошо учусь и много работаю, чтобы помочь маме. А ты что делаешь?
2: А я не могу работать.
1: Я вижу, ты стал настоящим эгоистом, Дон.
2: А мне наплевать на то, что ты обо мне думаешь.
1: Найди работу и впрягайся вместе со всеми.
2: Да я бы и сам хотел иметь возможность подзаработать. Мне вот так вот позарез нужны деньги.

Широк путь, ведущий к погибели, и многие идут именно этим путем. Герой нашего рассказа был одним из них. 20-летний наркоман, не способный изменить себя, он мчался навстречу смерти. Однако его падение началось намного раньше. Оно привело его в бездну страданий, и ему пришлось дорого заплатить, чтобы вернуться к жизни. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю Донна Берри.

0: После того, как брат ушел в армию, я остался единственным мужчиной в доме. Но вел себя совершенно безответственно. Я проводил время с такими же сорванцами, как и я. Почти каждый день мы напивались, хулиганили. Я не признавал никаких авторитетов. Мне был абсолютно безразличен любой успех или достижение в какой-либо области. Главное – быть все время навеселе. Я встречался с одной девушкой, и мы даже ходили с ней в церковь. Но я чувствовал себя там не в своей тарелке. Только с приятелями мне было легко и хорошо.
1: Эй, Дон, что случилось, дружище?
0: Ничего не случилось. Ты достал денег на пиво?
1: Неа.
0: Ну ты лентяй.
1: Что с тобой, парень?
0: Да ничего со мной, все в порядке со мной, что со мной. Ты знаешь, мы с Барб больше не будем встречаться.
1: Вот и она. А мне казалось, что вы так друг к другу подходили.
0: Нет, она слишком увлекается религией. Это не для меня.
1: А, ну тогда ты прав. Ну что ж, на ней свет клином не сошел.
0: Ты знаешь, я решил бросить школу.
1: О, пойдешь работать?
0: Нет.
1: Нет?
0: В армию пойду.
1: Зачем тебе это надо? Тебя же сразу зашлют во Вьетнам.
0: А мне плевать. Как будет, так и будет. Сначала мне казалось, что в армии я нашел свое призвание. Я с отличием закончил курсы начальной военной подготовки в лагере для новобранцев. Но вместо Вьетнама меня послали служить на Гавайи. И там я начал быстро спиваться. Я уволился в запас и вернулся домой в Детройт. Тут же нашел своих старых друзей, и все пошло по-старому. Я пил, принимал все виды наркотиков, какие только мог раздобыть, и безобразничал с нашей компанией. Ради возможности принять дозу и получить кайф, я был готов на все. Я начал воровать. Меня то и дело сажали за решетку, но вот моих близких это особенно не волновало.
2: Что ты здесь забыл?
0: Это и мой дом тоже.
2: Был когда-то, мы не желаем тебя больше терпеть.
3: Боже мой, ты выглядишь просто ужасно, Дон.
0: Да, я себя что-то неважно чувствую в последнее время.
2: И кто же в этом виноват?
0: Слушайте, у вас есть чем-нибудь опохмелиться?
2: Мама, ничего не давай, ничего не давай ему.
3: Ну а почему бы тебе не попробовать вылечиться, Дон?
2: Да потому что его устраивает та жизнь, которую он сейчас ведет. Он думает только о себе, ему пофиг.
0: Мам... Ты не могла бы мне занять немного
2: Мама,
0: денег?
2: Мама, не давай ему ни цента. Я дал ему деньги, чтобы он купил машину. И где она? Ты все деньги пропил и потратил на наркотики. Скажешь нет? Ну, что молчишь? Язык проглотил.
0: Заткнись ты.
3: Какой ужас, Дон. Как ты мог сделать такое? Неужели это правда?
2: Как он мог сделать? А что еще можно ждать от такого ничтожества? Мы все знаем. Ты вышел только что из тюрьмы. К нам приходила полиция и рассказала все о твоих грязных делах.
3: Будет лучше, если ты уйдешь, Дон. Я так устала от всех этих проблем.
2: И больше не возвращайся. Мы отказываемся от тебя.
0: Героин – безжалостный хозяин. И мы с друзьями были его рабами. Я видел, как ребята принимали слишком большую дозу, затем умирали на моих глазах. Но тем не менее, я был готов лгать, мошенничать, воровать, грабить, лишь бы достать денег на очередную порцию этой ужасной отравы. И вот однажды вечером мы поехали в какой-то притон за героином и попали в аварию. Меня выкинуло с заднего сиденья через боковое стекло, и я ударился головой. 6 дней я не приходил в сознание. Чак умер во время операции. Зато другого моего приятеля даже не поцарапало. Будучи в больнице, я понял, что если останусь в Детройте, мне конец. И в ноябре я уехал из города. Затем я женился на такой же пьянчушке, как и сам. Но вскоре наш брак распался. Из-за моего пристрастия к кокаину я потерял работу и даже дом. Я остался без ничего. Гол, как сокол. и перебивался лишь тем, что удавалось украсть в супермаркетах.
4: Я вижу, тебе нужна помощь. Что я могу для тебя сделать? Я работаю пастором вот в этой церкви.
0: Да, мне сейчас и правда не сладко. Я потерял жену, работу, свой дом. Я ума не приложу, что мне сейчас делать?
4: У тебя есть где жить?
0: А я ночую вот в этом старом заброшенном доме. Банк лишил меня права пользоваться им, поэтому там нет ни света, ни воды, ни отопления, но все же это хоть какая-то крыша над головой.
4: Ты сегодня не ел?
0: Нет, я как раз собирался перехватить что-нибудь вот в этом магазине.
4: Меня зовут Пит, а тебя?
0: Дон Барри.
4: Заходи, Дон, не стесняйся. Мы еще не совсем закончили ремонт, но уже проводим здесь по средам и воскресеньям службы. Если захочешь найти меня, я всегда тут.
0: Я очень благодарен вам за участие.
4: Я почувствовал, что тебе необходима поддержка.
0: По правде говоря, я уже много лет не жил, а так существовал. Мне было глубоко безразлично, увижу ли я следующий рассвет или не увижу. Да разве это имеет значение? Близкие отказались от меня еще много лет назад. Жена бросила. У меня была хорошая работа на судоверфи в Норфолке, но я потерял ее из-за наркотиков. Сейчас остался у разбитого корыта.
4: Иисус поможет тебе, Дон.
0: Иисус не захочет мараться об такого изгоя, как я.
4: Это не так. Он пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. И в Библии говорится, что нет праведных. Нет ни единого. Мы все грешники. Грешники, нуждающиеся в прощении.
0: Я не раз пытался завязать с наркотиками, но все было безуспешно. Неужели Бог и в самом деле сможет помочь мне в этом?
4: Если ты попросишь Его и будешь этого очень желать. Давай помолимся вместе.
0: Я надеялся, что эта молитва мне хоть как-то поможет. После молитвы я ушел, но вечером я вернулся на службу. То был день Пасхи. Проповедь очень тронула меня.
4: Библия говорит в послании к римлянам, глава 10, стих 9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Если вы хотите получить спасение сегодня, молитесь вместе со мной. Господи, я согласен с тобой в том, что я грешник, и нет для меня иного способа очиститься от грехов, кроме как через кровь Христа. Благодарю тебя за то, что ты послал Иисуса умереть ради меня. Я жажду всей душой твоей непостижимой любви и твоего прощения. Я верю, что Христос воскрес из мертвых и войдет в мое сердце. Благодарю тебя, Иисус, за смерть, которую ты принял для моего спасения. Помоги мне жить ради тебя. Аминь.
0: Я молился о том, чтобы Христос вошел в мое сердце. Когда я вышел после окончания службы на улицу, я был страшно взволнован. Голова моя так и горела. Господи, Господи, неужели ты простил меня? Неужели я получил этот дар спасения? Но старое не хотела отпускать меня. Я уехал работать по контракту в Сан-Диего, но вскоре из-за пьянства и наркотиков меня уволили. И тогда я снова вернулся в Норфолк. И там я встретился с пастором. Здравствуй, Пит.
4: Здравствуй, Дон, здравствуй.
0: Я вот только что вернулся в город.
4: Ну, как у тебя дела?
0: Да, Ты понимаешь, Пит, у меня ничего не вышло. Я опять сорвался.
4: Мне очень жаль.
0: Господи, мне кажется, что я уже никогда не выберусь из этой ямы.
4: Нет, нет. Бог не оставляет без помощи ни одного из своих детей.
0: Поэтому я и вернулся.
4: Ты посещал Сан-Диего церковь?
0: Я не знал там ни одной церкви. Ну, в общем, нет.
4: Ты знаешь, мне в голову пришла одна мысль. Мы сейчас организуем двухнедельный лагерь для нескольких наших молодежных групп. Ты не хотел бы к нам присоединиться?
0: Да, конечно.
4: Бог поможет тебе справиться с искушениями, если ты будешь изучать Его Слово.
0: Спасибо тебе, Пит. Каждое утро с позаранку, пока остальные еще спали, я уходил в часовню и читал Библию. У меня возникало множество вопросов, в которых я сам никак не мог разобраться. И пастор Пит, видя мое усердие в познании Слова Божьего, старался мне в этом помочь.
4: Доброе утро, Дон.
0: Доброе утро.
4: По тебе можно сверять часы, когда ты приходишь сюда читать Библию.
0: Вы знаете, когда-то в юности у меня была девушка, и мы вместе с ней ходили в церковь. Тогда я свернул с праведного пути и пошел по кривой дорожке. Как я сейчас об этом жалею! Если бы я в то время начал изучать Святое Писание, вся моя жизнь могла бы сложиться иначе.
4: Это действительно так. В Псалме 119, стих 105 сказано: «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей».
0: Ну, ты знаешь, даже хотя я и не знал тогда Господа, мне почему-то всякий раз необъяснимо везло.
4: В Иеремии, глава 31, стих 3 говорится: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение».
0: Как же я был глуп, что связался с наркотиками.
4: На твоем примере Господь сможет помочь другим.
0: Я бы очень этого хотел.
4: А ты когда-нибудь слышал о передаче «Освобожденные»?
0: Нет, а что это?
4: Это радиодрама о людях, чьи жизни изменил Господь. Если тебе удастся следовать путем истины, ты сможешь послать рассказ о себе для этой программы.
0: О, если это действительно кому-то поможет избежать моих ошибок, то я обязательно это сделаю. Некоторое время у меня все шло хорошо. Мне даже предложили вести занятия с детьми в воскресной школе. Я начал гордиться своими успехами и был полностью уверен, что уже никогда не поддамся губительным соблазнам. Но на самом деле все было не так. В то время у меня на счету было несколько сот долларов. И вот однажды субботним вечером я ушел из миссии и пропил все эти деньги. Я даже не вернулся в миссию на ночь. На следующий день пастор позвал меня к себе в кабинет.
4: Насколько я понял, Дон, ты не ночевал в миссии?
0: Да, это так, пастор. Меня не было всю ночь, у меня было пара сотен долларов на счету, я их снял, и я все потратил на вино, на наркотики, Я самому себе противен. Я думаю, вам тоже. Я соберу вещи, я уйду. Я уйду сейчас же.
4: Дон, если бы ты лгал, мы бы попросили тебя покинуть миссию. Но поскольку ты честно признался в своем грехе и жаждешь прощения, Бог прощает тебя. И мы прощаем тебя с Ним вместе.
0: Неужели можно простить такие ужасные вещи?
4: Господь прощает нас и призывает быть милостивыми к другим.
0: Так значит, я смогу остаться?
4: Да.
0: Я не знаю, никогда никто никогда не прощал меня так, как вы.
4: Бог простил тебя. на кресте. Он любит тебя. Дон не за то, что ты делаешь или не делаешь, но потому что Христос умер за тебя.
0: Господи, как я мог пасть так низко? Ведь у меня же получалось.
4: Нет, лишь Иисус совершенен, Дон. Нам трудно избежать пороков.
0: Но я не хочу. Я не хочу, чтобы это со мной повторилось снова. Что мне делать?
4: Надеяться на Бога. Мир, плоть, дьявол будут постоянно искушать тебя. И при этом ты можешь выбирать одно из двух. Или ты уступишь злу и будешь сожалеть о содеянном, или же обратишься к Господу и будешь расти в вере. В Библии говорится, что Он всегда изыщет возможность спасения.
0: Сострадание, проявленное пастором ко мне в тот раз, несмотря на мой тяжкий проступок, дало мне возможность почувствовать всю силу и красоту безусловной, абсолютной христианской любви. Ведь сам я до того момента жил только своими личными, мелкими, эгоистическими интересами. Мне предстояло еще многому научиться на пути к свету. Немного времени спустя, после этого случая, я познакомился и начал встречаться с Линдой. Я знал, что она была именно такой женщиной, на которой я хотел бы жениться. Но у меня не было ни работы, ни дома, ни даже машины.
5: А ты сказал, что приготовил для меня какой-то сюрприз.
2: Да. Вот он.
5: Что? У тебя есть машина?
2: Садись. Ты знаешь, она стояла на складе миссии без дела, и поэтому ее дали мне.
5: Дон, как тебе добры.
2: Ты знаешь, Линда, я до сих пор не могу поверить, до чего милостив Господь. Сначала он дал мне работу, сейчас машину. Но и это еще не все. Ты знаешь, Джей и Реба помогли мне со страховкой.
5: Да? Это просто чудо.
2: Да, и теперь мы можем пожениться, правда? Линда, ты согласна выйти за меня замуж?
5: Ты же знаешь, что да.
2: О, Линда, как я счастлив! Благодарю тебя, Боже, за твою любовь ко мне, грешнику.
0: В ноябре я покинул миссию и женился на Линде. Но через полтора месяца я снова не выдержал искушения. Всю ночь я провел в баре, опорожняя одну за другой бутылки с виски. Быть может, тот, кто не опускался так низко, не поймет и осудит меня. Но я не хочу скрывать правду. И говорю все, как было. Придя на следующее утро домой, я получил такой урок, который никогда не забуду.
2: Линда! Линда, открой! Это я! Открой, пожалуйста!
4: Хорошо еще, что ты остался жив.
0: Здравствуйте, пастор. Я... А где Линда?
4: На кухне плачет. Она говорит, что ты снял все деньги с чековой книжки.
0: Да, так оно и есть. Я просто казню себя за это.
4: Так и должно быть. Расплатой за грех является смерть, а иногда утрата самых близких людей.
5: О, Дон, ну как ты мог? Как? Я так верила в тебя. Мы все поверили в тебя.
0: Мне очень жаль, Линда. Я не думал, что заставлю тебя так страдать из-за своих слабостей. Господи, прости меня, пожалуйста, я умоляю тебя, прости.
5: Я прощаю тебя, Дон. Но знай, вернуть доверие гораздо сложнее.
4: Грех, Дон, не бывает без последствий. Своим падением ты позоришь святое имя Христа.
0: Я понимаю.
4: Единственное, кого ты действительно заставляешь глубоко страдать, когда поддаешься греху, это Господь. Ты должен набраться мужества, исповедаться в своих грехах и покаяться. И отныне полностью посвятить себя Иисусу.
0: Я последовал совету пастора, и Бог помог мне одержать полную победу над моими пороками. Я больше никогда не притрагивался ни к алкоголю, ни к наркотикам. Постепенно я смог вернуть и доверие своих друзей. Пройдя через все эти испытания, я осознал, как глубоко мы раним своими грехами людей, с которыми общаемся. Благодаря их доброте и способности прощать, я и сам научился любить и прощать других. Я восстановил отношения с близкими, со своей семьей. Через несколько лет моя церковь избрала меня диаконом. Через год я вел пасхальную службу в миссии, где обрел спасение.
4: В сентябре 1997 года у Дона обнаружили лейкемию. Ему сделали пересадку костного мозга, но было уже слишком поздно. 6 апреля 1999 года Дон Барри вознесся к Господу. Он никогда не забывал миссии, в которой получил спасение. Он часто приходил туда, свидетельствовал и ободрял бездомных. Дон рассказывал им о безграничной божеской любви и чудесной способности Иисуса Христа выводить людей на дорогу к вечной жизни. Вот почему он хотел, чтобы мы поделились с вами его свидетельством.

Дорогие друзья, получили ли вы дар спасения, выстраданный ради вас Сыном Божьим на кресте? Библия говорит нам о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Если вы хотите победить грех и смерть, если вы желаете получить новую жизнь во Христе, мы приглашаем вас помолиться прямо сейчас вместе с нами. Господи, я знаю, что грешен и не могу измениться. Не могу спасти себя сам без Твоей помощи. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи. Верю в то, что Ты простишь меня благодаря Его жертве. И Его воскрешение – это мое воскрешение верой. Благодарю Тебя за то, что послал нам Христа. Благодарю Тебя за новую жизнь в Нем. Приди в мое сердце и жизнь, Господь Иисус. Приди и помоги стать таким же, как Ты. Если вы помолились с нами в вере, возрадуйтесь. Библия говорит, что теперь вы – дитя Божие. Пишите нам, чтобы мы тоже могли порадоваться этому вместе с вами.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Новый Завет. Послание к Ефесянам святого апостола Павла.
2: Глава первая.
3: Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем.
2: Глава вторая.
3: И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
2: Глава третья.
3: Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.
2: Глава четвертая.
3: Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел» что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
2: Глава 5.
3: Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда

0: но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа.
1: Глава 6.
0: Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю

0: Меняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Послание к филиппийцам святого апостола Павла.
1: Глава первая.
0: Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь. И буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
1: Глава вторая.
0: Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а всем самым и вы радуетесь и сорадуетесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.
1: Глава третья.
0: Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все.
1: Глава четвертая.
0: Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствует вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Послание Колоссянам святого апостола Павла.
1: Глава первая.
0: Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви, Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно.
1: Глава вторая.
0: Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесная, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, с влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слушаете программу «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередной урок по изучению святого, богодухновенного слова. На этих занятиях мы совершаем обзор всей Библии, начиная от книги «Бытия» и заканчивая книгой «Откровения». Мы остановились на первой книге «Царств», где повстречали великого мужа Божьего, в честь которого в некоторых переводах эта книга называется «Первая книга Самуила». Самуил был великим пророком, а также политическим лидером среди народа Израилева. Второй личностью, которой приковано пристальное внимание в первой книге «Царств», является Саул. Его жизнь – тревожное предостережение для всех нас. В Библии Саул представлен весьма противоречивой фигурой. Среди народа Божьего существует множество теологических расхождений. Одно из них состоит в следующем. Если человек был однажды спасен и имел настоящую духовную жизнь, описанную в Писании, может ли он ее потерять? Можно ли быть спасенным сегодня и потерянным завтра? Если бы блудный сын умер возле корыта с рожками, был бы он потерян? На этот вопрос можно ответить двумя способами, и Писание подтверждает обе точки зрения. Кажется, церковь никогда не согласится с печальным исходом этого утверждения. Некоторые говорят: нет, спасение потерять невозможно. Его можно лишь потерять на какое-то время, а потом снова обрести, как это произошло с блудным сыном. Другие говорят: да, вы можете потерять его. Вы можете сегодня обрести спасение, а завтра потерять его. Некоторые люди верят, что, живя образом жизни блудного сына, можно снова и снова рождаться свыше, даже если вы выбираете следовать за своими прихотями, а не исполнять волю Божью. В связи с тем, что я верю в Божий суверенитет и избрание, я не представляю, что человек, испытавший подлинное глубокое спасение, на самом деле рожденный свыше, потеряет свое спасение. Пример Саула является буквальной основой для дебатов по этому поводу, особенно для тех, кто верит в то, что сегодня можно быть духовным человеком, а завтра мирским. Кажется, что Саул был человеком, который испытал духовные вещи и стал духовным человеком. Когда вы встречаете его в первый раз, он совсем не был духовным человеком, но он многое испытал. В первой книге «Царств» звучит такой вопрос: «Саул во пророках?» Из-за того, что он пережил, Саул находился среди пророков и пророчествовал. Мы читаем, что Бог дал Саулу новое сердце, изменив его сердце и сделал его новым человеком. Однако, читая его историю далее, мы видим, что Саул полностью потерял свою духовность. В 9 главе первой книги «Царств» нас знакомит с этим человеком, Саулом. У человека по имени Кис был сын, которого звали Саул. Мы читаем, что он на целую голову и плечи был выше любого из живущих на земле. Также он был самым красивым мужчиной на всей земле израильской. В те времена считалось, что всякий высокий человек является красавцем. Я знаю одного человека, у которого есть двое сыновей, и оба очень высокого роста. Когда одному из них было 15, и он продолжал расти в высоту, он захотел поговорить со своим отцом. Ему казалось, что с ним что-то не так. Другие дети дразнили его из-за его роста и размера ботинок. Вы знаете, что дети бывают жестокими созданиями и могут больно ранить. Его отец сделал все возможное, чтобы убедить своего сына в том, что высокий рост – это красиво. Он показал ему журналы и газеты, где не нашлось ни одной маленькой и толстенькой модели, как его папа. Все они были высокими и стройными. Он нашел статью, в которой говорилось, что очень часто на должность президента компании избирают высокого мужчину. Отец попытался убедить его в том, что он был не единственным, кто считал, что быть высоким – это хорошо. Во времена Ветхого Завета люди на самом деле в это верили, поэтому для них так много значил тот факт, что Саул был выше и красивее, чем кто-либо еще. Когда встречаешь этого парня, Саула, то он совсем не выглядит очень духовным. Его отец потерял нескольких ослов, они где-то отбились от стада, поэтому юноша Саул вместе со своим слугой отправляются их искать. Им это не удалось, они уже были готовы отказаться от этой затеи, когда слуга Саула говорит: «Я знаю, что где-то поблизости живет пророк, он скажет все, что ты хочешь знать. Почему бы нам не спросить его о пропавших ослах?» И они отправились к Самуилу. Они хотели задать ему вопрос об ослах. Писание говорит, что за день до этого Бог проговорил к Самуилу и сказал: «Примерно сегодня утром юноша из колена Вениаминова должен будет прийти и встретиться с тобой. Помажь его, как первого царя над Израилем». Поэтому Самуил заранее знал о приходе Саула. Когда Саул пришел туда, где жил пророк, и собрался спросить его об ослах, то был шокирован. Самуил уже знал Саула и ожидал его. Пророк пригласил его на большой обед. Там он предложил Саулу большой выбор мяса и сказал: «Я приготовил эту пищу для тебя и ждал тебя. Кстати, не волнуйся об ослах, они уже найдены. Кроме того, все богатство Израиля теперь принадлежит тебе». И снова звучат такие знакомые слова. Когда Самуил закончил говорить, Саул сказал следующее. «Прости меня, я из колена Вениаминова, это самое маленькое колено в Израиле, и моя семья самая незначительная в этом колене. Вы, наверное, ошиблись». Не правда ли? Звучит так похоже. Многие лидеры, когда их посвящали на лидерство, чувствовали то же самое. «Вы ошиблись», — говорили они. «Я просто ноль без палочки, я ничто, я самый маленький из самых слабых». Именно это говорил Гедеон. Это же говорили многие, включая Моисея. Есть что-то здоровое в таком отношении к себе. Помните гражданскую войну в книге Судей? Колено Вениаминова сражалось против остальных колен и практически уничтожило всех их. Тогда вмешался Бог. Он помог остальным 11 коленам. Тогда они, в свою очередь, почти стерли колено Вениаминова с лица земли. В живых осталось только 600 вениамитян после того, как Бог вмешался во второй раз. После этого Бог сказал: «Не хочу, чтобы одно из моих колен было сметено с лица земли». И вот 600 вениамитян были загнаны на клочок земли в пустыне. Колено победители взяли женщин и дали их вениамитянам, сказав: «Вот, восстановите себя, Бог не хочет, чтобы одно из его колен исчезло с лица земли». Вот таким было прошлое рода Саулова. Неудивительно, что он сказал: «Я произошел из самого маленького колена, я самый последний из последних». Но Самуил помазал его на царство, потому что Бог велел ему это сделать. Я так люблю конец этой истории. И преломил Саул хлеб с Самуилом в тот день. Я уверен, что Саул никогда не забывал, как он преломлял хлеб с Самуилом. Однажды я читал небольшую историю об одном христианине, который много лет тому назад был президентом одной ассоциации служителей. Его попросили встретить одного великого мужа Божьего в аэропорту. Звали того человека доктор Авраам Верейде. Наш герой никогда о нем не слышал раньше. Доктор Верейде основал молитвенные завтраки у президента в Вашингтоне и имел фантастическое служение. Когда наш герой встретил доктора в первый раз в аэропорту, тот взял его за руку и сказал: «У вас хорошее лицо, молодой человек, вы знаете Бога». У него самого была копна седых волос, и выглядел он как пророк. Никогда нельзя было сказать, когда он разговаривал с Богом, а когда с тобой. Он разговаривал с вами, и потом вдруг вы понимали, что он уже не с вами разговаривает. Он общался с Богом, и ты склонял голову при этом, но внезапно осознавал, что он теперь говорил с тобой. Он был настолько глубоко духовным. После встречи в аэропорту его отвезли в церковь, где вечером он должен был проповедовать. Этого служения не забыл никто и никогда. Перед тем, как войти во святое святых, где он должен был проповедовать, он отвел в сторону нашего знакомого и спросил, что он планирует делать завтра. Тот ответил, что должен учить на уроке библейской школы. Доктор сказал: «Давайте посвятим это Господу». Он обнял его и помолился. Герой нашей истории потом долго вспоминал, что он пережил во время этой молитвы. На следующий день, когда он учил в библейской школе, он думал, что приблизилось восхищение церкви. Такое было помазание в классе, такое было великое благословение. Когда затем он преломил хлеб с доктором Авраамом Верейде, то это перевернуло всю его жизнь. То, что он пережил от встречи с доктором, дало ему слабое представление о том, что испытал Саул, когда он встретил Самуила и преломил с ним хлеб. Саул был помазан на царство, но он не был хорошим царем. Поэтому его жизнь и стала предупреждением для нас. Саул не мог быть духовно великим человеком. Позже в этой истории Самуил говорит Саулу то, что меня просто изумляет. Когда Самуил сместил Саула с царства, уволил его в сущности, он говорит: «Бог планировал сделать тебя и твоих потомков царями Израиля навеки, но сейчас царство будет отнято у тебя». Это означало, что Саул и его дети должны были править Израилем всегда. Но Саул выбрал неповиновение Богу. Именно поэтому Бог свергнул его. Казалось, Саул был глубоко тронут переживаемым духовным опытом. Самуил дал ему некоторые особенные пророчества. Самуил сказал: «Ты поднимешься на этот холм, там находится филистимский гарнизон. Когда ты поднимешься, с тобой произойдут некоторые вещи. Ты встретишь троих людей, которые будут спускаться с этого холма. У них в руках будут предметы. Они сделают то-то, а ты сделаешь так-то». Самуил предсказал то знамение, которое будет исполнено позже. «Бог даст тебе новое сердце, его дух могущественно спустится на тебя, и ты будешь изменен». Так и произошло. Саул был сильно впечатлен произошедшим. Но он не повиновался Богу дважды, не один раз, а два. Саул вступил в сражение с филистимлянами. Его армия была разогнана, и необходимо было срочно помолиться и сделать жертвоприношение. Он знал, что через 7 дней должен был прийти Самуил, но он не пришел к назначенному сроку. Тогда Саул взял все в свои руки. Он занял место Самуила, взял на себя роль священника. Когда Самуил пришел, то очень огорчился из-за Саула. Он сказал Саулу: «Ты не повиновался Богу. Бог забирает у тебя царство и отдает его человеку по своему сердцу. Он будет исполнять все, что Бог ему повелит. Он уже нашел такого человека, который лучше тебя. Так мы впервые слышим о Давиде. Давид был человеком по сердцу Бога. Он исполнял все желания Бога. Кажется, что Бог дал Саулу второй шанс для покаяния, но он снова не повиновался. Ему было приказано сразиться с амаликитянами и полностью уничтожить всех их. Он должен был уничтожить все, людей и утварь, то есть быков, овец, верблюдов, ослов, все. Но когда армия Саула завоевала амаликитян, было удержано самое лучшее из заклятого. Бог явился Самуилу и сказал: «Я сожалею, что когда-то сделал Саула царем. Он снова не повиновался мне, ты должен убрать его». Когда Самуил услышал это, он вопил Господу всю ночь. Потом первым делом утром он пошел искать Саула. Хочу сказать, что в Библии есть юмор. Например, когда Самуил нашел Саула, то Саул сказал: «Знаешь, я выполнил заповедь Бога». А Самуил спросил его: «А что это за блеяние овец и мычание волов, которое я слышу? Что все это значит?» А Саул ответил: «Мы планировали принести это в жертву Богу». И вот замечательный отрывок Писания. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. И теперь Саул признался, что согрешил. Потому он сказал: «Но Самуил, Бог ведь простит меня. Пожалуйста, пойдем со мной и прославим Бога, и покажем людям, что у нас с тобой все хорошо». Самуил сказал: «Бесполезно. Ты отверг заповеди Бога, и Бог отверг тебя». Когда Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул схватил его за край одежды и оторвал кусок. Тогда Самуил сказал: «Смотри, точно так же Бог оторвал царство у тебя и собирается дать его человеку, который будет исполнять все желания его сердца». После этого события жизнь Саула покатилась под гору, и вся его жизнь стала предостережением. В первой книге царств мы узнаем новое слово «Иховод». Оно значит «отошла слава». Очевидно, что в Ветхом Завете Дух Божий сходил на людей, как в случае с Самсоном. Если же человек не повиновался Духу Бога, то он оставлял его. Именно так и произошло с Саулом. Это превратило его жизнь в величайшее предупреждение для всех вас и меня. Возможно, вы скажете, что жизнь Саула является предупреждением для непослушных помазанников. Возможно, быть помазанным Богом и потом быть непослушным. Но помазание на непослушных никогда не длится долго. Бог не будет больше помазывать того, кто ему не повинуется. Ключевое слово для получения помазания – быть послушным. Ключевое слово для возрождения – верить. Для того, чтобы на тебе было помазание, ключевое слово для тебя – послушание. Когда мы начинаем показывать неповиновение, то наша жизнь становится предостережением, потому что однажды Бог напишет на ней: «Иховод, отошла слава». Поэтому, читая первую книгу царств, пусть жизнь Саула станет предупреждением и для вас лично. Дорогой радиослушатель, подумай о том, насколько ты послушен тому, что Господь говорит тебе. Бог часто обращается к нам и говорит что-то через свое слово, через других христиан, через обстоятельства нашей жизни. Прежде чем поставить на чьей-то жизни иховод, Бог снова и снова обращается к нам, желая дать нам шанс. Так вот, послушен ли ты тому, что тебе говорит Господь? Если ты не желаешь, чтобы на твоей жизни было поставлено «отошла слава», я призываю тебя покориться Богу и сказать ему об этом прямо сейчас. Дорогой Небесный Отец, я не желаю, чтобы на моей жизни было поставлено слово «иховод». Я хочу прожить эту жизнь так, как это угодно тебе. Я хочу быть подобным тем великим царям, которые были верны тебе, которые исполняли слово твое. Я прошу тебя, Господи, благослови меня, чтобы я всегда был верен тебе, чтобы я всегда был послушен тебе. И сегодня, сейчас я принимаю решение покориться тебе и жить вместе с тобой в этой жизни. Слава тебе, великому Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.
0: Присоединяйтесь к нам в следующий раз. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Покайтесь, покайтесь, звучит Иисуса призыв. Оставьте греховные сети, все сердце, все тайны пред Богом открыв, без хитрости, просто, как дети. Ему расскажите о скользких путях, когда под грехом тяготели, о мыслях нечистых, греховных делах, когда для земли богатели. Покайтесь за все, что приносит печаль, что прежде казалось удачей, за долгие годы ушедшие вдаль, без веры живой и горячей. Быть может, кто другом Иисуса зовет, но жизни святой не имеет, тот, значит, сознательно к смерти идет, к проклятию вечному зреет. Покайтесь, немедли, последний призыв звучит и теперь над душою. Кто хочет спасенья, кто хочет быть жив, жить жизнью правдивой, святою. Скорей к Иисусу, к Голгофской крови, пока еще в силах молиться, во имя великой Христовой любви, пусть вся твоя жизнь обновится, и пусть пробужденье охватит сердца, что прежде себя лишь любили, но ныне пред Сыном Святого Отца все сердце и душу открыли. Он любит, Он хочет всю жизнь обновить, очистив от низких желаний, чтоб вечное счастье тебе подарить во имя голгофских страданий. Покайся, звучит Иисуса призыв, оставьте греховные сети, всю жизнь Иисусу, все сердце открыв, и будьте пред Богом, как дети».

Взывай ко Христу. Если тьма иногда подавляет тебя, стонет сердце твое молодое, принеси Иисусу в молитве себя, и Он даст подкрепление благое. Если розы любви в жизни вянут кругом, и взоры их пыль покрывает, нарушается ритм песни мира живой, пусть к Христу твое сердце взывает. Если хор помышлений о горнем молчит, или часто в тебе засыпает, светоч веры твоей очень тускло горит, пусть к Христу твое сердце взывает. Если плоти мечты власть берут над тобой, в душу чувство греха проникает, и туманят твой взор лучезарный собой, пусть к Христу твое сердце взывает. Если дух твой теряет зеркальность небес и тоскою страдать начинает, твоя воля пойдет с волей Божьей вразрез, пусть к Христу твое сердце взывает. Снова в прежней красе ты увидишь себя, все, что было запрятано миром, и отрадно легко станет брат мой тебе в мире диком, пустынном и сером.

Привет! Привет вам, юноши, владыки над неправдой! Привет, рабы вы славного Христа! Привет тому, кто в бой за истину, за правду спешил с рассветом раннего утра! Привет тому, кто в полночь глухую сияет светом неземной страны! Привет и тем, кто вступает в битву злую и разрушает оковы сатаны. Пусть вздрогнет вражеская сила под напором той юной рати с правдою в руках. Пусть мир увидит с охлажденным взором, что нет преград и удален весь страх. Жестока правда, мир ее не любит, в ней нет лукавства, вся она чиста, и в мире зла неправду она губит.

Незабвенному другу, маме. О, мать моя, как много в этом слове тепла и нежности, и радости звучит. Твой образ любящий во мне проснулся снова, о прошлом дорогом мне тихо говорит. Что есть в душе моей, твоей душою было, к чему стремилась ты, к тому стремился я. Твой образ любящий во мне не угасила больная суета дневного бытия. И в годы долгие насильственной разлуки, когда измученный дневною суетой, я пускал свои бессильно руки, бодрящий образ твой являлся предо мной. И вновь хотелось мне подняться и трудиться, и вновь мне верилось, что, может, для меня дорога в край родной таинственно открылась. Я узрю тебя, любимая моя. Мне помнится, ребенком я болел, и в долгие часы, склонившись надо мною, огнем тревоги взор горел твоих очей ночной порою. Лампадки, красный свет причудливо дрожал, речь маме налилась, не умолкая. Я жизнь Христа в подробностях узнал, рассказы все о нем запоминая. И много лет спустя, измученный, разбитый, вдали от родины, меж турками бродя, я вспомнил о тебе, мой дом родной забытый. Я вспомнил о тебе, родная мать моя.

Надежда, живи, надеждой утешайся, душой не падай никогда. Христом Иисусом утешайся, и будешь счастлив ты всегда. А если в жизни встретишь горе, и на глазах слеза блеснет, то вспомни, друг, о вечном Боге, и Он слезу твою сотрет. Молись ты в жизни постоянно Творцу бесчисленных миров, и на твою молитву веру Он отвечать тебе готов. Среди скорбей, среди страданий, среди гонений и тревог, не трать великих упований, что с нами всюду добрый Бог. Он жизнь спасает от могилы, хранит на суше, на воде, вливает в грудь живые силы и помогает нам везде. Живи надеждою и верой, люби Христа, люби людей, будь благовестником, примером и победителем страстей. В минуту тягостной печали страдальцы верны вспоминай. Они любили и страдали, и им открылся вечный рай.

Странник, о странник, к отчизне небесной, взирай на Иисуса, молись. В стране отдохнешь ты чудесной, не падай же духом, борись. Но если порой изнеможешь в неравной борьбе со грехом, ее продолжать ты не сможешь, и слабость увидишь кругом. Тогда ты прильни к Иисусу с горячей сердечной мольбой. Пред Ним ты сердце и душу, о, друг мой, свободно открой. Ты чудо тогда испытаешь, ты счастье в Иисусе найдешь. Ты душу свою напитаешь и радостно путь свой пройдешь.

Христос воскрес! Христос воскрес! Воскликнула Мария, забилось сердце радостью большой, с тревогой шла к Иисусовой могиле, и вдруг, о чудо, он опять живой! Христос воскрес! Неслыханное диво! Спешат друзья, и Петр, и Иоанн, они твердят, что весть эта правдива, едва ли веря собственным словам. Христос воскрес! Звучат тысячелетия и обновляют тысячи сердец, в сражениях рвут греха и ада сети, дают свободу душам наконец. Поэтому я тоже восклицаю всем своим сердцем, разумом, душой, Христос воскрес! Я верю и я знаю, воскресну я для вечности святой.

Покайся, пока есть желание, покайся, пока есть призыв, покайся и дай обещанье, покайся и будешь счастлив. Покайся, о грешник, что дремлешь, покайся, забудь суету, ты Божьему глазу не внемлешь, покайся, приди ко Христу. Покайся, пока еще можно, недолго уж свету сиять, скорей обратись, будет поздно, напрасно придется стучать. Покайся, Господь призывает, покайся, Он любит тебя, покайся, Он грех твой прощает и духом объемлет любя. Покайся, открыто спасенье, Его повеленье храни, покайся, вступи в примиренье, весь страх и злобу изгони. Он примет, не бойся, покайся, вину свою в сердце не скрой. Склонись пред Христом и признайся, Он любит смиренных душой. Покайся, спеши, дверь открыта, и виден спасительный свет. Вина твоя будет забыта, Он даст тебе кроткий ответ. Покайся, тот голос прервется, недолго он будет взывать, он больше тобой не найдется, хотя ты и будешь искать. Покайся, твой век пролетает, и ты все не ищешь покой, вот смерть уж тебя ожидает, ты будешь засыпан землей. И жизнь навсегда уж прервется, твой временный кончится век, и дух твой тогда ужаснется, что ты не спасен человек.

Лучшее время, уж скоро природа проснется от долгого зимнего сна, и счастьем всему улыбнется, оденется в зелень она. Умолкнет тоскливая вьюга, не будет она нас пугать, а птицы небесные с юга к нам с песней начнут прилетать. Снежные сугробы растают и шумом в реку убегут, для жизни растенья воспрянут, сады и луга зацветут. Везде аромат разольется, все ароматом забьет, все радостно вновь встрепенется и Богу хвалу запоет. Не так ли горе земное пройдет свое время, друзья? Страданье, насмешки, каненье за веру в Иисуса Христа. Мы тверже за истину станем стоять, не бояться врагов, ни пыток, ни горьких страданий, ни тюрем, цепей и оков. Все это пройдет мимолетно, скорбям всем настанет конец, и с неба пришедший Спаситель своим даст нетленный венец. Тогда уже горя не будет, ни мук, ни страданий, ни слез, тогда будет вечная радость без губительных гроз.

узы. Немало есть непрочных уз, от них ни мира нет, ни счастья, они в дороге лишний груз, а в бурю рвущиеся снасти. Немало есть порочных уз, где человек избрал дорогу и грубым словом гордых уст отверг всевидящего Бога. Немало есть опасных уз, плотских желаний и порывов, в печаль их временный союз, ведущий к скорому разрыву. Но сколько есть хороших уз, где Дух Святой любовь являет, да будет с вами Иисус, да поведет, благословляя.

слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Христианские новости со всего мира. Пакистанские талибы громят христианские общины. В долине Сват отряды талибов устраивают вылазки против христианских общин в знак протеста против проводимых американской и пакистанской армиями военных операций против исламских экстремистов, передает Интерфакс Религия. В мае толпа экстремистов напала на христиан, проживающих в трущобах города Карачи. Они врывались в наши дома, били нас, кричали смерть иноверцам и угрожали убить, если мы не примем ислам. У христиан здесь нет права голоса. Уже долгое время мы страдаем от того, что эти воинствующие экстремисты жгут наши церкви до основания, разрушают наши дома и насилуют наших дочерей. Рассказал в интервью британской газете Christian Today пастор местной церкви Святого Духа Салим Садык. По его словам, талибы, врываясь в дома христиан, угрожали сполна отомстить за жуткие страдания братьев в долине Сват. Также на днях в Карачи толпа исламистов разрисовала антихристианской символикой стены церкви Святого Иуды, после чего напали на верующих, избили нескольких христиан, подожгли дома. Во время этого нападения был убит 11-летний мальчик. Полиция не вмешивалась, а просто стояла и смотрела, рассказал один из пострадавших. Противники абортов стали большинством в США. Противники абортов стали большинством в американском обществе, пишет Лента.ру со ссылкой на USA Today. Подобная ситуация сложилась впервые с 1995 года, когда компания Go Up начала вести соответствующую статистику. В ходе майского опроса сторонниками жизни Pro-Life себя назвали 51% респондентов, а сторонниками выбора Pro-Choice 42%. Ситуация значительно переменилась по сравнению с 2008 годом. Тогда право женщины на выбор защищали 50% американцев, а сторонники жизни составляли лишь 44%. Социологи также отмечают перемены в отношении общества к законодательному статусу абортов. 23% респондентов считают, что аборты должны быть абсолютно незаконны, тогда как 22% хотят их полной легальности. В предыдущие 4 года доля сторонников неограниченного права на аборты была больше доли сторонников запрета. Рост доли сторонников идеи Pro-Life отмечен в группах, которые и без того придерживаются скорее консервативных позиций. Это республиканцы и различные христианские конфессии, в частности католики и протестанты. Опрос Go Up проводился в период с 7 по 10 мая с участием 1015 респондентов. Библия на лезгинском языке. В апреле 2009 года Институт перевода Библии выпустил в свет книгу «Библия для детей на лезгинском языке». Это 36-й перевод книги на языки народов СССР и стран СНГ, и первый на языки народов Дагестана, сообщает Патриархия.ру со ссылкой на Институт перевода Библии. Лезгины – один из крупнейших коренных народов Дагестана, второй по численности после аварцев и Азербайджана. Численность лезгин, по официальным данным в России, на 2002 год – 411 тысяч. В Азербайджане, по данным, на 1999 год проживало около 250 тысяч лезгин. Кроме того, лезгины также проживают в Турции 15 тысяч, Казахстане 15 тысяч, Киргизии 7,5 тысяч и других странах ближнего зарубежья. Перевод выполнен на литературный лезгинский язык, основанный на гюнейском диалекте кюринского наречия. Во время работы переводчики стремились к тому, чтобы текст был доступен и носителям других диалектов, даже если они не общаются с носителями гюнейского диалекта и не изучали литературный язык в школе. Библия для детей на лезгинском вышла сравнительно небольшим тиражом в 2000 экземпляров. Книги прибыли в апреле в столицу Дагестана Махачкалу. Там они были распределены в местные библиотеки, школы,
а также переданы в церкви, чтобы как можно больше читателей смогли ознакомиться с новым красочно иллюстрированным изданием на родном языке. Раздел ведет Катерина Гертель, источник Благовест-Инфо.

дорогие наши неписатели, а я все стою на коленях. Читала ваше издание у своей подруги. В 1999 году встретилась с Господом и стала христианкой. Летом приняла крещение вместе с мамой, которая долгие годы пела в хоре в православной церкви. Покаялась и дочка. Сейчас она ведет воскресную школу у нас в селе. Сын покаялся и принял водное крещение. Сейчас все, я, дочка, сын уже 9 лет, славим Господа. Сын – руководитель молодежи. Пишу это для того, чтобы сказать, что хоть муж меня оставил и женился на другой, меня не оставил Отец Небесный. У меня была глубокая депрессия, и я не выходила из психиатрической больницы. Но когда в то время муж говорил: «Встань с колен, Бог тебя не слышит», то я стояла на коленях и просила у Бога. И вот я здорова. Мне сейчас 42 года. Живу с дочкой 17 лет и сыном 22 года, который взял на себя обязанности главы семьи. Удерживает всю семью, а я так и стою на коленях и благодарю, что Отец Небесный никогда меня не оставляет, не дал сломаться моим детям, что они не отошли от веры, дает силы моим друзьям всегда поддерживать меня в трудные минуты. Очень хочу читать ваше издание. Если возможно, подпишите меня. Может, это заполнит мое одиночество. Л.А. Кричуняк, Украина.

тяжело нам в слабостях. Почему мы, люди, разделяем грехи? Кого-то отлучаем, а кого-то по головке гладим. В церкви должен быть порядок. Церковь – невеста Христа, и ничего нечистого не должно там быть. Но все мы имеем слабости, как сильные, так и немощные члены церкви. Нам трудно управлять своими слабостями. Если видите слабости других – лукавство, обман – молитесь за таких, несите бремена друг друга. Господь ответит на ваши молитвы. В своих слабостях мы чувствуем свою зависимость от Господа. И если мы знаем слабости свои, брата или сестры, то Господь исправит наши слабости по молитвам нашим. Слабости часто мешают нам идти за Господом, мешают нашему духовному росту. И тяжело тем, кто их имеет. Молитесь о своих слабостях, чтобы исцелиться. Если, будучи слабыми, мы будем сурово наказаны, то нам очень тяжело будет устоять. Мы должны уметь контролировать себя, чтобы Господь мог показать нам наши слабые стороны. Мы знаем о слабости Самсона, книга Судей Израилевых, 13 глава. Бог отвернулся от него, и все, что он получил, это одиночество, боль, страдания и самоубийство. Господи, спаси наши души, дай нам познать Тебя все лучше и лучше, слышать голос Твой, понимать, что Ты хочешь сказать. Людмила Ил.

Каменное сердце. Прошу вас о продлении подписки для мамы. В этом году 1 мая ей исполнилось 82 года. Желаем ей Божьего благословения, здоровья и быть светом сыну Шурику, который живет с ней. Желаем, чтобы и Шура смог победить чувство, что ему нет места в церкви. Бог ждет всех, кто хочет жить для Него. Мы все до покаяния имеем каменные сердца и никому не позволяем прикоснуться к своему дорогому каменному «Я». Каменное сердце, как оно упрямо, равнодушье взгляда холодом разит. Льдинки на ресницах не растопишь жаром. Каменное сердце.

Сердце, как оно болит! Каменное сердце Бог теплом наполнит, счастье и свободу в жизнь он превратит. Злые, непригодные, все дела простит. Он о наших немощах и несчастьях помнит. Каменное сердце видит, но не хочет слышать, не желая главного понять. Но душа получит сердце плотяное, Бог его любовью будет согревать. Каменное сердце сокрушай слезами, сердце сокрушенное ободрит Иисус, и душа омытая прикоснется к вечности, к лучезарной вечности, где мы будем жить. Наталья Дит.

Последний день. Моему старшему сыну 18 лет. Он закончил среднюю школу и собирался учиться дальше. Ему нужно было найти для себя рабочее место для прохождения практики. Время уже поджимало, а ему отказали там, где соглашались взять за день до того. Следующий день был последним для оформления документов. Полдня Виталий не находил себе места, а с ним переживала и я. Посоветовала ему попросить помощи у Бога в молитве. И в который раз любящий Господь помог. Уже вечером начальница позвонила и сказала, что передумала и возьмет сына на время практики. Мы удивились и обрадовались. Как выяснилось позже, к ней в тот вечер заходила директор школы, где последние 3 года проучился мой сын. Через этого человека Бог и убедил ее. «Милости Господней полна земля» Псалом 32, 5 стих. Эй, Гильгенберг!

и сестра есть. Удивительно действует Бог. Мое письмо было напечатано в журнале «Сестра» под заголовком «Я работаю в библиотеке». В нем я писала, что ваши издания по прочтению передаются верующими в библиотеку. Имеются отдельные номера сестры. Сестры пожелали выписать эти издания на библиотеку. Встал вопрос, как это сделать? Для нас это очень сложно и очень дорого. Но Господь все сам усмотрел. Получив журнал с опубликованным в нем моим письмом, я решила, что это одноразовое послание. Но я снова и снова получаю журнал. Он и идет в библиотеку. Мы благодарны Богу и тем душам, которые жертвуют на подписку нуждающимся. Теперь в нашей церковной библиотеке есть печатные издания «Забытый алтарь» и «Сестра». Есть озвученный «Забытый алтарь» и «Сестра» для незрячих. Есть чудесные звуковые беседы от Вальдемара Боша, говорящая картинка, благословение, до конца претерпевший и другие. Любовь Роговая, Кыргызстан.

чтоб читали и пришли. Получила ваше письмо, за которое очень благодарна. Вы спрашиваете, почему я не выписываю ваш журнал или газету? Живу я в одном доме с сестрой по вере, а она выписывает и забытый алтарь, и сестру, и наши дни, и мы регулярно все читаем. Я выписала забытый алтарь для дочек своих на Украину. Одна живет в Переяславле, Хмельницком, а другая в городе Полоном. И они еще не приняли Господа в свои сердца. И поэтому я им выписала, чтобы читали и пришли к Господу. И также другим выписала, не знающим Господа, родным и друзьям. И снова хочу выписать своей подруге, у которой сын лежит парализованный, чтоб читали и пришли к Господу. 1

посылаю вам стихотворение жестокого времени войны. Автор неизвестен, он не оставил своего автографа. В моем архиве оно пролежало долгое время, и вот я решил его послать вам. В. Пикалов, Казахстан. Письмо к Богу. Найдено в нагрудном кармане солдата, погибшего в жестоком бою Великой Отечественной войны. Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя, и я, глупец, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений. И вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуюсь мирозданьем, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не страшно ль, что средь ужасающего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя? Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая. И, может, ночью к тебе я постучусь. А кроме этого мне нечего сказать, вот только, что я рад, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно, ты на нас глядишь. И вот, хоть до сих пор тебе я не был другом, позволишь ли ты мне войти, когда приду? Но, кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, что со мной случилось то, что ныне я прозрел. До встречи, Боже! Иду я в бой, и вряд ли уж вернусь. Как страшно! Но теперь я смерти не боюсь. Аминь.

Рассказ для детей, специально для сестры. По вере твоей. Почти каждое лето, а именно в начале августа, Давид уезжал со своей семьей отдыхать в Украину, на родину мамы и папы. Мальчик очень был рад предстоящему путешествию. Он любил поезда. Особенно ему нравилось забраться на верхнюю полку в купе вагона и наблюдать из окна за мелькающими красивыми пейзажами. Перед самым отъездом Давид слегка простыл, и на верхней губе появился плоский прозрачный пузырек. Особенного расстройства по этому поводу не было. Обработали ранку йодом и стали собираться в путь. Наконец Давидик дождался того момента, когда оказался в вагоне. Пассажиры суетились, а он прилип к окошку и наблюдал за всем происходящим по ту сторону окна. Поезд тронулся. После того, как проводница проверила билеты, люди начали заниматься своими делами. Кто стелил постель, кто готовился к ужину. Давидик с мамой и старшей сестрой с удовольствием пили душистый чай с шоколадом. Вечерело. За окошком менялись картины одна за другой. Давид лежал, как ему и хотелось, на верхней полке и под стук колес любовался красотой уходящего дня. На следующее утро после завтрака мальчик начал знакомиться с соседями по купе и вскоре нашел себе друзей. Мальчишкам хотелось покрасоваться, показать свою ловкость и умение, быстро взбираться на полку и потом с той же сноровкой с нее слезать. Вскоре им это надоело. Они поутихли и начали спокойно играть и делиться игрушками. Мама поглядывала на своего Давидика с волнением. Болячки над губой все больше распространялись. Было очевидным гнойничковое заражение кожи. Мальчику уже нельзя было общаться с другими детьми. За 2 дня пути пузырьки распространились по многим участкам тела, а лицо просто обезобразилось. Пузырьки лопались и сочились. Как только они добрались в Никополь к бабушке, мама Давидика немедленно показала его кожному врачу, который запретил ему мочить кожу, и мальчик был разукрашен бордовой краской фукарциновым раствором. Давидик поник. Он ехал к бабушке с радостной надеждой на то, что он со своим двоюродным братом будет купаться в реке, а тут вот пристала болячка. Фукарцин не помогал. В Никополь приехали миссионеры, гости из Америки. В субботу они должны были быть на вечернем служении в молитвенном доме. Давидик с мамой и дедушкой пошли на собрание. Дома, в своем городе, Давидику приходилось видеть, как служители церкви возлагали руки на больных. И он верил, что Господь им помогал. Давид просто верил в молитву с возложением рук. Собрание уже закончилось, но все еще были на местах. Давид наклонил к себе мамину голову и прошептал на ухо: «Мама, давай попросим братьев обо мне помолиться. Господь меня излечит». Мама тут же поднялась с места и вдвоем с сыном подошла к кафедре. «Что вы хотите, сестричка?» — спросил у нее пресвитер. «У нас, вот видите, проблема», — и она показала на лицо своего мальчика. «Я и Давид верим, что Господь излечит его заболевание. Помолитесь, пожалуйста, о нем». В разговор включился брат-американец. Через переводчика он спросил у местного пресвитера, чего хотят этот мальчик и его мама. Переводчик объяснил. Американец улыбнулся и, обратившись к пресвитеру, сказал на английском языке: «Хорошо». Они возложили руки на голову мальчика и молились об его исцелении. А после, улыбаясь, пожали приветственно руки маме и Давиду. Вернувшись домой, все делились впечатлениями, рассказывая о хорошем вечернем служении. Как-то на короткое время взрослые забыли о Давиде. Тут и произошло неожиданное, что заставило их обратить на мальчика свое внимание. Давид стоял в прихожей у большого зеркала и смотрел на себя самым серьезным образом. Затем громко и внятно заявил: «Так, исцеление началось». Такое заявление Давида заставило взрослых слегка оторопеть. Затем кто-то рассмеялся,
и все посмотрели на него с умилением. Мама Давидика подошла к нему и взяла в руки его лицо, обратив к свету. Ее глаза вдруг приобрели серьезное выражение. «А ведь и правда исцеление началось. Вы посмотрите», — обратилась она ко всем присутствующим. «Приостановилось воспаление, подсушились ранки». Все члены семьи стали подходить к мальчику, осматривая его лицо, шею и руки. Это было явное прикосновение Божие. Взрослые стали вспоминать о исцелениях, которые совершал Христос и о которых рассказывается в Евангелиях. Давидик еще не так глубоко мыслил, как его мама, папа и другие взрослые, которых удивляла его детская вера. Он верил в Господа просто и доверчиво, верил в силу молитвы и поэтому с восторгом воскликнул. «Я так и знал! Наконец-то я смогу купаться в реке и нырять!» Через 2 дня на третий вся кожа у него совершенно очистилась. В первый же воскресный день мама Давидика подала пресвитеру записку. В конце служения он благодарил Господа за исцеление мальчика из России. «Вот такой удивительный наш Иисус Христос!» Тамара Сенкевич, Украина.

Светлана Тимохина, «Защитник». Господь сохранит тебя от всякого зла. Псалом 127. Дождь прошел, и сразу живность вся вылазит. И улитки, и жучки, ласточки и паучки. Вылезла букашка, вдруг ей стало страшно. Но сказал ей добрый Бог, я даю тебе урок. Ты ползи смелее, прямо, не робея. Хоть ты и малышка, я тебя услышу. Если будет плохо, я здесь недалеко, защищу тебя всегда. Не страшна со мной беда. Бог в любое время бережет творение. Как спокойно тем жить с ним, кто его рукой храним. Очень любит Божий человека тоже. Он послал в наш мир Христа, чтоб душа была чиста. Татьяна Жембровская. Так бывает. Барабанит дождь по крыше. Может, кто меня услышит? Поспешить открыть пошире двери дома или квартиры. Я такой ужасно серый. Все вокруг мне надоело. Я озяб, продрог, промок. Я так жалок, одинок. Смотрит девочка в окошко. Вот подставила ладошки. Ты не серый, голубой. Небо излилось с тобой. Отражаются в дождинке небо синего слезинки. Управляет Бог могучий солнцем, облаком и тучей. Снова солнце улыбнется, сядет лучиком в оконце.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».